Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

скрывала. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Ночь, тишина, гаснут огни. Тебе не звоню, и ты мне не звони. В окнах видно печаль.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей глазам.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали.

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона.

0: девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен, начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыхание, это я. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

под солнцем прерий, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы эту старую песню, старую песню

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Миль.
2: Я его что?
1: Тоже мне Миль.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

глаза. Вернешься ты вновь через тысячу тысячи лет, но все горит твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключением. Не исчезай в нас вовек.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах, ведь все равно

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Солнце мои крали здесь богатенькой, отдала ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть,

приласкаешься, как бывало с нею на сердце спокойненько. Коротали вечера мы с ней дозорники, а теперь лечу я с вами, эх, орелики.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяет дни, и в этот вечер, если облом честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем?

горит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Кричи.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Дождь прохожих осыпает в окна моросины. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
2: И пою я тихо сыну днем и под луной.

Осень озера остудит, клён озолотит.

0: разлуки он пока не твой. Папа, а бывает черный дождь? И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

ты так долго был влюблен? За кукарачу, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу.

ни слова не отвечу, даже дура не скажу. Не к лицу мне быть прищепкой и дрочливой, как коза. Просто я своей красотке выцарапаю глаза. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть свиной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, я кукарача.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа

0: предназначена для лиц старше 16 лет. 3. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Уныние. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. О, ес! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Бравар, не макати, принос, левивала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
0: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные люди.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Финляндии призвал наладить отношения с Россией в течение 2 месяцев. При этом Александр Ступ отметил, что все переговоры с Москвой должны проводиться в координации с другими европейскими странами. Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие 2 месяца нам стоит попытаться наладить контакт, сказал политик. В июне Ступ уже заявлял о необходимости начала переговоров между Европой и Россией. Инициатором диалога должен выступить ЕС, а в случае неудачи Евротройка, Великобритания, Германия и Франция. Сергей Собянин сообщил о 10 ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. В Росавиации при этом заявили, что аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за введенных временных ограничений. Ведомство предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов. Пожар произошел в порту Усть-Луга в результате атаки украинских БПЛА. Специалисты ликвидируют возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На данный момент сбит 51 беспилотник противника. Боевая работа продолжается, написал глава региона в своем канале в Макса. По информации, пострадавших нет. Из-за атак ВСУ на склады Wildberries сгорело более 11 миллионов книг. В основном это детская, художественная и научно-популярная литература. Издание «Ведомости» приводит такие данные со ссылкой на совместную оценку Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. В частности, уничтожены тиражи новой редакции Конституции Российской Федерации, букваря Надежды Жуковой и книги других авторов, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе издательской группы «Экс». АСТ. Там добавили, что в значительном объеме пострадали пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 42 копейки. Доллар 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей 75 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
5: Рок-радар. Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Внимание! Говорит Москва.
7: 94.8.
4: Время начинать движение.
8: Мотор, мотор.
4: Так говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 14 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем самом важном, отживо трепещущем, об интересном, иногда серьезном, о чем-то тоже нет-нет, да и заговорим. Ну и, конечно, о моторах, об автомобильчиках, об автомобилях, об автомобилищах и о том, что с ними связано. Куда бенз подевался, испарился, ну, в смысле, он перерабатывается в результате химической реакции горения, превращается в дым, в сажу, в пепел, во что-то такое, да и улетучивается в атмосферу потом. Вот что происходит с бензином. Вот. А куда подевался бензин с заправок? Может быть, об этом спрашиваете вы? Об этом нужно спросить ответственных лиц. Вот товарищ Новак у нас есть, он отвечает у нас за, в том числе и за это. Но почему-то вот этот виток бензинового топливного кризиса пока что остается без комментариев.

Почему в записи эфир, Артем? Артем решил, что эфир почему-то в записи. А что дало вам повод думать так? Виктор Робертович. Его просто завтра он погибнет. А сегодня он еще жив. Он сегодня может выпивать даже. Может рисует что-то, пишет музычку, может играет на гитаре, может сидит у костра, общается там, ну и всем вот этим занимается.

А мы пели электрон. Но качество кассетных перезаписей, конечно, оставляло желать лучшего. Поэтому мы пели «Сесть на электрический стул», «Электрон». Доброе утро, Артем Каримов. 14 августа, сегодня пятница. Завтра Цой погибнет. Но завтра моторов не будет. Поэтому я подумал, что сегодня мы можем вспомнить голос поколения. Отдельно взятого поколения, потому что предыдущее считал революционером. А, вот, последующие считали чуть ли не соглашателем, вот это все, или провокат, ну, в общем, короче. Но было такое поколение, вот оно здесь сейчас, вон оно сидит в эфире, такое поколение, для которого Цой, конечно, был частью жизни, причем жизни какой-то будущей, какой-то ненастоящей, потому что он все время пел про то, вот чего хочется, как бы, чтобы вот оно вот там вот, и по ночам. Когда родителей почему-то нет дома, включаешь себе кассетку, выключаешь свет, смотришь в окно. На коробке 5, 9 и остальных этажек. И что-то думаешь такое вот. Что-то такое экзистенциальное, что-то думаешь. Что-то такое пытаешься понять, что ты вообще такое думаешь. Доброе утро, Алексей 207, на здоровье. Здесь. А, ну и играешь, конечно, на гитаре, брынчишь. Вот эту вещицу мы, как и прочие, в две гитары играли с моим другом. Я тему давал, а он держал сольничок, потому что он музыкант настоящий был. Учился все это. Консерватория потом у него была. Вот. И мы вот это все на пару. На школьном квадрате. Звали у вас школу квадрат, школьный квадрат? Нет, площадка такая, площадка в школе у нас называлась на квадрат. Ваша как школьная площадка называлась? И мы на квадрате. Там, и толпа вокруг нас. Григорий тоже думал, что электрон поется. Или трон. Да вот смысл другой. Противопоставление. Сесть на электрический стул. Или трон. Хотя электрон тоже нормально заходит. В очереди вчера в подольских курсантов, на подольских курсантов, в очереди на заправку 2 часа тяжко. Да, в очереди это плохо, плохо. Я здесь с этим вступил, с психопатом в коммуникацию. Значит, заправляю автомобиль, заехал. На днях было. Забыл даже. Не то чтобы это был травмирующий опыт, но просто как-то мозг идиотов. Иногда забываешь. А вот сейчас вспомнил. Вот сейчас вы заговорили про очередь, я вспомнил. Это знаете где? Это на Аминьевке. На Аминьевке после... Ну вот перед... Это уже Лобачевского даже. Ну, метро Аминьевское, там Лукойл есть. И не то чтобы нужно было, как бы, понимаете, не то чтобы поддался панике. Вот сам сидишь, панике, панике призываешь не поддаваться. Никого. Не нужно устраивать, не надо заезжать по 5 литров, заливать себе все это. А сам же вот едешь и думаешь, а можно было еще и не заправляться, потому что было где-то треть бака. Может, четверть. Может, вот треть с половиной где-то было. Но не половина уже, заметно меньше половины. Но еще было. Ну, что это... Они, помните, как у этого... Они не пили, но у них с собой было. Вот так и здесь. Ну, было еще. И спровоцировало меня то, что я еду и вижу заправку, а до этого проезжал несколько, они были закрыты. Ну, на Кутузе хвост был, между прочим, как один из показателей, хвост на Кутузе, где Славянский бульвар, большая заправка, Татнефть, по-моему, там. Тогда, когда первая волна кризиса была топливного, тогда по проспекту хвост стоял очереди на эту заправку метров, наверное, за 200-300 до нее уже по выделенной полосе по этой автобусной. Вот. Ну, или не автобусной. Ну, наверное, не автобусной, а значит, уже по второй, что еще хуже. И сейчас уже при повороте, только на поворот к этой заправке, а там повороты, такая длинная дорожка, рулежка к заправке, и очень много колонок, поэтому, я думаю, там быстро двигается очередь на Славянском бульваре.
Я еду, и вот вижу Лукойл и думаю, ну, наверное, тоже закрыто, а Стеллу сценами закрывает дерево. Постригите деревья там у себя, кстати. Ты понимаешь, работает или нет, только тогда, когда уже там, где нужно резко разрезать несколько рядов и запрыгивать к вам, если видишь, что есть бензин. В общем, вижу, есть. И никого нет на проезжей части. То есть, если очередь и есть, то она там внутри. Так и оказалось, она там внутри. Я думаю, ну, заеду, залью. А что мне, что ли? Ну, как бы... Ну, залью полный тогда уж, если у меня треть. Потому что все равно на завтра нужно было бы заезжать уже. Ну, то есть, на завтра было бы уже так, ну, уже пора. А на послезавтра уже было бы прям тревожненько, прям вот вообще. И я думаю, заеду. Заезжаю, стою. И там так организовано, что... Ну, как это обычно бывает. Знаете, когда узкое помещение какое-то, а касс, потом там несколько. Или окошек, или касс. То есть сначала все стоят в одной очереди, а потом уже ближе к делу рассыпаются на несколько очередей. И самое любопытное, что стоит одна очередь с правым расположением топливных баков, ну, горловин, с правым. Это, и у меня такое же правое. А колонок там 4, ну, 2, то есть по 2 автомобиля с двух сторон подъезжают. То есть 4 колонки, но по факту 2, так что ты стоишь у одной колонки справа, с левым и с правым баком. И, в общем, первое самое, получается, нужно подъезжать с правым баком. Эта же колонка, но с противоположной стороны, вторая, с левым баком. Потом еще одна с правым и еще одна с левым. И вот вторая очередь и четвертая очередь, те, у кого левый бак, они как бы, ну, стоят чуть-чуть дальше, и они сами по себе, и там автомобилей больше, и они перекрывают проезд к третьей колонке, у которой правый бак. И там пусто. Но из-за автомобиля этого не очень видно. А передо мной ханчи стоит, H5. Очевидно, таксист приехал, дядечка такой в костюмчике, в белой рубашке. Вот судьба у автомобиля, а? Нормальная ж тачка, все хорошо. Но себе уже не купишь, потому что все будут все равно думать, что ты таксист. И, ну, только перекрашивать, если ее потом в какой-нибудь нетаксистский цвет. Тюнинговать, матовой пленкой, черные диски, все такое. Писать «не такси», не, «антитакси» нужно будет потом писать, что всем говорить, да я не таксист, это мое. А, вот. Или в шортах ходить постоянно, в майке, чтобы ты выглядел не как, не как таксист бизнес-класса. Цепи такие, все это зубочистка, иногда так выходишь в шлепанцах. Нарочито колхозно, чтобы было понятно, что ты не таксист. Хотя. Простите. Короче, эти две очереди перекрывают подъезд к совершенно пустой колонке. И этот дядечка выходит, и он тоже, наверное, начинает что-то подозревать. И я думаю, блин, если вот так слева рвануть сейчас, объехать их не справа, как все стоят, а слева через выезд, а потом задом сдать, там пустая колонка совершенно стоит. Но потом я обращаю внимание на ханчи на этот и понимаю, что у него тоже крышка с правой стороны, как у меня, у бака. А у меня Волга. И я ему говорю, слушайте, там пустая колонка, туда можно подъехать, и рассказываю про этот маневр. Он такой, окей, а там заправщик ходит. И он заправщику руками так показывает, заеду оттуда. Заправщик такой, да, заезжай. Еще раз, непонятно почему. Вот заправщики важная в этой ситуации обязанность и должность. Но мне кажется, куда важнее сейчас координаторы, которые, у которых не просить вот это нужно, а они сами будут делать. Давай сюда, вот так вот задом подъезжай, сюда заправь. Простите. Короче, он заезжает. Туда, раз, задом. А я, если точно, последую за ним, соответственно, ну, я перекрою ему проезд, поэтому мне нужно подождать, чтобы он выехал оттуда и совершить такой же маневр. При этом я стою в очереди к первой колонке, у которой 3 или 4 автомобиля передо мной. А следующая очередь, которая с левым баком, она тоже продвигается, и, соответственно, сейчас у меня откроется... Окошко откроется, ну, то есть место, чтобы я проехал за этим ханчи, но уже не криво так, чтобы задом сдавать, а по-нормальному, как положено, за ним.
и сзади меня в это окошко начинает вклиниваться окташечка. Шкодочка, окташечка. И там персонаж вот реально такой с цепью, ну, не толстая вообще, а такая, ну, цепочка какая-то такая, маечка какая-то, музончик орет у него какой-то такой. И он такой тихо так из-за меня так раз-раз, ну, а там машины еще много, и тот крузак, который стоял на заправке, отъезд которого и освободил бы нам место, потому что все бы продвинулись на одну машину вперед, и я бы спокойно проехал туда, к этой третьей колонке. Вот. И я понимаю, что он меня объезжает и такой, и уже прям почти поравнялся со мной. Я опускаю окно и спрашиваю мужчину, что, собственно говоря, он делает. Я говорю, вот какая цель у вас? Ну, я вот там, этот, колонка освободится. Я говорю, ну, вы же стоите с той стороны моего автомобиля, где видно, что у меня топливный бак тоже с той стороны. На что он начинает чуть ли не матом: а что я тут себе позволяю? Причем я ему говорю, ну я же в очереди тоже. И он такой, и тут он выдает: ну я ж не знаю, какой ты стоишь колонке, первая или третья, я ж не знаю этого. Я так думаю, в елке, ну вот оглядываешь ситуацию, так вот смотришь назад, и понимаешь, что в жизненной парадигме человека люди, какой они колонки, должны определить еще, когда они стоят за пределами заправки, вероятно, по его мнению. И уж если я такой наметил себе, ну, я же дурак, я же не вижу, что сейчас освобождается место, и третья колонка, у нее сейчас стоит один автомобиль, а к первой четыре. А он видит, он умный. Он умный, он видит. И он думает, сейчас я объеду. Я ему говорю, дружище, ну ты же за мной стоишь в очереди. За мной. Ну, это же очередь. И мы стоим сейчас.

как-то так удивительно. Я так даже думаю, черт, если бы я исполнил, и самое главное, что если бы я исполнил в его адрес такое, то вони было бы еще больше. Да, интересно, какой процент слушателей владеет электромобилем-гибридом. Такое голосование не проводилось, проводилось много раз. Проводилось много раз, это было голосование о видах топлива. Это было голосование такое, какое топливо потребляет ваш автомобиль. И в итоге, так, вот здесь нужно, каким, наверное, каким или какой топ, как его найти. То есть там было все, дизель, сотый, 98-й, 95-й, 92-й. И у меня электричка, а, нет, гибрида не было. Так, у меня сейчас я посмотрю. Гибрид. Нет. Ну, как-то было какое-то такое голосование. Гибрид. Какой процент? Подключаемый гибрид, комплектация. Послед. Не знаю, как найти голосование. С собой, вставляет с собой. Что-то я... Сейчас я попробую, конечно, может, и найду даже это голосование. О, нет, это гибриды. Угу. Депалы. Все остальное. Ну, посмотрите в канале, оно точно было. Точно, совершенно. Голосование такое проводилось насчет электричка, у тебя гибрид или что-то такое. Но я сейчас, может быть, уже даже не найду. Вот, а может, и найду потом. Ну, в общем, вот такая история про заправку. Люди, не надо так. Пожалуйста. Ну, мне кажется, что очень просто, ну, относительно просто понять, как будет восприниматься твое поведение со стороны, если ты просто возьмешь и поставишь себя на место, вот на место человека, по отношению к которому ты сейчас совершаешь это. Но только если ты не садомаза, и ты не любишь, чтобы тебе было плохо, отвратительно, чтобы тебя поносили, унижали и все такое, и тебе это доставляет удовольствие, то ты обычно не хотел бы, чтобы, ну, столкнуться с таким же. Ну, не хотел бы. И в результате, зачем же так? Это я просто ищу сейчас голосование. Мощность вашего автомобиля. Вот даже какое у нас было голосование. Во времена были. 14.11.25 до известных проблем и вопросов Фемиды по отношению к Телеграму. Вот. И тогда у нас посмотрели почти 6 тысяч человек голосования, а приняли участие 2851. То есть репрезентативность просто такая, что хоть бери ее огромными кусками и на хлеб реальности намазывай. Да, мощность вашего автомобиля до 100 лошадей 6%, от 101 до 150 45%, и это самая распространенная категория, до 150, от 101 до 150, 45%. От 151 до 200 27%, это вторая по популярности категория, то есть от 101 до 200 лошадиных сил мощность автомобиля у 60-72%. Вот так вот. Это как-то было связано, я помню, с утильсбором и еще с чем-то. И с тем, что Мантуров, по-моему, сказал, что не парьтесь, этот проблема, этот вопрос вообще утильсбора и мощные автомобили, и все, это все надумано, потому что 80% как-то, ну, это их не касается хотя бы потому, что они, либо у них уже есть, либо они планируют автомобиль до 160 лошадиных сил, а он под утиль высокий не попадает. Ну, у нас результаты вот такие, до 150 45%. Ну, тоже много. Потом от 201 до 250 сил у 15%. Еще раз, это очень представительное голосование. Тогда там участие почти 3000 человек приняло. Так что ему и вот этим результатам можно верить, хотя бы в отдельно взятой... В отдельно взятом регионе, в московском. 15% до 250, 2% от 251 до 300, 3% более 301 лошадиной силы на ДВСе и более 301 лошадиной силы гибрид или электричка. 2%. 2% гибрид или электричка более 301 лошадиной силы. По косвенным признакам в данном случае вот это можно понять. Ну, других я не вижу.

0: Ну, какие-то голосования мы точно проводили. Гибрид, электричка, гибрид, электричка. Гибрид или электричка. А вы с какой целью интересуетесь? Потому что ведь цели могут быть разные. К примеру, хочу себе, и поэтому думаю, сколько у меня будет конкурентов в этом сегменте. Или, к примеру, не хочу себе, потому что это... Да. И тогда зачем... ну, понять, сколько таких же классных, как я, кто не хотел бы себе. Вот, я нашел по топливу. А, все, нашел, пожалуйста, вот оно. Голосование было проведено в марте нынешнего года, 17 марта. 1765 голосов. 3500 посмотрели, и почти 1800 приняли участие в этом голосовании. Но я хочу вам сказать, что гибрид параллельный, гибрид последовательный и чистое электричество, все вместе, вот это все вместе, это 4% от всех. 4. Вот вам, пожалуйста. То есть бензин 75%, это не то голосование, где я по типам топлива спрашивал, ну, в смысле, по октановому числу, а это просто бензин, дизель. На бензине 75%, дизель 16%, и дальше пошла россыпь. 1% газ, 1% параллельный гибрид, 2% последовательный гибрид, 1% чистое электричество, 0%, за которым все же скрываются 3 человека. 3. При этом этого не хватило на процент. Так что 0 целых, и туда дальше. Ну, а это 3 человека все-таки. Автомобиль на водороде у них. Солнечная энергия 1%. Это, ну, как бы, это тут началось уже. Шуточки. Ветер 2%. Вот, на парусной тяге. И 1% вообще другое. Что другое? Ну, возможно, это дрова. Потому что мы недавно видели, какой-то умелец там соорудил автомобильчик себе на дровах. Поэтому до шуточных вариантов, вот вам, пожалуйста, общее количество электрифицированных автомобилей в той или иной степени электрификации. 4%. Все. Из которых по 1% параллельный, 2%, ну и так далее. Вы это все видели. Я надеюсь, что теперь эта статистика как-то вам поможет. И... В общем, надо брать. Пока сегмент не очень развит, а инфраструктура развивается, пожалуй, даже... Может быть, с небольшим опережением, во всяком случае, в Москве, инфраструктура электрических зарядок.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 7:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. В течение ночи ликвидировано около 20 беспилотников, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале в мессенджере Макс, глава региона, написал, что БПЛА сбиты в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Слюсарь добавил, что на территории Ростовской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Татьяна Голикова сочла демографическую ситуацию в России непростой, однако, по словам вице-премьера, она подконтрольна. Накануне Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко посетили Екатеринбург с рабочей поездкой. Они в том числе осмотрели новое модульное приемное отделение городской клинической больницы номер 40. Мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов, число вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, сказала вице-премьер. В конце июля Татьяна Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России. Она отметила, что за 5 лет показатель увеличился в 1,5 раза. Также вице-премьер сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в прошлом месяце вырос в 20 регионах. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Чукотском автономном округе. Роспотребнадзоре рекомендовали школьникам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора. Из текста также следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Синоптики назвали сроки возвращения летнего тепла в Москву. В воскресенье после непродолжительного периода похолодания столбики термометров зафиксируют отметку плюс 25. Эти показатели будут соответствовать климатической норме, пояснил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В пятницу осадки маловероятны, но ночью в мегаполисе посвежеет до плюс 8, плюс 11. По области по-осеннему холодно до плюс 6 градусов, написал метеоролог в своем телеграм-канале. Он добавил, что температура продолжит расти, и в субботу днем в Москве потеплеет до плюс 22. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 12 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Уныние» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Террант думает, что таких заднепринимающих полно в нашей стране. Наверное, про историю с этой, с окташечкой на АЗС. Чем, кстати, она закончилась, любопытствующая здесь есть. Ну как, помните этот анекдотец, значит, про рассказ деда, нет, ну да, там был про рассказ деда, когда его в конце все-таки расстреляли эти фашисты, вот он отвлекся куда-то. А еще был такой про охотника, который от волков прятался на березе, на гибкой, а она гнулась, и они прыгают. Ну и потом тост какой-то, все выпил, закусил. Так, ну что там? Ну вот эта береза, волки прыгают. Да что? Съели. Ну что там? Ну подрались-то. Ну что там? Да не, нормально все было на этой заправке. Человек, несмотря на то, что истеричная личность такая, ну, сразу переходит на истерику. Но, как бы это сказать, я же тоже за словом могу в карман не лезть, во-первых. А во-вторых, ну, не всегда для того, чтобы, точнее, наоборот, всегда, чтобы весомо что-то сказать, нужно сказать это без истерики. И все, и нормально, проехал я к колонке. Уехал крузак, очередь, которая перекрывала проезд на один автомобиль, сдвинулась. Я проехал туда. А он остался ждать первую колонку. Там уже было вместо четырех три автомобиля. Но в это время на заправку въехал бензовоз. Это отдельная тоже история. И его автомобиль стал теперь мешать въезду, проезду бензовоза к, ну, туда, где он будет сливать. И тетечка, я пошел оплачивать, сейчас же из приложения нельзя платить. И тетечка кричала ему по громкой связи, чтобы он пропустил бензовоз. «Вы же не заправитесь!» — говорит она, — «если не пропустите его!» Ну, в общем-то, как это продолжалась своя история. Я спокойненько сел и спокойненько уехал быстренько. И интересно, а новую «Волгу» можно переоборудовать для работы на газе? И вообще ли все ли современные бензиновые можно ли переоборудовать? Можно. А зачем? Ну, если что. Тут же, мне кажется, не столько зависит от двигателя, сколько зависит от принципа. В бензиновом двигателе есть принцип работы свой. Ну, там смесь топлива, воздуха попадает в емкость в определенную, в цилиндр. Там свеча, искра, пуф, взрыв, вот это все, детонация. И все, принцип вот такой. Ставишь газ, который тоже работает. Ну я к тому, что, по-моему, не возникает вопросов. Или вы имеете в виду турбомотор? Можно ли с турбиной мотор переводить на газ? Не знаю, я в этом вопросе всегда иду за осмысленностью. А зачем? Ну вот для чего? Там, к примеру, моя родственница, которая сейчас ездит на Жулионе по моей наводке. Ну, в смысле, она сама выбрала, я ей дал спектр моделей. Вот, и из всех из них она выбрала Жулион. И до этого она ездила на Гранте, которую купила бушненькая уже немножечко, на Гранте, которая была переведена на газ. У нее стояло ГБО в багажнике. Гранта, понимаете? Но это Кавказ, правда. Здесь нужно понимать, что речь идет о Кавказе. Вот, и ну, как бы смысл переводить Гранту на газ, то есть ты когда покупаешь это ГБО, устанавливаешь, оплата, все вот это. Потом документы подтверждающие, утверждающие, разрешающие. Ну, если ты все делаешь по уму. А ты должен это все делать по уму, потому что как ты потом продавать ее будешь? В общем, все это. И потом смотришь на расход гранты, который стакан там, на 100 километров. Ну, условно. И думаешь, а стоило оно того, зачем? Другое дело, когда там, условно, какой-нибудь Тахо, Скалейт, Крузак, что-то такое большое. Ну, или грузовичок, тут совсем уж понятно. Таксисты интересуются, мне кажется, вообще им плевать таксистам, что там переводить на газ. Потому что таксистов на своих автомобилях, не знаю, однажды мы проведем такое голосование. Вы таксист? Да, нет, не знаю. Время от времени. Вот. И потом, вы таксист на своем автомобиле? Кстати говоря, вот ну, сейчас таксисты, напишите, пожалуйста, вы таксист на своем автомобиле? Потому что мне кажется, что большинство таксистов, не на своем автомобиле. И им вообще плевать. Вот я вчера, кстати, с таким встретился. Я вам даже покажу его сейчас, этого таксиста. Телеграм-канал называется «Глаз народа». «Глаз народа». Ну, как зрительный орган. «Глаз». «Глаз». Вот. И так и пишется кириллическое просто название «Глаз народа». Или в «Щукины все» в канале вы можете найти прямую ссылку на него, потому что я вчера этот ролик перекинул. Нет, не перекинул, по-моему, не перепостил. Поэтому он только в «Глазе народа». В общем, история такая. У нас тут к Болотной набережной, чтобы ехать, от этого Москворецкий он мост, да? Ну, в общем, таксист, короче, неважно. Передо мной таксист, который ерзает слева направо, справа налево. Так поступают люди, которые хотят, ну, ехать просто быстрее того, кто едет перед тобой. Просто, вот, ну, просто. Потому что ты видишь, что пробка, да, все толкаются. Но она не пробка, она такая, трафик. Трафик связан с тем, что идет очередная реконструкция, что-то поперекрывали вот на Болотной этой улице, потом на набережной, и все. Опять какие-то перекрытые люки, что-то стоят заборы, все. Ну, что-то делают, несмотря на то, что все это выглядит очень новым, то, что там сделано, очень новым. Ну, что-то снова делают, поэтому четыре полосы сужены сначала до одной полосы, а потом снова сужены две полосы, которые на набережную, ну, вдоль Болотной площади. Снова две полосы, а не просто две полосы перед светофором. И этот таксист на окташечке, вот она впереди на видео, туда дернется, сюда дернется. Причем он дергается за 30 метров до места, где сужение, и нужно будет возвращаться в этот же ряд. Но он дергается туда, чтобы обогнать один автомобиль, а потом начинать вклиниваться. Вы знаете, да, есть такой тип водителей. В общем, вот это уже сразу поведение такое. Вот на видео я вам показываю. Он поехал влево. При том, что видно, ну, видно, что стройка, там знаки висят, сужение, все. Нет, пофиг. Уехал в левый, в правый, точнее, ряд. А едет здесь на светофоре только левый. И вот мы начинаем ехать. Перед ним стоит Мерседес ГЛЦ купе. Да, гребеночкой. В таких ситуациях и я тоже всегда призываю проезжать гребеночкой. Ну, давайте, ребят, уважая друг друга. Но уважение – вещь обоюдная. Тебе сложно проявлять уважение, если уважение не проявляет к тебе. Если это не, ну, если это не взаимно. Вот. И тем более сложно это делать, если ты с актом неуважения, непроявления уважения сталкиваешься не раз в день, как в каком-нибудь маленьком городке или деревне где-нибудь, где ты ездишь, движение неплотное. А где ты с этим сталкиваешься постоянно, и у тебя уже есть определенный нагар такой внутри тебя, внутри души твоей, нагар. Определенное такое неприятие уже неуважения, потому что уже обострено это чувство. И поэтому каждый раз с этим сталкиваясь, ты говоришь, да иди ты лесом вообще. Да ты-то что, иди ты лесом просто, не буду я тебя пускать. Вот что думают люди обычно. Значит, обратите внимание на красный ГЛЦ, который, не знаю, мальчик, девочка, ну, обычно на таких автомобилях девочки ездят. Она стоит в пробочке уже с поворотником левым. То есть она видит, что ряд потом исчезнет через какое-то время, там метров через 50, наверное. Она стоит уже с левым поворотником. Соответственно, включается зеленый. Поехали автомобили, такси, который стоит передо мной, не этот, а прямо ровно передо мной. Он, разумеется, чуть-чуть подотстает немножечко и пропускает ее. Дальше вот этот вот 629 номер, видите, на двери у него. Он тоже едет этим правым рядом. Но только в отличие от Мерседеса, поворотника у него нет. Я считаю, что это... Вот это и есть начало уважительной коммуникации. Ты встраиваешься в мой ряд. Я еду по своему ряду, я никуда не перестраиваюсь. Ты встраиваешься в мой ряд. Даже поворотник не является аргументом, который вынуждает меня тебя пропустить. Даже с поворотником можно не пропускать. Другое дело, что это, конечно, будет уже неуважительно, это будет как-то уже прямо вот по-задротски. Прилипнуть к бамперу впереди идущего автомобиля и висеть на нем, типа, твои проблемы, что ты там стоишь. Хотя на самом деле вот сейчас это реально были его проблемы. Потому что он стоял в ряду, который ехал спокойно. Но ему почему-то захотелось дернуться вправо, чтобы типа, ну сейчас я типа побыстрее. Ну дернулся, ладно. И дальше он спокойно едет по своей полосе. Тут начинается вот сплошная размена, уже сплошная. Он доезжает спокойно до нее рядом со мной, с опережением на полкорпуса он едет. И я спокойно еду. Поворотника нет. Он пересекает сплошную линию. Сплошную. Вклинивается. Продолжает ехать. Я еду по своей линии. Он продолжает ехать и въезжать в меня. В какой-то момент я понимаю, что ну, миллиметр остается. Я останавливаюсь. Он спокойно проезжает. Он спокойно поехал. Все, поворотника нет. Дядя в кепке. Вон он, дядя в кепке. Такой вот. И двумя руками руль такой раз и смотрит в зеркало, главное, чтобы, ну, расстояние смотреть, что сколько там осталось. И все, и такой, и дальше поехал. Все. Вот такая вот история про уважение. Тут вот вопрос. Здесь вопрос о коммуникации. Понимаете? Это, кстати говоря, тоже Октавия. Да, мне здесь кто-то написал, что люди на октажках, как правило, довольно часто ведут себя словно имбецилы. Да тоже на Октавии. Шкода Октавия у него такси. Вот. Он потом то же самое исполнял уже при выезде к Большому Каменному. Вот. И когда мы рядом стояли, я его спросил, что это вообще. Вот. А он мне сказал, что я должен был его пропустить, потому что я у него справа. Понимаете, какая история? И все. А поворотник, я говорю, так, а, ну, вообще окей. Он сначала начал, что я справа, и потом, и вообще есть правила очередности проезда. Я говорю, окей, правила, я и вообще не против, я не против пропускать. А правила включать поворотники при перестроении в соседний ряд существуют вообще все еще? На что он мне сказал, что вот из-за таких, как ты, и что-то там начал, что вот из-за таких, как я, что-то там в Москве происходит. В общем, вот такая история. Это как бы, ну, немножечко тонизирует. Хуже ничего нет, когда старики садятся за руль и исполняют. Нужно вводить ограничения, водительское удостоверение по возрасту. Бомбило сообщает, наверное. На своем таксую турбодизельная Оптима Универсал пригоняли из Швеции турбодизельная. Таксует на своем Артем Дмитриев. Так вот, да, спасибо, Артем, что напомнил, к чему это я все. Я это все к тому, что... Вот этот дядя в кепке по-любому не... Где хоть я смотрю эти видео? Ёлки. Я хоть эти видео смотрю, только что сказал тысячу раз, и выкладываю, и смотрю, и от вас получаю, и ваше видео публикую в телеграм-канале «Глаз народа». «Глаз народа». Название выбирали из целой серии предложенных мной названий. Вот, и выбрали, что «Глаз народа» самое оно. Хотя там, мне кажется, были еще более прикольные. Вот, ну, к примеру, регистратор мой у меня в телефоне, как устройство, он назван «Око Саурона». Вот, видите, Константин утверждает, что что-то я со всеми на дороге конфликтую. Константин, это у вас заблуждение такое. На дороге в 99% случаев и 90-90-90 у меня все нормально. Но это же эфир у нас. Ну, мы же здесь... Вы о чем мы должны говорить? Ну, короче, я ехал, так все нормально у меня. Все такие едут, нормальные такие все. Ну, тут же конфликт должен быть, правильно? Вы же слушаете не для того, чтобы я вам рассказывал, как я классно везде езжу, как все классные. Это и так понятно. Ну, вы странный, Константин. Вы к хирургу пришли бы и сказали, что ты, брат, всех режешь постоянно? Что ты вообще, ты что, кровожадный такой? Тебе как не поступит человек, так ты его тут же скальпелем начинаешь резать, что-то вырезать, иссекать у него. Ну, ты вообще как-то держи себя в руках. Нет, так это профессия такая просто. Моя профессия — язвище выявлять и порочные вещи, и обсуждать их с вами для того, чтобы внутри что-то осталось, может, у вас, а вы так не делали. Понимаете, Константин? Довольно странно, что даже если и в шутку вы это говорите, так, ну, это же настолько понятно, мне кажется. Так, даже на гибриды газ устанавливают, пишет Вовка Мордок мне. Ну, это уж совсем я не знаю, зачем это вообще такое делать. Так вот, возвращаясь к таксистам, я считаю, что это было бы крайне правильно запретить аренду такси посуточную. вот такую, когда ты за 2000 рублей просто берешь рабочий инструмент, с которым тебя вообще ничего не связывает, никакая ответственность, ничего не связывает тебя. Нет, она, наверное, есть какая-то условная ответственность за то, что если там что-то с ним случится, к тебе какие-то вот вопросы, а ты такой, а я уже в другом городе, что ты мне сделаешь? А другой город, какой-нибудь потрясающий, красивый Владикавказ или еще что-нибудь. И все. И что, ты будешь гоняться за ним? Ну, как бы такая история. Поэтому он должен эмоционально быть привязан к своему рабочему автомобилю, таксист, я считаю. Эмоционально, при помощи страха, ну, опасений. Опасения наносить ему повреждения. Он должен быть заинтересован, чтобы он всегда был целым, потому что санкции будут для него потрясающе неприятными, если что-то с ним произойдет. И сам факт ДТП... Как для водителя городского транспорта общественного, сам, поправьте меня, если я не прав, водители общественного транспорта, сам факт ДТП – это уже очень серьезный удар по твоей репутации, карьере и зачастую ставит, ну, вообще под вопрос твою работу дальнейшую в общественном транспорте. Просто сам факт ДТП. А здесь ну, вообще не парится. Вообще не парится. То есть в голове даже нет той мысли, что сейчас я в тебя въеду, и ты, с точки зрения правил дорожного движения, будешь виновником. Даже это не... Ну, как бы, ты понимаешь, ты когда начинаешь чудить, там кто-то начинает чудить, ну, условно, обгоняет и начинает оттормаживаться, да? Он же это делает потому, что уверен, что сейчас, если даже в меня въедут, то я виноватым не буду. А вот так вот чудить... Чтобы при этом подставлять себя, и в результате, когда все-таки случится ДТП, а ты такой на встречке стоишь при этом. На встречке просто. Но это совсем нужно быть отчаянным идиотом. Просто вот реально отчаянным идиотом. Как бы вот этого тоже нет в отделе мозга. Почему? Потому что он не боится за автомобиль. Это не его автомобиль, он с ним никак не связан. Ему плевать вообще на него. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе
4: Роман, здравствуйте, работник транспорта. Да, вот у нас в общественном транспорте, если ты учредил ДТП, то первое, вроде как за первое ДТП в год лишает премии обычные месячные, потом еще годовалые премии лишают. А если ты в течение года там устроил 2-3 аварии, то тебя уже отправляют на пересдачу. А если у тебя там вроде 3, если больше даже аварий, тебя могут снять с линии и отправить на перегонку или на другую такую малооплачиваемую работу. Для того, чтобы смотреть.
0: В больничку.
4: А потом, возможно, с пересдачи опять же обратно на линию тебя будут принимать. Так что это очень-очень хорошая мера. Допустим, я езжу на автобусе, я понимаю, что во многих ситуациях...
0: Хотелось бы жезануть, да, хотелось бы... Да, наказать. Да.
4: Но все вот эти вот разборки, все, допустим, тот автобус, который я уже привык, я там убираюсь, все дела. И вот
0: имя эти, есть у него какое-нибудь у автобуса? Есть имя? Нет?
4: Как я вам рассказывал, Лиаты, КамАЗ у меня два.
0: Не, Лиаты, не, я имею в виду свое собственное, какой-нибудь там богатырь или мой там чувак, там еще как-то.
4: И не богатырь, да?
0: Буцефал, да, я не знаю, ну как-то назвать его, чтобы... Привет,
4: вот, вот к нам и приезжает прям моментом, вот как у нас хорошо, что если приезжает ГАИ, они там в течение 15 минут на аварию с общественным транспортом приезжают. Но я хотел бы многим сказать, если это ближе к МКАДу, на это многие не смотрят, потому что авария, а те аварии, которые ближе к центру, если тот человек, который виновен в ДТП, могут на него повесить и простой общественный транспорт.
0: Конечно, есть, он же блокирует проезд, а иногда трамваем там и всем.
4: Да, что-то. Да, возмещение денег. То есть за несколько часов, то, что автобус потерял, они могут и обратиться, то есть может факт обратиться на него в суд и взять денег.
0: Вот. Правильно. Упущенная выгода. Это называется упущенная выгода.
4: Да, упущенная выгода.
0: Спасибо большое. Я поэтому и говорю, что однажды решаться... Не все проблемы нельзя решить ни в какой области. Однажды решатся, большинство проблем такси решатся, когда Москва, московские власти решатся, в свою очередь тоже, когда будет наведен порядок на клумбах, когда все бордюры поменяют, наконец, когда вот это все, да. Ну и возникнет желание заниматься всякой ерундой, мелочью уже какой-то, мелкой работы, ну, крупную, когда уже все сделают. МСД починит, потому что мне тут присылают, что мы тут изо всех сил ждем, это в телеге был комментарий, изо всех сил ждем завершения реконструкции этого прогоревшего участка МСДшечки. Мы все надеемся и верим, что до осени хорду у Восточного вокзала допилят. Вроде бы немного осталось. И тут же фотография, конечно, ультраурбанистическая. Вот это стройплощадку снизу убрать, и получится очень красивый снимок. Такие дома стеной за ним. Да, мы в трансляции тоже смотрим фотографии. Я все показываю. Видео показываю. Там, ну, условно, если вы из староверов, и у вас до сих пор работают ICQ, Skype и Одноклассники, вот это ваши коммуникационные темы. Я не ерничаю и не смеюсь над вами. Просто, ну, всякие люди бывают. Бывают и такие. Вот, тогда у вас есть возможность все равно смотреть все то, о чем мы в эфире говорим, все, что мы обсуждаем, но в режиме реальной трансляции, прямой трансляции, которая сейчас идет, поэтому смотри радио! Раньше это звучало сумасшествием, но сейчас вы спокойно можете смотреть радио в Рутубчике, в нашем канале, как-то он, вероятно, называется. Ну, просто в Рутубе, я думаю, что если вы, говорит, Москва, радио, забьете, там будет аккаунт. И во ВКонтакте, в нашей социальной группе, а ВКонтакте так можно и пересматривать, там запись остается, что очень удобно. И можно заходить потом, когда захотите, в трансляции, записи, трансляции и смотреть моторы. Так что все показываю. Вот так выглядит, видите, эта фотография. Ремонт. Ну, полотно уже основное, я так смотрю, что и забетонировали уже даже. Уже как-то вот эта часть, она забетонирована. Практически вся свежая. Так что есть ощущение, что, да, конечно, должны закончить. Я думаю, что и московские власти тоже понимают, что такое завершение курортного сезона и все, возвращение всех в Москву. И они понимают, что в этом смысле значит МСД. Очень многое. И, безусловно, они тоже будут стараться успеть до осени. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро.
0: Да.
5: Я хотел про такси сказать. Вот я таксист, угу. И вы говорите о том, что какие-то меры нужно вводить запретительные.
0: Нет, я про запрещение вообще ничего не сказал. Мое мнение, что нужно, чтобы в Москве было 5-6 конкурирующих больших таксопарков, и в них были сотрудники, которые бы работали в этом конкретно настоящем таксопарке, в котором там 500 да. машин. И вот они работают. Тысяча
5: Хорошо.
0: Машин.
5: Хорошо. Я просто вам скажу, как езжу я. И как мои друзья ездят. Тише воды, ниже травы.
0: Понятно.
5: Никогда в жизни, никогда перед пешеходными переходами, перед всякими там шлагбаумами, угу. перед заездами.
0: Да.
5: И нам нет смысла.
0: Но вы крутой, вы классный. Именно поэтому, вот смотрите, я вчера за то время, пока я вот с этим дурачком в кепке встретился, после этого и до этого я встретил несколько сотен автомобилей такси. И видите, я о них ничего не говорю. Возможно, в одном из них были вы, потому что они все классные. Спасибо вам большое. Но, как уже было сказано, говорить про то, как все нормально, это на ежегодном, может быть, медицинском осмотре обязательном, ты будешь доктору говорить, да не, нормально все. Он такой, а желудок? Да не пучит, все нормально. Но было бы странно, если бы пришли к врачу, зачем-то записались, заплатили за прием денег, он спрашивает, что болит, а ты такой, ничего. Да что пришел-то? Доктор! Это скорая психологическая помощь! Приезжайте немедленно! Здесь человеку внезапно хорошо стало.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Хельсинки ввел временные ограничения во восточной части Финского залива. Они распространяются на воздушный и морской транспорт. Такие подробности со ссылкой на заявление вооруженных сил страны приводит Рейтер. Мера вступила в силу сегодня в 4 часа утра по местному времени. В конце июля Финляндия закрывала воздушное пространство на юге страны из-за риска появления БПЛА. Ограничения вводились в районе города Котка. По данным телерадиовещателя Ули, это была мера предосторожности, связанная с атаками беспилотников, которые Украина совершает по территории России. Политика узнала о возможных претендентах на должность пресс-секретаря Белого дома. По словам Дональда Трампа, Кэролайн Левит покинет пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени с семьей. Издание отмечает, что очевидного преемника у нее пока нет. Однако в число людей, которые могут занять должность, входит глава протокола США Моника Кроули, комментатор телеканала CNN Скотта Дженнингс, бывший представитель избирательного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер. Кроме того, в списке потенциальных претендентов заместитель Кэролайн Левит Анна Келли. В Донецке без электричества остались почти 30 тысяч человек. Причина – аварийное отключение трансформаторных подстанций, сообщил мэр Алексей Кулемзин. В своем телеграм-канале он написал, что в аварийную зону попали Буденновский, Калининский и Пролетарский районы. Кулемзин добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. Сроки их завершения пока неизвестны. Прошедшая ночь стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров зафиксировали отметку плюс 9,7 градуса. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, подчеркнув, что это третий показатель среди самых прохладных с начала лета и самая низкая температура за июль и август. На других метеостанциях столицы минимум составил от плюс 8,1 градуса в Бутове до плюс 10,7 градуса на Балчуге. В Новой Москве столбики термометров опускались до плюс 7,5 градусов, написал метеоролог в своем телеграм-канале. По прогнозам Леуса, не менее холодной будет и предстоящая ночь, которая станет финалом нынешнего арктического вторжения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 42 копейки. Доллар 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей 75 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших?
8: об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Время начинать движение.
10: Мотор, мотор.
8: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 14 августа, ну наконец-то. Ну наконец-то пятница. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ждем тебя тут со вторника. Так, 14 августа. Ну да, нет, не в записи программы, все в прямом эфире, все у нас здесь. Все у нас здесь по-живому. Так, планы вот какие. Мы, безусловно, с толком, расстановкой, со смыслом провели первый час, но все время ходили вокруг да около автомобильной тематики, при том, что автомобильная тематика уже требует вопит, вопиет автомобильная тематика. Немножечко, извините, ну, даже если вы не рассчитывали на это. Дело в том, что события имеют такое свойство становиться далеким прошлым. И чем дольше мы их игнорируем, тем более далеким прошлым они станут, а потом всегда находится кто-то, кто скажет: «Так это разве новость? Это было на прошлой неделе», начинает заявлять. И ты такой думаешь: действительно, что это я профанацией какой-то занимаюсь и вообще перестал заниматься новостным информированием. Поэтому вы уж потерпите, но какое-то время у нас будет здесь полноприводность. Это самое, как называется, локальность, глубокая локальность, полноприводность, таксизм, ну, в хорошем смысле слова, не в том, в котором мы обсуждали его, программы господдержки и прочие новости, причем и один новый бренд. Спасибо вам большое, коллеги. Коллеги из пиара этого бренда, видя, вероятно, что меня не было на презентации, а вчера не было в эфире, а презентации ничего. Получаю письмо, которое называется «Дублирую». И дальше пресс-релиз. Камила, ты прекрасна, конечно. «Дублирую». Обрати внимание, ты что, совсем, что ли? Будет новость про еще один Теннет. У нас есть еще один Теннет, и это не модель, между прочим. Кстати, пока идет ремонт, за проезд по ремонтируемому участку СВХ денег не берут. Хотя 19 рублей, разве это сейчас деньги? Ну, если умножить тысяч на 20, на 30, конечно, в этом-то и смысл. В этом и смысл вот всех этих сервисов по сбору денег, я не помню, как они называются. Вот, когда ты... Это меня первым делом эта мысль посетила еще в детстве. Уже тогда этот ребенок надежды подавал. Он был прагматиком, что-то умел считать, оперировать большими числами. И я подумал, что 10 копеек ни для кого не деньги вообще на самом деле. Что если собрать хотя бы со всего города у нас по 10 копеек, думал я. Это ж какая сумма набежит мне. Мы тут сразу автомобиль купим, там вообще все. Да, я вас умоляю. Вот, по 10 копеек. И тогда возникал только вопрос, как это сделать. Вот как сделать так, чтобы до каждого донести, что он может стать творцом большого счастья, большого. И это не будет стоить ему ровным счетом ничего. Ну, 10 жалко, ладно, 3. 3 копейки с одинарным сиропом вода в автомате. 3 копейки. Ну, что тебе, 3 копейки жалко? Эти 3 копейки всегда мог у этого автомата найти. Они закатывались куда-то там, и ты приходил... чтобы с сиропом водички попить, можно было под автоматом этим посмотреть, и ты всегда найдешь там на водичку денег себе. Ну уж копейку на обычную без сиропа точно найдешь. Вот, и вот я тоже думал об этом тогда. Вот видите, вот, и вы сейчас говорите примерно про то же самое, что если вот собрать со всех автомобилей. Да, ну и вообще плата — это не столько попытка заработать, сколько попытка отсеять тех, кто не приемлет вообще, ну, просто ментально не понимает, что это я должен платить за то, чтобы тут же это все. При том, что СВХ, МСД, обратите внимание, это никакая не реконструированная дорога. Это не то, что когда-то было, а потом его сделали платным. Есть такие упреки по поводу некоторых у нас дорог, которые были бесплатными, а потом вдруг стали платными. Ни Багратиона, ни МСД, СВХ не было этих дорог. Их не существовало. А потом они появились. Вот. Так что это не тот случай. Ну и к тому же вы всегда можете ею не пользоваться. И вот эта плата — это скорее такой некое сито отбора для того, чтобы ну, тем, кто понимает, что это, во-первых, не копейки, во-вторых, это стоило колоссальных вложений, ресурсов. И в целом некая модерация здесь нужна. А именно, не хочешь платить, тебе кажется, сам факт оплаты неверный. И ты не выезжаешь на эту дорогу, так это же хорошо наоборот. Значит, на ней будет чуть посвободнее. Хотя и это, честно говоря, не то чтобы очень сильно работает. Так, отдельное спасибо за Цоя. За что? Спасибо тебе! За Вася. Спасибо за Цоя. Да, завтра Цой погибнет. Сегодня Цой еще жив. Или нет? Это такое дело. Я вас спрашиваю в прямом голосовании, в телеграм-канале, Щукин и все. Цой, спрашиваю я вас, жив или нет? Возможно, вы затрудняетесь сказать. Имеется в виду, конечно, не физическое существование Виктора Цоя. Вы же понимаете или не понимаете? Не понимаете. Поэтому я немножечко объяснил голосование. Сейчас в телеге в вопросах можно вводить какие-то комментарии к голосованию. Поэтому я спрашиваю о его творчестве. Актуально? Ведь он же живет именно в актуальности своего творчества, потому что я беру 812 год, ну, как вот прикладываю участок к 812-му, как у нас приняты экономические успехи или неуспехи России современной или России прошлой, прикладывать к 913-му, 1913-му. Потому что тогда у нас прям вот как бы мы на подъеме и все. Вот. Только семейство императорское бы, если бы немножечко, чуть-чуть хотя бы как-то задумывалось о будущем стратегически, а не ворон по паркам стреляло. Может быть, как-то вот это все удалось бы трансформировать во что-то большее. А пока что для них, ну, тогда это закончилось плачевно. Короче, я прикладываю к 812-му по некоторым причинам. Имею в виду, проверяя историческую актуальность и вообще актуальность событий, людей, произведений каких-то. Потому что 812-й — это было что-то сродни нашей Великой Отечественной. Она, между прочим, так и называлась — Отечественная. Великая Отечественная стала великой, потому что быть просто Отечественной, ну, это как бы уже была Отечественная. Поэтому она Великая Отечественная. Ну, и потому что она была частью мировой войны. Ну, примерно как Первая мировая не была Первой мировой до появления Второй мировой. Она была просто мировой войной. И только когда грянула Вторая мировая, Первая обрела порядковый номер. Она стала Первой. Это же понятно? Понятно. Так вот, я спрашиваю специалистов, как долго память о Великой Отечественной войне у нас будет актуальна, и все те события будут не легендой, не легендами, а былинами, ну, то есть то, что было, ну, в смысле, историями, это будет жить в нас. Ну, еще они мне говорят, где-то поколение. Безусловно, мы чтим, помним, никто не забыто, ничто не забыто, но когда последний участник покинет этот мир, потом вырастет еще поколение, которое не видело вообще ни одного живого участника, а все фильмы разделятся на странное, черно-белое, советское, с непонятной динамикой, бутафорскими взрывами какими-то. А где графика-то? А где вот это все? И на новомодные блокбастеры про войну, которые будут очень мало иметь, на самом деле, общего с теми реальными событиями, которые происходили, потому что история такая. Это либо реальные события, к примеру, как «В окопах Сталинграда» книга, да, ну и потом экранизация ее, или «Битва за Москву», где, в общем, по содержанию и сути все реально, но материальная база не позволяла сделать из этого экшен. Реально, но чтобы экшен. Хотя некоторые советские фильмы о войне смотришь, там прям вот экшена и десятки, если не сотни танков, и самолеты, и Ил-2, штурмовики летят. Потому что чем раньше, чем более старый фильм, тем ближе он был к реальным боевым действиям, тем больше было техники еще на ходу, тем больше людей было реально воевавших, которые консультантами были, и актерами, и всем. И наши известные, великие советские актеры, которые воевали, и Никулин, и Папанов, и Смоктуновский, который чудом выжил. И вот когда это поколение вырастет, уже не видевшее ничего, и фильмов советских они уже не видели, а те, что видели, превратились в что-то странное, как я своему младшему, старший-то видел, а младшему... Он достиг какого-то возраста, когда, думаю, надо уже какой-то классике его приучать. Помимо книг, думаю, покажу ему «Дети капитана Гранта». Или как он? «В поисках капитана Гранта». Он у нас как-то иначе, да, называется? Все. И решили мы с ним посмотреть это кино. Граждане, ну это же невозможно. Ну, то есть мы сломались на первых трех минутах. Потому что первые три минуты, это кадр, как на лодке... Стоит камера, и в поисках капитана... Мы сейчас вместе с вами посмотрим это все. Первая серия. Начинается с того, что три минуты лодка обплывает Дункан же, да, по-моему, назывался корабль? Дункан. Обплывает этот корабль, причем это все без склеек. Это одним планом, как если бы это Нолан какой-нибудь снимал. Или Вуди Аллен еще любит, да, вот эти вещи, так, чтобы один план, без склеек, без ничего, все, одним дублем. Вот, совместное производство. Сейчас я включу. И я не шучу, он реально три минуты плывет на одном плане. И так, и довольно медленно. Ни монтажа, ничего вообще. То есть, в общем, за это время современный кинематограф успеет показать несколько человеческих судеб, развитие событий, завязку, еще что-то. То есть, ну, план меняется раз в 4-5 секунд. Здесь же это, сейчас я открою, где он. Сюда они на корабле летят, Паганель. Первая серия по мотивам. Сейчас я найду. Но это не первый был кадр. Это я соврал. Это уже какая-то 16-я минута. Во! Сейчас. Жюль Верн, вот он гуляет по Парижску, вероятно, что-то думает такое, придумывает. И вот он сидит на скамейке, что-то думает. Вот. Париж ли это? А может и Париж, Сан-Тюльри. Поехали в Парижск снимать эти, ну, да, вполне может быть. Вот! Нет, это он, все равно он думает. Что-то. А где же этот план? Ёлки-палки, я не найду сейчас его уже. Или это не в первой серии было? Нет, это была первая серия. Самая настоящая первая серия. И, короче, они плывут. Плывут.
11: Матросы хотели бы поохотиться на акул.
0: Минуту плывут. Две минуты плывут. Три минуты плывут. Час плывут, ну, восприятие ребенка. И он что начинает на меня так коситься, дескать, пап, а что я думаю смотрю? Я говорю, понял, сынок, надо нарезать тебе, наверное, это кино, как-то нарезать его, и чтобы потом уже с монтажом, со всем вот этим, давать как-то вот, фрагментарно. А может, это уже вырезали из этого фильма и сделали его, адаптировали действительно под эту, под современного зрителя и вырезали этот план. А, нет, нет, все, я нашел! Все, не уходите! Нашел, вот он, вот он. Значит, мы досмотрели до 30-й минуты. Вот он, сейчас тут. Тут начнется и тема музыкальная, главное. Вот. Значит, давайте запомним, когда они начали плыть. 32 минуты, 34, 35, 36, 38.
12: Тогда в путь же, друзья. Поплывем на поиски капитана Гранта.
0: 32 минуты, 43 секунды. Начало. Запомнили, да? 32, 43. И поплыли. Я запомнил. Черный дым валит из трубы парусного судна. Они далеко плывут к нему. Вот они плывут. Плывут. Все, это все один план. Если вы не видите радио, жаль. Радио сегодня можно и нужно смотреть в нашем

Но здесь написано Дункан. Да, на Дункан. На этом. Вот они правым бортом его вышли. И вот тут первая склейка была на 34-й минуте и 28-й секунде, то есть почти спустя 2 минуты сменился дубль. Но что вы думаете в следующем этом кадре, следующим планом идет? Тот же корабль, но только изменилась крупность. Если они шли сейчас возле него, рядом с бортом, то теперь с этой же стороны нам показывают корабль, но уже этот катер, это был второй дубль, они сначала оплыли секреты кинопроизводства. Они сначала оплыли близко, его близко, а потом оплыли его далеко. Но, вероятно, какой-то брак пленки, вот, что-то накосячили, и склейку более динамичную, смену планов. Вообще планы должны меняться динамично. Общий, средний, крупный, потом общий, средний, крупный, общий. Ну, в кино обратите внимание, как это показано, у вас всегда будет такая смена чередования, это чтобы гармонично все воспринималось. Но не получилось часто менять, поэтому 2 минуты на одном плане катер обходил этот Дункан, и вот сменилась крупность. И все то же самое, просто вот корабль, море, небо, черный дым. Труба. Из трубы валит пар. Капитан. Капитан стоит. Она, которая все. И тут уже пошли лица, дальше нормально. Но это же невозможно смотреть. Это невозможно смотреть даже мне, при том, что я связан вот эмоционально связан с этим фильмом. Паганель один, чего стоил, все эти вулканы, индейцы. Патагония! Это была Патагония! Я понятия не имел, где это Патагония, но само слово было потрясающим. Патагония. И все вот это. Но сейчас это же нельзя показывать. Это же никто не сможет смотреть. Вообще никто не сможет этого смотреть. Вот, понимаете, это я к чему? Это я к тому, что вот постепенно история и динамика меняется настолько, что как мы сейчас не смогли бы война 812-го, она для современников этой войны, она была невероятным в одно и то же время, она была невероятным бедствием всенародного масштаба. Она была невероятной элементом невероятной солидаризации общества, народа всего. Она была... Она прекратила доминирование как таковое. Благодаря ей в поисках новой идентичности, в том числе и дворянство, и высшие круги, которые составляли всего несколько процентов общей массы населения и народа, высшее дворянство вспомнила о том, что есть русский язык, и Александр Сергеевич Пушкин дал нам его, тот самый настоящий наш русский язык, потому что до этого, конечно, дворянство и народ говорили на разных языках. Первые говорили на французском, а вторые говорили на славянском. Это был язык не Пушкина, это был язык такой, что велеречивое, изречение какие-то все. Пушкин дал. То есть война 812-го столько всего сделала. И какое эмоциональное напряжение мы сейчас чувствуем по поводу ее? Да вообще, какое? Ну, «Война и мир», разве что Толстого, и то. Кто осилит его предложение на полстраницы сейчас? Пересматривать «Войну и мир» тоже довольно тоскливо. По той же причине. Здесь 2 минуты камера вокруг Дункан плыла, а там 2 минуты камера вокруг Пьера Безухова плыла. И Наташи. Бал был такой. Вот. И не трожьте мистера Гранта! В его честь назвали Ладу. Это хорошая интерпретация, кстати говоря. Значит, что мы чувствуем по 812-му? Да ничего. Ну, кроме, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана была. Недаром помнит вся... И вот это все. Все, больше ничего не связывает. Да, поэтому время идет, и даже фундаментальные какие-то вещи покрываются песками истории. Про это я вас и спрашиваю.

0: Цой все еще жив? Спрашиваю я вас. От масштаба таланта и масштаба воздействия на общество, на народ, на современность зависит то, как долго будет жить, персона. Ну вот, к примеру, Евклид жив до сих пор. Представляете? Казалось бы, а жив. Один его этот прямоугольный треугольник чего стоит? Сэр Исаак Ньютон жив, его предшественники живы. Коперник в определенном смысле, несмотря на то, что заблуждался во многом. Галилео Галилей тоже жив. А Цой жив. Это голосование, которое вы можете зайти и проголосовать просто. Щукин и все. Так называется телеграм-канал. Все почему? Все потому, что Виктор завтра погибнет. Он сейчас он в Латвии. Это же в Латвии был. Сейчас он в Латвии. В Тукумском районе Латвийской ССР. Там потому что дача какая-то, наверное, что-то это все. Автомобиль у него «Москвич» был, что характерно. Новая модель. Вот. Он там с друзьями что-то делает сейчас. Вот. Может быть, они жарят мясо. Погода-то классная. Волшебный свет. Вот это все. Лес, красота. А завтра, ну, ночью он поедет на машине и врежется в автобус. Мотор найдут в 150 метрах от автомобиля. И, как говорят медики, получит травмы, несовместимые с жизнью. Но завтра не будет моторов. Завтра будет другая, удивительная, потрясающая, классная программа утренняя. Но не моторы. Поэтому вы уж простите, но сегодня мы какое-то время вот эти посвящаем Цою.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Япония не исключила ужесточение санкций против России за поездки Владимира Путина на Итуруп. По информации телеканала NHK, визит российского лидера на Курильские острова стал абсолютно неприемлемым для Токио. СМИ прогнозируют, что и без того охладевшие японско-российские отношения потерпят дальнейшее ухудшение. Накануне Япония выразила России протесты за посещение Владимиром Путиным острова Итуруп. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Матеги назвал южные острова Курильской гряды неотъемлемой территорией. Кроме того, японский МИД вызвал посла нашей страны Николая Ноздрева. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о принадлежности Курильских островов, подчеркнул, что они были, есть и будут российскими. Премьер Японии может сколько угодно болтать, что острова исконно японские. Этот трёп ничего не изменит, написал политик в соцсети X. Президент Финляндии призвал наладить отношения с Россией в течение 2 месяцев. При этом Александр Стуб отметил, что все переговоры с Москвой должны проводиться в координации с другими европейскими странами. Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие 2 месяца нам стоит попытаться наладить контакт, сказал политик. В июне Стуб уже заявлял о необходимости начала переговоров между Европой и Россией. Инициатором диалога должен выступить ЕС, а в случае неудачи удачи Евротройка, Великобритания, Германия и Франция. В Тверской области при отражении атаки БПЛА поврежден склад «Вайлдберрис». Сотрудники не пострадали, сообщил в РИО губернатора Виталий Королев. В своем канале в мессенджере «Макс» он уточнил, что речь идет о логистическом объекте в Калининском округе. Возникшее после атаки беспилотников задымление оперативно ликвидировано. На месте работают экстренные службы, говорится в публикации. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора. Из текста также следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третий. Эти перемены. завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
11: Моторы.
0: 8.38, говорит Москва, моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас, у нас пятница, 14 августа. Если только вы не за океаном, за тем, который на западе, то у вас тоже пятница и тоже 14 августа. Если же вы там, то вам добрый вечер. У вас все еще впереди. Все еще впереди. Я сейчас, вы не поверите, все это время, пока шли новости, я тоже смотрел новости. Именно смотрел новости 3 ноября. 3 ноября 1977 года. Вот потому что здесь про динамику вы мне пишете, что там кто-то пишет, что это все что там про косятничество. И это все вот это привыкли к мельканиям. Да, конечно, дети капитана, эти в поисках капитана, это вам не Человек-паук, это великое кино. Во-первых, я не понимаю, чего вы обижаетесь. Вот, ну, с какой целью? Вот я лично-то чем вас обидел? Я вам описываю реальность. Это, понимаете, вы, ну, как если вы начнете всерьез не расстраиваться по факту, допустим, похолодания нынешнего, а обижаться на похолодание начнете. То есть я понимаю, когда ты говоришь, ну, блин, что-то холодно, так вроде солнце светит, а так холодно. Вообще, конечно, да. А начнете лично обижаться. Ну, блин, похолодание, это я тебе никогда не прощу. Ну, ты вообще так... Какой в этом смысл? Это глупость. Вы сейчас обижаетесь на то, что время меняется, динамика меняется, поколения... вообще поколения меняются. Хотя на самом деле внутри себя нужно сказать так. Вы обижаетесь, что вы уже не молодой. Все. Начинаете ворчать так, как это делали ваши дедушка и бабушка. Просто превращайтесь в старого ворчуна. И это, конечно, обидно. Так, ну, а молодежь-то здесь при чем? И Человек-паук. Чего вы трогаете-то Человека-паука? Человек-паук — это тоже вещь культовая в определенном смысле для определенного поколения. Культовая. И не одним Человеком-пауком. К примеру, я франшизу Человека-паука не очень люблю. Я так вот только из-за ребенка смотрел. Я больше по другим персонажам Марвел. Стражи Галактики, допустим, там вот Железный Человек, Тор, Мстители, конечно же, Мстители. Это вот это мое. А вот Человек-паук, я тут с вами согласен абсолютно. Не то чтобы очень. 30 лет пролежало. Ой, господи. 30 лет пролежало в доме жительницы Швеции. Что? Как в доме жительницы Швеции пролежала эта запись? Да, кстати, по поводу голосования. Сейчас я посмотрю, что там по поводу Цоя. Вы думаете? Говорят, что это на кассете запись 24.06.88 года. Это запись Витя у... что-то Тустава или Тустапы. Туста. В общем, почерк такой себе. Песня неизвестная, которая и не звучала, и не публиковалась, ее вот-вот только-только-только что нашли. Ну, в этом году, во всяком случае, нашли. И песни, которые даже в большей степени, чем всякие перемен, говорит о том, что если бы Цой каким-то образом умудрился дожить до наших дней, то как бы он вообще сейчас не релокантом был бы, потому что такие тексты уже тогда у него там что-то такое сквозило.

Ну ладно, ладно, себя 10 минут. Там по-разному можно трактовать. Но придет все-таки то время, когда мы должны будем попрощаться с ним сегодня. Хотелось бы завершить как-то нормально.

Ну вот, видите, общество, Андрей, Витя всегда актуален. Потом какая-то... кто это была, сейчас? Ну, имя нужно, чтобы это не было просто так. О, господи, сейчас до Макса долистаю. А, это был не она, это он. Бороэт, Виктор Цой, кочегар, который не дает замерзнуть нашим душам. И тут же Павел какой-то появляется. Господи, кровь из ушей. Чего кровь-то из ушей? От смысла, от текста или от чего? Потому что, ну, это же... Это же просто поэзия такая. Понимаете? Вот, а вы говорите, чего мы не можем найти точки соприкосновения, что-то они на нас рыпаются все время, этот Запад, что-то. Тут свои люди, жившие в этой же эпохе, тоже сидевшие во дворах, наверное, что-то пиликавшие на гитарах. Кровь из ушей, говорит вот Павел, видите? Вот тоже мнение, пожалуйста.

0: моторы.
1: Ну так и что? Собираетесь вы продолжать? Да, мы собираемся тоже продолжать, конечно. Насчет нейронки, не знаю. Но это новость такая была. Это не то, что я где-то в интернетах нашел. Хотя, погодите. Нет, конечно, я это в интернетах нашел. А как вы еще получаете новости? Откуда? Но просто это была такая новость. Якобы вот нашлась запись и все такое. Ее подлинность, это пусть уже обсуждают специалисты и подтверждают или опровергают. А почему Толстой, помнится, несколько десятилетий назад при поступлении в институт написал сочинение на 12 страниц с 5 предложениями? А, в смысле, деда запишет, что не только Толстого сложно читать. Он говорит, вы бы попробовали, меня бы почитали. Я 12 страниц с 5 предложениями описал. Ну, вот так условно. Предложение на 2 страницы. Так что Толстой нервно покуривает трубку где-то в сторонке. Окей. Значит, когда вы соберетесь обсуждать бензин? Здесь у меня вопрос прозвучал. Когда вы соберетесь обсуждать бензин? Давайте, вот будем обсуждать бензин. Бензин – это производный продукт, получаемый из нефти путем там, нагревания. Фракции разные, одни опускаются, другие поднимаются, более легкие. Бензин становится более легким, потом дизель, а внизу вообще там какой-то этот, гудрон, мазут какой-то остается, все. Вот это бензин, крекинговые какие-то башни. Я был на производстве, признаюсь, как раз в Уфе. Одна из больших нефтебензиновых сетей, автозаправочных, как раз питается оттуда. Мы были на месте, которое называется Куст скважин 115. Куст скважин. Мне тогда очень понравилось это определение. Ну, просто потому, что их там много, и под нами было море. Нам даже описывали параметры этого озера нефтяного. Ну, месторождение. Вот туда, вот туда 15 километров, значит. Вот туда еще сколько-то там километров. Глубина такая-то. И вот поэтому там кусты скважин такие, прямо они все стоят, качаются. Нас же провожат. Это было потрясающе красивое время. Какой-нибудь январь, может быть, декабрь. Все в снегу. Все деревья в снегу, все, каждая веточка в снегу, так и белоснежная, погода крутая. И он стоит и пьет нефть на камеру, потому что он говорит, а что, ну тут почти 90% вода, говорит он. Хотелось ему сказать, что, ну вот, ее выпей, коллегу мою. Она тоже почти на 90% из воды возьми. Но... В общем, ну, было любопытно. А потом мы поехали после куста скважин на производство и прошли поэтапно производственные циклы. Ну, не все, конечно, но и довольно условно, но тем не менее. По нефтеперерабатывающему заводу и дошли до места, где все это разливается по железнодорожным цистернам и автомобильным, и потом уже развозится либо в другие регионы, либо автомобильными по автозаправочным станциям. Процесс непростой. Нужно сказать, что если бы вы спросили, что больше всего меня поразило, больше всего меня поразил центр управления, который построен в виде бункера, способного выдержать что-то там, ну, не знаю, насчет ядерного удара. Ну, потому что аварии всякие могут быть, а он находится прямо в центре, прямо вот в центре этого завода нефтеперерабатывающего. И такое помещение, где нарисованы окна, специально, чтобы психологически было как-то комфортно. И мы там походили, тоже пульт управления, еще что-то. Вот. Еще мы узнали, что раньше нефтюшку сплавляли по реке в специальных баках. По реке, река там Агидель. И эти баки бросали в этом месте, а потом они вниз шли по течению, там их отлавливали, и так транспортировка нефти была налажена. До тех пор, пока железнодорожное сообщение не организовали. А железнодорожное сообщение как раз, вот, и вопросы логистики, возвращаясь к вашему предложению, давайте обсудим бензин, насколько я понимаю, и являются сейчас ограничительным фактором быстрого решения вопросов, потому что мощности нефтеперерабатывающих заводов это одно, продажа нефтепродуктов за рубеж, которая также сказывалась на количестве топлива на рынке, которая, в свою очередь, сейчас запрещена и по бензину, и по дизелю для того, чтобы все оставалось здесь. Это одно. А логистические возможности и доставка необходимого количества топлива везде – это что-то совсем другое. А дальше мне сложно что-то говорить по бензину, не имея официальных данных. Потому что мы можем цокать языками сейчас сидеть и перечислять заправки, на которых у нас возникли проблемы. Вот я там был, там у меня возникла проблема. А я пытался в Подольске заправиться, и что-то у меня не получилось. А еще у меня в моем городе Тульская область Алексин. Вот Юрок ГБ7 пишет. Еженедельная потребность в бензине нашей компании примерно 500 литров. 10 человек с бензотриммерами косят поля с декоративными растениями. Сегодня заправили 300 литров в канистры. Но есть нюанс. На весь город в наличии только 95-й, улучшенный какой-то, по 102 рубля. Ну, по 101. Дистопливо есть на всех работающих АЗС, их штук 5. На триммерах, косах такое количество сказывается негативно. Вот, триммеры. Ну, нам, конечно, бы вот в этом вопросе, это уже не про бензин, а про соответствие актуальности и современности, конечно, нам бы уже переходить на электричество, мне кажется. Нет? Вам так не кажется? На электричество. И уж во всяком случае в том, что касается бытовых, хозяйственных, садовых инструментов, раньше которые были исключительно бензиновые, уже довольно широкий спектр представленных аналогов электрических, причем аналогов самого разного уровня, высокого, низкого, маленького, большого, слабого, мощного. Вы мне скажете, что они высаживаются очень быстро. Да, но можно иметь несколько аккумуляторов. К примеру, мои операторы, когда мы едем куда-нибудь в поля снимать, вот вы уезжаете в поля снимать программу, допустим, на целый день. У них с собой все на электричестве. Стабилизаторы под камеры на электричестве, камеры на электричестве, микрофонные какие-то штуки, которые для звукооператоров на электричестве. Все GoPro-шки, все маленькие экшн-камеры, все на электричестве. Все на электричестве. Вообще все. И мы в полях, мы в отрыве от цивилизации, вообще бог знает где. Конечно, есть автомобиль, который как генератор может работать, и можно периодически подключать и заряжать это все. Но также у каждого целая сумка с аккумуляторами дополнительными, потому что это его работа. Он знает, что это его работа, и без электричества ничего из своей работы он сделать не сможет. У него много аккумуляторов. Вот, поэтому, если у вас там что-то вот это, триммеры и все остальное, я уверен, они есть электрические, потому что, к примеру, на одном из мероприятий у нас был организован конкурс по нарезке самого тонкого спила или сруба. То, что потом рублями, по-моему, ну, в том числе и поэтому называли, это когда нужно бревно отпилить так вот, блинчик спилить от бревна максимально... Максимально тонкий, с одной стороны, а потом другое соревнование было, нужно было отпилить определенного размера. Ну, определенной толщины, там условно. Вот 2 сантиметра он должен быть. И ты уже на глаз должен определить и отпилить. И пилили мы исключительно электрическими бензопилами. Электрическими пилами. Вот цепь. Ну, все-таки как обычная пила, только она легче, она меньше. И работает тише. Ну, только шелест вот этого ленты этой слышно, и все. А так это... Триммеры, Игнат Тёмин нам сообщает, это для стрижки бороды. А косить толстую траву полметра высотой, только бензокоса. Триммеры — это все, что, где совершаются определенные движения механические. Вот это, ну, так что триммером может быть... Все чего угодно. Чисто московский квартирник, неторопливое рассуждение. Простите, деда Зая, я вот такие большие сообщения сразу вот и не осилишь, а потом, когда начинаешь осиливать, ты говоришь, читаешь, читаешь, читаешь, а там в конце как, либо потеря смысла, либо в конфетную обертку завернута какашечка какая-нибудь. Так что я большие сообщения потом перечитываю уже, когда есть возможность. Не знаю, у кого там проблемы. На Рублевке 3 заправки. Проблем нет. 95-й, 100-й, хоть залейся. По 73 придется постоять минут 15 в очереди. Но так это не нет проблем. Нет проблем, это когда ты приезжаешь, и ты первый стоишь. Ну, максимум второй. Это нет проблем. А для Рублевского какого-нибудь 15 минут в очереди... Хотя Рублевские в очереди не стоят, конечно. Правильно? Правильно. Там стоят водители в очереди. Официальным данным верить нельзя, только на свой опыт надо опираться. Вот мне здесь тоже сообщают. Хорошо. Как вы намерены получить свой опыт по каждой автозаправочной станции, к примеру, даже если сказать просто в одном регионе под названием Московской области Москва? Как вы лично собираетесь получить этот опыт? Внимание, не вообще на одной отдельно взятой заправке или на двух, а по всем городам Московской области, по всем автозаправочным станциям Московской области, каким образом вы получите свой эмпирический опыт? Никаким. Понимаете? Поэтому здесь, вот в этой, в изготовлении шапочки из фольги, никому нельзя верить, все вокруг тебя пытаются обмануть, везде заговор, можно только самому себе верить. Порой нельзя верить даже самому себе. Мне можно. Помните, как говорил герой Броневого? Так что нет. Когда вы говорите, можно верить только своему объективному опыту, это как раз и есть один из самых субъективных опытов. Потому что ваше поле зрения и ваша возможность оценить ситуацию распространяется на 0,000000 общей ситуации. И самое неправильное, самое заблуждающее мое, вас оно заблуждает, мнение личное, что вот это и есть объективная точка зрения. Вот я сейчас обладаю объективной точкой зрения, потому что проехал 3 заправки подряд, и ни на одной из них не было топлива. Значит, топлива нет нигде. Это очень удобная, уютная, простая позиция, абсолютно не имеющая ничего общего с реальностью.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударе по железнодорожной станции порта Измаил на Украине. Объект использовался для нужд ВСУ, хранения, транспортировки военных грузов и горючего. Кроме того, в сводке ведомства говорится, что накануне вечером вооруженные силы России поразили в Черном море 2 буксира, сопровождавших в украинские порты сухогрузы с западным вооружением. В Ленинградской области ликвидированы последствия атаки на порт Усть-Луга. Жертв нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В своем канале в мессенджере «Макс» глава региона ранее заявил о 51-м сбитом украинском беспилотнике. В результате падения обломков БПЛА в порту возникло возгорание, к ликвидации которого были оперативно привлечены сотрудники экстренных служб, отметил Дрозденко. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Краснодара и Ярославля. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Там добавили, что ограничения также отменены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Сочи и Калуги. Прошедшая ночь стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров зафиксировали отметку плюс 9,7 градуса. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, подчеркнув, что это третий показатель среди самых прохладных с начала лета и самая низкая температура за июль и август. На других метеостанциях столицы минимум составлял от плюс 8,1 градуса в Бутове до плюс 10,7 градуса на Балчуге. В Новой Москве столбики термометров опускались до 7,5 градусов, написал метеоролог в своем телеграм-канале. По прогнозам Леуса, не менее холодной будет и предстоящая ночь, которая станет финалом нынешнего арктического вторжения. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 42 копейки. Доллар 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей 75 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Москва.
3: 94.8 FM.
4: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Уныние. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
4: Так, говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9:06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 14 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Чекин. У нас здесь все важное, интересное. И в этом ориентиры зачастую намечаете вы, потому что мы здесь с вами работаем в одной связке. Вас волнует? Вас живо трепещет? Мы это затрагиваем, обсуждаем, но только смотрите, как это работает. Вы говорите, давайте обсудим бензин. Давайте. Если вы хотите обсудить бензин на профессиональном уровне с точки зрения анализа происходящего на рынке с учетом всех аспектов, факторов, то вам нужен профильный специалист, обладающий информацией. Ну, не бла-бла вообще, агентство ОБС, одна бабка сказала, а информацией обладающей. Именно поэтому я и говорю, что я привык так делать. Я привык в том, что касается условно беспилотной или пилотной опасности, беспилотной опасности и всего остального, доверяться двум источникам. Это Министерство обороны и мэр столицы Сергей Собянин. Просто у него в Телеграме ты заходишь, читаешь, потому что как только ты пускаешься на поиски домыслов, как только ты пускаешься в море воображения, в путешествие, то здесь может быть что угодно вообще. Можно придумать все, что угодно себе. Поэтому это не вопрос доверия источникам, еще раз. Это вопрос их наличия. Вот они есть или их нет? Вот они есть, источники. И это источник вот какой. Министерство обороны и официальный телеграм-канал мэра Москвы. Собянин, ну, я думаю, что, конечно, Сергей Семенович тоже пишет сам туда, вот он пишет, но тем не менее, все, что у него в телеграм-канале, это официальная позиция мэра. Еще раз я хочу, чтобы вы услышали. Это источник, можно как угодно относиться к нему, но у вас выбор вот какой. Домыслы и фантазии или источник. И довольно странно, что некоторые из вас предпочитают пускаться в домыслы и фантазии, и для них они значат больше, чем источник. К примеру, я заканчиваю сейчас гражданскую войну Цезаря. Перед этим, и заканчиваю, понимаю, что вот как только закончу, нужно начинать заново перечитывать его записки о Гальской войне сразу. Это Цезарь писал. То есть это писал непосредственный участник. Заинтересованный источник? Конечно! Безусловно! Причем любопытно пишущий о себе в третьем лице. Предстали пред Цезарем, Цезарь помиловал, Цезарь не мог упустить такой возможности, и да-да-да. При том, что сам писал. Заинтересованный? Да. Приписывал врагам потери невероятные, а себе победы? Да. Ну, в смысле... Мы победили, у них 20 тысяч погибших, у нас 7 человек. Нормальное абсолютно явление такое. Конечно, ты понимаешь, что в этом много, в общем-то, ангажированности. Но это источник. Это руководитель одной из сторон, предводитель одной из сторон. И его записки. Там что-то изменено, может быть, что-то приукрашено, что-то приуменьшено. Все, что касается там промахов каких-то, может быть, его. Хотя о промахах тоже пишет. Это была ошибка. Там все это. Вот. Но это источник. А можно опираться на мнение каких-то современников, живших в 20-21 веке, которые что-то там измышляют на тему происходившего тогда, потому что вот они в Помпеи читали, какой экскурсовод мне рассказывал, и еще что-то. Вот есть такое мнение? А есть источник? Ангажирован, нет, участник, что-то приукрасил, может быть, что-то приуменьшил, может быть, что-то подавал со своей личной позиции, конечно, да. Но, простите, этому источнику я верю, в смысле, я не верю, а я отношусь к нему как к источнику. А все остальное это истории, литературные измышления. Вот и все. Бензина нет, но и город, но... А, в смысле, это противопоставление, что нет бензина, но и город без пробок, ГЗАР сообщает. Ну, не знаю, я сегодня ехал в 5, и что-то я не понял, даже начал перепроверять часы, свои, телефон несколько раз. Я думаю, может, я уже опаздываю на эфир, и я еду на час позже, при том, что я еду на час, ну, почти на час позже, на полчаса позже, чем если бы к 6, но тем не менее. Значит, на Тверской на каждом светофоре я стоял где-то 5-м или 6-м. И навстречу так же. Навстречу столько же. Вы решили, что ли, катнуть на последнее? На последний бензин, что ли, решили, прям вот это вот все? Прямо вот очень много. Написал ли Цезарь, как его Брут убивал? Нет, Цезарь об этом не писал. Об этом писали другие люди, в том числе и участники. Не непосредственные, но люди той эпохи, жившие там же. Так, Деда Зая, доброе утро. Теус сообщает нам о том, что... 80-й написано. 80-й бензин 63-34. Да не, это мне кажется, уже придумка. Это мне, я думаю, что это уже кто-то просто нарисовал. Ну, какой 80-й? Значит, 76-й пририсуем туда. Да не, это же написано Лукойл. 80-й, 63-34. Ну, не знаю. Официальные источники замалчивают информацию. Я верю только соседям, друзьям и родственникам. Ну, это, я думаю, что это, конечно же, называется сарказм. Здесь должна появиться табличка «Сарказм». Правильно? Или нет? Что значит замалчивают информацию? Давайте откроем официальный источник. 10 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны на месте падения обломков, работают специалисты экстренных служб. 5 часов 53 минуты сегодня. Телеграм-канал мэра Москвы Сергей Собянин. В 23.44 силами ПВО Минобороны уничтожены 2 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Что здесь умолчали? Ну, что замалчивают? Название улицы, где упали обломки? Какими средствами ПВО сбили? Из какой точки работало ПВО? Или что? Что конкретно замалчивают официальные источники? Это... Ну, еще раз. Есть несколько вариантов. Абсолютного знания у вас все равно никогда не будет. Поэтому вы просто выбираете такую парадигму взаимоотношений с реальностью. Либо вы пускаетесь в путешествие по волнам воображения и фантазии, и тогда возможно все. Возможно, их было не 10 беспилотников, а 5000. Возможно, их не было вообще, а ракеты пускали в чистое небо. Возможно, никуда ничего и не пускали, а написали зачем-то. Возможно, что угодно возможно. Вот тогда возможно все на свете. Другое дело, что если вы человек, если вы Кир Булычев какой-нибудь от современности, и вы любитель фантастики, и вам доставляет удовольствие до легкого покалывания в кончиках пальцев вот это путешествие в воображаемой вселенной, тогда пожалуйста, пожалуйста. Но вы точно должны понимать, что к реальности это не имеет никакого отношения. Я вас слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Да, Роман, здравствуйте. Вот займу 2 минуты времени. Смотрите, с какой ситуацией я столкнулся. Я 2 раза подряд ехал по московскому скоростному диаметру.
1: Так.
3: Мне приходит начисление оплаты за проезд по платному участку на 5-й день. И тут же через 2 часа приходит штраф за неоплату. Потому
1: да.
3: что, как известно, нужно оплатить через 5 дней.
1: Да.
3: Я оплачиваю, соответственно, начисление, пишу ходатайство, трачу свое время, штраф отменяю через 2 дня.
1: Угу.
3: Абсолютно такая же история происходит через там пару-тройку дней.
1: Угу.
3: Я звоню в поддержку. Говорю, ребята, почему так происходит? Почему вы не можете вовремя начисления отправлять через сервисы госуслуги, в конце концов, да?
1: Да.
3: Вот. А вы знаете, у нас как у нас работает? Если вы с даты начисления оплатили вот эти вот 19 рублей или сколько там по платному участку, то штраф с вас снимут. Я говорю, а зачем вы его тогда выставляете? Вы понимаете, что это людей как бы напрягает. Они тратят свое время, они беспокоятся. Кто-то, может быть, от испуга этот штраф оплатит, потому что, как известно, исполнительное производство, судебные приставы не дремлет, когда человек что-то задолжал государству.
1: Ну да.
3: Вот давайте вот это обсудим.
1: Давайте.
3: Человека давайте. Из московского транспорта. Я думаю, что не я один сталкиваюсь с этим, понимаете?
1: Да. Они не придут, потому что и я бы не пошел. Я бы сказал так. Граждане, начинайте читать вообще-то. Потому что у нас пренебрежение этими инструкциями, уже много раз мы об этом говорили, что инструкция появляется в тот момент, когда у тебя осталась лишняя ножка, дверь и еще что, заглушка какая-то, когда ты мебель собираешь. Вот тут открываешь инструкцию и начинаешь смотреть. Или когда ты уже сломал оборудование, купил ты микроволновку и все, и сломал уже. А жена ходила и говорила, ну открой инструкцию. Да я знаю, я 1000 раз уже эти микроволновки. То же самое с автомобилем. Просто простой тест. Сколько раз за время эксплуатации своего нынешнего автомобиля вы открывали инструкцию по эксплуатации? Сколько? Сколько, вы говорите, сколько? Да ладно. Да не, хорош, хорош чесать. Ни разу. Ни разу. Вообще. Откуда я это знаю? Давно здесь сижу. Вот автомобили у меня, на история с автомобилями насчитывает десятилетия. И многожды она насчитывала истории личного владения. Да я это знаю. Потому что сейчас, даже если у тебя возникает какой-то затык с автомобилем, ну ты, конечно же, не полезешь в инструкцию. Ты полезешь в телефон, в интернете посмотреть, что по этому поводу утупчик тебе подскажет или еще кто-нибудь, видеогайд какой-то по решению вопроса, а вовсе не в инструкцию. При том, что вот стакенные головой инженеры, которые проектировали это устройство, они же занимались и написанием инструкции для него. Но мы этого не любим. Возвращаемся к МСД. Это тоже большой объект инфраструктурный, он построен, и он тоже нуждается в инструкции. И она у него есть. Она называется МСД Gov.ru. Или что-то как-то... Сейчас я открою. И там полностью вся инструкция эксплуатации. Но почему же мы думаем, что эта тема не нуждается в инструкции? Она тоже нуждается. Читали вы эту инструкцию? Нет, не читали. Готов спорить. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман. Ну, да. По поводу инструкции, я, например, когда что-то сталкиваюсь в машине, ну, смотрю.
1: Да ладно.
11: Но прикол был недавно, у меня уже лет 6 Шкода Йети, и я только узнал пару месяцев назад, что у меня сиденье сзади вперед-назад можно двигать.
1: Да.
11: Да, прикольно. Я смотрю, у меня одно сиденье торчит, думаю, что за фигня.
1: При этом там потом ямка там образуется, такая ступенечка за креслами, туда можно складывать что-то. Да, есть такое дело. Вот видите, сколько нам открытий чудных. Я, к примеру, вот каким-то некоторым, даже иногда коллеги, ну, коллеги нет, коллеги уже знают, но открываю глаза. Там, и всегда интересно смотреть, с каким детским любопытством и азартом люди узнают что-то новое. К примеру, как определить, находясь за рулем, с какой стороны у тебя крышечка топливного бака, горловина. Ну, ты в автомобиле не часто. Хотя вы-то точно знаете своих автомобилях. Где подсказочка есть, прямо вот где колоночка нарисована автозаправочная на приборке. И там стрелочкой указана такая, видите, маленькая стрелочка. Смотрите, видите колоночку со шлангом. Шланг — это общее расположение. Шланг у них всегда с правой стороны, по-моему. А стрелочка маленькая еще, она показывает... указывает на одну из сторон колоночки. Иногда она с той же стороны, где шланг, а иногда не с той же. И она всегда указывает на сторону, с которой у вас расположена горловина. Чтобы вы заранее это понимали, когда подъезжаете к заправке. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
12: Доброе. Да, Роман, это снова я. Вы забалтываете тему просто-напросто.
1: Нет.
12: Какую я должен читать инструкцию?
1: Сейчас я вам расскажу. Так вы же не дождались. Тут же вклинился вот человек, видите, с этим, в хорошем смысле слова вклинился. Я сейчас вам расскажу. Я же открываю МСД, а вы говорите, я забалтываю. Ничего я не забалтываю. Я хочу открыть, чтобы рассказать вам, какую инструкцию вам нужно. МСД, не ГОВ, МОС. ГОВ это, ой, ГОВ сказал, ГОВ это пару другое. МСДМОС.ру. Вот, хорошо, ладно. Нет, то, что там не все ультра интуитивно понятно для нас и есть шероховатости, это факт. Есть куда улучшаться? Есть куда улучшаться. Фишка в том, что мы довольно часто в тех моментах, когда на самом деле внутренне мы хотели бы улучшения, но когда это осознание из головы доходит до нашего орального аппарата, то артикулируем мы другое вербально. Вербально мы произносим обиды или недовольство. Понимаете? Вот вы знаете, говорите, почему я, почему вы... Претензии. Я же говорю о том, что, конечно, есть над чем работать еще. И сервис улучшать, и инфраструктуру улучшить. Нет предела совершенств. Но пусть это будет в виде предложения, там, допустим, ну, что-то такого. Ну, мне так кажется. 68 километров общая протяженность. Я буду вместе с вами изучать эту инструкцию. Я включаю ее в трансляцию, поэтому, когда вы смотрите радио, вы сейчас будете смотреть вместе со мной. 34 пешеходных перехода, 140 мостов и тоннелей. Время проезда через город 40 минут всего лишь. Так, сейчас энтузиаст, правила платы прежними. С 18 мая до последующего уведомления не взимается плата там, где сейчас идет ремонт. Очень хорошо. Информация, часто задаваемые вопросы. Вот, мне кажется, нам нужен раздел «Часто задаваемые вопросы». О проекте. Что такое МСД, почему проезд по МСД платный, какой проезд считается транзитным? Проезд электромобилей платный? Хороший вопрос. Да, проезд электромобилей платный. В какие часы изменились правила проезда? Есть исключение категории, чтобы не оплачивать? Где и в какой срок необходимо оплатить проезд по МСД? Стоимость всех совершенных за сутки проезда по МСД суммируется после чего в течение пяти суммируется.

Инструкция. Дальше. Оплатить транзитные – это не для нас. Если проезд не оплатить в этот период, то выставлено начисление, разрешенное для оплаты в течение 20 дней после выставления штрафа согласно статье 12.21.4 КОАП РФ. Все. Вот вам инструкция. Вы говорите, почему? Вот инструкция. Если проезд не оплатить в этот период, в этот – это 5 дней, то будет выставлено начисление, разрешенное для оплаты в течение 20 дней после выставления штрафа. Согласно такому. Оно появится на сайтах msdmos.ru, на mos.ru и в приложении «Парковки России». Оплата проезда также возможна через внешние сервисы. Где... В случае, если оплата проезда не проведена, будет ли выставлен штраф? Если вы получили штраф за неоплату проезда по МСД, оплатите проезд в течение 20 дней с даты вынесения постановления, штраф аннулируется автоматически. Штраф за неоплату проезда по МСД для легковых автомобилей. 3000 для физлиц, 10 для юрлиц. Грузовики 5 для физлиц, 15 для юрлиц. Штраф выписывает МАДИ. Если вы не успели оплатить проезд в течение 20 дней с даты вынесения постановления, оплатить штраф можно через... Ну и далее все. Как может... Где узнать УИН неоплаченного проезда? Ну и, да, и далее. Вот, пожалуйста, инструкция на все случаи жизни. Просто на все случаи жизни. Теперь вы говорите, что такая кривая схема. Понимаете, в чем дело? Здесь работает утверждение древних «все познается в сравнении». Ну, к примеру, если вы попробуйте провести аналогию, а она, эта аналогия напрашивается само собой, потому что МСД – это платное пространство, это такая дорога, она же часть пространства московского транспортного, транспортной инфраструктуры, и она платная. У нас есть еще одна часть в Москве платного пространства, тоже автомобильно-инфраструктурного. Она называется платные парковки. И вот в платных парковках, если бы было все настроено так, как сейчас все настроено в МСД, что вам не нравится, не до конца они все продумали, правильно? И тут я с вами согласен, могло быть лучше, конечно. Но могло быть как с платными парковками. Не успел за 5 минут оплатить. Указал не тот номер, что-то еще сделал, не заметил этого. Проблемы негров, этих самых шерифов, не волнуют. Все, до свидос, 5000 или сколько там. Иди и заплати. В следующий раз будешь внимательней. Просто внимательней будешь. Мы только мечтать можем, чтобы у нас сами посчитали наши парковки. Правильно? Стояние. Техническая возможность такая есть. Ну, есть она такая, техническая возможность. Другое дело, что есть причина этого не делать, но и возможность такая есть. Сами посчитали. Сами в течение 5 дней выставили счет тебе. Я сейчас про парковки говорю. Вот представьте себе, что ситуация с парковками вот такая. Ты не мучаешься, чтобы за 5 минут найти что-то где-то, код ввести, приложение не работает, связи мобильной нет, СМС куда-то отправлять, что делать, бежать на столбе, читать инструкцию, как платить. Нет, ты просто приехал, поставил тачку, пошел, вернулся, сел. Тебе посчитали за неделю, за рабочую все твои парковки. Прислали в приложение специально в течение 5 дней. Не прислали, почему-то не пришло в течение 5 дней. Ну, прислали уже со штрафом. Но ты-то знаешь, что теперь у тебя есть еще 20 дней на оплату парковки, и штраф аннулируют. Штраф — это как бы перспектива. Тебе показывают перспективу. Тебе говорят, вот видишь, что будет, лучше оплати. И ты такой оплачиваешь в течение 20 дней эту парковку. Ну, скажите, что так было бы плохо с парковками. Нет? Не скажете? Конечно, никто не скажет. Потому что так было бы офигенно с парковками. Но только ситуация у нас с парковками выглядит совершенно иначе. Она не такая офигенная. И те, кто с парковками недоволен парковками, мечтают, чтобы так было, как на МСД. А тот, кто недоволен МСД, мечтает, чтобы так было, как где? Вот можно спросить? Ну, как где? Как у бабушки в деревне, которая все тебе, сыночек, свитерочек в брючки, брючки в носочки, носочки в сандалики, выпей теплого молочка, вот тебе горбушечка твоя любимая, хлебушка с повидлицем, только не простудись, че такой худенький, надо тебя откормить, я котлеток твоих нажарила любимых, чтобы вот так вот было. Понимаете, какая история? Вот, ну так хочется уже, чтобы было. А так оно может быть, простите, но...

0: Ну, только у бабушки так может быть. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Да, Роман, доброе утро, добродатный олень, спасибо за эфир.
0: Спасибо вам.
1: Роман, ну, смотрите, все это мое мнение, да, никому не навязываю, там, и так далее. Но вот, вся вот эта цифровизация, там, 21 века, 20-го, это, конечно, хорошо, да, никаких претензий, но...
0: Но плохо.
1: В чем глобально, да, хорошо.
0: Хорошо, но плохо.
1: Да, в чем претензия, вот, допустим, те же дороги взять, вот эту оплату, да, там, парковки, там, платные участки и так далее, чтобы там оплатить, допустим, М4, ну, там, или М12, скачать приложение Автодорна, чтобы оно было, чтобы оплатить, там, Мытищинскую хорду, вот эту, зарегистрироваться на никому неизвестном сайте вот этой хорды и только туда вполне баланс, чтобы оплатить там Псковскую дорогу и так далее, в общем, везде все свое. Значит,
0: ну, не хватает чтобы... единого оператора какого-то одного. Надо все, да, Автодору чтобы... отдать. Все отдать,
1: да,
0: Автодору.
1: Да, или чтобы официальные органы хотя бы разместили на своем сайте тоже ГИБДД. Пользуйтесь вот одним каким-то приложением.
0: Согласен, согласен. В этом смысле это называется интероперабельность в этом самом. В транспондере даже есть такая галочка. Интероперабельность, чтобы он работал на всех дорогах.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ПВО в течение ночи ликвидировали 553 украинских дрона. В СУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 13 августа до 8 утра 14 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Липецкой, Ростовской и Ленинградской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Политика узнала о возможных претендентах на должность пресс-секретаря Белого дома. По словам Дональда Трампа, Кэролайн Левит покинет пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени с семьей. Издание отмечает, что очевидного преемника у нее пока нет, однако в число людей, которые могут занять должность, входит глава протокола США Моника Кроули, комментатор телеканала CNN Скотт Дженнингс, бывший представитель избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер. Кроме того, в списке потенциальных претендентов заместитель Кэролайн Левит Анна Келли. В Каире при взрыве в торговом центре погибли 3 человека. Инцидент случился в Арабелла Пуаза накануне вечером. В МВД Египта заявили, что 17 человек получили различные травмы. По информации ведомства, в магазине подарков взорвался баллон с гелием. На месте ЧП начался пожар, который был оперативно потушен. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В Испании после солнечного затмения за медпомощью обратились более 530 человек. Большая часть жалоб была связана с дискомфортом в глазах. Такие данные приводит агентство Европа Пресс в публикации. Говорится, что для безопасного наблюдения за явлением специалисты рекомендовали жителям и туристам использовать сертифицированные очки. Солнечное затмение 12 августа началось на севере России. После этого полоса полной тени пересекла Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию, Атлантический океан, а также Испанию, часть Португалии и Франции. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите Миллер.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне Миллер.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва. Моторы.
0: 9:35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Это очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Пятница, что само по себе, как бы, да, ты как говоришь, пятница, и как-то так... Предчувствие у кого-то дачи, у кого-то жареного мяса, у кого-то вечерней встречи с приятелями за стейком, за каким-нибудь... стейк-хаусе. Отставить говорить неправильно. Правильно говорить не хаус, а дом. В стейк-доме. А стейк же тоже, наверное, неправильно. В кускомясном доме. Встреча с приятелями. В общем, приятные мотыльки в животе, да? Вот когда пятница. Вот. Но сегодня нужно эти животы утеплять немножечко, потому что все еще мы в зоне арктического чего-то, ложбинки какой-то. И у нас максимально днем сегодня... как вы знаете, 17 градусов. Ну, то есть вот сейчас уже температура достигла своего максимума. Или не достигла? Сейчас посмотрю. Ага, сегодня 17... Не, сегодня... Нет, сегодня 18. А сейчас 15. Но ощущается как 12. А вчера было 13. Ну, что все это означает? Еще понять бы. Так, вы же пишете? Пишете. А я же читаю то, что вы пишете. Доброе утро. Либо пишет крестный отец, либо это, или это упоминание нашего мэра в свете крестного отца. Мэр Собянин пользуется вражеской соцсетью Telegram, который заблокирован. Он пользуется соцсетью, мессенджером Telegram, который не заблокирован. Нет, это какой-то другой телеграм заблокирован. Я про такой не знаю. Как? Ты идешь к этой Мегере? Или Гарго... А, ты идешь к этой Гаргоне? Не, я к жене, говорит Василий. Не, я к жене. Не, он в том телеграме, который не заблокирован. У которого... К которому есть вопросы у правоохранительных органов и контролирующих органов российских. И эти вопросы привели к замедлению работы Телеграма. Но никакой Телеграм у нас не заблокирован. Господин крестный отец, вы что-то с чем-то путаете. Поэтому нет. Мэр пользуется, да, и она никакая не вражеская соцсеть. Потому что если вы думаете, что... Вообще, на мой взгляд, как таковых вражеских соцсетей, вражеской соцсетью может быть, ну, по-настоящему вражеской, соцсетью, источником информации, источником дезинформации может быть тот ресурс, где позиции наших врагов уделяется все пространство, а наша позиция не может быть транслирована в нем напрочь. Вот это по-любому вражеский ресурс. То есть, когда у нас нет возможности, ну, физически нет возможности, мы просто отрезаны коммуникационно, перезаблокированы все аккаунты из России, все аккаунты пророссийские, все вообще перезаблокированы. И остались только вражеские, но при этом она работает и на нашу аудиторию. То есть мы можем в одностороннем порядке, как с телевизором. То есть мы можем только смотреть, но отвечать не только лишь каждый может. Может, это только вот этот Светлаков из нашей Раши, который, как известно, с телевизором общался все время. Он вот... А так нет. Вот когда это превращается в телевизор, в одностороннюю пропагандистскую информационную сеть, вот это вражеское. Но это, еще раз, это мое личное мнение. Я не вступаю в дискуссию, даже не намекаю на дискуссию с Роскомнадзором, упаси божечки. Вы там все вот с такими головами, вы там все вот так, там такие мозги в этих головах, и вы все прозреваете, и уж, конечно, у вас больше информации, чем у меня, вы все знаете. Поэтому на всякий случай я скажу, что все правильно делает Роскомнадзор. Вообще все правильно. Но поскольку мнение, суждение, оценку уже можно выносить, мое мнение, суждение, оценка такова. Многое из того, что называется у нас вражеским, экстремистским и все остальное, тем не менее, использование этого для нас было бы полезно. Потому что, к примеру, ракета «Томагавк», летящая на нас, она вражеское оружие, угрожающее нам. Но если мы придумаем какую-нибудь такую штуку, тут такой магнит, электромагнит, земля, сместили ось немножечко, наклонили, и она такая развернулась и полетела в сторону врагов, то, в общем-то, она нормальная ракета. Нам даже прикольно, потому что мы сэкономили свою и запустили ее обратно. То есть от точки зрения трактовки и схема использования многое зависит. Ну, к примеру, у Раскольникова топор был оружием. Оружием криминальным, оружием падения, оружием греха, оружием преступления. А у бородатого дядьки в клетчатой байковой рубашке где-нибудь сейчас на Алтае, который колет дрова, это оружие выживания. Он бы не выжил холодными ночами, если бы дров не наколол себе. Как используем? Так вот, многое из того, что используется, точнее, позиционируется как чисто вражеское у нас, это каналы коммуникации. В первую очередь, почему это важно, нашей коммуникации туда. Потому что там не меньше людей хотели бы понять, что на самом деле происходит, чем здесь у нас людей. И поверьте, что там... Вот чем меньше каналов доставки нашей позиции, нашего быта, обычных просто бытовых зарисовок, ну, условно, там, как ты отдыхаешь. Обычный твой какой-то запретограмм, да, который ты там видишь. Вот ты с друзьями в парке Горького, там, к примеру, как офигенно сестры. Вот открыли новую эстакаду, глянь, по новой эстакаде еду, шикардос. Вот еще что-то, вот с семьей, даже обычные бытовые зарисовки, они, тем не менее, формируют относительно истинный, ну или приближенный к реальности взгляд у простого обывателя там, о нас. А в отсутствии этого канала, который поставляет туда все, включая нашу, что греха таить, может быть, даже что-то пропагандистское наше, что-то идейное наше, что-то... для интеллектуалов наших, что-то бытовое наше, просто показывает, кто мы вообще. Лишение людей, интересующихся по-настоящему Россией, а как там на самом деле, вот этих каналов, это нехорошо, на мой взгляд. Потому что они найдут, чем заполнить вот этот вакуум, образовавшийся информационный, который... образовавшиеся после удаления информации, которую они получали из этих соцсетей. Они просто смотрели, как... Да, там много дерьмища, там много русофобии, много всего. Но она же никуда не делась. Она никуда не делась, эта русофобия, после того, как здесь ее потребителей стало меньше. Просто там потребителей исключительно этой русофобии стало больше. Потому что им интересно знать, что происходит, как там вообще... И они все равно эту информацию потребляют. Но только вместо того, чтобы потреблять информацию от нас лично, показывать реальность нашу здесь нашими глазами, Они получают информацию, которую им доносят их инфлюенсеры, так называемые, лидеры мнений, так называемые. И эта информация, она далеко не всегда соответствует действительности, и точно она не так выстроена, как нам бы хотелось. Поэтому тут как-то бы, не знаю, я бы, в общем, посмотрите на Дмитрия Анатольевича. Вот как бы они узнали еще, помимо его икса, Дмитрия Анатольевича нашего, о том, что, что вот у нас есть, есть мнение по всему. Сейчас я пытаюсь найти его телегу. Он тоже в телеграм-канале. Но в основном, конечно, то, что он постит в телеге, он потом еще все это дублирует в иксе. Так, чтобы... Вот здесь работает все правильно. Так, чтобы эти псы там точно увидели. Потому что они не факт, что они сидят в телеграме там. Но в иксе они точно там сидят. Точно совершенно. Даром, что ли, Макс 40 миллиардов за это заплатил? Что, ему делать нечего? Выбросить 40 миллиардов просто якобы на какую-то соцсеть? Конечно, нет. Потому что этот персонаж, как это часто у него бывает, стратегический взгляд его распространяется дальше, чем у многих других, и он понял стратегическую важность Твиттера, а ныне Икса. И как они еще узнавали бы нашу позицию? В телеге не сидят, в Одноклассники не заходят. Западноевропейские псы истошно лают про то, как называемый, про так называемый российский теневой флот. Давайте разберемся, о чем это. От 12 августа его пост. Под ним подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в наших интересах. Подобный флаг обычно называют удобным или благоприятным. Это такая система, где судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. К ним относятся Панама, Либерия, Маршалловы острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановые острова, Кипр, Мальта, Сейшелы. Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда не в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством. Нет, это чистой воды произвол. Но отсюда вытекает один важный вывод. Абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит, что? Значит, руководствуясь симметричным подходом, что справедливо, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз. И таких судов очень много. Наши вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна. Ровно об этом и доложил сегодня командующий Тихоокеанским флотом верховному главнокомандующему. Понятно? Ну как псы узнают, что они псы? Потому что главнокомандующий верховный находится в рамках официального института президентского поста и коммуникативных, как бы сказать, каналов, которые ему доступны. Каналы Дмитрия Анатольевича Медведева, коммуникативные, значительно шире, и он ими пользуется. Вот как они узнать должны были это все? Никак. Он, пожалуйста, узнает из Икса и из его телеграмма, кто в телеграмме сидит. Вот как бы они узнали еще, что США стукнуло 250 лет? Они пример для подражания или империя зла, задается Дмитрий Анатольевич вопросом. На мой взгляд, ни то, ни другое. Но вот в чем едино большинство стран на планете, Америка не вправе принимать решения за других. Кто это им в глаза еще вот так вот скажет? При этом это, простите меня, но помимо всего прочего, это говорит еще и экс-президент Российской Федерации. Все. Так что, понимаете, какая история. Российской Федерации глубоко соболезнуем в связи с мученической гибелью верховного руководителя Исламской Республики. Поэтому, когда вы пишете про вражеская соцсеть, Телеграм заблокирован. Во-первых, это фактически неправда. Ну, это ошибка. Фактологическая ошибка. Телеграм в России не заблокирован, в отличие от некоторых других сетей. А вот те, что заблокированы, на мой взгляд, как я уже сказал, это не совсем стратегически верное решение. Потому что нести свою неуклонную волю и свою позицию мы должны по всем доступным каналам. Когда нам эти каналы урезают, это еще можно понять. Это вписывается в парадигму вражеских отношений. Они пытаются обрезать информационные каналы для того, чтобы люди там как можно меньше получали информации отсюда истинной и могли строить картину мира разнообразную, основанную на разных источниках. Это понятно. Но когда мы сами обрезаем эти каналы, когда мы сами начинаем опускать какую-то занавес, вот это... Тут я не знаю, да, но... Ну, как уже было сказано, у меня голова размера одного человека, а там головы такие, что, мама дорогая. Значит, Игорь Гудини... А, Гудини, но написано Гудини. Не надо врать. Телеграм блокирует. Это факт. Пишет Игорь Гудини. Пожалуйста, пожалуйста, Игорь, вы можете пребывать в каких угодно иллюзиях. Ну, в смысле, пожалуйста, блокируют. Но в данном случае технические термины имеют значение. Блокируют и замедляют. Это разные вещи. Есть официальные, ну, как бы у нас контролирующие органы, они опираются на официальные постановления. Так вот, официально Telegram не заблокирован в России. Это же просто узнать. Это нужно просто, вот возьмите любой поисковик сейчас в Яндексе, Телеграм в России заблокирован, спросите, хотите, не, вы не можете печатать, вы заняты, у вас яд капает из зубов. Сейчас, Телеграм в России заблокирован? Вопрос. Нет, я хочу вопрос. Как вопрос ставить? Ёлки-палки. Настолько привыкаешь печатать в телефоне, что уже невозможно найти какие-то знаки препинания на клавиатуре. Значит, официально Telegram в России не заблокирован. Все. Я бы описал ситуацию так. Мессенджер технически доступен, и обычные пользователи могут им пользоваться. Читать каналы, писать в чатах. Но с лета 25-го года Роскомнадзор постепенно вводит ограничения, из-за чего у многих возникают сложности. Сначала ограничивали голосовые видеозвонки. Ведомстве объяснили тем, что часто используют мошенники. Это правда. С февраля нынешнего года пользователи жалуются на замедление, долго грузится фото и видео. С апреля 26-го ограничения стали более системными. При этом официальных заявлений о полной блокировке нет. В Роскомнадзоре пояснили, что такие меры – ответ на то, что мессенджер не выполнил требования российского законодательства. Санкции вводятся. Это называется санкции. Санкции вводятся в отношении Телеграма. Вводятся. Заблокирован Телеграм? Не заблокирован. Поэтому, если вы используете терминологию, используйте ее правильно. Ладно? Вот это и уж тем более, когда вы пытаетесь... меня это всегда впечатляет. Когда вы пытаетесь выйти на коммуникацию... отличную от «пошел в жопу». Ну, к примеру, допустим, да, вот вы хотите услышать от своего оппонента какую-то коммуникационную реакцию, отличную от «пошел в задницу», допустим. Начинать такую коммуникацию фразой «не надо врать!» — это ошибка, сразу вам хочу сказать. Потому что в технике коммуникации, в искусстве коммуникации, это считается, ну, пожалуй, одним из самых... одной из самых неправильных стратегий. Понимаете, в чем дело? Обвинение оппонента, причем необоснованное обвинение, когда за этим обвинением базируется только исключительно ваша эмоциональность и, может быть, неподготовленность к диалогу. Это прямо плохое начало. Так вот, такая коммуникация не выстраивается. Ладно? Ну, хорошо. Вот, поэтому... Сейчас, секундочку. Мне тут Тёмкин какой-то присылает блокировка доступа к менеджеру на территории. Началась в феврале. Господин Тёмкин, обратите внимание, из какого ресурса... Он не из этой самой Педии. Знаете Педию? Из Педии присылает. Обратите внимание, вы мне еще с этого, из CNN какого-нибудь пришлите новость про блокировку Телеграма, ладно? Из CNN или из Fox, может быть, из польского парламента, а может быть, из украинской Рады пришлите мне текст какого-нибудь докладчика, который рассказывает о блокировке Телеграма. Ёлки, ну вы что, первый день здесь, что ли? Вот из Википедии он мне присылает. Я не помню, она там признана у нас чем-нибудь? Из говнопедии. Окей, я вам еще раз говорю, есть официальная позиция ведомства, которое занимается этим. Если вы там, на Западе, где-нибудь там ищете подтверждение каких-то своих теорий, происходящего здесь, так вы ничем не отличаетесь от тех, кто в запретограммах публикует русофобские посты. Ничем не отличаетесь от них. Ну, серьезно. Но это как вы будете спрашивать, трактовать поведение вашей жены, спрашивая у ее начальника на работе, а еще лучше у бабы, которая с ней конфликтует на работе. Что она думает по поводу поступка вашей супруги? А как ты думаешь, что там у тебя, как отношения с ней? Слушай, такая сволочная жена, конечно, такая стерва. Ты говоришь, да-да-да-да-да-да, я тоже так думаю. Мне тоже так кажется. Вот прикинь, она недавно денег у меня, она такая, да ты чё, понимаете, вот это вы делаете. Поэтому, ну, в смысле, можно, пожалуйста, избавить меня от, ну, хотя бы глупости на уровне второго класса школьного? Ну, немножечко как-то это самое. Я час назад сказал, что, ребят, вы можете либо пускаться в фантазии, которые называются всегда по-разному. Ну, в данном случае вы назвали фантазию Википедии. Вы взяли оттуда фантазию. Вот. Либо доверять источникам. Просто доверять источникам. Чувак в этой педии ушел с интервью после первого же вопроса. Вопрос казался, касался, сейчас, как он там, значит, сейчас, родитель Википедии прервал интервью. Это очень показательная история, сейчас. Википедия, где он? Нет. Вот он, вот это. Сорвал интервью после первого вопроса. Это ресурс. Я Джимми Уэллс, основатель Википедии. Основатель или сооснователь, спрашивает ведущий. Сейчас, секундочку. Это тупой вопрос, абсолютно. Ведущий говорит, ну, кажется, ходит спор. Он говорит, а мне все равно. Говорите, что хотите, это не имеет значения. Разве это не проблема, когда идет речь о Википедии? Ведь это, ну, я поясню, почему проблема. Потому что ресурс позиционировал себя как площадка, где мнения имеют значение. Мнения. Ведь не секрет, что любой чел сейчас из ЦЕПСО, откуда угодно, заходит в Википедию и начинает редактировать статьи. Поэтому, когда вы присылаете что-то из этой педии с грифом «Вот оно как на самом деле», это, пожалуй, даже покруче сообщения от информагентства ОБС, одна бабка сказала. Это покруче даже, потому что там одна бабка, а здесь этих бабок армии. Ведущий спрашивает его, разве это не проблема, когда речь идет о Википедии?
5: What are the facts?
0: Какие факты?
9: Вот здесь интервьюеры зачем-то ставят Джимми в позицию доказывания, где ему необходимо просто...
0: Ой, зачем? Можно дальше интервью, Джимми? Это не факт, это мнение. Вы можете иметь любое мнение, которое вам не нравится. Но вы считаете себя основателем. Можно еще раз скажу? Это не имеет значения. Все.
9: Здесь вариант ответа...
0: Все, и короче, и потом он снимает микрофон и уходит. Все. То есть просто вопрос такой. Я основатель, говорит он. Ведущий говорит, ну там же несколько основателей, у вас же конфликт с ними там совсем. Так вы основатель или сооснователь? На что он уходит от ответа? Главное, не имеет значения. Понятно? То есть, чувак, который позиционировал себя основателем, на самом деле сооснователем, площадки, где именно мнение и факты имеют значение, это позиционировалось так, говорит, что факт не имеет значения. Вот тут сейчас пытаетесь что-то тут основать. Какая разница? Это не имеет значения. Вот и все. Понятно. Так что, если чего еще найдете там про Россию, про то, ну, как эти младенцев пожирают, как люди просыпаются утром, приходят, забрасывают в стиральную машину грязное бельишко, А она не работает, она говорит, у меня чипа нет, его на ракеты забрали. Вот это все, вы собираетесь вот это пересылать сюда, лучше не надо. Это не то место, где подобные инициативы встретят, я уж не говорю о поддержке, где подобные инициативы примут во внимание, ладно? Все. Поэтому, ну, еще раз, Телеграм не заблокирован. Хорошо ли с ним все? Нет. Тоже нет. Это как про вас сказать. Вы здоровый человек? Вот вы здоровый человек. Ну, здесь группа лиц, заметная группа лиц, скажет, да, конечно. И я про себя бы тоже сказал, конечно, я здоровый. Божечки, ну поместите меня в сканер, в котором доктор Хаус просматривает всех людей. Это какое-то волшебное устройство, где можно просканировать все тело и сразу понять, чем ты болен. И я вас уверяю, там столько всего повылезает. При том, что в данный конкретный момент ты ощущаешь себя здоровым человеком. Поэтому в данный конкретный момент он не заблокирован, но все ли хорошо с ним? Нет, не все хорошо. И с его основателем или сооснователем тоже не все хорошо. Он даже экстремист и террорист. В общем, быстро я прыгнул к Робертовичу. Завтра погибнет Цой. А сегодня вы должны сказать, жив он или нет. Это голосование идет и в Телеграме, Щукин, и все. И в Максе, Щукин, и все, в который вы попадаете через Телеграм. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Суд приговорил работавшего на спецслужбы Польши россиянина к 23 годам колонии. Речь идет о Георгии Пирогове, 1989 года рождения. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что осужденный собирал данные о перспективных образцах вооружения, применяемого российскими вооруженными силами в зоне специальной военной операции, а также информацию о производстве и использовании ракетных комплексов. Федеральной службе безопасности добавили, что мужчина покинул территорию нашей страны в апреле 2022 года и, находясь в Польше, установил контакт с представителем службы военной разведки Министерства национальной обороны республики. Фигурант получил задание на сбор и передачу секретных сведений. Александр Хинштейн назвал число сбитых за сутки в Курской области БПЛА. В период с 9 утра 13 августа до 9 утра 14 числа уничтожены 200 дронов различного типа, сказал губернатор. В СУ 92 раза применили артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотниками атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Хинштейн также сообщил, что в результате удара украинских военных в Октябрьском районе поврежден объект энергетики. Без света оставались около 9 тысяч человек. Это жители Октябрьского и Курчатовского районов и города Курчатов. Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе пошлин. Они упоминаются в документе под названием «Великая афера с перевалкой грузов». Речь, в частности, идет о Канаде, Японии, Мексике, а также Швейцарии, Израиле и Южной Корее. Американской администрации сообщили, что КНР использовала третьи страны для незначительной переработки, перемаркировки и переупаковки товаров, создавая видимость, что продукция произведена не в Китае. В докладе говорится, что такие операции позволяли поставлять продукцию в юрисдикции с дешевой рабочей силой, слабым таможенным контролем и свободными экономическими зонами или доступу к рынкам Соединенных Штатов. А в Белом доме посчитали, что из-за обхода пошлин США ежегодно теряют от 19 до 26 миллиардов долларов. Синоптики назвали сроки возвращения летнего тепла в Москву. В воскресенье после непродолжительного периода похолодания столбики термометров зафиксируют отметку плюс 25. Эти показатели будут соответствовать климатической норме, пояснил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В пятницу осадки маловероятны, но ночью в мегаполисе посвежеет до плюс 8. По области по-осеннему холодно до плюс 6 градусов, написал метеоролог в своем телеграм-канале. Он добавил, что температура продолжит расти, и в субботу днем в Москве потеплеет до плюс 22. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8. Реклама.
10: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как всегда, будем говорить о Соединенных Штатах Америки, о российско-американских отношениях, как они влияют на ситуацию в мире, как они влияют на ситуацию в Соединенных Штатах. Но, конечно, прежде всего нам интересно, как это отражается на жизни у нас в стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, критику. СМС-портал 925-888-894-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал у нас работает. В Дзене вы можете нас найти. ВКонтакте у нас есть. На Макс заходите, нашу любименькую, прелюбименькую социальную сеть. Бедненькую немножко, но тем не менее взрослеющую, постепенно крепнущую. Но ничто не заменит, уважаемые радиослушатели, наше общение. Прямой эфир 495-73-73-94 и 8. Я благодарен, у меня вот в последнее время очень много подписчиков появилось в моем телеграм-канале, там я выкладываю очень много информации, как всегда стараюсь давать вам неконвенциональную, вне мейнстрима информацию, непосредственно из первоисточников, даже некоторые на английском языке, потому что появилась аудитория и за рубежом, чему я, в принципе, конечно, рад. Артур Гурьев, здравствуйте, Рафаэль, здравствуйте, Артур, добро пожаловать. Как всегда и сейчас, я не изменю наши традиции, постараюсь вам дать немножко другую перспективу, вне нашего и уж, естественно, американского мейнстрима, но интересные факты в жизни Америки, которые, с моей точки зрения, достаточно непосредственно влияют на вот то, о чем я всегда и говорю, на ситуацию внутри Соединенных Штатов и в целом на ситуацию в мире. И уж, конечно, отражаются на российско-американских отношениях здесь. Значит, в Бостоне произошло очень любопытное заседание, федеральный суд отверг обвинение в адрес университета, в частности Гарварда, со стороны администрации Трампа о так называемом деле антисемитизма. Но то, что были антисемитские выступления, мы с вами прекрасно помним, это и в Нью-Йорке, и в Бостоне, во всех, как говорится, такой лиге плюща, так называемого, то есть элитных университетах, в этих кампусах проходили совершенно откровенные, не антиизраильские, это, как говорится, отдельное дело, а именно антисемитские выступления. Но, тем не менее, федеральный суд занял сторону как раз вот университетов и отверг пока, по крайней мере, обвинение администрации Трампа в отношении этих учебных заведений. Почему я сейчас говорю об этом? Дело в том, что вопросы и дела антисемитизма, они достаточно чувствительны для Америки, это понятно, потому что достаточно мощное пока еще израильское и еврейское лобби, которое существует, особенно вот на восточном побережье. Но, вы знаете, вот это вот решение сейчас, это, конечно же, помимо всего прочего, это определенный вызов администрации Трампа, а самое главное, это вызов произраильской повестки, безусловно. Я бы хотел, чтобы мы на это обратили внимание, потому что, как правило, вот эти суды, дела по поводу антисемитизма, они проявлялись постоянно. Всегда это было, это с времен еще после Второй мировой войны даже. А это в большей, в меньшей степени, но это всегда были антисемитские выступления, и они всегда сглаживались, они всегда регулировались еще до судебного заседания. То есть люди старались не выносить это, всегда принималось решение о компенсациях, каких-то выплатах, и это быстро все, как говорится, закрывались эти дела. Сейчас это достаточно громкая такая плюха. Нет, никакого антисемитизма не было. Хотя, ну, в видео все есть это. Кто говорил, выступали преподаватели, студенты, то есть непосредственно люди, так сказать, вот студенты этого университета, служащие, официальные. И тем не менее, вот суд отверг это. Это вот, я еще раз хочу повторить, даже в такой чувствительной и достаточно предсказуемой повестке антисемитизм, где всегда суд становился на сторону именно еврейской общины, в данном случае вот это такое достаточно, я считаю, что это демарш. Демарш в отношении самого Трампа, так что я думаю, это тоже в какой-то степени отражает общее настроение, которое там были. Слушается дело Чарли Кирка об убийстве. Тоже любопытные, да, подвижки сейчас начинаются. Мало об этом говорят, но я думаю, что надо сказать. Я посмотрел видео выступление, вы знаете, меня поразило это, конечно, просто. Значит, этот так называемый мистер Робинсон и его адвокаты, они, значит, у них задача одна – избежать смертной казни для своего подзащитного. И вот один из аргументов того, что он заслуживает снисхождения, я так понимаю, пожизненный срок, или какой-нибудь такой астрономический, там, 200-300 лет, там, как они умеют давать, вот в американском правосудии это совершенно нормально – такая очень, знаете, хороший кредит, так сказать, для человеческого здоровья, самочувствия. Но один из аргументов, и, собственно говоря, единственный аргумент был. Оказывается, он стрелял без угрозы для остальных. Он стрелял поверх голов. Вот адвокат говорит, over the head. Он стрелял поверх, то есть он очень аккуратно стрелял. Он только Чарли Кирка хотел убить, и он его убил, да? Ну, вот к другим он никакой опасности не представлял, хороший парень, в общем-то, очень аккуратно застрелил, вот, кстати, Джона Кеннеди тоже очень аккуратно застрелили, не так аккуратно, как Робинсон, там еще задели губернатора Техаса, тоже получил, и вот на Рейгана, когда было покушение, убили его, это грязные были, это смертная казнь, все. Там не всяких. А этот вот он аккуратно стрелял, поэтому он вот нуждается в снисхождении. Я сейчас почему это привожу, это немножко, конечно, было бы все смешно, если бы не было так грустно, но это вот уровень политической дискуссии. Вот он такой же абсолютно некомпетентный и бездарность моей, непрофессиональный, с моей точки зрения, на внешнеполитическом векторе Соединенных Штатов. И то же самое происходит внутри, потому что, ну, многие, конечно, грамотные, вот Дершовиц, допустим, Алан Дершовиц, известный адвокат, он, конечно, тоже это, ну, высмеял в своем блоге, он сказал, что это, ну, аргументация просто не выдерживает никаких абсолютно юридических экспертиз, потому что что это за аргумент такой? Убийца аккуратно убил свою жертву, поэтому он заслуживает снисхождения. Да? И в то же время, вот вчера в Америке произошли одновременно, это беспрецедентно для Америки, но я не думаю, что это, преднамеренно как-то было сделано, но тем не менее, было в нескольких штатах, были приведены смертные приговоры в действие, то есть трех человек в Америке казнили. Без всяких, как говорится, знаете, там, особых, знаете, сожалений или еще что-то, так сказать, подошел срок и, собственно говоря, казнили этих людей. Одному 66 лет было, другому 70 было, третьему было 42. Алабама, Оклахома, Теннесси, ну, южные штаты, да, где смертная казнь не отменена. Ну, вот. Я, конечно, этот вопрос поднимают по поводу смертной казни для нас. Мы всегда говорим об этом. Вот в Америке это не обсуждается фактически, хотя в разных штатах по-разному. В некоторых штатах есть смертная казнь, в некоторых нет. Ну, соответственно, красные штаты, консервативные, там есть это, вот южные штаты. Можно, конечно, вот так, знаете, даже по статусу смертной казни можно выяснить, под влиянием каких сил находится то население того или иного штата. Южные штаты, как правило, ну, Техас особенно. Он, конечно же, здесь абсолютно впереди планеты все. Ну, а вот Калифорния, они, да, конечно, они таки снисходительны. Все это даже в свое время сохранили жизнь этому вурдалаку по фамилии Мэнсон, который 7 человек они убили. Если вы помните, в том числе и его на 8 месяце беременную жену Бьянку. Это, конечно, было просто. Ну, мы все видели. Те из вас, кто смотрел фильм «Однажды в Голливуде», там как раз это описывались эти события в преддверии всего этого, да, тем не менее, представляете, там за буквально за несколько дней там до вынесения приговора Калифорния объявляет о том, что они отменяют смертную казнь. И он получает пожизненный срок. А самое интересное, что потом они опять вводят смертную казнь, но он уже сидит пожизненно. А потом опять они отменяют смертную казнь. Ну, в общем, это, конечно, такая чехарда своеобразная у них с этим. Это вопрос легитимности решений штата и федерального правительства. Вот ради вот этого вот бадания, иначе его не назовешь, политического, они иногда совершают совершенно какие-то несуразные вещи. Ну, это к вопросу уже о судебной системе самих Соединенных Штатов. Но для нас это, я просто почему сейчас еще говорю об этом, это вопрос, нам тоже нужно очень внимательно подумать об этом. Потому что я вам даже не хочу говорить, за что эти люди. Один убил уборщицу в мотеле, вот, получил за это смертную казнь, и там никаких у него не было смягчающих обстоятельств, насколько я могу понять. Один негодяй изнасиловал, убил 5-летнюю девочку, тоже получил это. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что у нас есть подонки, которые, ну, гораздо хуже совершили преступления, гораздо более опасные, и тем не менее, вот мы их до сих пор содержим. Ну, это, как говорится, вопрос к нашим властям и к нашему общественному мнению. Что мы об этом, обо всем думаем? Может быть, есть смысл пересмотреть очень многие вещи. В Калифорнии сейчас очень любопытно разгорается скандал. Знаете, вот, все так увлечены международной повесткой. Я сейчас сознательно вот обхожу стороной Армузский пролив и ситуация с Ираном, которая складывается. Потому что я убежден, что очень многие из вас знают уже, очень много мои коллеги говорят об этом очень хорошо, очень подробно об этом. Поэтому я все-таки хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, что происходит внутри Соединенных Штатов. Потому что я неоднократно повторял, и сейчас тоже я хочу констатировать, очень важный тезис с моей точки зрения, и то, что, собственно говоря, я вынес для себя, долго работая в Соединенных Штатах. В очень большой степени международная повестка в Соединенных Штатах формируется, исходя из того, что происходит внутри страны. Американцы, они всегда были такие, знаете, детерминированные нации внутри себя. Они не обладают таким опытом внешнеполитической деятельности, как, допустим, Англия или Франция, допустим. Они всегда были закрыты немножко для себя. Фактически ведь Америка как таковая открылась вот в том виде, как сверхдержава. Это в 20 веке только, это недавно. По-настоящему это после Второй мировой войны. Вот. До этого это вот эти все страсти, которые кипели в Англии, там еще с времен Джонатана Свифта, так сказать, вот эта Ост-Индская компания, это шпионы, которыми наводнил весь мир Англии, работала во всех уголках мира буквально. Америке это было достаточно все-таки, знаете, она была далека от этого. Ей бы самой было разобраться со своей независимостью, что они ей сделали 250 лет тому назад. Так что сейчас вот я, этот синдром, он остается. И поэтому очень многие события, как это, когда начинаешь анализировать серьезно те или иные взаимосвязи, ты видишь, насколько все-таки внутренняя повестка влияет. Это. Конечно, она во всех странах влияет, но в Америке это особенно, понимаете? Это особенно. Ведь посмотрите, каждый раз, когда мы говорим о тех или иных шагах, которые предпринимает Соединенные Штаты на внешнеполитическом векторе, мы моментально возвращаемся в Америку и начинаем выяснять, а как на это повлияло на цены, а какая цена бензина. Это моментально, это же показатель успеха. Американец воспринимает, допустим, успех или неуспех во Вьетнаме, в Афганистане, в Иране, на Ближнем Востоке. Он выходит и видит цену бензина. Все понятно. Если цена дешевая, молодцы, хорошо ребята делают, вперед, так сказать, флаг вам в руки. Как только цена подскакивает несколько раз, они говорят, послушайте, а вы что там творите на Ближнем Востоке? Вот это простая логика. Так, не будем отвлекаться от ваших звонков. Слушаю вас.
5: Рафаэль, доброе утро, это Гурген.
16: Да, доброе утро.
5: Рад вас слышать. Вы сказали, вы затронули очень важную и чувственную тему. Это антисемитизм. Видите ли, в Америке сейчас подразделяют, в основном находят два типа антисемитизма. Первый – это антиизм. Шельмование государства Израиль во всех его проявлениях, да, политики и на свете, вплоть до отдельных личностей в средствах массовой информации. И вторая разновидность – это бытовой католический или католико-протестантский антисемитизм, который был естественным и, к сожалению, позволил Гитлеру быть настолько популярным в прошлом веке, как вы помните, да, можно было очень легко направить на еврея ненависть местного населения. Каким образом? Забыв о том, что еврей всего лишь навсего, его главная цель, роль и предназначение – это нести единственный месседж – Бог есть, пола два и так далее. Разгул либертарианства, разгул всевозможных вот этих вот свобод, так называемых, да, от которых сейчас тошнит все человечество. Невероятное, непреодолимое желание раскрепоститься и позволить себе вседозволенность, вот это то, с чем борются и сами антисемиты, не понимают, что они жалят себя в пету фактически.
16: Гурген, спасибо большое, простите, да-да, есть звонки, спасибо. Да, спасибо за ваш тезис, да. Ну, в целом трудно не согласиться. Но здесь произошло, вот в Калифорнии очень любопытно произошло тоже событие, которое, я думаю, вот как раз то, о чем говорил Гурген, оно все-таки подольет масло, я думаю, в целом в это. Дело в том, что в Америке не принято, допустим, позиционировать себя, никто не пишет, допустим, что я итальянец, если он выходец из Италии, никто не пишет, что он поляк, если он, а меня американцы все. Но вот Калифорния приняла закон, согласно которому евреям, которые проживают в Калифорнии, во время заполнения официальных документов можно писать в графе «национальность» как бы «еврей», не «американец», а «еврей». Я не совсем понимаю, зачем это было сделано, с какой целью это было сделано. То есть Америка признает только так называемых Native Americans, то есть это индейцы могут писать, в основном свои. Они могут писать, от какого они племени, но это вы понимаете, что это дань тому геноциду, который устроили белые поселенцы в отношении коренных американцев. Но вот сейчас каким-то образом пытаются это искупить, якобы, когда, конечно, уже поздно, уже эти все, так сказать, исконные корни этой индийской цивилизации, они в Америке утеряны раз и навсегда. Это все выражается в каких-то уродливых формах, там, казино, допустим, неадекватных, или каких-то уступок, там, неуплата налогов. Ну, в общем, это, как всегда, деньгами, понимаете, это все пытается залить. И вот сейчас Калифорния принимает этот закон. Значит, теперь американец, который еврейского происхождения, он может писать, что я еврей теперь. Вот, а не американец, а еврей. Ну, Я не знаю, по-моему, что называется, не нужно быть семи пядей во лбу и не нужно слишком хорошо понимать, что вот подобные вещи, когда вы исключительно исключаете или включаете одну национальную группу или расовую группу или религиозную группу, выделяете ее в такой форме, то это моментально будет вызывать антисемитские настроения. Ну, конечно же, это будет вызывать. Я не знаю, с какой целью это было сделано, потому что, насколько американцы, допустим, правительство говорит, что там нет же какого-то притеснения как такового по этому официально, как они хотят. Мы-то понимаем эту ситуацию реально. Но это, безусловно, абсолютно необдуманный шаг, который приведет. Я убежден, я вам сейчас это сказал, и, конечно же, это, я убежден, это будет какое-то продолжение в какой-либо форме, потому что антисемитские настроения достаточно высоки в Америке, и это, безусловно, подольет масло в огонь. Безусловно, подольет масло в огонь. Тем более, что в Калифорнии, ну, у них же там дел-то полно абсолютно. Сейчас расследуется дело, департамент Министерства юстиции сейчас выдвигает обвинения против руководства Калифорнии. Дело в том, что, ну, в частности, подразделение, которое отвечает за женские тюрьмы, там огромное количество случаев сексуального домогательства, преследования, изнасилования, которые там происходят. Почему? Да потому что они считают, что вот нетрадиционной формой сексуального общения это не является преступлением как таковым. Доказать, что это насильно, сложно. Сотни женщин подали...

0: И все там, что с этим связано, которые опозорили уже это, так сказать, само название феминизм, потому что изначально это было благородное движение за то, чтобы равноправие было, чтобы было право голоса, чтобы действительно женщина обладала теми же социальными правами, что и мужчина. И вот во что это сейчас выродилось, благодаря вот как раз этому глобалистско-либеральному, скажем так, тренду. Ну, давайте вмешивайтесь, защитите права тех женщин, которых насилуют. А эта женщина, это не изнасилована. Серьезно? Серьезно? Что, только мужчины, что ли? Они серьезно это полагают? И вот у нас сейчас здесь происходит вот это, дошло до того, что уже просто Министерство юстиции вмешивается в это. Но я здесь опять же хочу сказать, вот весь свой праведный гнев, я бы немножко сейчас сам себя, вы знаете, останавливаю. Потому что, ну, понятно, почему трамповское Министерство юстиции занимается Калифорнией, где губернатором является один из основных претендентов на пост президента в 2028 году Гевин Ньюсом, губернатор этого штата. Ну, конечно, это тоже здесь конъюнктура. Вспомнили, а то они не знали, а то они не ведали. А вот сейчас, вот как раз в преддверии выборов, в преддверии промежуточных, мы сейчас будем наводить порядок, знаете, как в дешевом вестерне. В конце появляется кавалерия, тра-та-та-та-та, а уже там все трупы, уже форт весь захвачен, индейцы вырезали всех, бандиты вырезали всех, но вот они, как говорится, появляются сейчас, и будет галочка сейчас. Помяните мое слово, тут сейчас на промежуточных выборах начнется целая баталия о том, какой Гевин Ньюсом, как он, так сказать, относится к женщинам, вот это опять права и действительно проблемы, которые связаны с этим, будут отданы в угоду политическим спекуляциям и политической вот так называемой этой кривой абсолютно дискуссии. Это омерзительно, с моей точки зрения. Так, у нас, извините, полностью был еще... Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль, меня Николай зовут.
0: Да, здрасте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот просто так, мысленный эксперимент. Допустим, вот у вас есть, ну вот вы, допустим, евреи, у вас есть выбор вступить в организацию, которая занимается защитой там традиционных ценностей, допустим, или еврейскую общину. То есть вот для меня, например, непонятно вообще существование, ну, какой-то общины, именно национальной, то есть, ну, она национальная окрас имеет, вот, и, собственно, а что они хотят по отношению к себе вызвать. То есть, если бы была бы организация, вообще это нормально, вот как в вашем понимании, вот это еврейская община в Америке, или неважно где, или чья-то другая община где-то еще.
0: А почему?
1: То есть, вот если...
0: Я понял, да, спасибо. А почему? Нет, в чем здесь проблема? Другое дело, что если мы экстраполируем эту ситуацию на нашу страну, культурная, допустим, община, культурная такая, знаете, так сказать, организация, которая занимается вопросами гуманитарными, да, конечно, почему нет? Если, допустим, люди хотят изучать историю страны, изучать там, допустим, язык, иврит, ради бога, мы же не в Бандеры нацистской Украине, где языки запрещают. И Америка то же самое, там это все открыто, вывески, заедет на Брайтон, на все на русском языке. И на иврите, кстати, тоже там очень многие есть надписи написаны, есть. Так что здесь проблем никаких нет. Проблема заключается тогда, и это, кстати, тоже, вот я надеюсь, что вы это в связке с нашей страной, потому что у нас такая же ситуация. Проблема другая, когда вот общины, так называемые, диаспоры, начинают вмешиваться в политическую жизнь. Когда приходят ходоки, которые, значит, давят на органы внутренних дел, чтобы там кого-то освободили, чтобы кого-то не осудили там или еще. В этом проблема. Она начинается именно тогда, когда вдруг внутри страны какая-то община или диаспора начинает заниматься политикой. Начинаются какие-то депутаты, которые говорят. Вот. У нас вот, так сказать, в ТАССе работал, оказывается, верный сын азербайджанского народа по фамилии Михаил Гусман. При всем моем уважении ко всему. Но простите меня, в России вы работаете на Россию. Если, конечно, вы честно, искренне работаете, как себя позиционировал господин Гусман, который являлся стукачом КГБшным, который пришел в ТАСС, когда, так сказать, членом политбюро был Алиев. Пускай он сказки не рассказывает, там, независимый журналист. А сейчас он неожиданно у нас стал, вот, так сказать, верным сыном. Ну, ради бога, ну, тогда бы работал бы там, что-то сюда-то прилез. Что-то здесь-то стучал, закладывал людей в молодежной организации, когда тебя перевели вместе с твоим братом Юликом. Вот об этом идет речь. Вот когда такие вещи происходят, когда вот получаются вот такие казусы. И здесь то же самое, с моей точки зрения, по крайней мере. Так, ну давайте еще один звонок успеем взять. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль. Да. Отличницы вы мои. Берегите ваших любимых женщин. Живите спокойно, мирно. Нужно всему помогать. Удачи всем вам и здоровья.
0: Спасибо, спасибо. Обещаю всех своих женщин, любимых моих, буду беречь, как зеницу ока. Жизнь отдам.

0: Ну, давайте еще один успеем, я думаю. Да, слушаю вас.
1: Алло.
0: Да, да, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот сейчас включила и услышала ваше высказывание, и мне показалось оно некорректным по поводу вывесок на разных языках в Америке. Разве можно сравнивать Америку и Россию? Америка как создавалась? Приехала оттуда куча людей, оттуда куча людей, оттуда. Там нет единого культурного кода. А Россия — это исконная Россия. И поэтому здесь это выглядит совершенно иначе, что здесь идешь по улицам, и вывески на всех, только на в центр, только на иностранных языках.
0: Я понял. Хорошо, спасибо. Я с вами не согласен. После перерыва и выпуска новостей продолжим эту тему. Я не могу с вами согласиться.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах московского региона. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают и не выпускают самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, отметили в ведомстве. Утром Сергей Собянин сообщил о 10 ликвидированных на подлете к столице дронах ВСУ. Аэропорт Домодедово из-за введенных временных ограничений обслуживал рейсы по согласованию. Росавиации предупреждали о возможных корректировках в расписании. Япония не исключила ужесточение санкций против России из-за поездки Владимира Путина на Итуруп. По информации телеканала NHK, визит российского лидера на Курильские острова стал абсолютно неприемлемым для Токио. СМИ прогнозируют, что и без того охладевшие японско-российские отношения претерпят дальнейшее ухудшение. Накануне Япония выразила России протесты за посещение Владимиром Путиным острова Итуруп. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Матеги назвал Южные острова острова Курильской гряды неотъемлемой территории. Кроме того, японский МИД вызвал посла нашей страны Николая Ноздрева. Зампреда Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о принадлежности Курильских островов, подчеркнул, что они были, есть и будут российскими. Премьер Японии может сколько угодно болтать, что острова исконно японские. Этот треп ничего не изменит, написал политик в соцсети X. Президент Финляндии призвал наладить отношения с Россией в течение 2 месяцев. При этом Александр Стуб отметил, что все переговоры с Москвой должны проводиться в координации с другими европейскими странами. «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие 2 месяца нам стоит попытаться наладить контакт», — сказал политик. В июне Стуб уже заявлял о необходимости начала переговоров между Европой и Россией. Инициатором диалога должен выступить ЕС, а в случае неудачи — Евротройка. Великобритания, Германия и Франция. В Донецке без электричества остались почти 30 тысяч человек. Причина – аварийное отключение трансформаторных подстанций, сообщил мэр Алексей Кулемзин. В своем телеграм-канале он написал, что в аварийную зону попали Буденновский, Калининский и Пролетарский районы. Кулемзин добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. Сроки их завершения пока неизвестны. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Уныние» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Продолжаем нашу передачу. Говорим про Америку, ну и не только, потому что здесь вот дискуссия у нас развязалась о том, Николай отвечает нашей радиослушательнице, которая говорила по поводу России. Значит, я хочу еще раз обратить внимание, я вам говорил не о России, я говорил о Соединенных Штатах Америки. Каждая страна имеет свои традиции, свою историю, свои какие-то обычаи, которые в той или иной степени отражаются в ее нынешней повседневной жизни. Поэтому я говорил про Соединенные Штаты Америки. В России то, что ситуация другая, естественно, я об этом не говорил. Поэтому никто здесь не оспаривает и там значение русского языка или еще что-то. Так что не нужно в эту сторону, не нужно нашу дискуссию, как говорится, переводить в это. Здесь у нас с вами спора, как говорится, нет. Так что очень странно это все услышать сейчас от вас. И вообще не надо, так сказать, от меня защищать, там, допустим, иногда вы звоните, говорите, на Америку я нападаю, на президента я нападаю, там еще сейчас что же, на русский язык нападаю, на Россию, что ли? Не нужно от меня защищать, я не тот человек, который с этим борется. И у меня немножко, если вы слушали меня, вы знаете, что моя, как говорится, цель и мои, так сказать, противники и враги, они совершенно в другом, как говорится, в другой ипостаси находятся. Так что это. Уна Бабента, доброе утро. Интересно, сколько школьников во всей Америке реально не умеют ни читать, ни писать? Американская мечта дала тысячу. Уважаемые радиослушатели, я вот и Уна Бабента. Мой телеграм-канал, зайдите, я как раз вчера опубликовал очень интересное видео. Оно очень красноречиво сказывает. Учитель из Техаса Дариус Уиллис рассказывает со слезами о своих учениках старших классов школы, 15-16 лет, которые не умеют читать и писать. Не умеют читать и писать. Это Техас. Вот посмотрите просто. Человек пришел, как говорится, на учитель, и он сейчас, как говорится, с этим делится. Это действительно проблема. Но я опять же, вот сейчас, наверное, прилетит мне. Да что вы опять наговариваете? Ну вот, пожалуйста, зайдите, посмотрите это. Это таких видео можно найти сколько угодно. Просто это уже было, стало достоянием, опубликовано было в нескольких источниках, которые я взял. Так, давайте у нас полная линия возьмем. Да, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
0: Да, здравствуйте.
7: Вы знаете, ну, как, наверное, Трамп использует перед ноябрьскими вот выборами именно как бы защиту женщин против трансгендеров и критику, да, Ньюсома. Или, скажем, даже вот иранская авантюра, провалившаяся. Но он говорит об этом и, наверное, будет говорить, что Байден на сотни миллиардов долларов отдал оружие Украине, теперь ракет не хватает поэтому. Mm-hmm. То есть, наверное, Трамп будет использовать, да, вот эти...
0: Да.
7: Проколы демократов, да. Так сказать.
0: Угу. Да, хорошо. Да, да, хорошо, спасибо вам, да. Георгий, очень недостойное послание, Георгий К., очень недостойное послание, которое вы сюда прислали, с такой, знаете, очень мелко это все. Ну, вы уж тогда говорите, если уж там хотите претензию какую-то предъявить, а это все просто очень недостойно и неинтеллигентно. Я надеюсь, вам это уже говорили когда-то, до этого. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
8: Рафаэль,
0: да.
8: Добрый день.
0: Добрый день.
8: У меня вопрос в отношении отношений Англии и Соединенных Штатов.
0: Угу.
8: Одни говорят, что Англия полностью подвластна Штатам.
0: Угу.
8: И является их, в общем, полном подчинении. С другой, угу. с стороны говорят о том, что англичане свысока относятся к американцам.
0: Я понял,
8: особенно
0: да.
8: это проявлялось, когда во время визита короля в Америку.
0: Ясно, вот, да. Спасибо, да. Спасибо, да. Вы знаете, это очень такой действительно сложный вопрос. Вот лучше Бернарда Шоу, наверное, никто не сказал, что Америка и Англия — это две страны, которые разделены общим языком. Это вот противостояние такое, оно всегда было между этими странами, но оно было в другой плоскости. Это не были врагами. Они все-таки как-то изначально, вот после фактически двух войн, и после того, когда англичане сожгли Белый дом, 1812-13 года, это вот вторая война была, вторая попытка вернуть колонии была, потом как-то они вот устаканили это все, наверное, вот общий язык все-таки им как-то помог в этом. Экономически, политически, безусловно, Америка доминирует, и она, собственно говоря, во всех сферах Англии. Но Англия, вот я насколько смотрел, все-таки до сих пор у американцев есть определенный синдром. У них вызывает такой, знаете, немножко трепет, вот английский акцент. Вы даже по фильмам можете посмотреть, что они очень часто вот отдают как бы должное этому все-таки в культурном отношении. Англия в таком культурно-гуманитарном. Англия все-таки, она в каким-то образом все-таки доминирует немножко. Огромное количество актеров, режиссеров англичан работает там. Определенные инвестиции тоже там вложены. То есть это такое взаимопроникновение в очень большой степени. И они не зря вот определили это характер отношений как специальный. Ни с одной другой страной у Америки и у Англии нет таких вот отношений. Специальных, скажем так, отношений. Хотя там огромное количество подводных пластов, которые вот и в песне Стинга, допустим, да, «Иностранец в Нью-Йорке». Там это тоже в какой-то степени отражается. Мы вот это такое, знаете, противостояние все-таки небольшое, хотя и не враждебное, оно все-таки ощущается. Так что вы совершенно справедливо обратили на это внимание. Слушаю вас.
9: Алло,
0: да?
9: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
9: Извините, я хочу вернуть вас к началу вашей сегодняшней передачи с информацией о том, что в одном весьма известном университете американском были антисемитские выступления. Вот на ваш взгляд, это политический заказ чей-то был? Ну, например, я считаю, что это мог быть заказ от американского бизнес-сообщества тому еврейскому капиталу, который сейчас пытается бежать в Америку из нестабильной Европы и из Ближнего Востока. Как вы полагаете?
0: Ясно. Вы знаете, это комплекс. Вы справедливо отметили это комплекс, конечно. Я думаю, в очень большой степени, вот изначально в основе, это демография. Это лежит демография все-таки. Изменилась демография. Если раньше мусульманская диаспора в целом, она была минимальна абсолютно в Америке, она не ощущалась, ее не было видно, то сейчас это достаточно динамичный тренд внутри Соединенных Штатов. Посмотрите Мамдани, посмотрите Аль-Саеда в Мичигане, который выиграл в праймерис пока. Вот, но кто знает, если это он победит республиканца, то он будет уже в Конгрессе, это серьезно будет. Еще с учетом того, что если будет там большинство демократов, то это Трамп для республиканцев — это плохая новость, конечно. Поэтому в целом это демография, она вот играет свою роль. А вот Миннесота штат, он очень хорошо это показал. А почему там вот очень много выборных должностей занимается? Занимают мусульмане, потому что там диаспора большая мусульманская. И, естественно, они голосуют консолидированно. Это вот к вопросу о том, культурной автономии, политической автономии диаспор. Вот это как раз и отражает это все. Это Эмануэль Хам, Ильхам Амара, она как раз вот и является представителем этого. Человек коррумпированный, абсолютно коррумпированный, воровка настоящая. Но, тем не менее, вот она представляла свою сомалийскую диаспору, и поэтому вот она сейчас в Конгрессе сидит, и ее оттуда просто не выкурить, понимаете? Мне напоминает нашу мадам, которую мы тоже никак не можем из Сената убрать. Стараемся, стараемся, нет, все равно она лезет обратно туда. Там, правда, не по национальному признаку, по-другому немножко, но тоже от этого нам лучше не бывает. Я уже говорил об этом. Так что, в целом, конечно же, вот эта тенденция, она как-то сохраняется. Это да, так давайте еще возьму. Да, слушаю вас.
7: Скажите, пожалуйста, Рафаэль Никитич, вот по поводу публикаций, которые были, что все-таки Трамп выбрал Венса как своего преемника на посту президента, и с другой стороны, вот тоже много говорится, будет ли, ну, ближайший там следующий визит в Москву у Ильхова и Кушна, ну, просто такой ритуальной формальностью символической.
0: Я понял, да. Во-первых, это не Трамп, как это ни странно, это не Трампу выбирать, кто будет его преемник. Вот начнем мы с этого. Там есть другие мнения, и они завязаны на Марко Рубио. Кстати, посмотрите, коллаж к 55-летию Марко Рубио очень смешно сделан. Тоже зайдите на страничку «Америка Лайт» в телеграм-канале. Я там опубликовал это. Очень, конечно, так с юмором было. Но у Рубио, Марко Рубио, по-моему, чувство юмора отсутствует напрочь. Это меня очень пугает, если честно. Так что в этом отношении я бы сказал, что, конечно... То, вот о чем вы говорили, это, конечно же, достаточно очевидно. Вот в этом именно контексте. Андрей, если бы вы переехали в Америку, какой штат вы бы выбрали для проживания? Я жил в штате Нью-Джерси все время, фактически там. Это вот один из таких наиболее европейских, скажем так, штатов это. Вот. А в Америку я бы не переехал ни в какой штат. Спасибо. Пожил, видел, плавал там. Так что хорошего, как говорится, понемножку. Да, слушаю вас.
10: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
10: Вот что была новость. Карасин, МИД. Угу. Россия и США скоро могут возобновить активные контакты по Украине. Что, на ваш взгляд, можно ожидать от этих так называемых активных контактов, если они возобновлят Соединенными Штатами? Скажите, пожалуйста.
0: Спасибо. Угу. Я очень пессимистично отношусь к этим визитам, особенно вот этих лёликов и боликов, да. Не совсем понимаю их статус, для меня это не очень понятно, потому что делается это исключительно для того, чтобы потом, наверное, свалить на них эту всю вину. Я не вижу основы, платформы для каких-либо договоренностей, хотя есть определенные позитивные сдвижки, мы видим с вами, вот со Старлинком происходит очень любопытно с Польшей, там Трамп, Маск начинает принимать какие-то решения, не поставляются ракеты, опять же, мы можем, конечно, только гадать, но официально, что у них нет этих ракет, но, может быть, это все-таки тоже какой-то элемент договоренности, не знаю. Но, по крайней мере, сейчас я не вижу какой-либо базы, основы для серьезных переговоров. Я не совсем понимаю, что они могут привести и что они могут предложить. Причем это не потому, что они могут привести. Они могут привести все, что угодно. И Анкорич нам это показал. Вопрос, сможет ли Соединенные Штаты это все имплементировать, сделать, осуществить какие-то свои обязательства в этом плане. Поэтому, а если они этого не делают, тогда, простите, зачем они нам нужны-то в качестве там посредника или какого-то там решалы какого-то, как они себя позиционируют. Поэтому мне здесь кажется, предварительной работы еще нет, а в сухом остатке американское оружие убивает наших людей, наших солдат и наше гражданское население. Вот это факт, от которого мы никуда не уйдем, и я не знаю, каким образом мы сможем ли мы вообще его забыть, игнорировать, по-моему, нет. Поэтому, прежде чем приезжать сюда, надо все-таки, мне кажется, домашнюю работу сделать некоторым государственным так называемым деятелям и специальным представителям в Соединенных Штатах Америки. Слушаю вас.
11: Рафаэль Никитич, да. Дорогой, доброе утро.
0: Доброе.
11: Люблю вас слушать, и аналитика нравится, и как вы говорите. Спасибо. Алла Георгиевна, доктор московский. Да. Рафаэль Никитич, миленький, скажите, пожалуйста, все, наверное, понимают и задают эти вопросы. По какой причине, если у вас есть хоть какое-то понимание, почему мы не признаем в связи с каждодневными терактами, я как врач, у меня сердце уже болит просто физически. Мы не назначаем этих, мягко говоря, врагов, если так можно выразить. Извините за эмоциональность, уже больно, правда.
0: Да ничего, это все правильно.
11: Почему мы не признаем ни террористическую Украину, ни террористом Зеленского с этой шайкой-лейкой?
0: Спасибо.
11: Откуда у нас столько гуманности?
0: Спасибо, спасибо, да. Спасибо. Я тоже. Я разделяю вашу озабоченность, разделяю вашу... Те чувства, которые к этому, мне тоже это не совсем понятно. Я не понимаю. Я не понимаю, каким образом Павел Дуров стал у нас террористом там и прочее-прочее, а вот эта вся эта мерзота, с которой мы там еще каким-то гипотетически, но мы собираемся разговаривать, в том числе Зеленский-то, это преступники, кровавые преступники, которых нужно судить, или, по крайней мере, нужно обозначить нашу позицию. Неужели непонятно, что вот с этой комарильей все эти Будановы, Зеленские, Умеровы, так сказать, там, кто там еще, подряд, там, знаете, русские фамилии, Федоров у нас там вообще, так сказать, возникает откуда, вот. С ними разговора не будет никакого, от слова совсем. Точно так же, как это касается и руководителей многих стран Европы. Любой разговор с ними, абсолютно любой разговор на любую тему, даже если они придут и скажут, давайте вот все мы вам, вот все, что это... Не верим мы больше им, понимаете? Не имеем права мы им верить больше, понимаете? Хватит это. Ну все уже. Это уже дошло. Вот это красные линии, которые... Больше чертить их не надо. Почему? Потому что их, они уже их переступили все. Они уже все вне закона. Любые наши действия в отношении этих негодяев будут легитимны. Разговаривать с ними абсолютно бесполезно. И позиция вот такая, мягкотелость, как я это объясняю, прекраснодушием, мягкотелостью и отсутствием политической воли. Я это сейчас адресую к нашему руководству, говорю. Я говорю об этом, мое личное мнение, я его никому не навязываю, но вне всякого сомнения, что мы больше не можем спокойно смотреть на это и, как говорится, business as usual, да, заниматься тем же делом, как обычно. Нет, это уже необычно, все. Это война. Наконец-то мы назвали это войну. Ну так давайте. Вот понимаете, в чем дело? Вот точно так же, как в 1941-1942 году мы, так сказать, относились к Гитлеру, Герингу. Вот это то же самое. Сейчас мы должны именно это отношение мы должны в полном объеме, так сказать, показать в отношении этих людей. Это и по сути, и по форме своей будет правильно. Потому что никаких договоренностей с ними не будет. Вообще. Это токсичные, абсолютно токсичные субстанции, с которыми надо бороться и уничтожать. Почему? Если мы этого не сделаем, поверьте мне, они сделают все для того, чтобы уничтожить нас. Слушаю вас.
7: Рафаэль Никитич, если позволите, вы как вот журналист, вот такой момент, продолжая эту тему, действительно, 4,5 года наши медиа, наши представители власти действительно говорят об этих, о членах Укрхунта как о террористах. Эти все слова сказаны миллионы раз, но мы их пальцем не трогаем. Ведь в этом есть некая шизофрения. Ведь наши масс-медиа называют их террористами все 4,5 года и так далее. И Медведев пишет и другие. Угу. Но, да, но реальность расходится вот с этими медийными посылами. Ну, в этом все-таки, согласитесь, есть какая-то вот все-таки шизофрения.
0: Я понял,
7: такая,
0: да,
7: политическая,
0: да.
7: Медийная.
0: Да, спасибо. Несоответствие, скажем. Вы понимаете, но это, я надеюсь, что это какая-то сила инерции, понимаете? Вот у нас МИД, и там, причем Сергей Викторович Лавров колоссальную работу делает, никогда не ставил под сомнение, но это суперпрофессионал, без слов. Но есть определенная инерция. Нет, вот надо договариваться. Вот почему-то кто-то решил, что надо договариваться, понимаете? А есть ситуации, случаи, когда договариваться уже нельзя, понимаете? Есть ситуация, как я вам говорил, это лучше Твардовского не скажет. Сила силе доказала, сила силе не равня, есть металл прочнее металла, есть огонь страшнее огня. Ну, надо противостоять, понимаете, против на... Нельзя выходить, понимаете, с деревянными палками на тех, кто на вас идет с автоматом, с гранатами там или еще что-то. Ну, эти люди декларировали и сказали, что они хотят нас уничтожить. Это говорят абсолютно, говорит Зеленский, все говорят эти, понимаете, Мерцы, Макроны, я уже не говорю там об этих стамерах, там этих премьер-министрах этих, понимаете. Первое, что они делают, когда меняют друг друга после нескольких месяцев, так сказать, премьерства, они начинают говорить о том, как они хотят уничтожить Россию, понимаете. О чем мы хотим вообще говорить? Каким образом? Скажите, каким образом, я вот недавно узнал, это просто меня, так сказать, могу сослаться на источник, мы, оказывается, основные поставщики газа в Бельгию. Во Францию мы там, оказывается, поставляем газ. Это что такое вообще? У нас что, мы воюем, Новатэк не воюет, что ли? Как вообще у нас, господин Михельсон? Что там вообще происходит? Ну что вы, это валютная выделка, как вы смеете посягнуть? Послушайте, ну я еще раз хочу повторить. Нельзя воевать там на передовой, и наши солдаты, которые выгрызают, добывают победу. А здесь у нас business as usual, все как всегда. Мы договариваемся, мы должны договориться, мы вот искусство найти. А может быть потому, что командировочки очень хочется, соскучились по Европе. А может быть детишки до сих пор там мучатся. А может быть, счета там еще у нас остались. А может быть, недвижимость еще, так сказать, не оприходована. Вопросов нет. Ваше право. Посылайте своих детей куда хотите. Покупайте все, что хотите, если деньги у вас законны. Но вы тогда с государственной службы уйдите. Ребята, покиньте, пожалуйста. У нас целый, как говорится, я не знаю, так сказать, легион ребят, которые прошли через СВО, которые займут эти должности и будут действительно... В интересах страны действовать, а не в интересах наших госкорпораций. Как же так? Рубль, не дай бог рубль укрепится. Не дай, у нас же выручка вся упадет. Мы же продаем все за рубеж. это недостойно сверхдержавы. Я искренне надеюсь, что это видит наше политическое руководство и предпринимает самые необходимые действия в этом плане. Это невозможно, так нельзя делать. Это мое личное мнение. Слушаю вас.
12: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Рафаэль Никитич.
0: Здравствуйте.
12: Я немножко полегче хочу говорить. Вот сегодня 14 августа.
0: Угу.
12: Это медовый спас.
0: Совершенно
12: это
0: верно.
12: Первый из трех спасов.
0: Угу. И
12: пост начинается. Если усердно помолиться. Правда, бабе, любой бабе грех отпускает, отпустит. Это вообще христианский праздник. И вода считалась целебной. Вот купаться можно. Ага, ну сейчас такая погода, покупаешься.
0: Спасибо. И?
12: Вот. И я хочу сказать, вот нельзя устраивать гуляния.
0: Простите меня, ради бога, я с удовольствием бы это послушал, но сейчас немножко, ну, не то это, понимаете, мы не это обсуждаем сейчас. Вот Нигматуллин пишет, что еще интересно в Америке происходит? Скажу обязательно, в Миннесоте начинается расследование, опять же, это вот штат, который поддерживает демократов, он поддерживает, там как раз министерство юстиции, ФБР начало расследование так называемых социалистических групп. Но это, в общем, начинается борьба с ведьмами, как всегда. Они, так сказать, учредили специальный комитет, который, так сказать, вот, хотят выяснить, что же там в Миннесоте происходит и почему Миннесота так либерально голосует. Но я могу себе представить, во что это выльется в конечном итоге. Но это, причем именно социалистические группы хотят. Ну, добро пожаловать в новую эру маккартизма, по-моему. Да, это, конечно, бесподобно. Калифорния, опять пожары, живописная дорога номер один, она идет вдоль побережья, я ездил по ней из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, вся в огне абсолютно, нет денег тушить абсолютно, создаются вот эти комитеты гендерного равенства, о котором мы говорили, вообще в Калифорнии происходит какая-то фантасмагория, вы понимаете, вот они всегда себя считали таких обособленным, скажем, штатом, но то, что там они так будут обособлены, лунатики абсолютно, понимаете, просто лунатики здесь, это да. Очень тревожная новость, дело в том, что вот сейчас американское, несколько источников у меня, естественно, я могу всегда предоставить их, вы знаете. Американское правительство разрешило частным компаниям, внимание, заниматься хакерскими атаками против, как они говорят, если других хакеров. Значит, сейчас полномочия фактически безопасности и защиты страны Америка передает частным компаниям. Что-то подобное было с Ост-Индской компанией, которая творила этот ужас и геноцид коренных народов вот в колониях Англии. Сейчас это фактически, вот я считаю, что это в преддверии этого. Как может частная компания осуществлять хакерскую атаку на какие-то, допустим, структуры там в другой стране? Потому что они вдруг посчитали, что это там им представляется угроза. Монополия на насилие. Это тоже показатель того, что происходит внутри Соединенных Штатов. Вот это тоже тревожно для вас. Вы понимаете, что вряд ли, может быть, вы сможете это все узнать где-то из других источников. Но вот я, тем не менее, вам достаю эту информацию, которая, с моей точки зрения, она показательна, что происходит внутри. Ну и как же без коррупции у нас, да? Департамент Homeland Security, это так называемое Министерство внутренних дел, приобрело почти за полмиллиарда, 464 миллиона, значит, 10 самолетов, якобы для депортации нелегалов. Значит, ну, журналисты покопались и раскопали в нескольких штатах, где базируются эти самолеты. Во-первых, три из них были бизнес-класса, то есть были очень так шикарно оформлены. Это вот первое, как говорится, такое. Причем закупка осуществлялась без абсолютно конкурса, это тоже. И сейчас, значит, Homeland Security сдает эти самолеты частным компаниям в качестве, допустим, как бы в аренду. Сдает, потому что никто не летает на самолетах, никто никого уже давно не депортирует. Потому что закупать самолеты тогда, когда Трамп объявляет, что у нас нулевая сейчас вот загрузка по поводу этого, то есть нет больше нелегальной миграции, не проникает сюда, а на месте они их, соответственно, депортируют другим способом. Вот такие полмиллиарда. Я думаю, не надо объяснять, какие откаты эти частные компании, которые сейчас сдают в аренду эти самолеты. Я надеюсь, не нужно говорить, какие откаты получили сейчас эти. Причем в этом же деле замешаны и ФБР, потому что один из самолетов обслуживает кого, как вы думаете? Конечно, нашего борца с коррупцией Кэша Пателя, директора ФБР. Но крайм, но криминалити, но коррупшн, конечно. Все чисто, все открыто, только, как говорится, не стреляйте в стрелочника. Да, слушаю вас.
13: Добрый день, Рафаэль.
0: Добрый.
13: Это вот такой Павел, собственник.
0: Да.
13: Вот хотел вопрос задать по поводу жизни в Америке. Скажите, а у них бывает такое, что вот пользователь какого-то мессенджера блокируют, и от его лица мошенники высылают сообщения, типа «перешли денег», или там «я попал в аварию», вот недавно произошло.
0: Я понял.
13: На мессенджере.
0: Я понял, да. Я понял,
13: говорите, да. Слабеньком.
0: Да.
13: И рассылали от моего имени вот такая...
0: Я понял, да. Вы знаете, дело в том, что американцы очень финансово грамотны. Вот эти вот принесите там, положите в дупло 10 миллионов пенсионерам. В Америке это не проходит. Там другие формы коррупции, другие формы мошенничества. Это отдельный разговор, я могу об этом говорить, но просто еще раз хочу повторить. Это финансовая грамотность. С детства американцев приучают считать деньги, причем считать очень и очень скрупулезно. Чего я и всем нам желаю в конечном итоге, особенно тем бедным пенсионерам, которым купить лекарства не на что, и которые неожиданно по 30, по 40 миллионов отдают мошенникам. Уважаемые радиослушатели, наша передача закончилась. 8 часов приглашаю вас на Америка Лайт, продолжим наш разговор. А вас еще сегодня вечером приглашаю на передачу «Своя правда», где это открытие нашего сезона. Я там выступлю и тоже очень много интересного, как и мои коллеги, расскажем вам по каналу НТВ «Своя правда». Всего доброго, до вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Суд приговорил работавшего на спецслужбы Польши россиянина к 23 годам колонии. Речь идет о Георгии Пирогове, 1989 года рождения. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что осужденный собирал данные о перспективных образцах вооружения, применяемого российскими военными в зоне СВО, а также информацию о производстве и использовании ракетных комплексов. В Федеральной службе безопасности добавили, что мужчина покинул территорию нашей страны в апреле 2022 года и, находясь в Польше, установил контакт с представителем службы военной разведки Министерства национальной обороны республики. Фигурант получил задание на сбор и передачу секретных сведений. Три человека пострадали в Севастополе в результате атаки дронов ВСУ. Серьезно поврежден многоквартирный дом на улице братьев Манганари. Сбитый БПЛА сдетонировал рядом со зданием. Сильно поврежден фасад, несколько квартир и припаркованные рядом машины. Всего за медицинской помощью обратились трое пострадавших, в том числе ребенок. Госпитализирован один человек, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что в течение ночи над Севастополем ликвидированы 17 украинских беспилотников. СКР возбудил дело после атаки ВСУ на электропоезд в Донецкой Народной Республике. Оно заведено по статье «Террористический акт». Такие данные привела официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, 13 августа украинские военные с помощью дронов нанесли удар по пассажирскому электропоезду на ЖД станции Кутейникова в ДНР. В результате пострадали 6 человек. Союз журналистов России задумался о создании обновленного кодекса этики журналиста. Председатель организации Владимир Соловьев выразил надежду, что документ примут осенью 2027 года. «Мы предложили эту тему нашему журналистскому сообществу. Сейчас создана рабочая группа для того, чтобы собирать предложения от наших коллег, от лидеров общественного мнения, от руководителей средств массовой информации», сказал председатель Союза журналистов России в беседе с РИА Новости. В апреле в организации поддержали создание национальной новостной платформы на базе Дзена. Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что такое сотрудничество положительно скажется на частных и региональных российских СМИ. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
16: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
14: В этот четверг гость в студии – исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
20: А мы свободны для всех и даже для министра.
21: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
22: Мы с вами на одной волне.
23: Hello! Общежитие слушает.
20: И мы вас слушаем.
24: Галочка, ты сейчас умрешь.
20: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
14: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 11:06 в Москве. Макс Челноков в студии.
4: Марина Александрова, сегодня пятница.
3: Мы буквально врываемся, да.
4: Да, 14 августа. Всем прекрасного, отличного настроения. Друзья, проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и будет вам счастье. Спасибо большое, что вы с нами. А что нас ждет в ближайшие 3 часа?
3: Звучит, конечно, угрожающе. Представляешь, 3 часа вместе с нами.
4: Да, в этом часе мы поговорим о том, что осужденный в кировской колонии вырастил гигантскую тыкву почти весом
3: времени
4: полтонны.
3: Зря не терял. Ну, да. Знаешь, тыкву выращивать большого ума не надо, так скажу, как
4: ты
3: начинающий садовод, агроном-любитель, кто там еще этим занимается. На самом деле тыкву очень легко выращивать.
4: А ты садовод-любитель.
3: Кабачки. Ну, я могу, если что-то вырастить, я могу, да.
4: А, понятно. Да. Так, еще воздух в Москве оказался чище, чем в июле прошлого года. Угу. Представляешь? Вот. Новая волна подорожания ждет Россию.
3: Да.
4: Мариночка, готовься.
3: А повышение зарплаты тоже будет?
4: Нет.
3: Ну, премии, наверное, тогда, да?
4: Конечно, догонят и еще дадут. Еще дадут, и потом еще дадут. Так, еще что интересного. А, жительница Подмосковья решила вылечиться лопухом, угу, перепутала его с борщевиком.
3: Ужас.
4: И обожглась вся с ног до головы.
3: Ужас.
4: Вот, господа, о чем-то говорит, мы попозже чуть-чуть это выясним. Ну и миллениалы полюбили липовые свадьбы. Что бы это ни значило, тоже обсудим, друзья. В следующем часе мы с вами поговорим о том, еще мы выясним, что за ягода такая поспела нынче, княженика. Вот именно об этом будем говорить. В следующем часе мы с вами обсудим карту характеров Москвы. Ты знаешь, что, оказывается, создали карту, где какие люди с каким характером в каком районе живут?
3: Как думаешь, в каком я живу?
4: Ты, наверное, доставальщики.
1: Доставальщики?
5: Ну, там, знаешь, там есть...
1: Дотошные такие, да?
5: Да, терпилы. Там есть, типа, те, кто достает терпил. Вот, ну, вот такие вот. Я живу в районе почему-то краш. Ой, нет, не краш, кринж. Люди с характером кринжовым. Да, с кринжовым характером. Вот, ну и в конце... А, конечно, программа «Выход в город». Мы расскажем вам, да, о лучших событиях Москвы в эти выходные на следующую неделю. И, конечно же, билетики разыграем. Ну и в программе «Народный психолог» Елена Соловьева и Марина Александрова расскажут вам, что же такое уныние.
1: Это грех.
5: Да.

0: есть что-то постоянное, да? Вот
1: и красивое, да, все равно.
0: Да, это мы в 11.00 на «Говорит Москва».
1: И пока SMS, еще лето.
0: Да, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит Москва-бот». Пишите нам еще в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. Там, конечно, лето, МАКС, но там такой ветер. Вот если вы вчера думали, что сильный ветер, друзья, нет. Вчера была такая легкая разминка. Сегодня очень сильный ветер. Это просто какой-то кошмар. Пакеты летают, листья летают, вихрями кружатся. Поэтому одевайтесь теплее во что-нибудь непродуваемое. Кстати, на нас можно еще посмотреть в YouTube-канале, ВКонтакте, в Рутюбе. Там идет сейчас наша видеотрансляция. И можно еще подписаться на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Там самые последние новости. И читать нас можно еще в Дзене.
1: Кстати, погодные качели в Москве продолжаются. Утром и днем сегодня, 14 августа, с сохранением до конца суток, ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.
0: Это много,
1: как
0: да?
1: ты говорила. Да, это немало. Четвертая страница. Угу. При этом лето пока уходить не собирается. В субботу будет до 21, а в воскресенье до 25.
0: А вот с прогнозами на осень пока все неоднозначно, это же очень далеко, да, синоптики не исключают резких перепадов из-за столкновения теплых воздушных масс с холодными. Классная работа у синоптиков. Некоторые уже говорят о возможных, дальше, некоторые говорят о возможных дождях, сильном ветре и даже мокром снеге. Ну, осенью, да, это, конечно...
1: Да, и тем более, кстати, недалеко вот осталось.
0: Мы сейчас сидим такие, думаем, лето на улице, но можешь ли ты сейчас подумать о том, что через 2 месяца уже будет праздник Покрова.
1: Покрова.
0: Да, и, соответственно,
1: а ты можешь представить, что уже через
0: может
1: сентябрь, октябрь, через 4 месяца Новый год?
0: Угу.
1: Представляешь, буквально 4,5 месяца, да. Новый год.
0: Да.
1: Да, купил уже подарки. Тебе-то уж точно, Сашенька.
0: Шубу мне наверняка, да, откладываешь?
1: Марин, шубы уже не популярны. Уже все,
0: ну,
1: какая
0: купи
1: шуба?
0: Мне что-нибудь.
1: Я тебе нашел подарок, муфточку.
0: Да какая муфточка, Макс?
1: Знаешь, ты как наденешь ее, она леопардовая.
0: О, леопард я люблю, да.
1: Вот так ручки засунешь леопард туда, мои, и с этой муфточкой прям пройдешься, прям все твои вокруг мужички будут, да. Вот хочешь?
0: Зачем, зачем мне, зачем чтобы все мужички? Были мужички, да, с муфтой, как это связано? Максим, странно я тебя, конечно.
1: Твои...
0: Как будто ты думаешь, что я кого-то
1: твои...
0: хочу поймать в своей сети.
1: Личной жизнь. А что, не хочешь?
0: Максим.
1: Миллион долларов хочешь?
0: Чем миллион долларов? Ты мне готов доплатить? Чтобы я от тебя отстала? Но можем
1: нет,
0: этот вопрос
1: нет,
0: обсудить.
1: Нет, нет, что ты. Я не хочу, нет? чтобы ты отстала. Но я хочу, чтобы ты была счастлива.
0: Я и так счастлива,
1: молода,
0: Максим.
1: Прекрасна.
0: Но с этим сложнее.
1: Здравствуйте. Вы не хотите жить в Америке? А в Северной Корее вы хотели бы жить? Спрашивает
0: этот
1: Сергей.
0: Вопрос, Сергей.
1: Может,
0: отвечу
1: это не
0: вопросом
1: нам?
0: На вопрос, да.
1: Да, может быть, это не нам, а Рафаэлю предыдущим.
0: Давай тему с погодой закроем. Воздух в Москве
1: давай.
0: Оказался чище, чем в июле прошлого года. Специалисты МОС Экомониторинга оценили качество воздуха в столице в середине лета. Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не выходили за пределы нормативов и оказались ниже, чем в июле на 20%.
1: Сообщается, что этому поспособствовали погодные условия. Да вы что? Среднемесячная температура в минувшем июле была в норме, хотя осадков выпало меньше обычного.
0: Не поверите, но сейчас по всей столице действует более 50 автоматических станций контроля качества воздуха. Высокоточное газоаналитическое оборудование, чтобы это не значило, измеряет содержание порядка 20 загрязняющих веществ в непрерывном режиме.
1: Слушай, ну вот в этой новости, в этих 8 предложениях я так и не понял, почему воздух стал чище.
0: Ну, потому что.
1: Что произошло?
0: Потому что погодные условия этому способствуют.
1: Выпало осадков немного. Обычно воздух очищается при дожде, при снеге. Здесь осадков было немного в июле. Среднемесячная температура тоже была в норме. Типа, если бы была меньше, то тоже бы при похолодании тоже какие-то очищения. Ветра сильного не было. Куда загрязняющие вещества-то делись?
0: Ну, и делись, и делись.
1: Не, правда, профессия синоптик это вообще, это прелесть, это прелесть. Ну, вот прям вот словоблудие сплошное.
0: Да.
1: Вот как у нас прям. Так, какие сегодня праздники? Международный день правила дорожного движения отмечается.
0: Так.
1: Сегодня еще день рождения мессенджера Телеграм.
0: Ты так задумался, как будто...
1: Да я хотел пошутить, нет, но...
0: Ну давай, это же обычно смешно.
1: Да нет, нет.
0: Ну в смысле нет?
1: 13 совсем. Лет в этом году Телеграм, представляешь, всего лишь 13.
0: Как? Уже 13?
1: А мне кажется, всего лишь. Мне кажется, ему больше, уже лет 20 должно быть.
0: Телеграмму.
1: Телеграмму 13 лет. Вот да? Я смотрю на
0: как
1: текст.
0: Как быстро растут чужие мессенджеры.
1: Дети, да. Вот, далее, сегодня день черепахи, и еще сегодня день ящерицы.
0: Ну, все, Максим, даже не пытайся запустить мой адрес. Даже не начинай.
1: Кого поздравить? Не, ну то, что ты черепаха, это сказать нельзя. Ты метеор по сравнению со всеми остальными. Так, ну и, в принципе, больше... ну еще надо сказать, что сегодня православные отмечают Медовый Спас. Праздник открывает двухнедельный Успенский пост. В храмах Москвы проходят праздничные богослужения. После, по традиции, освящают мед нового урожая. А вот следовать распространенному поверью мазать подошвы обуви медом, чтобы привлечь жениха, Мариночка, не стоит.
0: Это привлечет, мне кажется, новую пару обуви.
1: Это привлечет много грязи.
0: Да.
1: Куски земли, листвы и прочего-прочего к вашей подошве. Ну и цитата от иеромонаха Феодорита, наверное. «Надо молиться и самому стараться, чтобы были честные, добрые, хорошие отношения на всю жизнь». Я прям поддерживаю Феодорита, потому что, правда, хотите...
0: Вообще честность – это очень хорошее качество, которым не все, к сожалению, обладают.
1: А ты знаешь, мы забыли, что такое честность.
0: Угу.
1: Потому что
0: по отношению к другим людям, к себе,
1: вокруг,
0: близким.
1: Везде, отовсюду, куда ни посмотришь, везде врут. Угу. Телевидение, радио, кино.
0: Ну, кроме с 11 до 14, говорит Москва.
1: Ну, может быть, так. Может быть. Но все равно иногда кусочками.
0: Ладно, знаешь,
1: такое,
0: какие-то
1: да.
0: там средства массовой информации. Но когда тебе начинают врать твои близкие, люди, которые находятся в твоем окружении, да, чего-то не договаривают. Ну, вот они с тобой говорят одно, тебе говорят одно, за спиной
1: да.
0: говорят другое.
1: Ты знаешь, есть хорошее выражение, наверное, в глаза говорит, что Божия роса.
0: Да.
1: Вот, льет в глаза, говорит, что Божия роса. Вот,
0: да,
1: вот
0: преследует
1: прям...
0: свои цели.
1: Да, да.
0: Свою выгоду.
1: Обращаюсь к вам, уважаемые наши, яхонтовые наши, скажите.
0: Честные.
1: Вы врете?
0: Честные.
1: И если вы врете, то зачем? Что вы делаете? Зачем вы это делаете?
0: Что вы делаете?
1: Да. Зачем вы это делаете? Да. Для чего? А какая выгода? Какая выгода?
0: Остановитесь.
1: 7373948
0: Максу надо
1: 95. Алло.
2: Ну, друзья мои, вру постоянно.
0: Здравствуйте,
1: Гурген. Почему?
2: Вру регулярно. Это ужасно. Я понимаю, но это делается во имя спасения. Клянусь вам.
1: Кого?
2: Мне просто приходится...
1: Гурген, стоп! Гурген, кому врете и спасаете кого?
2: Что-то
1: отговорки.
2: Спасаю своих учеников. Дело в том, что вру регулярно. Нет, вру для того, чтобы приукрасить, но никак не исказить, не дай бог, картину мира, которая у многих складывается. Друзья мои, с вашего позволения, 4 миллисекунды. Я открыл для себя потрясающую вещь, которая очищает наш организм совершенно фантастическим образом.
1: Так, Гурген,
2: это
1: если
2: огуречный,
1: это про БАДы...
2: Это огуречный сироп. Нет, ни в коем случае. Что вы?
1: С молоком?
2: Это изумительная вещь. Вы трете... Да, вы начинаете на терке один огурчик. И добавляете буквально... Ну, на литр воды 1,5 столовые ложки сиропа. Видите ли, вода должна быть обязательно газированной. Вы получаете изумительный пушкинского образца лимонад. Вот тот, который он любил
1: так
2: пивать.
1: А как он чистит-то? Понос, что ли, начинается или что?
2: Простите, не
0: понял.
1: Зачем, как он чистит этот сиропчик ваш? Понос начинается?
2: Нет, но он предотвращает шанс загрязнить наш организм сладкими газировками.
0: Гурген, не надо, это скользкий путь,
1: вот
0: не надо
1: именно.
0: Вам туда.
1: Это то же самое, как с враньем. С детства врем, и с детства наш организм зашлакован.
0: Нет такого понятия шлаки.
2: Наш организм зашлаковывается от нецеленаправленной лжи. Просто так.
1: Это правда.
2: Видите ли, во имя спасения
1: истины. Во имя
2: истины.
1: Отца и Сына, да.
2: Это уже, наверное, не ложь, а некое иносказание.
1: Совершенно согласен. Спасибо, Гурген. Я единственное, каждому свое, но я как-то не понял, зачем этот сиропчик, как
0: друзья,
1: он чистит.
0: Друзья, нам не нужно ничего чистить. Чтобы наш организм очищался, у нас есть для этого все необходимые органы, например, печень.
1: Ну да, кстати, это единственный орган, который может очищаться, сам очищается. В него загружается вот эта вся вот гадость из нашего организма. А потом она раз, печень, и очищается.
0: Белая волчица пишет: «Доброе утро, Макс и Марина. Я вру начальству, что немножко нужно отдохнуть, а то просто так отгул не выпросишь. Приходится придумывать, что куда-то нужно срочно».
1: Я могу честно сказать, папа наверняка сейчас слышит меня, что я вру папе. Когда меня спрашивают, как дела у тебя, сынок? Чтобы его не обижать, чтобы не расстраивать, да. Я не вру, я приукрашиваю. Я приукрашиваю. Что у меня все замечательно, что я много сплю, вкусно ем, гуляю долго по улице на свежем воздухе.
0: Что у тебя приятные коллеги.
1: Что у меня чудесные коллеги.
0: Нежные,
1: что,
0: понимающие.
1: Да, я уже два раза был на море, папочка, и так далее. Вот,
0: Баренцев.
1: Баренцев, да. Не дай бог, не хочу. Вот. Поэтому, это для чего я делаю? Для того, чтобы не напрягать своего папу, которому 86 лет.
0: Ну, чтобы они не переживали,
1: да.
0: Конечно.
1: В ЦАУ все плохо, Андрей Че пишет. Я не знаю, Андрей Че. Я за всю ЦАУ сказать не могу, но у меня все неплохо. Мы, невруны, должны держаться вместе. Даешь огурец с молоком. Я вам еще года 3 назад предлагал, сразу после электрогардин.
0: Что? Сначала вешаешь электрогардины, которые...
1: Я понимаю,
0: да?
1: Которые... А потом...
0: Да, потом ложишься, пьешь молоко с огурцом, и добрый вечер.
1: А электрогардины
0: вечер
1: какую роль играют?
0: Быть... Максим, ну какая разница?
1: Это чтобы...
0: Понимаешь, нищей логики.
1: У меня уже фантазия разыгралась, ладно. Так, дед Зая, хватит нам писать по строчке. Телеграм наш, это мессенджер 95% русскоязычной аудитории. Да, но только у нас его постоянно, что-то с ним происходит.
0: Новая волна подорожания.
1: Да подожди ты, давай про вранье. Подожди, вот звоночек еще возьмем.
0: Это не вранье.
1: Не, алло.
3: Алло, добрый день, Макс, Марина, Дмитрий. Вы знаете, я не то чтобы обманываю, но я умалчиваю о своем, так скажем, материальном положении, когда встречаюсь с девушками. Дело в том, что девушки любят, когда красиво ухаживают, когда вот этот вот конфетно-букетный период весь, то есть, щедро показываю. А по истечении какого-то, количества времени, когда, в общем-то, уже вхожу в доверие к девушке, начинаю показывать, что, не так...
1: Вы жалеете потом, Дмитрий?
3: Нет.
1: Жалости?
3: Не жалею.
1: Стыд появляется, что наврала бедной несчастной девушке. Хотя кто там знает, белая овца тоже, знаете ли, бывает с оскалом волчицы. Жалеете потом?
3: Как правило, просто я убеждаю себя в том, что ценили там не меня, не мои какие-то положительные качества, если они, конечно, у меня есть, а просто материальное какое-то благополучие.
1: Понятно. Короче,
0: да, она как поняла,
1: большое.
0: Что цветы ей могут подарить, сразу прям заинтересовалась,
1: спасибо.
0: Я думаю, да.
1: Да, я просто, знаете, что хочу сказать? Иногда бывают такие истории, когда лучше соврать, чем сказать правду. Я никогда никого не приглашаю, ни к чему не призываю. Но вот у меня есть такая позиция. Если ты что-то делаешь, дабы потом врать, но ты никому не вредишь этим, ни закон не нарушаешь, не вредишь ни одному человеку, не вредишь там миру, канализации, цивилизации и так далее.
0: Канализация.
1: И канализации тоже. Если ты не вредишь, то ври ради Бога. Делай, что хочешь. Но ты только ври нормально. Самое забавное, что у вруна должна быть хорошая память. И знаете почему? Потому что когда ты будешь повторять свой рассказ, дабы не запнуться, многие запоминают, и чтобы не расколоться, потому что потом этот обман все равно вылезет.

0: Новая волна подорожания, я настаиваю.
1: Все со своих. Где это?
0: Ждет граждан России на третьей странице. Об этом сообщают эксперты. На этот раз из-за подорожания перевозок поставщики пытаются переключить поставки с автомобилей на корабли и поезда, но мощностей пока не хватает. В ближайшее время цены могут подскочить на 10 или даже больше процентов.
1: Но нас этим не запугаешь. Знаешь, это не вранье. Это я...

0: суммой.
1: За 9800 в
0: месяц. Знаешь, сколько я вчера дала?
1: Свои 33 квадратных
0: метра. За лечение двух зубов. Да,
1: ну,
0: и за КТ.
1: 50.
0: 27 тысяч.
1: Молодец.
0: Угу, за 2 часа, как сказать.
1: Вылечили?
0: Ну, вылечили, конечно. Ну, 27 тысяч.
1: Ага. Да, Нилс Майкл, именно они. Это не врун, это фантазер, ты его называла.
0: Я не люблю эту песню.
1: Дед пишет нам. Фантазия. А, да. Но я, кстати, тоже не очень. На тему вранья нам зарплату подняли, пишет Александр.
0: Да. А вот когда слышу эту песню, мне вот слово «фантазер» все время хочется заменить другим, более емким словом, смысловым, понимаете?
1: Да, я тебя понял. Вот. Так раньше называлась одна харчевня в Москве, вот, а сейчас она называется с сегодняшнего дня «йо-йо-йо». Вот, а раньше она называлась вот похожим словом, как Марина сказала. По поводу подорожания, это неизбежно, первое. Каждый год всегда что-то дорожает. Сейчас, правда, говорят конкретно, что на 10 и больше процентов это будет. К этому мы уже готовы. Ну, конечно, печально, что...
0: Ты как будто нервный смех уже, понимаешь, ты прям запинаешься. Да. Конечно, печально.
1: Конечно, печально, что зарплата при этом не повышается хотя бы на 10%.
0: Ну, нет индексации.
1: Нет вообще никакой индексации. Открою вам тайну, все будет дорожать и дальше. Это принципы рыночной экономики, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, вы знаете, мы не первый день живем. Мы прекрасно все понимаем. 50 лет как-то прожили, там 45-50 как-то прожили, но как-то дальше будем барахтаться, как та мышка, попавшая в крынку со сливками. И потом из сливок делать сметанку, чтобы вылезти, или маслица.
0: Ну, ага. В нашем случае маргарин тогда.
1: Ну да. Угу. Ага, неизбежно. Неизбежно поднять зарплату сотрудникам и спустить зарплату руководителям до уровня сотрудников рядовым. Александр, вы знаете, это из... Идите на второй этаж, там раздел «Басни фэнтези». Вот это из раздела «Басни фэнтези». Потому что, чтобы руководитель опустил себе зарплату до уровня сотрудников, такого не бывало, мне кажется, в истории никогда, ну вот 100%. Ну или у кого-то, если бывало, напишите, прочитаем этого руководителя, на весь мир прославим. Вот.
0: Звучит тоже так себе, но ладно.
1: Да, у меня дети тоже только окские яйца любят.
0: Классно. Ну вот, кстати, про подорожание.
1: Давай.
0: Туры на Мальдивы за 16 миллионов рублей предлагают гражданам России. В ультралюкс-пакет входит перелет бизнес-классом, 2 недели на отдельном острове без других гостей и питания. В комментариях, правда, больше обсуждают работу таргетологом. Многие удивляются, почему такую рекламу показывают людям, которые еще даже не накопили на первый взнос по ипотеке.
1: Ну, наверное, это человек, который не накопил на ипотеку, он как-то раз забил дорогой тур на Мальдивы. И с тех пор ему приходит реклама, как она называется, получается?
0: Таргетированная. Таргетированная.
1: Таргетированная. Вот такая реклама и приходит на вот такие туры. Ну, 16 200 000, Мальдивы, 2 недели, да?
0: 2 недели. Как будто, знаешь, если бы 3, тебя бы это как-то, не знаю, поддержало,
1: но
0: ты подумал,
1: как-то,
0: что
1: мне
0: нормально.
1: Кажется, лучше, потому что лететь на Мальдивы столько времени и побыть там всего 2 недели, ну, хотя бы 3, мы об этом уже рассказывали не раз, что чем дальше ты летишь, тем больше времени там надо проводить. Нет, если у кого-то есть возможность, господа, прям вот рады за вас, страшно рады. Мальдивы не самое плохое место, особенно на острове, на котором кроме вас никого нет. Можно
0: это же мечта, да?
1: Конечно, можно голенькими бегать. Хотя это мусульманская страна, лучше не делайте этого. Можете схлопотать, не дай бог. Ну хорошо, обсудили эту тему. Давайте сейчас к новостям, а после поговорим о других, на другие темы, о других событиях, которые прошли за эти сутки. Поехали!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров назвал невозможной остановку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Это перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов, которые победили нацизм, заявил глава МИД России. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня. У нас люди страдают, погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности.

0: власти за тысячелетнюю историю российского государства, сказал Лавров в интервью «Вестям». Министр иностранных дел добавил, что Москва не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске. Шестеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медпомощь, сообщил в своем канале в мессенджере Макс в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что в здании возник пожар, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Политика узнала о возможных претендентах на должность пресс-секретаря Белого дома. По словам Дональда Трампа, Кэролайн Левит покинет пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени с семьей. Издание отмечает, что очевидного преемника у нее пока нет, однако в число людей, которые могут занять должность, входит глава протокола США Моника Кроули, комментатор телеканала CNN Скотт Дженнингс, бывший представитель избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер. Кроме того, в списке потенциальных претендентов заместитель Кэролайн Левит Анна Келли. Опрос выявил долю одобряющих курортные романы россиян. Такой формат отношений поддерживают 24% мужчин и 6% женщин, которые приняли участие в исследовании. Кроме того, выяснилось, что по мнению 40% опрошенных, супруги должны отдыхать только вместе. При этом 53% респондентов выступают за совместный отдых, но допускают редкие поездки порознь. Таковы данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Они есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Также в ходе исследования выяснилось, что женатые мужчины чаще замужних женщин хотят отдыхать только вдвоем – 45% против 38%. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 16 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Вечером в столице переменная облачность до плюс 16 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
5: Страна занята. Какой министр?
6: А мы свободны для всех и даже для министра.
7: Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
8: Мы с вами на одной волне.
9: Hello! Общежитие слушает.
6: И мы вас слушаем.
10: Галочка, ты сейчас умрешь.
6: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
6: 11:36 в Москве, в студии Макс Челноков.
11: А еще Марина Александрова. Мы с вами, друзья, сегодня в пятницу 14 августа. За окном плюс 16. Кстати, погода меня радует, солнце, немножечко прохладненько, но неплохо. Я сегодня увидел человека, идущего в плотном таком пуховичке с меховой оторочкой на капюшоне.
6: Ну, такие люди всегда, конечно, приятно удивляли.
11: Да, я думаю, боже мой, ну неужели... Так обычно одеваются, знаешь, вот в странах типа Кипр, Греция, в январе, в феврале, когда за окном плюс 20-22.
6: Бьется да. Серый дождь к нему в окно.
11: Да-да-да. А они пуховики, сапоги. Ну, сапоги в этих странах вообще любят очень сильно. Кстати, хочешь, я тебе жесть зачитаю?
6: Прям жесть. Прям что-то
11: прям очень... Прям жесть. Ну, хотя мужик, конечно, разорился. Тушу свиньи и надпись.
6: Максим.
11: Настя, это тебе. Обнаружили у подъезда жители дома на Новопеределкинской улице.
6: Ну, может быть, он что-то знает о Насте, чего не знаем мы?
11: Может быть. Но вообще, если честно, в мусульманских странах тушу свиньи, если подбрасывают, это, ну, нехорошая примета.
6: Нет, конечно. Это в любом случае не то чтобы примета даже, если не говорить о...
11: Ну, жест и так далее.
6: Жест о таком, да, мероприятии,
11: скажем так. О таком поведении.
6: О таком поведении. Ну, это очень странно, конечно.
11: У меня была знакомая, которая влюбилась по уши в молодого человека, были очень с ее стороны просто, вот знаешь, вот как какой-то синдром, как это, стокгольмского заложников. Вот такой синдром, она просто, вот что он ни говорил, она все делала. А с его стороны это сейчас вот называют токсичное поведение. Потом они разошлись. Вот, разошлись со слезами, соплями, криками. И вдруг около ее квартиры стали появляться похоронные венки. С ленточками, с надписью ее имени и фамилии. И написано там «Помним, любим, скорбим». Потом еще что-то. Еще
6: но вот, людей больных очень много.
11: Да, да, да. Потом, значит, маленький гробик ей принесли. Но он тоже неплохо так потратился на все это. Ну, просто это зачем? Вот зачем это делать? Ну, отпустите же уже, господи.
6: Максим, люди, к сожалению, сходят с ума и по-разному переживают стресс. Кто-то вот таким образом переживает, не может с собой справиться, не может в нужное русло направить свою энергию, свои эмоции, не может грамотно прожить эти эмоции. Поэтому слушайте программу «Народный психолог» по пятницам и понедельникам в 13:00.
11: Да, это первое. А второе, вы просто еще подумайте об одном, что все равно принцип бумеранга существует в этом мире. Все возвращается. Плюнул ты в колодец. Потом тебе обязательно придется оттуда напиться.
6: Да, вот если 100%. Ты с другими поступаешь людьми непорядочно, не думай, что потом с тобой так же не поступят.
11: И если ты
6: обязательно
11: украл
6: поступать.
11: В магазине, не знаю, там, пакет молока, или вот как там парень какой-то выносил 22 слитка масла.
6: Гурман, да.
11: Да, решил украсть, поймали его. А потом у вас украдут.
6: Угу.
11: Вы будете обворованы. Неважно чем и неважно как, физически, материально, морально, психически,
6: если ты жаден, например, да,
11: всё,
6: ну, в плане эмоций, в плане материальных каких-то историй, обязательно прилетит.
11: Да. Идем дальше.

0: Нигматуллин пишет, насчет песни «Фантазер», ее исполнитель, кстати, жуткий бандеровец и русофоб, и мне песня не очень, если честно. Знаете, Нигматуллин, я теперь прочитаю обязательно, кто первый исполнитель был, если буду ее слышать, то буду прям кричать «фу, фу», потому что бандеровцев и русофобов я ненавижу, вот. А Игорь Владимирович почему-то пишет, небезопасно стало. Вы о чем, о туше свиньи или о венках? Ну, у каждого свои извращения. Вот. Но зато в Госдуме, или нет, не в Госдуме, это советник президента, да, Елена Ямпольская заявила, что предсеансное обслуживание и другие схемы теневого проката иностранных фильмов вредят российскому кино. И предложила полностью запретить показ голливудского кино в России.
1: Угу.
0: Не знаю, мне кажется, это немножечко, ну, как бы сейчас... Но не стоит этого делать.
1: Может, знаете, уже нужно
0: все у нас запрещено.
1: Запрещать, да?
0: Вот именно, да. Угу. Туда не ходи, сюда не гляди, там не стой, здесь не дыши, это не говори,
1: это
0: этим
1: не
0: пользуйся. Вот именно. Давайте запретим все. Угу. Знаете, все равно лазейка найдется. У нас запрещены показы каких-то фильмов, но люди смотрят их. У нас нету в кинотеатрах домашних того или иного фильма, но люди находят и смотрят.
1: Кто ищет, тот всегда найдет.
0: Вот
1: да?
0: Именно. Есть возможность на других платформах это все найти. И госпожа Ямпольская, ну правда, ну не надо запрещать так много. У нас Госдума для этого существует, чтобы запрещать каждый месяц хотя бы по 2-3 пункта чего-нибудь в нашей жизни. Ну давайте уже вы-то не будете. Чем Голливуд кино-то плохо. Ну, в чем проблема? Ну, если что-то не так делают, ну, давайте забрюлим. У нас вот смотришь фильм, сексом заниматься можно, там все показывают. Извините, голые части тела. А как только человек берет сигарету в рот, тут же вот на весь экран вот заблюрено все. И, конечно, никто не понимает, что он делает. Курит он или просто стоит. Вот все заблюрено. Ну, такие законы, ладно. Вот звонят, там что-то хотят сказать. Давай послушаем. Алло. Нет, не звонят.
1: Не хотят. Да. Приложение для знакомств чаще всего регистрируется, знаешь, женщина с каким именем?
0: Марина?
1: Нет.
0: А, блин.
1: Анастасия.
0: О-о-о.
1: Да, второе место Екатерины, на третьем Анны.
0: Анны?
1: Анны.
0: Ой, у Соловьевой надо сегодня спросить. Знакомится она в приложениях. А, кстати, мужские имена в почете и внимание в приложениях чаще всего получают. Это Влады.
1: Влада и Ирина. Влада.
0: А, это девушки.
1: Соберись. Мужчинам
0: подожди,
1: чаще всего нравятся
0: мужчинам,
1: наши знакомства. Влада, Лада и Ирина.
0: Ирина. Ирина какое-то странное имя.
1: Что странное это?
0: Не знаю.
1: Может, без... кому-то Максим тоже кажется странным именем.
0: Максим, оно конкретное, у него есть границы. А Ирина для меня какое-то блеклое имя. Извините, если сейчас слушает нас Ирины кто-то, но не знаю. Какое-то оно безграничное имя, знаешь, такое аморфное немножко. Но есть вот такое понятие? Нет у тебя такого?
1: С Ириной?
0: Да, ну, не только с Ириной, а вот с какими-то...
1: Я не люблю имя Лариса.
0: Ну, это я знаю, а я тебя называл как-то...
1: Фантазер.
0: Фантазер. Фу, это русофоб и бандеровец пел. Вот я, так, можно ли назвать женщину свиньей, пишет Дмитрий. Можно, если женщина свинья. Джек Лондон под парусным тентом. Произведение. Ну, хорошо, спасибо за цитату.
1: Спасибо, Максим,
0: мы
1: я тебе просто напомню, что сначала лучше прочитать
0: да
1: сообщение.
0: Да нет, тут ничего, я прочитал, тут ничего особенного.
1: Про себя, а потом прочитать вслух, как в школе, помнишь?
0: Да. Угу. Андрей пишет, а в голливудских фильмах русских показывают всегда агрессивными зверями. Вы знаете, Андрей Че, в наших фильмах американцев, да и какие-нибудь другие национальности, тоже не показывают ангелами, а тоже какими-нибудь мафиози, убийцами, наркоманами.
1: Это клише просто,
0: вот да. Именно, это клише. И называется это развесистая клюква.
1: И Елена пишет, интересно, почему МЧС не объявил желтый или оранжевый уровень погодной опасности? То они на мелкий дождичек объявляют, а сейчас порывы ветра 20 метров, и никакой опасности.
0: Елена, ну, наверное, думают, что не опасно, не унесет. Мы не Мэри Поппинс, чтобы нас ветром унесло-то.
1: Ну, я думаю, что меня унесет, правда.
0: А, ой,
1: меня прям
0: подумала,
1: ветер подхватывал,
0: Мэри
1: да.
0: Поппинс. Хорошо.
1: Но не унесло.
0: Короткие видео перед сном могут убить секс.
1: Ролики приводят к скачкам дофамина каждые 10 секунд, на фоне которых секс кажется скучным, энергозатратным.
0: Подожди, дай разобраться. Скачки дофамина — это скачки счастья. Дофамин — счастье, да?
1: Да. Хорошо. Но когда тебе нравится то, что ты смотришь, то, что и поэтому ты продолжаешь скроллить.
0: Убивает секс?
1: Да.
0: Почему?
1: Исследования нашли, нашли прямую связь между экранным временем перед сном и снижением либидо. Хочешь почему-то сказать либидо.
0: Либидо. Чем больше времени человек проводит за телефоном, тем выше вероятность, что он потеряет интерес к этому занятию.
1: Ну, то есть, смотри, скроллинг ленты — это быстрый дофамин. Чтение книги — это тоже дофамин для кого-то, ну, для большинства, но это не быстрый дофамин. Чтобы получить удовольствие от чтения книги, тебе эту книгу нужно читать какое-то время. Тебе, чтобы получить там еще от чего-то удовольствие, тоже нужно приложить какие-то усилия. Чтобы получить удовольствие от секса, к этому, извини, ну, тоже нужно приложить какие-то усилия. А чтобы получить... Вот наш звукорежиссер согласен. Вот, и для того, чтобы получить удовольствие от скроллинга ленты, тебе не нужно вообще ничего не делать, кроме того, чтобы держать телефон в руках и пальцем скроллить ленту.
0: Ты знаешь, я вчера смотрел фильм, я посмотрел один сериал, 7 сезонов я прочитал.
1: Что это 7 название, сезонов. А или у сериала?
0: Нет, 7 сезонов у него. И вчера я посмотрел последнюю серию 7 сезона. И у меня такая какая-то тоска, печаль, думаю, ну, как-то недосказано, все как-то не решено осталось. Думаю, ну, бывают такие истории. И вдруг...
1: Это я называю конец, придумайте сами.
0: Да, да. Заканчивается 7 серия, и начинается следующий, 8 сезон. Марин, ты не представляешь, какой дофамин у меня
1: как
0: был.
1: Как ты был рад.
0: Я просто, я прям завизжал, у меня собака перепугалась. Я прям завизжал от того, что я еще 16 серий посмотрю этого сезона. Вот, и это так, правда, главные герои ушли. Там Меган Маркл играет, представляешь, первый раз видел ее. Так, идем дальше, в кино имеется в виду.

0: Так, все мы помним, буквально на днях мы с Мариной уже давали вам информацию, что в магазинах одной известной марки появилась ягода под названием «Княженика». Угу. Килограмм этой ягоды стоил 55 тысяч рублей. А вчера наша коллега, продюсер, не поверив мне, полезла смотреть в интернет, зашла в интернет, чтобы посмотреть, правда ли это. И она нашла ягоду за 390 рублей. Она говорит: «Макс, ну что ты врешь? Вот есть 390 рублей». И ниже она прочитала: «Одна ягодка».
1: Класс.
0: «Одна ягодка».
1: Это, знаешь, у меня так было с чаем. Я почему-то у себя... У меня очень много чая, мне постоянно дарят две вещи. Это чай и кружки. Я не знаю, почему я произвожу впечатление человека, которому это просто необходимо.
0: Уютная. А чай и кружка — это ассоциация уюта.
1: Я кофе люблю больше, чем...
0: Ну, какая разница? Чай тоже.
1: Ну, в общем, лежал мне какой-то пакет какого-то чая.
0: На кофе ты, кстати, не похожа.
1: Я не похожа на кофе.
0: Нет. Петра Ильича Чайковского, помнишь, балет «Спящая красавица»?
1: Ну, слышала что-то.
0: Там есть в третьем акте танцы.
1: Сами шутите, смеяться.
0: ПДД, да. Кофе есть, а есть чай. Так вот, чай — это русский народный танец у нас играет в программе «Провиант».
1: Ну, в общем, у меня там нашелся какой-то пакетик с ромашкой. Мне он очень понравился, потому что там ромашка такая прям натуральная в пакетике была. Я захожу на Marketplace, смотреть, сколько стоит этот чай. Там один пакетик в районе 300 рублей.
0: Один пакетик,
1: да.
0: Куда катится этот мир? К нам присоединяется блогер, человек, который все знает про ягоду княженику, кондитер Алена Аракчеева. Ален, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ален.
0: Алена, вчера, когда я говорю: «Ален, ну княженик», она такая: «Да слышала я, но почитать придется, вспомнить, что это за диковина такая». Ален, ну расскажите, почему 55 тысяч рублей килограмм и что в этой ягоде сверхъестественного?
1: Такого хорошего,
0: да.
2: Да я сама в шоке от цен. Ну, знаете, это сейчас еще в соцсетях очень популярная ягода, потому что завирусилось видео, как у девушки на даче выросла эта ягодка. А она вообще дико растущая. Почему такая цена? Очень трудно ее добывать. Она не растет ковром, она растет такими как бы очагами маленьких низких кустиков. Она растет на болотах, вдоль рек и произрастает в Мурманской области, на Урале, в Карелии. То есть просто ее очень сложно собрать. И, например, с одного гектара где-то 50-60 килограммов ягоды. Плюс
0: всего.
2: Это очень скоропортящийся продукт. То есть она хранится буквально один день. А чтобы ее доставить, ее нужно доставлять в таких условиях, чтобы сохранить ягоду цельной. Она очень красивая, она действительно... То есть это арктическая малина, это роскошная ягода. Ее... Почему княженика? Потому что ее подавали только княжескому столу. И вообще, впервые они заговорили где-то в начале 18 века. Еще Карл Линней говорил, что это самая вкусная ягода Европы. Почему он так говорил? Потому что называли ее ягодой хамелеоном. То есть у нее внутри, в самой ягоде, очень много вкусов. Это немного и малина, и земляника, и банан, и персик, и ананас. То есть каждый, кто пробует, говорит, что в ней очень много разных фруктовых нот. Она очень ароматная. Кто-то говорит, что буквально как духи, настолько она ароматная. И, конечно, она очень богата витамином С. В 100 граммах содержится половина суточной нормы. То есть это тоже, конечно, такая очень богатая с точки зрения витаминов, аминокислот ягодка, но нужно быть неосторожной, она кислая. И если, например, у человека гастрит или язва, то она противопоказана. Но это действительно такая вот жемчужина севера, она дороже, чем черная икра, что, конечно, просто удивительно.
0: Шутки,
1: Алена, вы стали вот покупать такую ягоду, чтобы просто попробовать? Вам интересно?
2: Слушайте, я бы я бы хотела попробовать, потому что это какой-то новый изысканный вкус. То есть мне хочется понять, действительно ли это ягода хамелеон, действительно ли в ней столько вкусовых нот. Я не уверена, что ее стоит использовать в какие-то десерты, потому что столь дорогой продукт можно забить другими ингредиентами. Но мне очень хочется ее попробовать вот ради такого исследовательского интереса. Тем более, раз она такая диковинная, труднодоступная, это, конечно, было бы интересно.
0: Ален, а скажите, пожалуйста, а вообще на сегодняшний момент использование ягод в десертах, потому что сколько я себя помню и сколько существует вот такое вот направление, десерты, ягоды всегда присутствовали в десертах. А какой-то новой тенденции нет, не знаю, что-то другое, может быть, стали добавлять?
2: Ну, сейчас, так как ягоды в целом дорожают, да. Та же самая черника, которая в целом сейчас сезон черники, но она все равно очень дорогая, поэтому ягоду ставят во главу угла, ничем не забивают. Я вот недавно готовила очень интересную такую выпечку, тоже популярна в соцсетях, называется ягодзянка. Это такой пирожок, и внутри этого пирожка ягода. Как правило, черника, она с сахаром, с крахмалом. И то есть как бы тесто, оно корпус. Оно тоненькое, его очень мало, очень много ягоды, она очень сочная. Поэтому в целом, ну вот как считался дорогой продукт любая ягода, так это и осталось. Но, кстати, я еще хотела сказать, что княженику по своей пользе можно заменить черникой или брусникой. В принципе, как бы, если с точки зрения пользы, тот же самый эффект.
0: Но она вообще полезная, да?
1: Да, все ягоды
2: она
1: полезны.
2: Она очень полезная,
0: ну, в принципе, да.
2: Низкокалорийная. Да, все верно.
0: По поводу десертов. Сегодня самая популярная у кондитеров какая ягода?
1: Клубника.
2: Ну, те, которые легко доступны. Клубника, малина. Mm-hmm. То, что круглый год можно купить в супермаркете. Еще голубика. Ну, все то, что как бы в супермаркете круглый год, хотя, конечно, мне очень нравится тренд на сезонные ягоды. Например, княженика, у нее очень короткий сезон. С середины июля до середины августа. И все, и она больше не растет. И она любит холодную температуру, поэтому это вообще такое долгое созревание у ягоды. Вот, и, ну, вот эта вся сезонность. Сейчас у нас земляника, тоже очень дорогая ягодка, хотя, казалось бы, сезон.
1: Это правда.
0: Ален, вы, как всегда, прекрасны. Вы, как всегда, много информации, много полезного всего. Спасибо огромное, удачи, и ждем вас в гости к нам.
2: Да, спасибо, до встречи.
1: Спасибо.
0: Алена Аракчеева, блогер, кондитер, была сегодня с нами в эфире, рассказала про ягоду княженика. Расскажите, вы хотели бы попробовать вот такую ягоду и потратить такое количество денег на вот свои новые ощущения?
1: А пока вы рассказываете нам про ягоды, я вам расскажу о другой истории.
0: Сейчас вот смотри, Нильс Майкл пишет, лучше купить малины, понятно, клубники, смородины, черники, клюквы, это гораздо полезнее.
1: А испанские слизни, заполнившие огороды и парки Москвы, и приехали в Россию из Голландии. 26 лет назад их завезли вместе с цветами и с грунтом. Как тебе?
0: Ну, я знаю эту историю. Ужасно.
1: Зараженный грунт сначала попал в Тверскую область. Вероятнее всего, в земле находились яйца. А вскоре они добрались до столицы. Ну, естественно, как все у нас предсказуемо. Первых особей заметили, ну, конечно, на Тверской улице. Но они губа не дуры или что у них там. Остановить их распространение не удалось. Испанские слизни, гермафродиты, вот вообще, то есть как бы все не очень. И всего одна особь за лето может дать до 400 потомков. Единственных врагов в наших широтах у них нет, естественных, а обычных птицы не едят. Ну, я понимаю, почему.
0: Нет, при этом... они горькие, оказываются. Если они уже взрослые, во-первых, они вот такого размера, да, они горькие из-за того, что они едят траву, а маленькие, когда, вот их едят скворцы. Но они быстро
1: Уважаемые
0: вырастают.
1: Птицы, если вы сейчас нас слышите где-то, да, то знайте, что сами слизни опасны для певчих птиц, которые вьют гнезда у земли. Они добираются до птенцов, повреждают им глаза, после чего те погибают. Местные птицы пока не распознают нового вредителя и не умеют от него защищаться. Полностью истребить слизни не смогли даже во Франции и Германии. Химические средства существуют, но применять их во дворах и парках опасно. Из безопасных вариантов можно взять березовый деготь, ну, наверняка у вас дома где-то хранится. Его резкий запах отпугивает вредителей. Еще один способ – полностью вывести зараженный грунт.
0: Ну, это лучше, на метр где-то глубиной-то. Так, лучше морожки с севера привезти, морожка в Мурманский топ, пишет Макс Мэйпл, а Макс Федосимов пишет, а у нас бабушки эту ягоду продают рядом с метро.
1: Угу.
0: Хорошо, ну и Александр спрашивает, еще Александр и Анастасия, как сериал называется? Сериал называется «Форс-мажоры», это про адвокатов, адвокатскую контору, гору. В моем темпе, моя тематика мне очень нравится. Если вам зайдет, то слава тебе, Господи. Ну все, друзья, мы вам желаем, чтобы вам хватало денег и на княженику, и еще и на черную икру оставалось. А у нас сейчас проект «Русские женщины». Далее новости, а затем продолжим.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Сейчас даже трудно представить, что было время, когда маленький принц не входил в круг чтения всех и каждого, в саму нашу жизнь, отмечала переводчица Раиса Облонская. Сказка выдержала десятки изданий, а перевод книги на русский язык появился благодаря Элеоноре Гальпериной. Жизненный путь литературоведа начался в Одессе 27 апреля 1912 года. Детство она провела в Москве. Тягу к работе со словом было видно еще в школе. Во время учебы Элеонора Гальперина опубликовала несколько стихотворений. По словам ученицы-переводчицы Раисы Облонской, она успешно сдала экзамены на литературный факультет, но ее зачислили не сразу. Галь не отступилась, сдавала снова и снова в МГУ, МГПИ, РИИН, приняли ее лишь на 17-й раз. В те времена рабоче-крестьянскому государству дети интеллигенции были не нужны, а за плечами Норы Яковлевны стояло не одно поколение интеллигентов – врачи, учителя иностранных языков, юристы, судьбой и трудом тесно связанные с народом, среди которого жили. И все же Гальперина смогла окончить МГПИ, и уже там, в 1941 году, она защитила кандидатскую диссертацию о творчестве Артюра Рембо. В годы Великой Отечественной войны она впервые попробовала себя в переводе. По ее окончании много работала как редактор, преподавала зарубежную литературу в Московском полиграфическом институте. Творческий псевдоним Гальпериной, Нора Галь, появился благодаря сокращению фамилии и имени. Под ним она выпустила переводы романов Харпера Ли «Убить пересмешника», Ричарда Оудингтона «Смерть героя», повесть Альбера Камю «Посторонний», рассказы Уильяма Сомерсета «Моэма» и «Селлинджера». Помимо переводов, Галь написала книгу «Слово живое и мертвое». В ней она разбирает примеры удачного и неудачного написания текстов, призывает избавляться от речевых штампов и канцеляризмов. Книга стала настольной для нескольких поколений журналистов, редакторов и переводчиков. Скончалась Нора Галь 23 июля 1991 года в Москве. В память о ней учреждена премия. Она выдается за лучший художественный перевод короткой прозы с английского и французского языков на русский.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об освобождении в течение недели 8 населенных пунктов. В частности, за прошедшие сутки под контроль вооруженных сил России перешла Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. В сводке ведомства говорится, что за 7 дней российские военные нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. В результате поражены предприятия ВПК, логистические центры и объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ. Средства ПВО за обозначенный период сбили 64 авиабомбы, 16 снарядов РСЗО «Хаймарс», 8 крылатых ракет «Фламинго», а также 7078 дронов. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 8 безэкипажных украинских катеров. Власти сообщили о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности на фоне угрозы ракетного удара со стороны ВСУ. Такие данные приводятся в канале губернатора Михаила Евраева в мессенджере «Макс». Перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, говорится в публикации. Губернатор призвал автомобилистов воздержаться от поездок в этом направлении. Михаил Евраев добавил, что в регионе объявлена ракетная опасность.
5: Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе пошлин. Они упоминаются в документе под названием «Великая афера с перевалкой грузов». Речь, в частности, идет о Канаде, Японии, Мексике, а также Швейцарии, Израиле и Южной Корее. Американской администрации сообщили, что КНР использовала третьи страны для незначительной переработки, перемаркировки или переупаковки товаров, создавая видимость, что продукция произведена не в Китае. В докладе говорится, что такие операции позволяли поставлять продукцию в юрисдикции с дешевой рабочей силой, слабым таможенным контролем, свободными экономическими зонами или доступом к рынку в Соединенных Штатах. В Белом доме посчитали, что из-за обхода пошлин США ежегодно теряют от 19 до 26 миллиардов долларов. Синоптики предупредили жителей Москвы о шквалистом ветре. Его порывы местами составят до 20 метров в секунду, уточнил ведущий специалист Центра погоды ФУБОС Михаил Леус. По прогнозам метеоролога, ветер ослабнет после 16-17.00. В столичном главке МЧС ранее призвали горожан обходить деревья и шаткие конструкции. Ведомства отметили, что сильный ветер сохранится в московском регионе до конца суток 14 августа. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 42 копейки. Доллар 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей 75 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Уныние. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех и даже для министра.
10: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Ой, успел. 12.06 в Москве. Здравствуйте, друзья. Это Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
0: Пятница, 14 августа. Всем приятного времяпровождения вместе с радиостанцией «Говорит Москва» и нами, Мариной и Максом. Добрый день, Марина и Максим. Вроде танец чая и кофе – это балет «Щелкунчик», а не «Спящая красавица». Ваша правда с 740.
1: Плюс-минус,
0: да? Ну да, я перепутал. Это, да, конечно же, это балет «Щелкунчик». У них просто третий акт и чем-то похоже немножечко. Вот. А когда ты еще в этом всем участвуешь и по тысячу раз танцуешь это все, то ты начинаешь уже путаться. Где ты? Что ты танцуешь? Знаешь, кто выходишь ты на сцену и говоришь, а какой город? Где мы танцуем? Что мы, в какой стране?
1: Добрый
0: мы?
1: Вечер, Москва.
0: Да. Если мужчина до 35 лет не состоялся, то его уже не переделать. А вот женщина в 45... Цитата. «Баба-ягодка опять», считает депутат Елена Дропека. Как тебе?
1: Ну, у меня сейчас глаза на лоб полезли, по-моему.
0: Да? Я не вижу лоб твой,
1: а
0: вижу,
1: что значит, вот, не знаю, то все, а в 45 у женщины это еще баба-ягодка опять?
0: Не знаю, вырванный какой-то из контекста цитата, но просто она разлетелась по всем телеграм-каналам, именно в плане том, что Елена Дропека как-то какая-то мужененавистница, что ли, выступила здесь. Я не понимаю. Но она имеет в виду, что в 35 мужчина не состоялся, можно крест на нем ставить уже, а женщина, она и до 45 еще, знаешь...
1: Ну, во-первых, у всех разные понятия о том, кто место, как должен состояться, как мужчина и как женщина.
0: Это с тобой я совершенно согласен. Ну, вот такая фраза была. Так, еще из таких странных событий вчерашнего и сегодняшнего дня, значит, все мы знаем, что футболист, вратарь ПСЖ, это Пари Сен-Жермен клуб, Матвей Сафонов привел свою команду Суперкубку УЕФА. Так вот, украинец Илья Забарный отрезал Матвея Сафонова с командой на фотографии после победы в матче за Суперкубок УЕФА. Защитник ПСЖ не стал заморачиваться с инструментами в фотошопе и просто рубанул общий снимок на две части как раз по вратарю сборной России. В итоге от Сафонова осталась только рука и щеки. И щека. Все. Забарный, к слову, всю игру против противника просидел на скамейке запасных, а Сафонов уже был на поле с первой минуты и до конца. Ну, вот заиграют в одной команде, а режут вот тоже странный поступок. Согласна?
1: Ну, я, понимаешь, даже не знаю тоже, что здесь сказать. Ну, Максим, глупость, ну, правда, да. Но...
0: Это, как говорится, без комментариев
1: просто
0: Марины.
1: Просто без комментариев. Просто даже без вот комментариев. Не хочется опускаться до обсуждения таких
0: да.
1: тем.
0: И еще то, что меня и порадовало со стороны Дмитрия Анатольевича Медведева, а с другой стороны меня поразило. Боже мой, 80 лет уже прошло все, уже 100 лет, как эти земли наши, даже не 100, а больше, а все еще какие-то претензии. Курильские острова были, есть и будут российской землей, заявил Дмитрий Медведев. Он отметил, что любой, кто не понимает вечной принадлежности Курил, России, как премьер Японии Такаити, столкнется со страшными последствиями. Владимир Путин вчера впервые побывал на Курильских островах. В рамках поездки по регионам он приехал на Итуруп. В Японии, которая имеет претензии и притязания на южную часть архипелага, выразили протест и вызвали в МИД аж нашего посла. Огромная вот такая вот история, представляешь?
1: Ужасно.
0: Чего надо? Какая вам разница? Президент приехал на свои земли, хочет он на Итуруп, хочет на Сахалин, хочет на Камчатку, куда хочет, туда и едет. Давайте еще поорем, что он в Калининград приехал.
1: Давайте орать не будем.
0: Давайте.
1: Смотри, россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Серебро в Загребе взяла еще одна наша спортсменка Анна Калмыкова. Перед соревнованиями российским гимнасткам отказали в визах в Хорватию. Причина – не представлено обоснование целей и условий условий предполагаемого пребывания. Ситуация вызвала шок среди спортсменов и болельщиков. После вмешательства МИД России отказ аннулировали, но не для всех. Тем не менее, нашим девочкам удалось выйти на помост после всех переживаний и доказать, что они лучшие.
0: Ну, опять же, это спорт и политика якобы несовместимы, а как доказывает время и поступки некоторых, да не некоторых, а практически всех европейских каких-то там руководителей, что все это совместимо. И ставить палки в колеса нашим спортсменам, это нормальное дело. А наши, ну, подождали, получили визу, приехали, и по люлей вам давали, забрали золото, серебро и уехали. И молодцы.
1: Все это печально.
0: Аплодисменты очень вам, девочки. Молодцы.
1: Да, миллениалы полюбили липовые свадьбы.
0: Ой, да, подожди.
1: По сути, это какая спектакль... страница? «Свадьба на пятой». По сути, это спектакль женихом и невестой, тамадой, криками Горько и даже баянистом. Все зависит от желания участников вечеринки.
0: Можно выбрать любой образ, от школьной королевы 90-х до сына маминой подруги. Такие фиктивные праздники популярны среди людей 30-35 лет, чье детство пришлось на культуру пышных торжеств.
1: Психологи рассматривают тренд как терапию. Перевоплощение позволяет получить позитивные эмоции и преодолеть страхи перед вступлением в брак. Мне нравится эта стилизация.
0: Мне тоже нравится. Единственное, я не пойму, как это помогает преодолеть страх и получить позитивную эмоцию.
1: Ну,
0: позитивную
1: эмоцию
0: можно. Ну, а преодолеть страх, он же понимает, что это шутка. А когда настоящий брак начнется, это что? Это, знаешь, у юристов и адвокатов есть такие игровые суды. Когда они обыгрывают историю, что будет задавать, значит, присяжный, ну, не присяжный, а там адвокат, обвинитель, как это все будет. И вот там люди обыгрывают и иногда доходят до истерик, что начинают сами же своих топить, но это делается для того, чтобы на суде они понимали, что их ждет. Это я вот понимаю, но здесь это же все равно шутка-то. Вот это вот свадьба липовая. Ну как, ну если ты играешь в липовую свадьбу, ты же понимаешь, что это не настоящее, и пережить страх перед вступлением в брак это не поможет, пока ты сама не вступишь.
1: Я так понимаю, что это свадьба, которая проходит в таком формате.
0: Да нет, это не настоящие свадьбы.
1: Зачем тогда?
0: Ну вот в том-то и дело, это липовые, это вечеринка, просто они разыгрывают вечеринку.
1: Спектакль.
0: Да, типа мы с тобой вот решили устроить вечеринку и решили на этой вечеринке поиграть, как будто мы никогда не поженимся, а тут решили поиграть, потому что мы поженимся. А что, Сашке весело, пришел, напился, посмотрел.
1: Со скрипкой.
0: Да, со скрипкой поиграл, кстати, да. Порали Горько, разорвали три баяна. А мы
1: четыре.
0: С тобой... Четыре. А мы с тобой на следующий день пришли на работу.
1: Как сказали, ни в чем не бывало.
0: Вот
1: дайте
0: именно
1: нам три дня отпуска.
0: Это пять.
1: Пять.
0: После свадьбы пять дают. Ну вот, поэтому мы как бы вполне себе такая липовая свадьба, даже ничего так. Ладно, идем дальше, да?
1: Идем.
6: Макс, Марина и Герман. Это на радио. Говорит Москва.
0: Кстати, я хотел, знаешь, что еще сказать?
1: Ну, скажи.
0: Хотя я это скажу в программе следующей.
1: Ну, скажи.
0: «Выход в город». В Манеже открылась выставка про это, интерьеров. И я вчера решил, подумаю, схожу-ка я вечером. Вот, Марин, очередь была, знаешь, какая? Помнишь вход в Манеж?
1: Да.
0: Она была до метро, входа в метро. Она, ну вот вся вот эта вот площадь манежная,
1: интересно.
0: Просто, ну, наверное,
1: ты
0: человек...
1: попал на выставку, нет?
0: Нет,
1: не
0: ну
1: стал
0: ты
1: стоять?
0: Что, конечно, я не стал стоять, я просто подумал, что в другой будний день. Ну, вчера открытие было, видно, все решили в первый день приобщиться к великому. Ну, нет, я не стал, я не пошел.
1: Приобщимся чуть позже.
0: Да, приобщимся чуть позже. Так, в Москве представили исследовательский проект, который называется «Карта характеров Москвы».
1: Который предлагает взглянуть на привычную городскую среду через призму психологии.
0: Да, значит, в ней автор сопоставил административные округа столицы с разными психологическими типами, опираясь на особенности городской среды, образ жизни жителей и территориальную идентичность. Зачем вообще это нужно? Что это за исследование такое странное? Нам сейчас поведает автор проекта, психолог, а еще основатель школы мгновенной психологии Алексей Кройтер. Алексей, здравствуйте.
14: Доброго дня.
1: Здравствуйте.
0: Доброго дня. Алексей, почему такая мысль пришла в голову? Как все остальное исследовали и решили психологией Москвы заняться?
14: Вы знаете, все родилось на самом деле как шутка, когда мы пытались до студентов донести вот эти вот сценарии, которые изображены на карте, как какая-то очень понятная метафора. Да, и очень понятно, что, например, на Патриках живут и тусуются люди, которые ищут одобрения. И, ну, вроде понятная метафора, да, вроде понятно, легко запомнить. И я по первому образованию сам статистик, и мне стало интересно, а можно ли что-то такое сделать на более широком масштабе? Вот, выяснилось, что, оказывается, это уже существует, что на самом деле такие исследования идут, и что действительно и среда, и район влияет на человека, как человек на район. И мы, в общем, решили в это закопаться, и в итоге получилась такая карта.
0: А, окей, а какие, по каким критериям вы оценивали психологию того или иного района? Цена жилья, я не знаю.
1: Целевая аудитория.
0: Да, целевая аудитория. Как вы оценивали?
14: Изначально, конечно, идея шла именно от жилья, потому что определенные люди выбирают определенное жилье, да, и где какого жилья больше. Плюс у нас были уже исследования, которые делали до нас, психологи в том числе, про то, как социальная среда давит и влияет на человека. Вот, плюс мы опросили, соответственно, наших студентов. И когда карта пошла гулять, опять же, стали происходить еще отзывы, которые говорили, что, типа, ребята, ничего себе, вы прям точно описали моих друзей и знакомых. Вот, поэтому, конечно, не надо на это опираться как на суперсерьезную статистику, но, опять же, как статистик по первому образованию, могу сказать, что с вероятностью 93%, вот, она вполне отображает реальность.
1: Давайте пробежимся по районам.
0: Да, можно мы в качестве испытуемых первыми свои районы назовем?
14: Давайте, давайте.
0: Что надо сказать? В каком районе я живу?
14: Административный округ. По районам мы так глубоко не копали.
0: ЦАУ. Молодец. Центральный.
14: Смотрите, вот ЦАУ мы принципиально не стали брать, потому что он очень большой. Да, есть и Бауманск, это тоже ЦАУ. Угу. Есть Арбат, есть Патрики. Ну, Хамовники, опять же, тоже специфический район, поэтому тут лучше поуже или пошире.
0: У меня Тверской район, это Новослободская, Менделеевская, вот в этом, ближе уже к концу района, третьему транспортному.
14: Ну вот ЦАУ мы не брали, ЦАУ на
0: практике. А, все понятно. Я
1: Максим просто не сдается.
0: Я пролетаю, Борис.
1: Да любые районы мне на самом деле все равно.
0: Давайте любой, там, Северный, САУ, что,
1: СВАУ, САУ.
0: Да, какие там характеристики психологические района? Мне почему-то кажется, что это интеллигентные районы, потому что вот эти метро, да, Динамо, аэропорт, там ученые, летчики, ну и так далее проживают.
14: Ага.
0: Нет?
14: Смотрите, мы здесь как раз смотрели через сценарий человека, да, то есть через призму психологии, не через социальный срез. И действительно, в САУ у нас получилось, что это люди, которые ищут одобрение, которым очень важно признание. Вот. И мы его так шуточно назвали «блестящий». Вот. Но вообще это сценарий ищущий одобрение, люди, которые всегда хотят подтверждения того, что с ними все в порядке, что они молодцы, и которые, ну, в психологическом смысле зависят от чужого мнения.
0: Угу. Хорошо, а вот СВАУ тогда.
1: Давайте, да, вот против часовой стрелочки.
0: Да.
14: Против часовой стрелки. Ну, у нас это получился район одинокий. Это те люди, которым дискомфортно быть самим по себе, и которые ищут общности с другими людьми, и которым очень важны вот эти социальные связи, которые как раз вот стремятся к объединению.
0: А почему, вот я не пойму, почему именно такая характеристика?
14: Я говорю, что есть, во-первых, уже исследования готовые, во-вторых, мы сделали свой опрос на 200 человек примерно, кто, соответственно, живет в разных районах.
0: А, понятно. Так, идем дальше. Mm-hmm. Получается, ЮВАУ.
14: ЮВАУ, ВАУ проскакиваем, да?
0: А здесь почему нет? Давайте ВАУ, возьмем ВАУ.
1: Мы же идем прочь часовой стрелки,
0: почему да.
14: По часовой, правильно. ВАУ у нас получился, это психологический сценарий, такое страшное слово, называется пунитивный. Вот. Это те люди, которые очень хотят, чтобы все было по правилам, чтобы, соответственно, все, кто ведут себя неправильно, вели себя правильно, чтобы всех обязательно постигло, скажу так по-народному, справедливое возмездие, которые очень хотят этой социальной справедливости.
0: Угу. Так, дальше у нас СВАУ, Северо-Восточный административный округ.
14: Северо-восточный?
0: ЮВАУ. Юго-восточный, да.
14: Да, Ювал. Это у нас сценарий на психологическом языке уязвимый. То есть люди, которые ожидают, что в любой момент ситуация может пойти хуже. Может случиться кризис, любимые могут бросить, с работы могут уволить. И все время что-то может произойти. И самое главное, они ощущают такое легкое, как сказать, легкое бессилие перед этими испытаниями. Потому что следующий сценарий и следующий район, да, ЮАУ, это как раз люди, которые, с одной стороны, ожидают этих испытаний, но вполне верят в то, что могут с этим справиться. Он у нас называется негативист.
0: Угу. Так, дальше, получается, северо-восточный.
1: Да что ж ты, я опять-то туда не
14: понимаю. Нет, юго-восточный.
1: Ты тебя как заклинило.
0: Подождите, какой?
1: Ювау. Да, Ювау, потом Вау.
0: Ювау, да. Я не могу, простите, меня правда замкнуло. Ювау, да.
14: Это что? Ювау, я сказал, уязвимый. ЮАО, это негативист. И дальше Юзау у нас идет.
0: Ага.
1: А с ним что?
0: А с ним?
14: Вот, а Юзау — это очень интересный сценарий, достаточно распространенный, вообще по нему, мне кажется, москвичи очень часто и судят. Это сценарий самовлюбленного человека, который считает, что раз он здесь родился, раз он здесь живет, раз вот он такой прекрасный, то и весь мир ему, ну, не то чтобы должен, но немножко должен. Вот. И это сценарий, когда человек не гиперкомпенсирует какую-то свою внутреннюю недостаточность, а именно считает, что я классный, я молодец, я вот здесь живу, все, кто здесь живут, молодцы, и мы вообще Богом поцелованы в пупок.
0: Понятно. Так,
1: там Максим, еще давай.
0: Остался какой-нибудь остался, район?
1: Остался, давай.
0: Как?
1: Вау.
0: Вау, да. Так.
14: Зао. Зао.
0: А, Зао, да, Зао, так.
14: Зао. Ну, мы его шуточно назвали «сын маминой подруги», а вообще это сценарий перфекциониста, то есть человека, который никогда не доволен своими результатами. То есть человек, который думает, что вот если бы на его месте был настоящий перфекционист, вот он бы сделал все замечательно, великолепно и супер. А мне всегда есть куда расти, к чему стремиться. И вот это те люди, у которых, как правило, всегда все такое личное и лучшее. Какой-нибудь свой массажист, свой водитель, свой психолог, там все свое. Но при этом вечное недовольство собой, что типа я могу еще лучше. И это как раз его отличает от Юзау, где они такие: я прекрасен и все у меня хорошо.
0: Угу. Алексей, там осталось еще что-нибудь?
14: Ну, у нас еще есть отдельные, вот мы смотрели. Вот,
0: а, давай, а вот Цинтау тут спрашивает, Александр, про Цинтау есть у вас?
1: Цинтау тоже сейчас будет.
14: Да, есть у нас отдельно Тао и Нао, да, соответственно. Ну, если их объединить, то если мы говорим про Нао, то это в основном сценарий семьянина как-то на простонаречии или зависимого на психологическом языке. То есть это тот человек, который себя крайне дискомфортно чувствует без того, кто принимает решения и без того, кто, соответственно, может подсказать, дать направление, куда-то вот двинуть. То есть он в таком зависимом положении находится.
0: Понятно.
14: Вот. А Тао у нас это человек, который... Ну, опять же, чтобы никого не обидеть, мы его назвали тихушник, вот, но с точки зрения такого психологического сценария, это вот ощущение, что я вечно не до, причем в отличие от перфекциониста, вот перфекционист верит, что рано или поздно он достигнет, вот, а Тао он немножко не верит, то есть он вроде как рядом с чем-то великим, прекрасным, но до конца не верит, что может туда добраться.
1: А где самые успешные люди живут?
0: Есть такое.
14: Вы знаете, ну, в целом, если мы берем по сценариям, то, конечно, чаще всего самые успешные – это перфекционисты ЗАО, потому что им всегда мало, они всегда собой недовольны. А если повезло с образованием, очень успешны, конечно, ЮЗАО, то есть самовлюбленные, но у них там своя ловушка, иногда у них слишком большая корона у таких людей, вот, и они могут заиграться и, соответственно, скатиться.
0: Слушайте, у меня такое ощущение, вы берете, потому что Юзао – это там университет, а ЗАО – это потому что там самое дорогое жилье, как-то все очень, ну, как бы простенько.
1: Очевидно.
0: Нет? Очевидно, да.
14: Конечно, так эти связанные вещи, все очень...

0: собственно говоря, достоверность 93%, вот, чтобы она была хотя бы 97%, нужно сделать выборку 1000 человек. Вот, поэтому можно ли это опираться как на статистику, ну, как для базы для исследования, можно, тем более, что, я повторюсь, мы не первые, кто этим занимается. Вот, есть российские психологи, если сейчас, секунду, я фамилию скажу точно, Голубева и Кончаловская, которые этим занимались как раз в 2013 году.
1: Вы как статист можете сказать, что большинство москвичей, вот они где родились, там всю жизнь и продолжают жить? Или все-таки...
2: Любят какой-то округ, да.
1: Да, или все-таки, да,
2: часто меняют.
1: Мигрируют по Москве?
0: Вы знаете, там есть три фактора, которые влияют. То есть действительно большинство москвичей, это абсолютно правда, они не любят переезжать. Вот, у них есть вот это вот ощущение малой родины, где родился, там живешь. Но фактор работы очень важен. Плюс очень важен фактор, что вот у нас, например, советская Москва, да, она была такая более равномерная, да, и более равномерно были и блага распределены, там, и удовольствия и так далее. А сейчас вот с развитием Москвы районы стали более сегрегированы. Вот, поэтому миграция есть, но она скорее не среди москвичей, а среди тех, кто выбирает в Москву переехать. Вот, эти люди как раз более гибких переездов. То есть они переехали в Москву и дальше уже перебирают районы, потому что, ну, как бы живут в съемном жилье. Понятно, да, что если у меня квартира в собственности, там, или родительская квартира, то мне, конечно, гораздо сложнее переехать.
1: Ну и еще такой фактор, все об этом говорят испокон веков, что приезжие, они более активные, чем москвичи. Вы когда делали опрос, заметили такое, что приезжие, кто сюда, гости столицы, типа того, ну, кто приехал на жить, не просто в гости, а жить, mm-hmm. они как бы больше добиваются, у них цели гораздо конкретнее стоят, нежели те, которые, вот опять же, в квартире бабушки живут, в квартире родители, у них там работа угу. рядышком. Есть такое?
0: Вы знаете, есть даже мировые исследования, которые подтверждают ваши слова, которые говорят, что люди, которые решились на переезд, то есть все-таки отрыв от корней, отрыв от семьи, угу. Вот они как раз действительно более активны.
1: Угу. Отлично. Алексей, спасибо большое. Я думаю, вы какую-нибудь, наверное, бумажную версию еще выпустите, да?
0: Ну, для студентов у нас есть бумажная версия, да.
1: Конечно. Но я думаю, все-таки до книги тоже дойдет.
0: Спасибо за такое пожелание, благодарю.
1: Ладно. Автор проекта «Карта характеров Москвы», а также психолог Алексей Кройтер был с нами в эфире. Алексей, удачи и до встречи.
0: Спасибо,
1: да. Ну вот, друзья, интересно, почитайте. Ну, конечно, все очень очевидно в рассказе Алексея, все прямо конкретно. Ну и имейте в виду, я еще раз, мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Поэтому...
2: Лично с мнением Макса Челнокова. Да, Макс вообще... Не понравилось, нашел. Потому что ЦАУ не исследовали.
1: Во-первых,
2: да?
1: ЦАУ не исследовали, да. Где же, а во-вторых, я не нашел научности в этом. А просто вот как-то какие-то...
2: Ну, потому что выборка очень маленькая, Максим.
1: Слова,
2: 200 человек — это очень маленькая выборка.
1: Да, мне как-то не зацепило. Угу. Ну, почитайте, может быть, вас зацепит. У нас новости, ну а далее программа «Выход в город». Готовьтесь, будем разыгрывать билетики.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Минтрансе заявили о разработке мер по защите российских судов. Проект Единой морской администрации готовится по поручению президента Владимира Путина. Законопроект призван обеспечить централизацию управления морской деятельностью в области торгового мореплавания, рассказали РИА Новости в министерстве. Важнейшим нововведением стало создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане, не только с точки зрения их географического нахождения, но и с точки зрения технического состояния, укомплектованности экипажами, объяснили в ведомстве. США заявили о начале расследования после повреждения мемориала Второй мировой войны. Он установлен на центральном бульваре Вашингтона. На стену одного из сооружений нанесли надпись, оставили красные следы. В один из фонтанов добавили мыло, и вскоре его заполнила пена. Произошедший акт вандализма – это позор и недопустимо. Полиция парков находится на месте. Расследование продолжается, сообщили в американском

0: Министерстве внутренних дел, которое отвечает за природные ресурсы и охрану территорий. За полгода на 40% сократилось число совершенных мигрантами преступлений. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025-го. В материалах МВД указано, что с января по июнь 2026 года лица без гражданства и иностранные граждане совершили 14 449 преступлений. В том числе фигурантами уголовных дел стали свыше 11 тысяч граждан государств-участников СНГ, передают РИА Новости. Кроме того, в отношении приезжих было совершено более 3800 преступлений за 6 месяцев, что на 18% меньше показателей прошлого года. Спасатели сообщили об обнаружении в горах Киргизии снаряжения пропавших альпинистов. Вещи нашли при осмотре пика Курумды при помощи дрона и вертолета, отметил руководитель поисковой операции Александр Смирнов. На западной стороне гребня, на высоте около 4500 метров, увидели рюкзак и оранжевую вещь, спальник или куртка. Рядом лежат отдельные предметы. Судя по всему, это из того же рюкзака. Похоже, что снаряжение одного человека из группы, написал он в соцсетях. По словам Смирнова, вещи, скорее всего, сорвались при спуске с пика Курумды. Откуда упал рюкзак, предстоит выяснить. 8 августа агентство БЛТА со ссылкой на МИД Республики сообщило, что группа альпинистов из 3 человек после восхождения на пик перестала выходить на связь. В ее составе двое граждан Белоруссии, а также гражданин Литвы. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью до 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва» 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
4: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
5: Марин, ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
8: Мы плохого не посоветуем.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Мах Челноков.
10: А мы, как всегда, в пятницу в 12:30 припасли для вас много интересного. Да, Марин?
0: Да, Максим.
10: А, прекрасно. Помимо того, что мы расскажем, куда можно сходить, что посмотреть, есть места и бесплатные, не надо тратиться. Мы еще и подарочки вам приготовили.
0: Ага.
10: Чтобы их заработать. Марина сегодня
0: подарочки.
10: Очень многословно.
0: Ну, просто, ну, понимаешь, расскажи, ты какой-то такой, знаешь, веселый, но как будто бы это веселость такая немножко искусственная.
10: Да, ну я шучу, это,
0: да,
10: конечно,
0: да,
10: постановка.
0: Да. Друзья,
10: театр,
0: смотрите.
10: Погорелый театр называется. Угу. Как получить подарки наши?
0: Это очень просто. Вам нужно ответить на вопрос, который Макс будет задавать к каждому мероприятию, написать ответ на этот вопрос в сообщении и рядом с ответом написать ваше фамилию, имя и номер телефона. Друзья, все в одном сообщении, не только ответ, но ответ, имя, фамилия и номер телефона. Если вы пришлете просто вариант ответа без имени, фамилии и номера телефона, такой ответ мы не засчитываем.
10: Не принимается. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм и Макс, говорит МСК-бот. Вот по этим телефонам, номерам пишите. Поехали. Уже с 20 августа в Новом театре на Цветном зрителей ждет настоящий подарок всем, кто любит бродвейские мюзиклы. Юмор и легкое праздничное настроение. На сцене мюзикл-пародия «Призрак мюзикла» на выходит, друзья. Впервые в России появится спектакль, целиком сотканный из мировых хитов. Театральная компания «Бродвей Москва» придумала авантюру из 30 хитов, собрав их в один искрометный сюжет. Это первый в России полноценный сиквел, продолжение комедийного хита «Мама мимо» или мюзикл «Пошел не так». Отчаянная труппа провинциального театра при заводском доме культуры снова оказывается в центре событий. После случайного, но оглушительного триумфа своей версии «Мама Мия» герои отправляются в Москву, где загадочный продюсер поручает им поставить легендарный призрак оперы и всего лишь дает на это сутки. Заказчика, остающийся невидимым, вносит новые правки, ставит абсурдные условия. Ситуация грозит быть полным крахом, но именно здесь рождается главный театральный фокус. Собрать великий сюжет из фрагментов лучших мировых мюзиклов и превратить катастрофу в успех. Мне кажется, это интересно. «Призрак мюзикла», друзья, идет каждый день, 8 раз в неделю. Театр на Цветном. 2 билета мы прямо сейчас можем разыграть.
0: Ну, давай,
10: правда?
0: Давай.
10: Сегодня «Медовый спас», друзья, да. Поэтому все вопросы будут посвящены меду. В жарких странах свежее мясо обмазывали медом и закапывали в землю. Зачем?
0: Даже страшно предположить, действительно, зачем. Друзья, пока вы отвечаете, я приглашаю вас 16 и 24 августа в Зеленый театр ВДНХ на шоу «От Люмисферы». «Люмисфера» впервые представит в Москве программу «Мировые хиты при свечах от Вивальди до Линкин Парк». Музыкальное путешествие через несколько столетий истории музыки, где произведения Антонио Вивальди, Людовика Эйнауди, Ханса Циммера, Куин, Нирваны, Линкин Парк и других авторов объединяются в единую драматургию вечера. Главная идея программы – показать, что великая музыка не знает эпох и живет вне времени. Между барокко и роком нет непреодолимой дистанции. Если говорить о произведениях, которые однажды изменили представление людей о том, какой может быть музыка. От Вивальди до Линкин Парк – это не эклектика, а общий культурный код нескольких поколений. Оркестр, электронный дуэт и живой вокал образуют единое музыкальное пространство, где классическое звучание постепенно раскрывается современными красками. Вечер выстроен как движение от камерной проникновенной атмосферы к масштабной эмоциональной кульминации – подобно тому, как само лето в августе достигает своей самой яркой точки. Ну и, конечно, особое место в программе занимает живой вокал звезды телепроекта «Голос 2» Кристины Стельмах. Именно ее сильный голос становится связующим звеном между симфоническим оркестром и современной электронной партитурой, превращая знакомые произведения в мощное переживание, происходящее здесь и сейчас. Все это в Зеленом театре ВДНХ, одной из самых атмосферных летних площадок столицы. А лето пока еще не закончилось.
11: понравилось. Поэтому, друзья, успейте посетить этот летний вечер. Там еще будет 8 тысяч свечей, открытое небо, музыка. В общем, будет круто. 16 и 24 августа в 20:30. Сбор гостей в 19:30. Мы сейчас тоже пару билетов разыграем.
10: Отлично. Но прежде выясним, кто же у нас отправляется на мюзикл «Призрак мюзикла», который идет на сцене театра на Цветном. С 20 августа стартует этот спектакль. Отправляется туда Александр Перминов, 3501, последние цифры его номера. Он правильно ответил, что для чего в жарких странах свежее мясо обмазывали медом и закапывали землю. Это консервация такая, чтобы оно долго не портилось, это мясо. Пчела.
11: Это про... что?
10: Да.
11: Что с ней?
10: Облетает 2 миллиона цветков, пролетает примерно 80 тысяч километров, это больше, чем 2 оборота вокруг Земли, и собирает за этот труд сколько? Сколько в граммах, в килограммах меда? Будьте добры, ответьте.
11: Отвечайте, пойдете на шоу «Люмисфера».
10: Так, еще одно событие. А вы помните, под какую музыку взрослели в нулевые? Ну, конечно же, помните. Это и Бритни Спирс была, и Нелли Фуртадо, и Хай-Фай, и Демо, и Андрей Губин, и Риана, и Шура. Эти песни многие узнают с первых секунд. А вот 19 августа, опять же, в Зеленом театре ВДНХ, главные хиты нулевых. И прозвучат они совершенно по-разному. В масштабном хоровом шоу «Ностальгия» проекта «Палестрина». Хор, оркестр, электронная музыка и живые ударные превратят знакомые песни в большое музыкальное шоу под открытым небом. Зрители ждут полтора часа живого звука, более 20 музыкантов. Хор и оркестр создадут ту самую атмосферу, где знакомые песни звучат одновременно, мощно, эмоционально и абсолютно по-новому. Оркестровые аранжировки добавят любимым хитам глубину и объем, а электронные биты превратят концерт в движение, свет и энергию большого летнего вечера. Мне кажется, будет классно, кто вот так вот соскучился, ностальгирует, не может отпустить те времена, вспомнить первую любовь, свой первый поцелуй. Идите, 19 августа, Зеленый театр ВДНХ, шоу «Ностальгия».
11: Билеты будем разыгрывать на это потрясающее шоу «Ностальгия». Но давай сначала узнаем, кто пойдет на не менее потрясающее шоу от «Люмисферы».
10: Да, ну слушай, почему?
11: От Вивальди до Линкин Парк.
10: Как-то странно. Почему? Такой легкий вопрос. Вот нам написал Александр, что наши вопросы, ответы можно найти в Яндекс.
11: Да
10: и это так просто. А ответов из 20 ответов всего лишь один правильный. Правильно ответ дал Алексей Шадрин. Шадрин. Потому что, правда, пчела вот за эти 2 миллиона цветков, 80 тысяч километров, собирает примерно 1 килограмм меда. Ну, не знаю, друзья, как-то печально, печально. Скажите, пожалуйста, друзья, из какого языка пришло нам слово мед? И переводится...
11: Мед?
10: Да, мед.
11: А знаешь, из какого... Да.
10: Да, из какого что?
11: Языка к нам пришло слово бенуар.
10: Бенуар?
11: Да.
10: Ну, из французского,
11: молодец.
10: Конечно.
11: Молодец. Ну, что ж ты, партер, да?
10: Конечно.
11: Молодец.
10: Все это, все, что с театром, балетом, оперой связано, это все Франция.
11: Партер, это знаешь, что, как переводится?
10: Ну, это что-то связано с полом.
11: Молодец.
10: Да.
11: Молодец.
10: Ну, я же учил французский, ну, моя, oui. Моя мадемуазель, моя фи, ля фи.
11: Макамагады.
10: Да, макамагады. Так, из какого языка пришло слово мед? И дословно это переводится как чары или наделенные магией. Mm-hmm. Вот что-то из этого рода. Отвечайте и пойдете на 19 августа на «Ностальгия», «Палестрина», «Зеленый театр» ВДНХ.
11: А я хочу напомнить, что с 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоску». Это очень классное мероприятие. Друзья, если вы никогда не были и вы любите современное искусство, обязательно посетите. 108 галерей-участниц, некоммерческие арт-проекты и дискуссионная программа. Лучшее место для знакомства с миром современного искусства. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство, предметы дизайна. Ярмарка проходит на двух этажах Тимирязев центра по адресу Верхняя аллея 6, строение 1. Кстати, в прошлом году там же она проходила.
10: Угу.
11: А мы разыгрываем билеты.
10: А куда это?
11: На Космоску.
10: Да, конечно. Да, а хотя там вход бесплатный вроде, нет?
11: Нет.
10: Да, разыграем. Но ты знаешь, Марин, на этот вопрос вот еще легче, чем предыдущий. Из какого языка пришло слово мед? Вообще нет правильного ответа. Я, правда, не знаю, про индоевропейский язык. Это что это за язык? А у него какие корни? Но правильный ответ... Кому засчитываем, а?
11: Кому хочешь.
10: Да?
11: Да. Мне в чем-то не отказывай.
10: Максим, Марина, обожаю вас. Так. Я не знаю, так, первый, кто сейчас напишет еще, этот язык существует до сих пор. Про индоевропейского я не знаю такого языка, а вот этот язык существует до сих пор. Еще раз даю одну минуту, а пока узнаем, кто пойдет.
11: Ну, чтобы поставить приятную музыку, мне кажется, да?
10: Да, нет, мы сейчас вопрос зададим туда, куда ты пригласила.
11: На космос.
10: Да. По одной из версий, значит, название вот это вот, этого мероприятия связано с традицией древних норвежцев. После события некого все ели мед и пили его. Вот отсюда как бы люди становились здоровее, плодовитее, плодороднее. Вот отсюда и пошло вот это вот название вот этого события, мероприятия. Как, о чем я говорю?
11: Будьте добры. Отвечайте, пойдете на космоску.
10: Да, так, короче, на ностальгию 19 августа в Зеленый театр у нас никто не идет, потому что правильного ответа нет, и поэтому я придумываю и даю эти билеты одному лишь человеку на свой выбор. Вот я дам, ну, он примерно из иврита пришло, Александр Черевань, вы получите вот два билета на это мероприятие. Пожалуйста, Марин, куда ты зазываешь?
11: А ты никуда не зазываешь?
10: Мы, сейчас, да?
11: Да.
10: Так, давай.
11: Александр у нас куда идет?
10: Он идет на мое мероприятие.
11: А, на твое, хорошо. На мою выставку еще пока никто не идет.
10: Нет, пока давай, нет. Расскажи. Сейчас я расскажу и потом к тебе. С 13 по 23 августа на ВДНХ будет работать ярмарка «Виноград». Крупнейшая эно-гастрономического фестиваля страны. В Москву приедут более 30 производителей. Программа входит далеко за рамки дегустаций. Ярмарка станет частью гастрофестиваля «Вкусы России», который объединяет почти все регионы страны на одной площадке. Фестиваль уже открылся вчера. Было так много народу, там все так вкусно. На ярмарке, значит, можно не только покупать что-то, но можно пробовать, дегустировать сыры, напитки, колбасы, ягоды, фрукты. Будет зона от научно-исследовательского центра Курчатовского института. Там ученые-сотрудники будут рассказывать про ДНК, значит, винограда, делать эксперименты с детьми вот над этим виноградом. Конечно, отдельная игровая детская зона будут. Можно просто географию страны изучить по вкусам. Ну и, конечно же, друзья, мы можем разыграть сейчас специальный подарок от организаторов фестиваля «Виноград», но прежде мы узнаем, кто у нас
11: на выставку
10: идет...
11: современного искусства «Космоску».
10: Да, «Космоску».
11: Друзья, это в сентябре, поэтому
10: Да. Так, правильный ответ, конечно же, «Медовый месяц». Что-то так. Как-то у нас сбор урожая... Ну, Давай отдадим Сергею Дьякову.
11: Да, давно у нас никуда не ходил.
10: Да, правда? Сергей Дьяков давно у нас никуда не ходил. Так, кто же у нас подарок получит от фестиваля «Виноград»? А тот, кто вот ответит на какой вопрос. В горах Турции, Непала, пчелы собирают нектар с рододендронов. Или рододендронов.
11: Какой дендрон, да. Максим, меня пугаешь.
10: Который содержит токсин, грайанотоксин называется.
11: Класс.
10: Да, в небольших дозах такой мед вызывает расслабление и сонливость, а вот в больших галлюцинации тяжелые достаточно отравления. Этим, например, в 4 веке до нашей эры отравились греческие солдаты Ксенофонта. Как назывался этот мед в ту пору и сейчас?
11: Друзья, вы пока отвечаете, я вас приглашу на одесский спектакль в Театр труда. Спектакль называется «Принцесса против». Это даже яркий мюзикл про веру в мечту с детской бумажной дискотекой. Ограничение по возрасту 0+.
10: Так, продолжительность... детская бумажная дискотека?
11: Да, продолжительность 50 минут. Это будет завтра, 15 августа, в 11:00. И 20 сентября, не поверите, тоже в 11:00. А мюзикл по сказке нового классика российской детской литературы Валентины Дегтевой про принцессу, которой надоели сказочные правила. Принцесса Тутти-Фрутти, фея Розабелла, король Карамелла, рыцарь Розарио и даже разбойник Гранат находят свое счастье в королевстве конфитюр. Это яркий мюзикл для взрослых и детей про то, как важно верить в свою мечту. И, кстати, ну вот я еще раз вам напомню, что после каждого спектакля вас ждет детская бумажная дискотека.
10: Ну, это интересно. Я, правда, не понимаю, что такое бумажное, но я думаю, веселье детям достанется по полной. Так, ну а кто же у нас отправляется на ярмарку «Виноград» и на гастрофестиваль «Вкусы России» с 13 по 23 августа? А это будет Ирина, если я сейчас неправильно прочитаю фамилию, Котигова, наверное, да? Или Котегова, как ты думаешь?
11: Ну, я думаю, что Ирина поняла, что она Ирина именно выиграла, поняла, да.
10: Вот, Ирина правильно ответила, потому что этот мед называется, да, бешеный или безумный мед, потому что от него вот в тяжелое состояние или в расслабление впадали. Смотрите, друзья, в 2012 году во Франции пчеловоды нашли в сотах мед зеленого и голубого цвета. Оказалось, что пчелы лакомились чем?
11: Вот отвечайте, чем?
10: Чем лакомились
11: пчелы?
10: Пойдете на
11: детский спектакль.
10: Да, это для детишек. Ну, а теперь я вас приглашаю лето в Москве в августе на киностудии Горького. Научиться оживлять голоса, рисовать на планшетах и снимать кино. Гостей легендарной площадки ждут бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству, кинопроизводству, озвучиванию и цифровому искусству. Также в самом конце лета состоятся дни открытых дверей в кинокампусе киностудии Горького. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Например, сегодня вот кто отправится туда, то посетит мастер-класс «Практикой съемки». Это уникальная возможность за одно занятие пройти путь от зарождения идеи до ее воплощения на экране. Участники познакомятся с этапами предпродакшена, продакшена и постпродакшена. Затем разделятся на съемочные команды, где каждый себя попробует в роли режиссера, оператора, звукорежиссера или актера. Итогом, конечно же, станет задание по сценарию и монтаж вот всей этой съемки. В следующие выходные 22-23 августа, кстати, сегодня в 17.15, сеансы 18.15. В следующие выходные 22-23 августа в кинокампусе киностудии Горького пройдут дни открытых дверей. Значит, что это такое? Это бесплатно. Вы сможете познакомиться с пространством, поговорить с наставниками, посмотреть программу. В 12.00, например, 12-14-летние малыши, юноши и девушки придут на мастер-класс по актерскому мастерству, искусству, опять же, перевоплощения. Там будет актер знаменитый, ребята с ним поупражняются, мышечные там зажимы будут снимать, развитие внимания, речь и так далее. Друзья, все бесплатно, некоторые экскурсии, ну, придется покупать билетики, но и все подробности на сайте киностудии. Заходите, киностудия Горького, открытый день открытых дверей. Приходите,
11: классно, классно.
10: Интересно, да.
11: А в Архангельском, кстати...
10: Подожди, давай выясним, кто у нас отправляется на детский спектакль.
11: Театр труда.
10: Да, оказалось, что пчелы лакомились сладкой
11: пчелы
10: глазурью на ближайшей шоколадной фабрике, где была патока зеленого и голубого цвета. Вот поэтому и получился зеленый мед. Он прям был по-настоящему зеленый. И отправляется туда Эльмира, последние цифры ее номера 1720. Эльмир, мы вас поздравляем. Имейте в виду, что детский спектакль.
11: Поэтому, начало в 11.
10: Да, с собой надо взять ребенка.
11: Да.
10: Без ребенка не приходить.
11: Не увлекайтесь сильно.
10: Да.
11: В Архангельском продолжается очень интересный фестиваль, он называется «Асияние». И вот 29 августа в Большом Партере пройдет концерт Николы Мельникова. В программе фрагменты произведений Прокофьева и мировая премьера произведения «Полночь», созданные на основе фрагментов балета «Золушка». Кажется, здорово, да, опять же, пока лето, ходить куда-то в парк, слушать музыку, гулять. Архангельск – потрясающее место, да. Там, правда, есть чем заняться, подышать воздухом, опять же. Вот 29 августа можно туда сходить.
10: Отправляемся, друзья, отправляемся. Так, ну а я приглашаю вас в лодку. Да, Московский планетарий представляет премьеру нового научно-популярного полнокупольного фильма «Эпоха звезд», созданного собственной киностудией. Показы проходят каждый день. Что такое «Эпоха звезд»? Это фильм, который раскрывает историю звезд от рождения и первых светил в ранней Вселенной до тех, чей свет мы наблюдаем сегодня в ночном небе. Зрители увидят, как формируют звезды, как они эволюционируют и завершают свою жизнь. От спокойных гигантов до бурных холодных карликов. Фильм предлагает и, значит, виртуальное такое а-ля путешествие сквозь солнечные протуберанцы над поверхностью Солнца и даже внутрь звезд, туда, куда не проникает ни один прибор. Ну, куда можно заглянуть с помощью науки. Так, что еще? Звезды – это фундаментальные объекты Вселенной, через которые ученые формулируют и проверяют физические законы, следуя, значит, своей просветительской миссии. Ну и так далее. Визуальные образы фильма основаны на последних астрофизических исследованиях и данных, полученных с помощью современных телескопов и симуляций. А то, что невозможно запечатлеть с помощью камер, становится зримым благодаря синтезу науки и цифрового искусства. У нас есть два билета на этот фильм, мне кажется, это интересно. Надо сходить посмотреть. Сортов меда огромное количество. Они и по цвету, и по аромату, и по источнику нектара различаются. Но вот есть один мед, который делается, пчелы делают не из цветочного нектара, а из сладких выделений насекомых. Или еще это называется медвяная роса. Как называется этот сорт меда?
11: Что за медвяная роса, да?
10: Да.
11: Росвизо откроет 21 августа выставку искусства за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 60-х и 80-х годов. Она станет продолжением большого исследовательского проекта, посвященного советским квартирным выставкам. Новый проект представит московским зрителям уникальный контекст искусства ленинградского андеграунда через призму явления квартирных выставок 60-х, 80-х годов. Там будут рассказы о квартирах различных поэтов, художников, о том, как готовились эти выставки. В общем, очень интересно. Выставка, напомню, откроется в Росвизо 21 августа.
10: Ну, а на фильм «Эпоха звезд» в Московский планетарий, там это премьера состоится, отправляется у нас Тата Мишина. Она правильно ответила, что мед из сладких выделений насекомых называется падевый мед, потому что вот эти выделения называются пади. У меня еще одно мероприятие, успеем?
11: Ну, я не знаю.
10: Смотри, в театр... так, Я театр предлагает драмеди-фарс «Чего хотят женщины» 28 августа в 20.00 в пространстве «Твой театр». Короче, там Даша, Наташа, Лена, Вера, Оля недовольны своей личной жизнью. Они посещают тренинг известного психолога Марго. Девушки с разными характерами и проблемами рассказывают коучу о своих сложных взаимоотношениях с мужчинами в надежде, что их научат реализовывать современными откровенные желания и быть счастливыми. Зрители узнают в этом всем себя, чего хотят женщины. Это спектакль в жанре драмеди, фарса. Будет смешно, интересно. А после спектакля вы еще и пообщаетесь с профессиональным сексологом. 28 августа в 20.00. У меня есть два билета на это мероприятие.
11: Кто хочет пойти, напишите.
10: Кто хочет пойти, быстро пишите. Вот кто первый, номер тот и получает. Кстати, сходите обязательно в Манеж на выставку декора. Очень классно, интересно. Огромное пространство.
11: Елена нам написала.
10: Просто... Да. Нет, Елена, давай следующее.
11: Елена
10: Александр, вот, Александр, мы выберем Александра следующего. Елена уже у нас получала билеты. Марина Александрова.
11: Максим Наков.
10: Оставайтесь с радио, говорит Москва. Ну а сейчас новости, а далее народный психолог.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. СКР открыл дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. При ударе противника один человек погиб и не менее 7 были ранены, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В комментарии РИА Новости она добавила, что среди пострадавших ребенок и пожилые люди. Утром исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские формирования атаковали ракетами жилой дом в советском районе города. После удара здание загорелось, жильцы были эвакуированы. США заявили о признании суверенитета Японии над северными территориями. Так в Токио называют Курильские острова. Американский посол в стране Джордж Гласс в соцсети X написал, что Вашингтон остается непоколебим в поддержке своего важнейшего союзника. Накануне японские власти выразили России протест из-за посещения Владимиром Путиным острова Итуруп. В медиа подчеркнули, что Южно-Курильские острова перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними сомнению не подлежит. Апелляцию «Яблоко» на снятие с выборов рассмотрят 17 августа. Заявление будет представлено на заседании Верховного суда. Информацию сообщил «Известиям» юрист партии Гаджи Алиев. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка кандидатов «Яблоко». Основанием для отмены регистрации стали установленные судом нарушения избирательного законодательства. В частности, речь шла о несоблюдении норм авторского права при подготовке и распространении предвыборных агитационных материалов. Кроме того, суд указал, что на избирательный счет партии поступали денежные средства от лиц, которые, в свою очередь, получали финансирование от иностранных государств. В «Автостате» сообщили о снижении продаж новых автомобилей «Солярис» в июле. По итогам прошлого месяца было реализовано 1490 единиц, что на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил директор агентства Сергей Целиков. В своем телеграм-канале он написал, что с января по июль продажи сократились на 8% и составили свыше 12 тысяч автомобилей, из-за чего бренд вышел из топ-10 российского авторынка. Целиков напомнил, что под брендом «Солярис» в 2024-2025 годах на заводе в Санкт-Петербурге собирали 4 модели из машинокомплектов Hyundai и Kia, а последние автомобили сошли с конвейера в декабре прошлого года. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер северо-западный более 3 метров в секунду, давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16. Ночью 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
12: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
13: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
14: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
15: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
16: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
22: В этот четверг гость в студии – исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
2: Добрый день.
11: Говорить сегодня будем об унынии. Наши координаты, друзья, если вдруг у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. И смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутубе. А, Лен, почему мы можем впасть в уныние? И вообще, что нам важно знать про уныние?
2: Есть ряд факторов, которые нас в это состояние повергают. Уныние – это состояние. Да, mm-hmm. То есть это не эмоция, как мы иногда думаем. Это состояние, в котором зашиты эмоциональные наши переживания и реакция нашей физиологии на эти эмоциональные переживания. Значит, как мы себя чувствуем, когда мы унываем?
11: Ну, мы поняли, да.
2: Что присутствует? Присутствует грусть. Присутствует подавленность, присутствует какая-то общая апатичность, опустошенность, снижение активности обязательно мы отмечаем. И есть ключевая составляющая, такое состояние называется равнодушие. Равнодушие. То есть нам становится все равно, что происходит. У нас как будто бы нет внутреннего ресурса психоэмоционального реагировать на это. Жизнь человека начинает меняться. Вот когда мы впадаем в уныние коротко, и мы вдруг можем отследить, что нас в это уныние повергло, а я вам сегодня расскажу, какие причины могут быть, разбираемся с этими причинами, то это уныние довольно-таки быстро заканчивается, и мы из этого состояния выходим. Иногда мы можем застрять в нем так на недельку-другую. Это уже такой тревожный звоночек, угу. Но все еще поправимый, потому что мы все еще можем самостоятельно себе помочь. А иногда мы можем зависнуть в этом гораздо дольше. И вот это уже проблема, серьезная проблема, потому что уныние может стать прекрасной базой для развития депрессивного состояния. Да, не каждая депрессия, она начинается с уныния, но любое уныние, когда человек не решает свои проблемы, да, то есть уныние это
11: может
2: некий сигнал,
11: перейти в депрессию,
2: да, что у человека угу. есть определенные проблемы, накопленные в жизни. Да, которые внутри него вызывают вот такие реакции, и он впадает в уныние. Значит, жизнь, она у человека может становиться, знаете, такая рутинная, монотонная, похожая на день сурка. То есть там ничего не происходит. А самое главное, что человек не обладает желанием в эту жизнь что-то привносить. Да, то есть вот она вот просто качество, одинаковые качество, события, да. события. Работа-дом, да. работа-дом, больше ничего. Если вдруг вы задержались в этом состоянии надолго, вот больше, чем на пару дней, то вы можете отследить, что ваше поведение будет меняться. Как оно будет меняться? Появится такое избегание определенных мыслей, вопросов и тем. То есть человек там, где болит, то, что беспокоит, а это, в общем-то, по сути, будет причина уныния, человек попытается об этом не думать. Да? А это может быть, выглядеть в качестве прокрастинации. Вот надо что-то делать, какое-то дело, и вы по какой-то причине его прокрастинируете до бесконечности. И человек, как последствие избегания, может начать изолироваться. То есть ему будет хотеться закрыться, не будет хотеться быть в каком-то поддерживающем окружении. То есть окружение может вызывать такую психологическую усталость, состояние усталости или раздражения. Да, и вот когда мы изолируемся, когда мы замедляемся фактически до остановки, да, то есть не просто замедлились, знаете, как дзен такой словили, а именно вот мы останавливаемся, начинаем избегать решения каких-то проблем, каких-то вопросов.
11: Откладываемся,
2: и вдруг да. нам становится, да, равнодушно на все. Вот это и есть уныние. И, соответственно, мы, ну, испытываем определенный дискомфорт психологически, находясь в таком состоянии.
11: Лена, может быть так, что, например, мы испытываем уныние по какому-то одному вопросу, и вот там мы прям унываем и все вот это вот испытываем, а в остальном все в нашей жизни окей? Или всегда,
2: нет,
11: если мы унываем,
2: то... Вы знаете, вот уныние – это все-таки состояние, которое оно начинает нас поглощать. То есть когда мы, ну, грустим по поводу одного какого-нибудь вопроса, да, или, ну, не знаю... Что-то нам не нравится в отношении какого-то одного вопроса, да, и мы почему-то не решаем этот вопрос. Но в целом мы живем нормальную, активную жизнь.
11: Ну, кто-то, например, с нами поступил несправедливо, ну, и мы расстроились.
2: Хорошо, мы расстроились, да, но мы испытываем вот это вот состояние грусти, печали, расстройства, беспокойства и так далее. Но мы при этом, мы не изолируемся, да, наша жизнь не лишается красок, наша активность не исчезает, да, то есть мы не меняем, мы не перестаем заботиться о себе, мы не меняем свой ритм жизни, потому что кто-то там нас предал, кто-то нас, ну, не знаю, поступил как-то с нами некрасиво. Мы это переживаем, но при этом жизнь идет своим чередом, да, это параллельные события. Мы для того, чтобы прожить какую-то эмоцию, вовсе не должны останавливаться и выпадать из жизни, да, если эта эмоция, конечно, там не связана с проживанием какой-нибудь
11: трагедии. Ну, а если нас эта ситуация так сильно триггернула, так прям утянула куда-то, да, и мы прям вот на ней сфокусировались и уже постоянно крутим ее в голове.
2: Вот, а это уже будут признаки, вот это сфокусировались, крутим в голове и так далее. Вот это уже стоит об этом говорить. Почему? Потому что, да, вы смотрите, какие признаки, ой, господи, какие причины могут быть, что человек может оказаться в состоянии уныния. А база и самый главный фактор – это стрессовые события, внешние стрессовые события. То есть это увольнение, какие-то там тяжелые расставания, разводы, часто это выход на пенсию, часто это завершение какого-то большого дела, какого-то большого проекта. Иногда это рождение детей, потому что рождение, появление детей – это тоже стрессовое событие, и психика не всех взрослых может это переработать. Да? Это может быть переезд или какая-то вынужденная изоляция, вот как, например, там, когда была эпидемия ковид, и всех вынужденно посадили
11: дома.
2: Да, на удаленную работу, то вот там, в общем-то, был пик проживания этого уныния. Я тогда работала на горячей линии, волонтерила на горячей линии, и вот там, ну, практически каждый звонок там был, именно это состояние мы его считывали, да. Это межличностные конфликты, то есть когда люди ругаются в долгую, да, затяжное такое напряжение, это может привести к унынию. Какие-то чрезвычайные ситуации, то есть это пожары, аварии, бедствия, какие-то трагедии. В принципе, проживание, понимаете, все зависит от определенного качество психики, мы сегодня о ней поговорим, называется адаптационное свойство психики, адаптация психики. И вот когда мы проживаем какие-то тяжелые события, включая чрезвычайные такие события, то там мы можем либо вообще потравмироваться и словить такое посттравматическое стрессовое расстройство, вот, а можем, ну, скажем так, прожить это как уныние, вот, потому что достаточно крепкая нервная система, и несмотря на проживание таких серьезных событий, мы можем, ну, в общем-то,
11: вроде как-то
2: только
11: привыкнуть.
2: Через уныние, да, пройти, да, и дальше, и дальше адаптироваться. Ну, если человек прожил какое-то насилие, да, или столкнулся с каким-то насилием, он может впасть в уныние. И вообще в зоне риска люди с так называемой подвижной психикой, то есть тогда, когда у них психика очень эффективно реагирует на разные события и состояния, то, соответственно, вот может преследовать уныние несколько раз в год, а некоторых преследуют, в принципе, знаете, циклами несколько раз в месяц. А еще мы можем говорить, наверное, о внешнем факторе – это смена погоды. Вот когда сейчас будет осень, и это будет называться осенняя хандра, и мы можем словить такое состояние, когда на нас просто смена сезонов будет вот так вот, ну, скажем так, негативно в эмоциональном плане влиять. Ну, кстати, и плохой образ жизни, когда человек не следит за своим режимом сна и питания, когда существует депривация удовлетворения каких-нибудь потребностей своего организма, употребление психоактивных веществ, это все тоже может, скажем так, столкнуть человека вот в это состояние уныния, которое будет его засасывать. И, соответственно, когда мы в таком состоянии находимся, дело в том, что уже проводили нейробиологические исследования, и там было доказано, да, что в состоянии уныния у нас чрезмерно активно работает так называемая дефолтная система мозга. У нас есть reward system, система вознаграждения, есть default system, дефолтная система. Что это такое? Вот кому интересно, погуглите, да, чтобы я слишком много об этом не рассказывала. Это такая нейронная сеть, которая отвечает за состояние покоя. Зачем она нам нужна? Что такое вообще для нас состояние покоя? Мы, когда хотим, вернее, когда нам необходимо погрузиться внутрь себя, обдумать что-то, связанное с собой, проанализировать какой-то собственный опыт, быть задействована как раз вот эта дефолтная система. И так выходит, что когда мы приуныли, когда мы впали в состояние уныния, вот эта дефолтная система мозга, она начинает работать невероятно активно. То есть ее активность увеличивается. Столько активности этой системы быть не должно. Вот такое количество условно синапсов, сколько там бегает, вот условно, столько не нужно. И что с нами происходит? Раз эта дефолтная система активируется, да, соответственно, контролировать мы это не можем, что начинается? Начинается активный мыслительный процесс. Вот вы буквально 5 минут назад сказали, мы начинаем зацикливаться на каких-то мыслях. Прекрасный психиатр, психотерапевт Аарон Бек, основатель когнитивно-поведенческой терапии, да, он сказал, что по большому счету наши мысли очень-очень сильно влияют на наше психологическое состояние. Он вообще свою КБТ-модель построил как раз на работе, на коррекции мыслительных процессов. И вот здесь это очень важно понимать, что как только мы в состоянии уныния, мы становимся зацикленными на негативных мыслях. Аарон Бек говорил, что существует так называемый негативный фильтр мышления. Что это такое? Это так называемые когнитивные искажения, когнитивные ловушки. Мы даже делали об этом отдельный эфир. То есть тогда, когда наша мыслительная деятельность, она начинает менять фильтр нашего восприятия на негативный. То есть мы все глобализируем, мы все катастрофизируем, плохо, обобщаем, мы обесцениваем хорошее, мы начинаем видеть мир сквозь такие серо-черные краски. И мы, когда находимся в этом длительно, мы вынуждены, наша психика вынуждена выпасть в уныние. Почему? Потому что она потеряла адаптационные механизмы.
11: Пессимизм какой-то такой постоянный.
2: Существует понятие, да, пессимистическое мышление и депрессивное мышление. Да. И, естественно, когда мы уныли, приуныли мы находимся, да, вот в этой пессимистической картине мира, так называемой. Еще один термин, который тоже Аарон Бек употреблял, называется руминация. Руминация, что это такое? Это такой длительный процесс в длительном периоде, когда мы крутим у себя в голове какие-то навязчивые мысли. А эти мысли, они запускают внутри нас определенные физиологические процессы, переживания, которые на нас очень сильно влияют. Это мысли об одном и том же, да. Как правило, отключиться от них, как будто бы нет никакой возможности. А, вы знаете, иногда эта мысль может заполонять прямо весь день, сутки, а иногда еще и ночь. Вот вы можете, если вспомнить такое состояние, когда что-то происходит у вас, какой-то конфликт, какая-то ссора, угроза чего-то возникает, да? Или, не знаю, какие-то события просто произошли, вашей психике тяжело это воспринять, то вы начинаете думать об этом целый день.
11: Конечно, да.
2: И даже когда вы засыпаете, к вам приходит это во сне. Вы можете представить, что происходит с нервной системой? То есть она просто не может справиться с такой нагрузкой, потому что эта мыслительная деятельность, она меняет, ну, просто физиологическое состояние.
11: Что с этим делать, поговорим чуть позже.
2: Что с этим делать? Ну, во-первых, нужно понимать, что когда мы вошли в уныние, если это не свойственно вашему психотипу, есть просто такие, знаете, люди, они все время в таком психоастеническом, вернее, в астеническом таком формате находятся. Они все время такие замедленные, знаете, любят пофилософствовать, побыть внутри себя, несколько социопатичные. И в целом это их такая структура психики, это их такая структура личности. Их это особо не беспокоит. Вот условно это их норма. Знаете, как вот есть люди, которые совершенно спокойно за норму переносят либо повышенное, либо пониженное давление.
11: Да.
2: Вот гипертоники, гипотоники, у них когда чуть-чуть высокое, чуть-чуть низкое, им неплохо, вот этим людям, а им нормально.
11: Ок.
2: Да, вот у них нормальные значения, это либо повышенное, либо пониженное. Вот так и здесь. Вот если это не ваш психотип, если вам это не свойственно по природе, то когда вы поняли, что вы находитесь в состоянии уныния, вы это отследили. Важно понять, что само по себе состояние уныния не приходит никогда просто так. Вот эти эмоции, мысли, переживания, они никогда не пришли просто так. Скорее всего, вы не заметили, что с вами происходило, где накапливался стресс, где накапливались какие-то неразрешенные вопросы, которые вас сюда привели. И работать надо всегда с первопричиной. То есть я понимаю, что да, всем хочется, ну, сейчас как-то бы развеселиться, как-то бы снять с себя вот эту серую пелену.
11: Да.
2: Да, вот пришел бы кто-нибудь и развеселил бы нас, или случилось бы что-нибудь, им бы резко, значит, как-то влекли чем-то, проблема бы решилась. Но так не происходит. То есть выход из состояния уныния – это выбор осознанный. То есть человек должен понять, и мне сейчас это состояние не свойственно. Если я в нем задержусь надолго, это может меня утянуть вообще в депрессивную фазу. Если я попытаюсь это не замечать, и просто, знаете, есть такое понятие парадокс активности у нас.
11: Да.
2: Вот, а вообще само по себе уныние, там есть характерный такой признак, человек снижает активность. Вот уныние бездействием питается. То есть чем меньше мы делаем, чем меньше у нас активности, тем выше вот коэффициент, градус, да, проживания этого состояния.
11: Нет сил ничего делать, ложусь на кровать, смотрю сериал.
2: Да вот иногда...
11: Даже сериал не смотрю.
2: Иногда нет сил, а иногда неохота просто. Есть вроде силы,
11: да.
2: Есть просто, но вот неохота. Вот все равно, да.
11: Нет интереса.
2: Там такое, да, там такое абсолютное равнодушие ко всему, да, человек не может включиться. И получается, что когда мы в этом состоянии находимся, нам... Необходимо понимать, либо мы должны начать активничать, но не просто активничать. Вот наши действия, они должны быть направлены на решение тех проблем, которые нас в это состояние уныния поместили. И там проблемы будут делиться условно на две категории. Те, на которые мы можем повлиять, потому что нам доступно на них повлиять. И те, на которые мы повлиять не можем. Ну вот случаются, например, какие-то геополитические события, тяжелые. И конкретно мы, вот конкретно каждый человек, в данный момент ничего с этим сделать не можем, это просто происходит. Здесь должна происходить работа на принятие. В том случае, если вас привело в уныние, не знаю, ссора какая-то, увольнение, не знаю, какое-то нагромождение сложных задач, может быть, вы чего-то боитесь, да, может быть, огромное количество вообще вот такой многозадачности, да, потому что уныние очень часто, знаете, оно такое предтеча эмоционального выгорания. Вот, чтобы вы понимали, эмоциональное выгорание в МКБ-11 сейчас есть официальный диагноз. Называется профессиональное выгорание. Эмоциональное выгорание – это оно и есть. Да, и мы и сегодня я напомню вообще, как это выглядит, для того, чтобы люди это не пропускали. Но вот если вы понимаете, что скоро выгорите, вот это вот уныние, оно вам подсвечивает, что надо, ну, наверное, какие-то задачи, возможно, с себя снять, а может быть, где-то поменять угол зрения и не пытаться все сделать так уж идеально, как хотелось бы, да, потому что перфекционизм и эмоциональное выгорание, они очень тесно связаны, человек сам себя
11: идеальность
2: напрягает.
11: Идеальность это,
2: да, для того, чтобы прийти к идеалу. Да, получается, что мы там работаем на разрешение, активность должна быть определенная, на разрешение тех проблем, которые человек, ну, в общем-то, накопил. Вокруг себя.
11: А как вообще долго может длиться уныние? Как его вообще не спутать с депрессией? Это же такая тонкая грань.
2: Да, вот я сказала, что там все, что условно до двух недель,
11: да.
2: Ну, это еще самопомощь. Это может, если человек отследил, если человек честен стал с собой, если он прописал для себя, ну, в общем-то, все свои проблемки, задачки, да, и посмотрел, что я действительно могу здесь начать чего-то делать. Хорошо, замечательно. Mm-hmm. Значит, скорее всего, вы из этого уныния выйдете. А вот все, что две недели плюс. Вот здесь я бы уже, ну, привлекала помощь, привлекала специалистов. Почему? Ну, потому что, смотрите, уныние от депрессии отличается тем, чем депрессия – это расстройство, это болезнь, заболевание. Есть еще депрессивный эпизод, да, то есть эпизод такой короткой депрессии, с которой человек относительно быстро и легко может выйти. Ну, там вот несколько раз он пришел в терапию, и, в общем-то, она закончилась. Само по себе депрессия, она отличается тем, что там, во-первых, другая симптоматика, там другие симптомы, нежели в унынии, потому что в депрессии всегда подключается еще такой болевой синдром, да, человеку становится очень некомфортно физически, человек не может сам себе обслуживать, возникает депрессивное мышление,
11: да.
2: Ну вот просто жить уже нет никакого смысла. Кстати, вот слово «смысл» здесь очень схожие с унынием, скажем, есть такая схожая семантическая связка, сейчас я объясню об этом. Поэтому, когда мы диагностируем депрессию, мы, конечно, смотрим на комплекс, на спектр симптомов. Уныние может быть одним из симптомов депрессии. И здесь длительность как раз очень важна. Длительного уныния у здоровой психики быть не может. Не может и все. Потому что оно базируется на определенных эмоциях и чувствах. Эти эмоции и чувства, они короткие. И если они не подпитываются нашим мыслительным, искаженным мыслительным процессом, значит, они должны довольно быстро закончиться, и человек должен вернуться к активной, такой благополучной жизни. Теперь про смысл. Вот когда человек унывает, он очень часто теряет смысл или лишает смысла что-то,
11: какую-то
2: сферу жизни, какие-то свои действия. Иногда вот себя самого как будто бы лишает. Все бессмысленно, ему кажется. Да?
11: Правда, зачем стараться на работе, если тебе за это там не доплатят,
2: например? Здесь обычно психологи, которые увлекаются философией, они говорят, поэтому уныние включено в перечень смертных грехов. Угу. Почему? Потому что когда человек теряет смысл, он перестает верить в замысел Бога. Да, ну, то есть вот у Бога есть какой-то замысел, он же смысл, который распространяется в том числе на каждого человека, и если ты чувствуешь уныние, и ты из этого уныния не выходишь сам, значит, ты подвергаешь сомнению вообще замысел Бога, поэтому это грех. И получается, что в депрессии действительно тоже человек теряет смысл, смысл жизни. Но когда мы унываем, да, вот когда это еще не депрессивное состояние, там все-таки полегче это проживается, мы там из жизни уходить не хотим. Суицидальных таких прям наклонностей, мыслей, вот лучше бы это все я не проснулся, или все это вокруг меня закончилось, таких мыслей нам в голову не приходит. Мы просто становимся вялые. Вялые и, ну, как бы неактивные, и интереса у нас ни к чему нет. И спрятаться нам хочется от всех, да, вот чтобы от нас
11: отстали. Чтобы не трогали нас.
2: То есть на самом деле в этот момент мы, конечно, нуждаемся в помощи, безусловно. Но

0: кто-то может запросить помощь, да, через такое нытье. То есть иногда, когда человек понимает, что нужно просто, ну, скажем так, выразить определенное эмоциональное состояние, он может предупредить: мне сейчас советов давать не надо, я просто поною. Да, ну, это такой уже более оттерапевтированный человек.
1: Да, минутка,
0: а вообще, в целом, само по себе нытье, да, это, конечно же, сигнал, особенно если это нытье вашего ребенка или вашего подростка, или близкого человека, и нытье ему обычно-то не свойственно. И тут оно началось. Есть-то просто, в принципе, люди, которые любят поныть, потому что они так привлекают к себе внимание. Да, то есть им особо ничего больше не надо, кроме как привлечь внимание, и поэтому там есть нытье. Но это мы обычно вычисляем. То есть, понимаете, в процессе взаимодействия с человеком, если это такой устойчивая копинг-стратегия, выражаясь языком КПТ-терапевтов, то есть если человек постоянно так делает, значит, это его способ, ну, некий такой взаимодействия со своими эмоциями и с миром.
1: Лена, еще есть такие люди, которые вот любят рассказывать, как у них все плохо, чего им там не хватает, что у них там ничего не получается, но при этом они живут, на самом деле, очень хорошую жизнь. И как будто бы таким образом скрывают что-то хорошее в своей жизни и хотят произвести впечатление, что у них-то все не очень хорошо.
0: Вы знаете, наверное, есть такие, кто сознательно, ну, скажем так, есть люди, которые приукрашивают свою жизнь,
1: есть,
0: да,
1: вот...
0: свои достижения, а есть те, кто, наоборот, скажем так, очерняют, да, преуменьшают.
1: А потом эти же люди летят куда-нибудь, да, отдыхать на Мальдивы, грубо говоря.
0: И они делают это осознанно зачем-то. Да, окей, вот, ну, у них есть вот такой механизм, назовем это психической защитой, да, психологической защитой, ну, например, от зависти, что если я сейчас вот скроюсь, какой я есть успешный, да, то ко мне придут и все отберут. Да, возможно, это так. А часто у людей это бессознательный процесс. Очень часто человек, проживая благополучную жизнь, я это вижу в терапии. В целом человек проживает благополучную жизнь. Но он приходит, и потому, как он передает ощущения от своей жизни, он чувствует, что он живет плохо. По фактам хорошо, а в ощущениях очень плохо. Да, вот такой вот диссонанс получается, да, вот такое вот разделение на реальность и его собственные ощущения.
1: Лия нам пишет: когда вообще перестаешь испытывать положительные эмоции и чувства, это может говорить о депрессии?
0: Это говорит прежде всего о том, что случился какой-то алекситимический какой-то симптом у вас, да, то есть тогда, когда вы перестали испытывать все эмоции и чувства, то есть вы просто вот абсолютно стерильны эмоционально, то с вами что-то произошло. Скорее всего, ваша нервная система перегрузилась от длительного воздействия стрессоров каких-то, да, которых вы, возможно, не замечаете. Так быть не должно. Мы все время, каждую секундочку, каждую минутку испытываем какие-то чувства. Да, иногда мы не можем их считывать, и мы не можем их правильно называть. Это называется не очень развитый эмоциональный интеллект.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области при атаках ВСУ за сутки погиб один человек и 5 пострадали. Противник нанес удары по городам Молочанску и Токмаку, а также по селу Луговка, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что сегодня украинский беспилотник атаковал продуктовый магазин в Мелитополе. Повреждена кровля. В населенном пункте Балки частично была разрушена амбулатория. На автомобильной дороге между городом Днепропрудное и поселком Веселое нанесен удар по микроавтобусу. Пострадавших нет. В НАТО подтвердили перехват беспилотника над территорией Латвии. В небо поднимали истребители стран Североатлантического альянса, сообщил представитель блока. Ранее вооруженные силы республики заявляли о перехвате неопознанного БПЛА. В 4 муниципалитетах на востоке страны была объявлена воздушная тревога, которая длилась около 30 минут. Латвийские военные отмечали, что дрон мог оказаться в воздушном пространстве республики в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Центробанк зафиксировал рост числа жалоб на проблемы с погашением займов. За первое полугодие 2026-го россияне подали 3500 обращений по этой теме. Это в 3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные регулятора. Тенденцию подтвердили в службе финансового уполномоченного. Заемщики чаще всего обращались из-за отказов в возврате комиссии, а также платы за...

0: дополнительные услуги и их стоимости. При службе ЦБ и Союзе микрофинансовых организаций рост числа жалоб во многом связали с деятельностью компаний и частных консультантов, которые обещают заемщикам списать долги или сохранить имущество от взыскания. За 6 месяцев 2026-го продажи мороженого снизились на 1,7%. За этот период также зафиксировано замедление производства на 2-3,5%, сообщил директор аналитического департамента «Союз молоко» Алексей Воронин. С мая, по его словам, спрос на мороженое восстанавливается, что связано с теплой погодой, традиционно стимулирующей потребление. В летние месяцы объемы потребления этого продукта превышают значение прошлого года в среднем на 5-7%. Аналитики отметили, что из-за роста цен покупатели все чаще выбирают недорогие торговые марки ритейлеров. Производителям приходится придумывать новые вкусы или отказываться от сахара. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 6 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Именно. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
3: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте. Говорим сегодня об унынии. Друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы и смотрите нашу видеотрансляцию. Лен, вот если вследствие каких-то факторов психика перестала быть адаптивной, да? Чем это может грозить?
4: Знаете, вследствие каких факторов? Длительная застрессованность. Длительная застрессованность. Стресс – это такая история, она почему играет с нами злую шутку? Потому что, с одной стороны, наш мозг, наша нервная деятельность, она создана таким образом, как у большинства животных организмов. Мы к любому стрессу, к любым негативным событиям должны быстро приспосабливаться. У нас должна быть высокая адаптивная функция, да, у нашей нервной деятельности. Поэтому, когда мы попадаем в стрессовые обстоятельства, мы длительное время справляемся, да, то есть наша психика раз и подстроилась. Подстраивается она посредством такого механизма, называется нейропластичность. Что это такое? Это тогда, когда у нас постоянно образуются новые синаптические связи в нашем мозге. Например, мы попали в какую-то ситуацию, мы не знаем, как ее решать. И когда мы продумываем, как ее решать, мы создаем у себя, как бы, знаете, новые дороги, новые пути прямо внутри своего мышления. Да, вот эти вот синапсы начинают бегать, и у нас выстраиваются совершенно новые механизмы взаимодействия, поведения. Так, эти реакции нам уже не подходят, нам нужны новые реакции. Вот эти мысли нам уже не подходят, нам нужны новые. Вот эти люди не подходят, вот у нас должно быть другое поведение. Вот в чем адаптация, да? И тогда, получается, те чувства и состояния, которые алармируют нас, это тревога, страх, беспокойство, волнение, все вот это, они приходят для того, чтобы дать нам сигнал, что подсоберись, реши свои вот эти вот проблемы, адаптируйся, и потом уходят. Вот так работает правильно у всех живых организмов. Но сегодня уже существуют поломки, и причем не только у людей, и у животных в том числе. В чем поломки? В том, что до какого-то определенного момента наша психика справляется с большим количеством стресса, включая, например, информационный шум, в котором мы находимся.
3: Да.
4: Включая вообще какие-то воздействия стрессоров, в которых люди находятся. Но и человек нормально себя чувствует, ну, как бы чуть-чуть напряжен, но в целом нормально. Но в определенный момент психика вдруг перестает адаптироваться. Перестает и все. Количество стресса становится таким, что нарушается нейрохимический состав мозга. Я вот не нейробиолог, я читала много литературы об этом. И там, если очень грубо, там одних нейромедиаторов становится очень много, так называемых стрессовых. А тех, которые отвечают за социальное наше взаимодействие, да, социальных нейромедиаторов, становится меньше. Возникает вот такой вот дисбаланс. И этот дисбаланс не дает больше нашей нервной деятельности адаптироваться. Нейропластичность снижается. Мы становимся кондовые, мы становимся ригидные. Да? И у нас даже есть в МКБ такой код расстройства. Называется расстройство адаптации. Это тогда, когда человек, прожив определенное количество стресса, не может больше жить и осознанно из стресса выходить.
3: Как будто что-то сломалось внутри, да?
4: Прямо так и называется, да, вот да. Поломка. Да. То есть у нас в КПТ-терапии есть такой термин. Почему я говорю у нас? Потому что я все 5 ступеней КПТ-терапии прошла, выучилась. Я надеюсь, там 6-7 уже не будет, потому что они мастера, что гештальтисты, что КПТшники, они мастера себе придумывать новые развития.
3: Хотят зарабатывать.
4: Да. Так вот, у нас там есть такой термин, называется совладающее поведение. Угу. Да, это как раз есть максимально адаптационный механизм, который позволяет человеку проходить через любые тревоги, перипетии, трагедии и переживания, совладающее поведение. Что это такое? Это осознанное умение работать со стрессом. Это когда человек понимает, да, его психика, она не железная, он живой, психика может застрессоваться, выдать определенные реакции, например, уныние, и это уныние, это как раз такой флажок, чтобы человек собой позанимался, снизил нагрузку стрессоров, и тогда вышел и прошел через тяжелые события своей жизни и стал жить еще лучше прежнего. Вот так это работает, мы так устроены. Но люди, мы обычно так не делаем, более того, у животных даже уже начинаются такие поломки, обращаю внимание, вот я животными занимаюсь, что, например, домашнее животное оказывается в приюте где-нибудь или на улице, и оно же не может очень быстро подстроиться под обстоятельства. Они перестают есть, они заболевают, у них выключаются реакции самосохранения, они кидаются под машины,
3: да,
4: они могут не сопротивляться, когда их пытаются там уничтожить, разорвать там какие-то другие животные и так далее. То есть у нас у людей работает точно так же. Все, психика перестала адаптироваться к стрессу, все, в этот момент мы сломались, в этот момент может прийти уныние. И самое главное, что у всех разный будет вот этот порожек. У кого-то психика очень устойчивая, максимально устойчивая, и быстро восстанавливается. И он, ну, через многие события может проходить, знаете, так вот бодрячком. А кто-то, ну, в общем-то, у него там что-то на работе случилось, не знаю, с партнером поругался, еще пара событий произошло, не знаю, мама что-то не так сказала, чего-нибудь там в метро не так случилось, и все. И вот он уже вот полон внутренних переживаний, с которыми он не может справиться. И получается, что такое расстройство адаптации? Это тогда, когда человек не может, нервная деятельность не может справиться со стрессовыми условиями. Там очень важный есть фактор, и он в унынии присутствует. Я почему провожу эту параллель, да, если унынием не заниматься, можно в депрессию упасть, а можно расстройство адаптации получить, если, ну, скажем так, махнуть на это рукой, а психика сама не справится. Там будет такое. А, там будут депрессивные состояния, будет тревога, будет нарушение образа жизни, человек, ну, реально меняет свою жизнь, он не может себя обслуживать нормально, он может испытывать вспышки агрессии, он может злоупотреблять психоактивными веществами, но он не будет решать проблему, которую надо решать. У него будет максимальное избегание, вот так же, как в унынии. Надо заниматься этим вопросом, а он всячески, он делает все, что угодно, только не решает ровно то, только не соприкасает себя ровно с той проблемой, которая является первопричиной его расстройства. Я здесь начала говорить, по-моему, я сказала про парадокс активности, да? А, вначале, что человек может быть очень активным, суетливым даже. Да. Вот он очень часто, я такое вижу, приходит в терапию. Они все, что угодно делают, только не решают ту проблему, которая является первопричиной обострение их психического состояния.
3: Либо не думать об этом, да?
4: Да. Это называется парадокс как раз вот этой активности. Угу. Но очень часто человек может быть и не суетливым, он может быть абсолютно апатичным, и он будет понимать, ему даже подсветишь, ему даже обозначишь, где лежит корень проблемы, и он не будет это решать, несмотря на то, что это не так уж и сложно. Можно условно разделить по частям эту большую задачу и по частям потихонечку к ней идти, да, системой маленьких шагов. Он делает все, чтобы это избегать.
3: А идти нужно к решению этой проблемы самостоятельно или с помощью все-таки психотерапевта?
4: Смотря какая проблема и смотря что вообще, какое у вас состояние. Мы все бы хотели прийти везде самостоятельно, потому что у большинства людей им кажется, что если они к психологу начинают ходить,
3: то это уже крайняя
4: слабаки,
3: мера какая-то, да.
4: Они такие слабаки, ну, они, во-первых, не психи, да, чтобы к психологу ходить, а во-вторых, чего, я сам, что ли, не справлюсь. Зачем мне эти ваши все советы, которые вы там даете? Mm-hmm. Они ж, люди же как думают, что они приходят к психологу, психолог их слушает и выдает им совет.
3: Вот, делайте
4: если бы,
3: так.
4: Если бы так легко это работало, да, совет это нам, в общем-то, запрещено выдавать, да. Да, мы никогда их не выдаем, даже когда у нас их просят. Вот, поэтому вот это вот расстройство адаптации, это тоже может быть такое последствие длительного пребывания в унынии и ничего не делания с собой, когда ты находишься в унынии.
3: Вот мы как раз хотели поговорить в первой части нашей программы об эмоциональном выгорании. Может ли уныние наступить как раз вот вследствие этого эмоционального выгорания?
4: Да, да, оно может быть, вы знаете, оно может быть сигналом, вот я сейчас унываю, а следующий шаг может быть как раз эмоциональное выгорание, которое тоже является диагнозом в современном мире. Что такое это? Это нервное истощение, другими словами, это прямо истощение. Там есть даже такая фаза, я сегодня скажу, какие фазы бывают, и она так и называется, фаза истощения. То есть истощение психоэмоциональное, которое наступает вследствие длительного воздействия стресса, внимание, средней интенсивности. Да? У нас же стресс бывает разной интенсивности.
3: Да.
4: И если это тяжелый стресс, да, трагедия какая-то происходит, мы можем в ПТСР выпасть, да, или в какие-нибудь другие психологические расстройства, что будет, в общем-то, даже логично для любого психолога и психиатра. А есть стресс средней интенсивности, так называемый, и не путать его с эмоционально управляемым стрессом. Когда у нас был эфир про стресс, я там говорила, что когда мы находимся в зоне комфорта, у нас нет развития, когда мы находимся в зоне дисстресса, у нас нет развития, когда мы находимся в хроническом стрессе, у нас нет развития, мы развиваемся только через эмоционально управляемый стресс. То есть это такое количество стрессоров, которое наша психика способна переработать. Да. А когда мы заходим в длительный такой стресс средней интенсивности, то через какое-то время психика начинает выгорать. То есть она справляется, справляется, справляется, а потом ее вот тоже адаптационные механизмы нарушаются, да, потому что нейрохимия мозга нарушается. Контролировать мы это не можем. Какой-то резкого такого сигнала, симптома, ну, как, например, при ангине горло болит.
3: Да,
4: да,
3: да
4: мы
3: да.
4: четко можем понять, горло болит, у нас ангина. Угу. Такой симптоматики нет. Происходит все это очень медленно. Мы длительно в этот стресс заходим, мы к нему адаптируемся, адаптируемся, а потом в какой-то момент мы просто понимаем, что-то не так. Быстро реагировать не можем. А самое главное, вот вы задаете вопрос, можем ли мы себе помочь. Если мы слишком глубоко уже застрессованы, у нас очень часто нет ресурса самим себе помочь. Вытащить себя за косичку, как барон Мюнхгаузен, мы не можем, потому что у нас уже энергии нет, да, то есть мы уже не справляемся. Получается, что есть три фазы побойка. Первая – это фаза напряжения.
3: Угу.
4: То есть человек просто чувствует тревожность, раздражительность, загнанность. Мы сейчас все можем вспомнить, как у нас бывают состояния, когда мы понимаем, что мы излишне раздражительны, мы что-то загнались, что-то слишком много у нас
3: что-то
4: всего.
3: Что-то бесит все, да?
4: Да, а это первая фаза выгорания, чтобы мы понимали, да? То есть мы уже как бы встали на этот путь, и мы туда идем. Дальше, следующая фаза – фаза снижения эффективности. То есть это тогда, когда наши эмоциональные реакции перестают соответствовать контексту. Угу. Тогда, когда у нас случается ерундовый какой-то повод, а мы начинаем на него реагировать, как будто это трагедия всей нашей жизни.
3: Кто-то нам что-то сказал такое, да,
4: а вот, мы знаете, не знаю, начинаем. Блюдо на плите подгорело, а мы плакать начинаем.
3: Да.
4: Все, у нас ничего не получается. Или, не знаю, собирались на свидание, вдруг свидание отменилось, все, это моя личная жизнь, все, это надо в скандал. Это надо точно, это надо напиться, и все, и я в депрессии лежу. Вот когда у нас наше психоэмоциональное состояние становится чрезмерно аффективным в отношении контекста, это часто вижу, приходит человек, рассказывает мне события,
3: да,
4: и выдает реакцию, как будто там, ну, не просто какое-то базовое событие жизни, а трагедия, ну, трагедия. Трагедия связана с обычным бытовым вопросом. Так не бывает, это просто бытовой вопрос. Это просто вас дети не слушаются. Это просто что-то не получилось. Это просто, ну, не знаю, что-то не так вам сказал ваш директор или руководитель. Это просто. А в голове ничего не просто. В голове это вот катастрофизировано уже до, ну, до эмоциональных вот таких вот масштабов, как вот трагичность какая-то, да, и это нужно вот так вот истерично, эффективно преподносить. И третья, уже последняя фаза, это фаза истощения. То есть тогда, когда человек ощущает депрессивное состояние, эмоциональное угасание, запятая, уныние.
3: Угу.
4: Понимаете? То есть когда к нам приходит это чувство, там надо еще проверить, какая первопричина, почему я унываю. А может, там я уже с диагнозом, который называется эмоциональное выгорание. Да? Чем, опять же, эмоциональное выгорание от депрессии той же отличается? Эмоциональное выгорание, там есть ряд стрессоров, которые нас туда ввели. И если мы эти стрессоры убираем, ну, например, если вы заработались без выходных, то вы берете выходные или отпуск, да, какой-то краткосрочный. Если накопилось какое-то большое количество неразрешимых дел, то вы привлекаете помощь, решаете вопросы, от каких-то отказываетесь просто осознанно, какие-то решаете, да. И, соответственно, убирается стрессор, проходит выгорание. То есть психика восстанавливается. При депрессии так не произойдет. Там нет такого какого-то отдельного стрессора, который мы убираем, и депрессия проходит.
3: Там плохо все, да?
4: Да, там уже как происходит нарушение вот нейрохимического состава.
3: Да.
4: Там почему антидепрессанты нужны? Потому что антидепрессанты, они захватывают определенные медиаторы и как бы накапливают. Да? Почему, например, антидепрессанты не работают мгновенно? Вот болеет человек депрессией, да, диагностировали ему ее. И прописал ему психиатр.
3: Да.
4: Психиатр, никакой не психолог, и ни в коем случае не сам себе. Антидепрессанты. Человек начинает их пить, и первое время-то он ничего не чувствует. Он просто их пьет, их пьет. У него его может либо поташнивать, либо на еду все время тянуть. Ну, вот такие побочные. А когда происходит накопление препарата и накопление, соответственно, вот этих вот уже веществ непосредственно химических в мозгу, тогда уже происходит изменение настроения, да, и как бы человек становится поактивней, его больше что-то интересует, у него меньше вот этих вот депрессивных мыслей, суицидальных мыслей и так далее.
3: Интересно, как психологи работают с унынием? Это проработка каких-то, не знаю, травм, реакций?
4: Это комплексная работа. Вот смотрите, само по себе уныние, так же, как и большинство того, что происходит, это так называемая наша любимая трехмерная модель биология, биопсихосоцио, да, биология, психология, социальная жизнь. И, собственно, уныние – это тоже такой формат, который мы рассматриваем трехмерно. Да, то есть что вообще происходит в каждой из сфер жизни, где чего там с человеком, не знаю, приключилось, как у него здесь, что для того, чтобы разобраться, какая первопричина. Значит, мы работаем и на когнитивном уровне, вот еще раз говорю, когнитивно-поведенческая терапия здесь хороша как никогда. Не при работе с депрессией, а именно при работе с унынием, при работе с эмоциональным выгоранием. Это потрясающая работа. Почему? Потому что там нарушается именно мыслительная деятельность, а это очень хорошие техники, КБТ-модель дает для работы именно с искажениями наших когниций, мыслей наших.
3: А да? Для тех, кто не знает, Лен, то есть какие-то вопросы, да, задаются в ходе терапии, например.
4: Там техники прямо есть.
3: Техники.
4: Да, то есть я назову сейчас некоторые техники эти, как они называются, да. Мы работаем с мышлением, и мы обязательно работаем с физиологическим уровнем. Почему? Потому что уныние, оно всегда обесточивает нашу физиологию. Мы, когда длительно находимся в депрессии, в унынии, да, в каком-то стрессовом состоянии, наше тело чрезмерно мобилизуется сначала, а потом оно, ну, болеет, да, это ему очень тяжело, даже если какого-то там такой конкретно болезни не названо, да, не определили, но чувствует оно себя так, как будто бы болеет. Вот человеку просто с утра уже, вот он как будто бы болеет, да, он никогда не отдыхает по его ощущениям. И мы обязательно еще работаем с его активностью, потому что, я еще раз говорю, уныние и бездействие – это вот просто близнецы. Там надо сидеть, ничего не делать, руминировать, вот так вот крутить вот эту болтанку в голове. И самое главное, как только представляется какая-то возможность что-то решить, про нее надо тут же забыть. да, не делать, не решать свою проблему, да. Вот это вот такая ловушка, ну, которую мы человеку, конечно же, подсвечиваем, да. Дальше, что мы еще делаем? Первое, мы развиваем человеку осознанность. Как мы, как очень часто, как со многими проблемами, с которыми мы работаем. Как мы это делаем? При помощи обучения качественной рефлексии. Потому что человеку кажется, что если вот он замкнулся на какой-то своей проблеме, от которой он унывает, имеется в виду мыслительно замкнулся, и он убеждает себя и убеждает, что именно вот так все плохо и так далее, это он есть рефлексирует. Нет. Качественная рефлексия – это тогда, когда мы отслеживаем, да, какие стратегии привели нас, ну, скажем так, к негативным событиям, наши жизненные стратегии, какие стратегии нам помогают и, наоборот, скажем так, ведут нас в нужном направлении, поведенческие стратегии, да, какие люди, значит, какое окружение нам в этот момент нужно, какое поведение нам в этот момент нужно. Мы это все обозначаем, мы это все как бы вычленяем для самих себя, и мы это записываем. Ведение дневника необходимо, потому что наша психика устроена так, что она все, что нужно, забудет, все, что нужно, обесценит.
3: Лена, есть такое упражнение, когда утром нужно просыпаться и несколько листов выписывать своих мыслей.
4: И эта техника подходит. Можно просто в любой момент дня, когда у вас есть время, открывать свою книжечку и рукой, ручкой записывать туда все, что происходит с вами за день, в событиях, чувствах, состояниях, реакциях и так далее. А это только кажется сложно. Это сложно только тому, кто не обучен. Если человек обучается, он на это тратит 10 минут, ему моментально легчает. То есть это абсолютно недооцененный многими людьми бесплатный терапевтический инструмент. Во-первых, там можно увидеть триггеры, на которые они будут все время одинаковые. То есть, когда мы будем перечитывать свой дневник, его важно не только писать, но и читать, его важно перечитывать, да, потому что некоторые люди мне говорят, я не могу вернуться там к какому-то дню, не могу его перечитать. Значит, этот день был особо напряженный, особо травматичный, да, это нужно в терапии обсудить. Но когда мы перечитываем, мы, во-первых, можем увидеть аналогичные триггеры, которые нас, ну, скажем так, повергают в определенные негативные состояния, а также эффективные и неэффективные копинг-стратегии, где мы молодцы, где у нас получалось, а где мы не молодцы, что мы для этого делали. Как только мы это начинаем видеть, нам гораздо проще становится этим управлять, да, то есть мы начинаем иметь возможность анализировать свои стратегии мышления и поведения. Просто так, думая за рулем в голове или где-нибудь просиживая в метро, когда нам скучно, мы такие, вот подумаю-ка я о жизни. Просто так это не получится.
3: В следующий раз
4: там
3: отвечу
4: вот
3: так.
4: Там будет просто хаос, там будет просто каша, да, то есть никакой логики не выстроится. Дальше, мы работаем обязательно с гибкостью мышления. Как я уже сказала, потеря пластичности, да, потеря вот возможности думать иначе, она очень тяжело сказывается на нашем настроенческом фоне. Вот чем мы старше, тем наша психика больше стремится к ригидности. И наша задача этого не допустить. И наша задача вот с каждым годом, чтобы психика становилась пластичнее и пластичнее, адаптивнее и адаптивнее, да? Потому что вот тот опыт, который мы проживаем, он должен становиться для нас опорой. Мы должны обучать себя, что может быть по-разному. Каждый человек, кто думает, что будет только вот так и не иначе, он ошибается, может быть по-разному. Поэтому, как и мы работаем с гибкостью мышления, есть такая техника, вот я ее называю, она называется рефрейминг. Рефрейминг – это тогда, когда мы обучаем человека видеть ситуацию с разных сторон, под разным углом зрения. Еще называется, есть техника, называется helicopter view. Это тогда, когда, почему эти все названия на английском? Ну, потому что это, скажем так, направление, вот это бихевиористическое, оно американское. А получается, что когда мы работаем вот с этим рефреймингом, мы обучаемся, берем любую сложную ситуацию и смотрим, а есть ли там что-то хорошее для нас? Может ли вот это событие быть сейчас для нас на самом деле зоной для развития? И в 99% случаев оказывается, что может. Если над этим подумать, и не, так сказать, без шор, да, вот не зацикливаясь на каком-то негативе.
3: Не идеализируя, да.
4: А хеликоптер-вью, это когда мы прямо говорим клиенту, представьте, что вы сейчас вот поднимаетесь над этой ситуацией, смотрите на нее, особенно хорошо, когда речь идет о каких-то межличностных конфликтах, знаете, когда там роли есть. Один ругается с этим, а я вот, значит, между двух одней нахожусь, и я не знаю, как это соединить, да, вот или в коллективе какая-то там такая жаба-гадюкин какой-то начинается, и вы начинаете от этого страдать. Мы вот так вот как бы поднимаемся наверх и смотрим, как эту ситуацию можно перерасставить, да, как ее можно сама выгодно для себя перепрожить. А дальше обучаем новым мыслительным стратегиям мы еще таким образом. Мы берем какую-то негативную мысль, которая человека преследует, вот которую он, например, думает с утра до вечера, записываем слева, а справа мы начинаем писать мысли-антагонисты, которые звучат прямо от обратного. «Меня уволят», Нет, с чего я взял, что у меня уволят? Какие факты свидетельствуют,
5: ну, хорошо,
4: к тому?
5: Уволят, да.
4: Вот хорошо, что уволят, я смогу найти другую работу. Это уже рефрейминг, да. Да? А когда мы говорим, а какие факты свидетельствуют в пользу того, что меня уволят? Какие факты? Ну, потому что двух моих коллег уже уволили. Хорошо. А их уволили, там были какие-то факты, какие-то что-то было, как-то это с вами связано? Ну, наверное, в компании проблема. Это факт или ваша интерпретация? Вы узнали, что в компании проблемы? Или вы так думаете, вы просто этого очень боитесь, да? То есть мы начинаем писать рядом мысли антагониста. В какой-то момент человек понимает, что его тревога, она связана либо с его незнанием ситуации, либо конкретно с интерпретацией.
5: Угу.
4: Просто с интерпретацией и все. Дальше. Обязательно мы работаем с эмоциональной регуляцией, да? То есть мы учим человека ни в коем случае не блокировать эмоции, а проживать их, потому что вот это избегание, длительное избегание соприкосновения с каким-то переживанием, оно очень часто приводит к тому, что психика сначала вытесняет, а потом обесточивается. Процесс вытеснения, как говорил Фрейд, самый энергозатратный процесс вообще для психики. То есть как только мы пытаемся о чем-то не думать, как только мы пытаемся отвернуть себя от какого-то здравого смысла, вот с ним надо разбираться, да, это болит, это нас тревожит, это нам не нравится, но с этим надо разбираться в нашей жизни. Это может касаться чего угодно, хоть денег, хоть взаимоотношений, хоть родительства, да, хоть бытовых каких-то вопросов. Но, например, там очень много страха, там очень много тревоги, там есть какая-то травма, возможно, зашита. Мы пытаемся от этого отворачиваться. Вот это наше, так сказать, психологическое отворачивание, да, вот этот камуфляж такой психологический, он может забирать до 70% энергии, да. Поэтому мы обязательно учимся психоэмоциональной саморегуляции. Работаем с телом, налаживаем режим сна и питания, убираем информационный шум и обязательно даем физическую нагрузку. Не просто физическую активность, а именно физическую нагрузку. И работаем с качественной социализацией, потому что когда мы пытаемся уйти из социума, да, закрыться в себе, мы себе вообще не помогаем. Мы должны находить тех людей, которые нам в этот момент будут эмоционально нас поддерживать. Поддерживающее окружение очень важно.
5: Которые не будут нас куда-то там...
4: Да,
5: в минус
4: которая, уводить. Которая даст ту обратную, да, связь, которая нас подпитает.
5: Да, да, да, поможет. А вот нам задают вопрос: а нельзя привести пример слов пациенту в уныние, чтобы он обрадовался? Есть ли такие слова? Может быть, поддержки?
4: А я же не знаю, из-за чего уныние. Mm-hmm. Ну, вот понимаете, я сейчас пальцы в небо скажу. Ну
5: да ладно,
4: не расстраивайтесь. А вы точно психолог, будет вопрос. Для того, чтобы мы, я же сказала, для того, чтобы понять, из-за чего уныние. С ним же, с этим клиентом, нужно поговорить, да? Нужно расспросить, как он живет, что вообще происходит. Какие вообще ключевые события, которые, может быть, его привели в это состояние? Обычно в ходе диалога это все вскрывается. Естественно, психолог умеет эти вопросы. Более того, когда человек пытается не отвечать, психолог максимально внимательно начинает его слушать, потому что по невербальным сигналам он считает, где проблема.
5: А Лия спрашивает: а не подскажете, пожалуйста, как можно связаться с Еленой Соловьевой?
4: Подскажу. Вот Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова в Телеграме. Там можно присоединиться к каналу, и я там всем отвечаю по возможности.
5: Друзья, говорили сегодня об унынии вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Как всегда, было очень интересно. Лен, большое вам спасибо.
4: До свидания.
5: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
0: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Максим Решетников заявил о стабилизации инфляции. Центробанк ведет политику по аккуратному снижению ключевой ставки, отметил министр экономического развития. Мы видим последовательную политику регулятора по уменьшению процентной ставки и, безусловно, все понимают тенденцию, сказал он в интервью «Вестям». Минэкономразвития сообщало, что инфляция в стране на 10 августа в годовом выражении составила 6,05% против 6,02% на начало месяца. Американский самолет-разведчик зафиксирован над Черным морем. Он вылетел с авиабазы в Румынии, где базируется около 9 часов утра. Сейчас он находится над морем вдоль границы России и Абхазии. Данные опубликовал сервис отслеживания судов Flight Radar, передают РИА Новости. Отмечается, что этот борт совершает полеты вдоль Крыма и юга России несколько раз в неделю. Все это время он держится примерно в 100 километрах от побережья. Владимир Зеленский не может подобрать нового посла Украины в США. Он ускорил перестановки в правительстве, рассчитывая назначить на эту должность бывшего премьер-министра Юлию Свириденко вместо Ольги Стефанишиной. Отказ экс-главы Кабмина сорвал план украинского лидера. Бывшая вице-премьер страны по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что обладающие достаточным авторитетом чиновники с недоверием относятся к вакантному дипломатическому посту и опасаются условий работы, пишет издание «Политику». В статье говорится, что Белый дом скоро может вернуться к переговорам по урегулированию украинского конфликта, и позиция посла страны в Соединенных Штатах обретает большое значение. Союз фермеров ФРГ указал на риск полной потери урожая в южных регионах страны. Из-за затянувшейся засухи прогнозируется сбор зерновых, особенно пшеницы, а также рапса ниже среднего уровня, пояснил Йохим Руквит. Что касается осенних культур, то здесь также намечается тенденция к серьезному снижению урожайности, сказал глава объединения в интервью местным СМИ. Это коснется картофеля, сахарной свеклы, а также кукурузы и сои. По его словам, несколько лучшая ситуация складывается в северных регионах, где периодически шли дожди. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 августа, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры или к нам в студию дозваниваетесь.
1: В движении.
9: Смотрим, что творится на московских дорогах. Обычно по пятницам у нас сложности, но обычно сложности возникают чуть позже, чем в 2 часа дня. 4 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают вплоть до 16 часов, а потом 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Из того, что мы прямо сейчас видим, сложности при движении, это третье транспортное кольцо в районе Лужников и в ту и в другую сторону внутреннее шоссе энтузиастов между Щелковским шоссе и внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги. Вот видите, между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. Я бы даже сказал, между Щелковским шоссе и поворотом на Носовихинское шоссе. Вот так будет более корректно. Ну и еще обращаю внимание тех, кто едет по третьему кольцу в районе шоссе энтузиастов тоже. Внешнее третье кольцо останавливается перед Лефортовским тоннелем. Прямо сейчас 4 балла, 5-бальные пробки. Ждем с 5 до 7.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Астраханской области заявили о необходимости новых ограничений на поставку топлива. На особый график, говорят, нужно перевести целый ряд заправок, нужно ограничивать продажу топлива на один автомобиль. Это проблемы Астраханской области или можно говорить о новой волне бензинового дефицита? Первая тема через 10 минут. Вторая тема. Глава Минпросвещения назвал острой проблему зарплат педагогов. Она, говорит Сергей Кравцов, остается таковой в целом ряде регионов. Если это острая проблема, почему она до сих пор не решена? Вторая тема через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Пожар в центре Петербурга. На кровле здания, там уже до 100 квадратных метров горения, и 2 человека пострадали. Об этом пишет Главное управление МЧС. Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки под Ростовом задержали в течение буквально получаса. Ремонта одного из аварийных дизель-генераторов начали на Запорожской атомной электростанции. Это все с ленты агентства РИА Новости. ТАСС прямо сейчас пишет о том, что Минэнерго Киргизии начало выяснять причины перебоев в электроснабжении Бишкека.
11: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Если пишете через Макс, тоже пользователю говорит МСК-бот. Если звонить будете, 7373948. Код города 495. Олег 947 тоже подтверждает, что энтузиастов стоит наглухо в область от МКАД. То есть не только внутри Московской кольцевой автодороги. Олег добавляет от МКАД. Ну, слушайте, то, что я вижу на карте московских пробок, разве это можно назвать шоссе энтузиастов стоит? Да, есть небольшие сложности в районе Московской кольцевой автодороги, но дальше, как минимум, до Старой Купавны вы будете ехать более-менее бодро. А вот в районе Старой Купавны тут уже километра 3 или даже 4 проблем у тех, кто едет в сторону области. В Старой Купавне уже в области, в сторону области. Первая тема. В Астраханской области говорят о необходимости новых ограничений на поставку топлива, на продажу топлива. На особый график, говорят, нужно целый ряд заправок перевести, нужно ограничить продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. Так, во всяком случае, пишут СМИ, ссылаясь на заявление губернатора региона Игоря Бабушкина. Но вот вчера, например, и здесь, в Москве, в Московской области, многие люди говорили о том, что какие-то проблемы с топливом опять появились. Ну, в том смысле, что бензина нет, а есть только дизельное топливо. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Скажите, можно ли говорить о новой волне бензинового дефицита, или пока это, что называется, региональные проблемы, ну вот, скажем, Астраханской или, к примеру, Московской области?
12: Ну, мы видим, что действительно напряженная ситуация опять в целом по российскому рынку, там регионы разнятся, потому что, опять же, правительство вместе с компаниями перекидывают объем топлива из региона в регион, закрывая, скажем так, наиболее проблемные ситуации. Вот. Но в целом здесь мы видим, что к концу июля у нас многие нефтеперерабатывающие заводы, которые раньше были на ремонте, они вернулись из ремонта. А сейчас мы видим, что есть попытки атаковать опять российские НПЗ, Вот. И в этом плане ситуация остается напряженной. Вот. И до конца августа, я думаю, что все равно будет трудная ситуация на рынке, потому что объем потребления пиковый. В августе у нас всегда было больше всего потребления, прежде всего, бензина. И дизеля тоже много потребляется, потому что и уборочная компания, потом посевная компания у аграриев, они оттягивают на себя большие объемы топлива. Вот. Поэтому в сентябре тут хотя бы с точки зрения потребления снизится, улучшит ситуация, и рынок будет балансироваться, потому что люди возвращаются в города, отпускной сезон заканчивается, и дальние поездки, они становятся более редкими. Поэтому чем ближе к зиме, тем меньше мы потребляем бензина и потом и дизеля, поэтому ситуация будет попроще. Но сейчас основная сложность – это именно в объемах производства топлива на НПЗ.
9: Вы говорите об объемах производства топлива на НПЗ, вы говорите о внутренней ситуации в России, но ведь до этого говорили о том, что на рынке должен появиться импортный бензин. Его нет или получается так, что он есть, но он не так заметен?
12: Есть, во-первых, поставки из Беларуси и из Казахстана, но белорусы больше всего поставляют, мы им больше нефти стали отгружать, они ее перерабатывают и поставляют нам полученные нефтепродукты, то есть такая давальческая схема увеличилась, и это было еще с весны, поэтому эти нефтепродукты есть на рынке, и они существенно как бы помогают сгладить дефицит. Но вот подтвержденное, только один танкер пришел из дальнего зарубежья, это из Индии, ну и пока один танкер, конечно, погоды на российском рынке не делает, тем более, что он только принят на опте, и сейчас постепенно только это топливо будет доходить до розничного рынка. Вот. И караванов, скажем так, танкеров из Индии пока мы не наблюдаем, то есть такой пробный шар, можно сказать, был. Поэтому в основном, конечно, все эти продукты, которые продаются на рынке, это все наше собственное производство.
9: А если мы говорим о том, что это, скорее всего, краткосрочная история, почему нельзя использовать резервы или, может быть, они все-таки используются?
12: Нет, они, безусловно, используются, и на одном из совещаний с участием Владимира Путина о топливном рынке, вот он как раз говорил, что из госрезерва тоже необходимо направить топливо на рынок, поэтому этот резерв, как бы он постепенно тоже используется. Вот. Но в основном все, что продается, это, опять же, текущее производство на НПЗ, и тут вот очень динамичная ситуация, какие-то нефтерабатывающие заводы, наоборот, выходят из ремонта, какие-то, к сожалению, наоборот, отправляются на ремонт. Вот. И в этом плане ситуация очень динамична. То есть мы вот даже на протяжении июля, начале августа видели, что в начале июля у нас была первая волна кризиса, когда топлива не хватало, потом к концу месяца ситуация очень сильно улучшилась, и почти не было очередей нигде, даже в Крыму, где еще есть проблемы с доставкой, и то свободная продажа поступила топлива без всяких QR-кодов и так далее. Вот. А вот сейчас, в начале августа, вот буквально за неделю ситуация стала более напряженной, в разных совершенно регионах, поэтому я говорю, что ситуация очень динамична, и все зависит от того, сколько НПЗ у нас находится в работе.
9: А еще вопрос. Мы как-то уже поняли, что есть разные автозаправочные станции, на одних сохраняются цены прежних времен, что называется, на других бензин стал появляться там, где 120, где, говорят, даже 180 рублей за 1 литр. Вот этот дефицит, о котором мы сейчас говорим, он одинаково распространяется и на тот, и на другой бензин?
12: Ну, у нас все заправки в стране делятся на два типа. Это заправки вертикально интегрированных компаний и так называемые независимые АЗС. Вот независимые – это частные компании, которые принадлежит там либо одна заправка, либо, может быть, целая сеть, но они сами топливо не производят. А вертикально интегрированные компании, кто сам добывает нефть, ее перерабатывает и продает нефтепродукты. Вот. Поэтому в основном, конечно, пострадали независимые АЗС, потому что они, скажем так, дальше в очереди стоят, чем заправки Винков. То есть, конечно, вертикально интегрированные компании, прежде всего, свои заправки обеспечивают. И, соответственно, и от региона к региону ситуация меняется. Чем больше доли, скажем так, независимых АЗС в регионе, тем труднее им приходится, потому что там чаще встречаются как раз вот эти высокие ценники, и зачастую топливо может не быть какой-то период времени. Вот. Или не вся номенклатура, там, допустим, только дизель, или наоборот бензин есть, дизель нет. Вот эти все проблемы, они часто встречаются, конечно, у независимых АЗС. Вот. И в начале августа, наоборот, как раз-таки цены на АЗС начали приближаться к заправкам, ну, у независимых приближаться к заправкам Винков, поэтому в среднем по стране мы увидели даже вроде как снижение стоимости топлива. Но, опять же, это потому, что у кого-то было сверхвысокое, а потом ценник стал нормализоваться.
9: То есть в нынешней ситуации надеяться на то, что хотя бы там, где бензин дорогой, он будет оставаться в продаже, не приходится?
12: Да, к сожалению, в общем-то, часто бывает, что и там, в общем-то, бензина и там дизеля не хватает, опять же, потому что это заправки, которые не производят нефтепродукты сами. Соответственно, это вот частный некий бизнес. А у вертикально интегрированных компаний есть своя переработка. Естественно, что в первую очередь топливо поступает на их же АЗС. Поэтому, да, высокая цена, к сожалению, не гарантирует. Но если бы им не давали повышать цены, то у них вообще не было бы топлива фактически ни в какой ситуации.
9: С вашей точки зрения, вот в Астраханской области говорят о необходимости новых ограничений на продажу топлива, переводить заправки на особый график. Надо ли это делать в Московской области? Здесь ситуация сложнее или нет?
12: Ну, все-таки, наверное, в Московской области не такая сложная пока, по крайней мере, ситуация, поэтому, наверное, до такой меры не дойдут. Эта мера направлена на то, чтобы сбить ажиотажный спрос, потому что когда только возникает какой-то сигнал о том, что вот топлива может быть мало, или там ситуация может ухудшиться, даже вне зависимости от того, в реальности происходит это или нет, то люди начинают паниковать, заправлять там полные баки, канистры, там целые кубы привозят на заправки. И вот чтобы сбить этот ажиотаж, чтобы более равномерная заправка была, потребление, как раз и вводит вот такую вот систему по четным числам, там с четными цифрами на конце заправляются машины, по нечетным – нечетные. Ну, вот это именно попытка успокоить рынок и сделать более равномерным спрос.
9: А если сейчас нужно заправить автомобиль, потому что в нем заканчивается бензин, ты проживаешь в Москве или Московской области и готов отложить это на какое-то время? На какое?
12: Ну, сложно сказать, потому что ситуация, опять же, очень меняется. Скорее, можно посоветовать больше экономить, там, и при возможности, может, не пользоваться автомобилем, но в любом случае, сложно сказать, там, ну, что в сентябре, да, мы можем сказать, что в сентябре будет полегче, но, естественно, человек там не будет ждать 2-3 недели. Вот. Поэтому просто выбирайте, когда там рядом с вашим домом на АЗС будет меньше очередей, может быть, или там топливо подвезут, вот, когда вам удобно.
9: Ну и 724-й задается вопросом, учитывая, что мы обсуждали. То есть НПЗ до сих пор не защищены?
12: Ну, конечно, все попытки защитить НПЗ предпринимаются. Другой вопрос, что, ну, опять же, это не вопрос, не претензия к каким-то компаниям, потому что компания не может, условно говоря, в себе поставить там какую-то ракетную установку, такое серьезное ПВО. Это не ее прерогатива, это не продается на рынке. Это прерогатива государства, это монополия государства. Поэтому НПЗ, как компании могут их защитить, они их защищают, там, и сети натягивают, и какие-то дроны, которые просто там кинетического, скажем так, типа, просто врезаются там в беспилотники. Они это делают, но здесь вопрос в том, что это в целом комплексная работа именно государства и вооруженных сил должна быть. Но, к сожалению, может быть, не все, что летит, там удается вовремя сбить. Вот, поэтому это, да, проблема пока сохраняется.
9: Ну, а вот Антон утверждает, что в Ступине, в Подмосковье, бензина не было вообще 3 дня. Мол, это не ажиотаж, а вот не будет еще 3 дня бензина. Что будет?
12: Ну, действительно, тут есть проблема распределения топлива по рынку, и, опять же, там, где больше вот этих независимых АЗС проблемы серьезнее, вот, поэтому тут, конечно, может быть, надо, там, если местные жители будут массово сигнализировать в органы власти и писать там всевозможные жалобы, петиции и прочее, это привлечет внимание, и туда в ручном режиме там направят какие-то бензовозы, вот, но в целом, да, такие проблемы, к сожалению, возникают, опять же, там, где есть независимые, там таких случаев больше.
9: Ну и последнее, Сергей 954 говорит, если цены доходят за литр до 180, значит, с его точки зрения, на этом кто-то хорошо наживается, а потому должна вмешаться антимонопольная служба.
12: Да, антимонопольная служба, безусловно, должна проверять все эти случаи, насколько адекватно и кто поднимает эти цены. То есть, условно говоря, это АЗС подняла такую цену, хотя купила на опте там по низким ценам. Но, как правило, сами вот эти независимые АЗС приобретают на оптовом рынке бензин, там дизель уже по высоким ценам. И поэтому просто хотя бы, чтобы в ноль сработать, у себя в рознице тоже поднимают вот эти показатели. Вот. И антимонопольщики как раз должны выяснить, в каком сегменте произошел этот рост цен. Понятно, что он произошел от того, просто дефицит. Ну вот. Но кто конкретно на этом заработал, насколько адекватно было ценообразование, да, это работа антимонопольной службы, они должны проводить расследование.
9: Спасибо. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на прямой связи. есть люди при этом, которые ощущают свое превосходство в некотором смысле, потому что в свое время они сделали неочевидный выбор, который теперь стал очевиден всем. Иван 641, езжу на дизельном топливе. Топливо есть везде, без очереди, это Московская область. Григорий считает необходимым в данном случае подчеркнуть, что 80% в цене бензина, по его данным, я не перепроверял, это налоги и акциз. А 724 задается вопросом, почему, видимо, защита этих самых НПЗ не нужна государству. А где это было написано, что государству не нужно? Если это невозможно, если это сложно, непонятно, как... А это не ответ на ваш вопрос. В Астраханской области заявили о необходимости новых ограничений на продажу топлива.
13: Внимание! Говорит Москва!
14: 94,8 FM.
13: Поток. Успеем сказать главное.
9: Глава Минпросвещения называет острой проблему зарплат педагогов. Как сказал Сергей Кравцов, она таковой остается в ряде регионов. По его словам, совместно с Министерствами труда и финансов прорабатываются единые подходы к оплате труда учителей. Глава ведомства подчеркнул, что ключевыми вопросами, которые предстоит решать в системе образования, остаются защита преподавателей и формирование положительного восприятия статуса профессии в обществе. Еще Кравцов сказал, что 75% или даже более 75% родителей в России положительно оценивают ситуацию в школе, где учится их ребенок. Какое отношение это имеет к острой проблеме зарплат педагогов, не очень понятно. Может быть, просто журналисты вот так неудачно собрали все вместе. К нам присоединяется Иван Иванов. Он директор и ведущий научный сотрудник в Центре общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики. Иван Юрьевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
9: Скажите, если глава Минпросвещения говорит про острую проблему зарплат педагогов, про проблемы зарплат педагогов говорит, прямо скажем, не первый год, а почему она не решена?
15: Вы знаете, я бы разделял, конечно, размер, во-первых, зарплаты и цену, которую учитель платит за получение этой зарплаты. Потому что за последние 10 лет номинальные доходы педагогов, они действительно выросли. Поэтому говорить, что положение учителей просто постоянно ухудшается, мы не можем. И наши исследования тоже показывают другую проблему. Вместе с зарплатой очень существенно выросла нагрузка. Вот это отвечая на ваш вопрос. Средний российский учитель сегодня работает примерно на 1,5 ставки. И отсюда вот возникает довольно странная ситуация. То есть с 2012 года государство ориентируется на среднюю зарплату учителя относительно средней зарплаты в регионе. Формально этот показатель можно приблизить к нужному уровню за счет дополнительных часов, классного руководства, да, различных доплат и стимулирующих выплат. В итоге месячный доход выглядит приемлемо и не самый худший среди бюджетников. А при этом стоимость одной нормальной учительской ставки остается низкой. И вот, собственно, когда министр говорит о проблеме с зарплатами, он в частности говорит и о ставке. Вот, да. Ну и есть еще проблема с огромной региональной дифференциацией, да, школьные зарплаты во многом зависят от финансовых возможностей субъектов федерации, поэтому одна и та же работа в разных регионах оплачивается по-разному. Ну вот так. Поэтому вопрос и выглядит вечным.
9: Любой вопрос, даже если он выглядит вечным, а так или иначе может быть решен, или на ваш взгляд это невозможно?
15: Нет, я думаю, что это возможно. Просто это очень сложная система. Да? За последние 15 лет систему оплаты трудителей реформировали несколько раз. Менялись формулы, стимулирующие выплаты, нормативы. А вот этот центральный вопрос, он сохраняется. И вы, собственно, его, видимо, и задаете. Сколько должна стоить нормальная ставка квалифицированного учителя? Без необходимости, да, работать там, на 1,5 ставки. И постоянно добирать доход дополнительной нагрузкой. Но вот сейчас попытка увеличить гарантированную часть зарплаты и уменьшить различия между регионами выглядит вполне логично. Хотелось бы, чтобы это не было просто предвыборными лозунгами.
9: Скажите, судя по тому, что пишут наши слушатели, вот как раз про эту единую зарплату в разных регионах, но в разных регионах разные средние заработные платы. Если единой будет зарплата учителей, то проблема будет у всего рынка труда.
15: Конечно, конечно. И сразу у вас зададут вам вопрос врачи, социальные работники, полиция, ну и вообще общественная безопасность, ну и другие бюджетники. То есть это вопрос чрезвычайно сложный. Вопрос стоит, я думаю, и об этом говорят постоянно эксперты, про ставку, вот про стоимость ставки. Она маленькая, и дальше регионы начинают играть. И это первый момент. А второй момент, ну, вы знаете, все-таки учитель – это квалифицированный сотрудник, и вот его повышение его квалификации не приносит увеличения зарплаты. В этой связи он попадает в не очень хорошую ситуацию. Вот.
9: Да. А с вашей точки зрения, если возвращаться к истории про весомую ставку для учителя, если это все будет оплачиваться на федеральном уровне, будет лучше?
15: О, нет, это, вы знаете, уже были всякие расчеты, это не работает. Это потребует изменения не просто там трудового кодекса, это потребует изменения кучи нормативных документов федерального, регионального уровня. Учитель находится в системе муниципального образования, а дальше регионы дают субвенции. Если на каком основании федеральный бюджет напрямую будет платить учителю, это невозможно. То есть это просто несерьезный разговор.
9: Хорошо. Тогда дальше. Слушатели предлагают другие варианты. А почему нельзя сделать, к примеру, следующее? Работаешь учителем, не столько деньги получаешь, деньги само собой, но для того, чтобы было лучше, скидка на коммунальные платежи, разные социальные пряники, субсидии, как у пенсионеров предлагает Виталий.
15: Да, это тоже очень хороший вопрос и очень хороший.

0: образовательного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики был с нами на прямой связи. Иван, 641-й, супруга, преподаватель, зарплата 70. Разве это нормально, когда человек работает 24/7? Ну, тут дальше возникает вопрос, а зачем человек работает 24/7? То есть ему это ставится в обязанность за упомянутые вами 70 тысяч рублей в Пушкине. Хорошая зарплата, говорит, у кого несколько ставок, продленка и так далее. Ну, то есть, значит, у нее несколько ставок, продленка, и так далее. Или у нее этого нет, и поэтому зарплата не такая хорошая в 70, но при этом она все равно работает 24/7. Непонятно, но про плюшки, вот говорят, Иван говорит, уже что-то есть. Наши дети в сад ходят бесплатно при этом. Григорий, 859-й, говорит, неоднократно слышал, что учителя и врачи работают по призванию, а не за зарплату. Было такое. Дальше, 724-й. А почему, собственно, разная зарплата? Программа «Единая антистатия». Статы единые, и зарплата должна быть единой. То есть, если автобус едет в Москве и где-нибудь, к примеру, я не знаю, в Томске, он должен стоить одинаково. Ведь и там автобус, и там автобус, и там бензин, и там бензин. Стоит одинаково, чаще, кстати сказать, там может быть даже дешевле. Вадим, топлива нет на большей части заправок, это уже как раз про бензин в продолжении темы. Если есть, то очередь на несколько часов без гарантии, что перед тобой не закончится. Значит, ну, дальше с его точки зрения это показатель некомпетентности всей власти, и не надо, говорит, перекладывать на муниципальные власти, вся власть работает плохо. Но вот еще раз, а как вы делаете вот этот абсолютный вывод? Сколько раз я уже говорил о том, что абсолютные выводы – это всегда такая очень спорная история. Значит, если на большей части заправок Воскресенского района Московской области топлива нет, Вадим, это ваша логика, значит, вся власть работает плохо, вне зависимости от того, муниципальная, региональная или федеральная. Кирпичи стоят везде одинаково, а цены на квартиры разные. Григорий еще раз возвращает нас к теме одинаковых зарплат во всей стране. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении удара по опорным пунктам трех бригад ВСУ. Они располагались в населенных пунктах Черный и Малый Бурлук в Харьковской области, а также на окраине села Майское в Сумской области, уточнили в ведомстве. Там добавили, что при поражении объектов противника применялись авиабомбы ФАП, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Кадры оперативного контроля показали поражение всех целей, подчеркнули в министерстве. Израиль удивлен быстрым восстановлением ракетного потенциала Ирана. После окончания основной фазы конфликта силовики еврейского государства считали, что удары нанесли значительный ущерб военно-промышленному комплексу республики. Это было способно остановить развитие сферы ВПК на несколько лет, говорится в статье газеты «Иерусалим-Пост» со ссылкой на источники в армейских кругах. По их данным, спустя 4 месяца фиксируется восстановление сразу в нескольких направлениях, причем значительно быстрее ожидаемого. Представители ЦАХАЛ признают, что Иран находит инновационные способы восстановления ракетного парка, подчеркнули журналисты. В Новосибирской области сообщили о внедрении нового механизма сдерживания цен на бензин. Региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с независимыми нефтетрейдерами и сетями АЗС заключили соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок. Как подчеркнули в пресс-службе областного правительства, регион первым в стране применил практику ограничения наценок через соглашение с крупнейшими игроками рынка. Решение принято на фоне усиления контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы, которая ранее фиксировала признаки картельного сговора на оптовом рынке. Соглашение вступило в силу, оно действует до 15 ноября 2026 года с возможностью пролонгации. Кровля, мансарды и террасы ресторана загорелись в отеле в Санкт-Петербурге. Гостиница расположена на Адмиралтейском проспекте. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Есть угроза его распространения, отметили в пресс-службе МЧС в комментарии РИА Новости. По предварительной информации, пострадали два человека. В завершении выпуска о погоде.

0: Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 6 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12 градусов. Утром в субботу до плюс 15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
12: Мы продолжаем. Сегодня пятница, 14 августа, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете, много пишете, спасибо за это. Для этого есть соответствующий инструментарий. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. А можно писать через мессенджеры, либо через Макс, либо через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. А можно звонить. У нас нет предварительного отбора, поэтому если вы набрали номер 7373948 в коде 495, набрали и вам ответили, значит, это прямой эфир.
1: В движении.
12: В городе тем временем 4-бальные пробки. Нас ждет 3 часа стандартных пятничных пробок. Сегодня 5-бальных. Говорят, что буквально с понедельника начинаются уже пробки перед началом учебного года. Поэтому с каждым днем дальше будет только хуже. Поэтому надо наслаждаться. В городе 4 балла прямо сейчас. 4 балла будет в 3 часа дня. 4 балла в районе 4 часов. А потом в 5, в 6 и в 7 вечера 5-бальные пробки. Прямо сейчас главные проблемы на третьем кольце в районе Лужников. Внутреннее кольцо. Внутреннее кольцо от Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира. А внешнее кольцо в районе Тульской, в районе Автозаводской. Есть существенные затруднения и перед Лефортовским тоннелем. Это внешнее кольцо. Московская кольцевая автодорога. Сегодня большие проблемы при движении по внутреннему кольцу от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе. Как минимум, а я бы даже сказал, теперь, наверное, можно говорить до Волгоградского проспекта. Если говорить про западную часть, там в районе Заречья начинается пробка на внутреннем кольце Московской кольцевой, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Этому причиной пробка километров 10, а то, может быть, уже и 15. Причина этой пробки где-то не доезжая пересечения с Рублевским шоссе. Напомню, еще до Заречья вы в нее попадете. 4 балла прямо сейчас. 5-бальные пробки начнутся к 5.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
12: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Аналитики назвали самые популярные в России кроссоверы. Удивительная история. На первом месте и на втором месте кроссовер под названием Нива. В первом случае Лада Нива, а во втором случае Шевроле Нива. О чем этот рейтинг в целом говорит? Что такое кроссоверы в 2026 году и почему там столько много Нивы? Первая тема. Вторая. Москвича лишили прав за пьяную езду на самокате. Человек ехал с содержанием этанола, которое превышало норму в 7 раз по парку, а мощность его электросамоката, видимо, личный электросамокат, прокатных таких говорят, не бывает, мощность электросамоката превышала допустимую почти в 4 раза. Что за лишение прав на самокате, что за супермощные самокаты в данном случае? Это получается, что управлять многими самокатами нельзя, не имея прав, но при этом ездить на этом электросамокате можно по любой тропинки и в любом парке. Так что ли? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление Захаровой. Новое. ЕСовские кураторы закрывают глаза на тоталитарные проявления в Молдавии, утверждает представительница МИДа. Минпросвещение опровергает информацию о том, что школьников заставляют смотреть «Колобок». Давайте, о чем идет речь? Информацию об обязательном просмотре фильма школьниками с 1 по 9 класс Минпросвещение опровергает. Оказывается, такая информация появилась в СМИ и социальных сетях. Еще срочное сообщение на ленте ТАСС. Пожар в Петербурге. Это пожар в доме Щербакова, и он локализован, пишет агентство ТАСС. И РЖД запускает в Максе чат-бот для покупки билетов на электричке. Прямо сейчас с ленты ТАСС.
11: Поток. Успеем сказать главное.
12: Продолжаем. Виталий, это вот начинаются, когда споры между собой уже. Напомню, Григорий, по-моему, Григорий написал о том, что учителя довольно часто говорят, что они работают по призванию, а не на зарплату. Виталий говорит, а можно водители такси, водопроводчики или сварщики тоже будут работать за призвание? Но тут, видите, вопрос, если я правильно понимаю Григория, насколько часто водители такси и водопроводчики говорят о своем особенном статусе? Ну, то есть, все работы ведь хороши, казалось, из классики, но есть, оказывается, особенные. А теперь Вадим 600-й продолжает спорить. Напомню, он считает, что то, что нет на большей части заправок топлива, это некомпетентность всей власти. Теперь он доказывает, почему всей власти. Я говорю, проблема нехватки топлива – это социально важный продукт. Если проблема с акцизным товаром, значит, отвечать должен тот, кто акциз берет, говорит Вадим. Но разве муниципальные власти акциз берут? Давайте разберемся. Ну, в общем, следим за ситуацией с бензином. Первая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, тема в некотором смысле с бензином связанная, но не настолько напрямую. Аналитики назвали самый популярный в России кроссовер. Это «Лада Нива Легенда». В стране зарегистрировано почти 1 000 000 таких автомобилей. На втором месте «Шевроле Нива» — 630 тысяч автомобилей. Замыкает тройку «Тойота RAV4» — 550 тысяч автомобилей. А еще там «Рено Дастер», «Хёндэ Крета» и Nissan X-Trail. Автоэксперт Егор Васильев к нам присоединяется. Егор Николаевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Ну, во-первых, как вам этот рейтинг? Есть ли в нем неожиданности?
13: Ну, на самом деле, неожиданностей нет. Вообще, я давно хочу увидеть ситуацию, автомобили будут покупать не по бренду, например, да, а по стоимости владения, по стоимости приобретения. Вот в этом случае, в этом смысле, точнее, выбор отечественных автолюбителей в сторону Нива Легенд, на мой взгляд, выглядит абсолютно логичным. Кстати, тем более есть довольно любопытный факт. Дело в том, что, по сути, АвтоВАЗ является пионером в создании вообще класса кроссоверов как такового, потому что до этого подобных автомобилей в мире никто не делал. Так что Нива фактически на тот момент, это была Нива, да, она являлась основателем категории SUV и, по сути, сейчас вполне закономерно является лидером в этой области на территории Российской Федерации, хотя бы еще и потому, что автомобиль, с одной стороны, довольно приятен по цене, но уж ничего близкого с полным приводом в нашем мире уже подобрать просто невозможно.
12: Скажите, ну, скажите, а насколько правильно разводить между собой первое и второе место, Шевроле Нива и Лада Нива Легенда?
13: Ну, это немножечко все-таки разные автомобили, да, у них очень много общего, но машины, ну, были разведены в свое время АвтоВАЗом по причине того, что была старая платформа Нивы и была попытка при использовании потенциала компании «Шевроле» создать нечто более, ну, современное с точки зрения дизайна, с точки зрения используемых компонентов. Поэтому, с одной стороны, и...
12: Алло?
13: Да-да, с одной стороны, и «Нива Легенд», и «Патревел» машины, являющиеся абсолютными одновременными, а с другой стороны, все-таки чуть-чуть друг от друга отличаются.
12: Так, теперь давайте про плюсы Нивы.
13: Ну, на мой взгляд, самым большим плюсом, конечно, является цена. Потому что купить автомобиль сейчас, новый автомобиль с полным приводом за 1,5 миллиона, ну, наверное, на нашем рынке таких предложений просто физически не существует. Ничего даже близкого. Вот. Плюс ко всему, у автомобиля довольно неплохое поведение на дороге. По крайней мере, завод постоянно старается что-то улучшать. Машина стала лучше рулиться. Были проведены большие изменения с точки зрения подвески. Плюс ко всему, автомобиль обладает хорошим внедорожным потенциалом. Ну, тут есть сочетание короткой колесной базы и, конечно же, довольно невысокой массы. Но вместе с тем надо понимать, что это автомобиль, который все-таки имеет очень длительный период существования, что машина разрабатывалась в 70-х, и поэтому, конечно, есть у нее определенные нюансы конструктивного характера. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это такая довольно любопытная, интересная и доступная рабочая лошадка, которая по-прежнему свои задачи по перемещению с пункта А в пункт Б вполне себе выполняет.
12: А еще хотелось бы уточнить, вы, по-моему, даже пару раз уже говорили про 1,5 миллиона как цену Нивы Легенды. Григорий, наш слушатель, говорит, утверждает, что посмотрел на официальном сайте АвтоВАЗа и, мол, по специальной программе Легенду вообще за 784 рубля можно купить, а без спецпрограммы миллион. Они какие-то разные бывают?
13: Ну, там есть всякие нюансы, потому что зависит от того, какая версия. Сейчас же у АвтоВАЗ довольно много разных вариантов этого автомобиля, поэтому, наверное, есть машины какого-то предыдущего поколения модельного, ну, как бы, версия Нивы Легенды. Есть более современные, вот сейчас очередной комплекс доработок АвтоВАЗ провел, будет показывать в ближайшее время новую Ниву Легенд. Вот. Так что есть нюансы. В любом случае, есть еще вопросы, связанные с политикой дилера, с политикой автозавода. Потому что специальные предложения, да, существуют, они постоянно появляются. И связано это с тем, что все-таки пытаются и дилеры, и автопроизводители избавиться от большого количества машин, которые на складах иногда зависают. Так что тут варианты есть. И еще раз повторюсь, что на данный момент, вот, ну, это лично мое мнение, самым большим преимуществом Нивы Легенд является все-таки эта цена.
12: Дальше. Да. Когда, с вашей точки зрения, в этом списке появятся китайцы?
13: Трудно мне вообще прогнозировать. То есть китайцы появятся в этом списке либо тогда, когда они станут предлагать нечто в таком же ценовом диапазоне, что вряд ли случится, потому что современный автомобиль, с учетом даже модульных платформ, которые внедряются, это все-таки довольно дорогое удовольствие именно по себестоимости производства. Так что даже локализация вряд ли приблизит современных китайцев к стоимости Нивы. Возможно, что изменения в перечне самых популярных кроссоверов случатся тогда, когда Нива просто перестанет выпускаться.
12: Вот так. Нет, тут скорее другая история. Понятно, что до Нивы они когда даже, наверное, никогда не дойдут. Может быть, просто китайских марок много. Хотя, если так, тогда хотя бы эту вещь можете сказать. Самый, с вашей точки зрения, популярный в России китайский кроссовер, это какой сейчас?
13: Да, вы знаете, вопрос-то сложный, не могу ответить на него.
14: Там их так много, кажется.
13: Потому что сейчас кроссовером называется все, что имеет характерный кузов, даже при наличии монопривода. Вот, поэтому сейчас любой автомобиль из категории SUV китайский, у которого цена будет в районе там 2 миллиона 400 тысяч, 3 миллиона, он будет по умолчанию становиться сразу популярным. Но такие, в принципе, предложения есть, по крайней мере, если мы говорим о моноприводных конструкциях. Тут никаких сложностей, я не вижу.
14: Спасибо. Автоэксперт Егор Васильев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Новая машина, Лада, Нива. Тут просто один из наших слушателей пишет, значит, вот он, Иван 295. Вот тогда, когда купят Ниву за 784, тогда и пускай пишут, что такие цены есть. Я, говорит, думаю, даже за лям не возьмешь. Вот эта история, я этого точно не знаю, но думаю, что этого нету. Ну, давайте все-таки, ну, хотя бы проверим, что ли, я не знаю. Григорий продолжает, видимо, изучать официальный сайт, пишет 1,5 миллиона, это Нива Спорт полный фарш, как он его называет. Хавал, Джолион, лидер продаж не первый год, утверждает Евгений 967. Но еще раз напомню, самый популярный это не по продажам, это по количеству уже купленных автомобилей. И понятно, что довольно много времени должно пройти, чтобы вот этих китайских автомобилей, к примеру, Хавал, Джолион, было продано столько, чтобы их общее количество сравнялось. Да не Хавала, Хавейл, настаивает Александр 960-й. Знаете, разные люди по-разному это называют. Все-таки это иностранные имена, хотя, с другой стороны, тут важно, как они сами себя называют. Если Хавейл, значит Хавейл. Ну вот Евгений настаивает Хавал Джолион. Он так его называет. Дальше, значит, я просто смотрел прямо сейчас, купите Лада Нива Спорт в Москве. Действительно, разные варианты, но вот есть 836 тысяч рублей, 890 тысяч рублей. Наверное, если более внимательно поизучать, и более низкую цену можно будет найти. Еще 1,5 миллиона за Ниву. Да я 7 лет назад за эти деньги купил Outlander, пишет Антон 676. А можно продавать Ниву дешевле? Можно, а зачем? А почему, откуда вы решили, что можно в нынешних условиях? Ведь цены-то на все растут. Почему вы решили, что можно продавать Ниву дешевле? Ну, еще раз, не полтора, а, как мы выяснили, 800 с чем-то тысяч рублей. Или даже чуть меньше, чем 800 тысяч рублей. Значит, получается, продавать Ниву дешевле можно, чем за 1,5 миллиона. Ну и еще, 7 лет назад... За эти 1,5 миллиона вы Outlander новый разве купили? Сейчас АвтоВАЗ, пишет Григорий, на своем сайте публикует честные цены.
1: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
1: Поток! Успеем сказать главное.
14: СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, можно звонить. 7373948. Не забывайте, что у нас впереди программа «Своя правда». Это будет в 5 часов, но голосование по программе «Своя правда» уже идет. Сегодня мы будем говорить, помните, «Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова». Но вот на этом мы росли, а теперь за 20 лет в России почти 2 раза снизилось потребление хлеба. И что в этом смысле происходит лично с вами? Вы тоже потребление хлеба снизили радикально? Вы снизили, но не в 2 раза? Вы не изменили потребление хлеба за последние 20 лет? Увеличили? Или вообще не едите хлеб? В общем, это голосование продолжается. Через Телеграм, через Макс заходите, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». А мы продолжаем транспортную тему, и у нас вот какая история. Москвича лишили прав за пьяную езду на самокате. То есть человек ехал по парку, а когда его остановили, выяснили, что содержание этанола в его крови превышает норму в 7 раз. В результате лишение прав, штраф 45 тысяч рублей. Почему? Потому что это был необычный самокат, видимо, не прокатный даже самокат, потому что, говорят, прокатных самокатов мощных не бывает. Это был самокат более мощный. Я посмотрел на фотографии, и выглядит этот самокат, ну, или похожий на этот по мощности самокат, он ничем не отличается от обычных. И получается, что ты можешь идти по парку, а вокруг тебя ездят люди на устройствах, которые можно, которыми можно управлять, только имея специальные права. Но ездить можно везде. Странная история. Член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников к нам присоединяется. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: Итак, что такое лишение прав на самокате?
15: Ну, смотрите, здесь важно понимать, что самокат – это транспортное средство. Собственно говоря, как и автомобиль, как и мотоцикл, так и, собственно говоря, все остальные транспортные средства. Если мы говорим о том, что это самокат для простоты, так скажем, обсуждения, который может развивать скорость более 50 км в час, то для его управления необходима категория прав М, А, ну и, собственно говоря, дальше как бы. А, собственно, видимо, тот гражданин, который управлял транспортным средством, действительно управлял более мощной моделью самоката, видимо, его остановили, ну и, собственно, дальше как бы он получил все, что необходимо с точки зрения санкций и контроля в таких случаях.
14: Но, смотрите, это все-таки не дорога. У всех тут же возникает вопрос, а как его вообще остановили? Что такое бывает, чтобы ГИБДД пересекала парк, ходила по тропинкам и следила за тем, кто ездит на самокатах?
15: Ну, я вам больше скажу, как бы даже за пешеходами осуществляется контроль со стороны контролирующих органов, да, как бы, и в данном случае, как бы, нет ничего сверхъестественного. Там, велосипедист, участник движения, там, самокат или пешеход, мы, как бы, все так или иначе, даже в парках должны соблюдать существующие правила. Если они нарушаются, если это было зафиксировано либо там камерой, либо какими-то контролирующими органами, которые осуществляли контроль в данной ситуации, то это вполне возможно. Рейды на, по крайней мере, столичном субъекте, и на самокатах, и там, на других транспортных средствах считается. Вполне возможно, что он до того, как попал в этот парк, да, например, там, его заметили сотрудники, которые осуществляли контроль там, не знаю, на тех же самокатах, либо на мотоциклах, да, и, собственно говоря, осуществили задержание. То есть здесь просто для того, чтобы как бы все детально ответить, нужно просто очень глубоко погрузиться в то, как это происходило, чтобы быть конкретным. Но, так скажем, гипотезы, которые я сейчас озвучил, мне кажется, недалеки от истины.
14: Тогда дальше. Если все это так, тогда, получается, существует вот какая проблема. Есть некое устройство, которым управлять можно только получив права, но ездить на этом устройстве можно не только по дорогам, но и даже по тропинкам рядом с обычными людьми. В этом нет нелогичного?
15: Ну, не соглашусь. Здесь просто есть вопрос, заключающийся в том, что есть тип транспортного средства, да, как бы с определенной мощностью, да, и как бы для него предписаны те или иные места, где он может передвигаться. То есть, если мы говорим про конкретно взятый случай, да, то здесь нужно опять-таки понимать, какая мощность была у этого транспортного средства.
14: Ну, вот возможно, говорят что... про 900 ватт. Почти 900.
15: Я опять-таки, наверное, там не детально вам скажу с точки зрения, как бы, как ватты переводятся, там, скорость и так далее, но ощущение, что это, по сути, мопед. И вполне возможно, что, как бы, если там все соответствует, то он и не должен был оказаться на пешеходной зоне, потому что он там просто не может ехать, потому что он, по сути, является, ну, по своим характеристикам, мопедом.
14: Не, вот то, смотрите, вы... я понял, я специально посмотрел, какие вот эти электросамокаты продаются. Есть на рынке электросамокаты мощностью сильно больше, чем 250 ватт, или там, скажем, вот в данном случае говорили, по-моему, 889 ватт, я там нашел и за 900, и по 900 ватт и так далее. Это выглядит как обычный электросамокат. То есть я заранее не понимаю, человек на чем едет. Я думаю, это обычный электросамокат, а это скорее мопед. Вот с этим что делать?
15: Ну, вы совершенно правы, что здесь есть определенная сложность с точки зрения того, как распознать, контролирующим органом, осуществляют это нарушение или нет. И, собственно, на мой взгляд, то, что на рынке присутствует такое большое количество мощных моделей, которые потом приобретают детям, особенно подросткам, там, родители, которые не сильно задумываются о том, что это, по сути, уже нарушение, и за нарушение там могут быть и... в том числе быть лишение родительских прав, если там будет это все зафиксировано и так далее, то, ну, просто это нужно контролировать и, на мой взгляд, пресекать, потому что, по сути, вы совершенно правы, выглядит это одинаково, а мощность там может быть совершенно разная. И для того, чтобы там осуществить детальный уже анализ того, какой скоростной режим и какая мощность, необходимо там, видимо, остановить, пробить там модель, да, и после этого сделать какие-то выводы. То, что это непросто, я с вами полностью соглашусь, то, что, к сожалению, этим многие пользуются, это факт, и то, что это надо регулировать на уровне не уже на дорогах с помощью там контролирующих органов, а на уровне регулирования возможности продажи и присутствия на рынке, на мой взгляд, это там должно быть отсечено для того, чтобы потом не решать проблему, которой, в принципе, могло бы и не быть, если бы это не было в доступности для всех желающих, тех, кто, в принципе, даже не имеет права на управление такого рода транспортными средствами.
14: Ну и последнее. Григорий 859 спрашивает, а вот представим себе ситуацию, у человека не такой мощный самокат. А вот был бы у него немощный, на который права не нужны, и что, его бы тогда, получается, прав не могли лишить, или все равно бы лишили прав?
15: Ну, насколько я понимаю, в этой ситуации его бы не лишили прав, потому что, ну, де-факто это не являлось бы транспортным средством, приравненное к транспортному средству, которое управляет с наличием прав, да, как бы. То есть, условно говоря, это можно приравнять там к езде на обычном самокате, да, или там движению пешком. И, скорее всего, в этой ситуации такого бы не было.
14: Но там тоже так, есть доказания, но другие, они не связаны с лишением прав.
15: Ну, совершенно верно.
14: Спасибо. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе. Все равно бы лишили, пишет Антон 676, прецеденты уже есть, но сам Антон этих прецедентов нам не приводит. То есть вы хотите сказать, что вот человек буквально идет пешком, но у него есть права, и если он идет пешком недостаточно трезвый, то его лишают прав, что ли? Ну, или едет на обычном самокате, который, собственно, в этом смысле ничем не отличается от того, что человек пешком идет. Надо все регистрировать, где есть моторчик, а документы предъявлять по МАКСу, считает 94-й. Григорий жалуется, что в Петербурге самокаты отправляют на экспертизу. 300 самокатов, так говорит, на экспертизу отправили, и они ее долго там ждут. В смысле, 300 человек, каждый со своей самокатом попали в ситуацию, когда у него забрали личный самокат, и они продолжают ждать. Виталий продолжает. Можно же самокатчика на видео снять и кикшерингом отправить. Я еще раз напомню, что мы сегодня обсуждали историю, судя по всему, не про самокат кикшеринга. Там таких мощных самокатов не бывает, ну, во всяком случае, даже теоретически быть не должно. Мощность электросамоката, который в данном случае фигурирует, явно превышала 250 ватт. Называют цифру, которая близка к 900 ваттам. Насколько я помню, у нас даже пьяная езда на велосипеде штрафом карается, пишет 892-й.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Возврат к Черноморской инициативе нецелесообразен. Москва не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что любые попытки внедрения временных ограничений или мораториев неприемлемы для Российской Федерации. По ее словам, половинчатые меры не решат коренных проблем. Удары ВСУ направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова добавила, что Россия по официальным каналам не получала обращения от Турции по мораторию на военные действия в Черном море. Глава Минфина США заявил о подготовке мер экономического давления на Иран. Это будет комбинация невиданной ранее экономической изоляции и продолжающейся блокады в Ормузском проливе, сказал Скотт Бессент. В комментарии каналу Newsmax он добавил, что ограничения, вероятно, введут на следующей неделе. Обострение в регионе усилилось после того, как Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня, подписанное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Вслед за этим американские войска нанесли серию ударов по иранским объектам. В Узбекистане сообщили об отключении электричества вслед за другими странами региона. Света нет в Сурхан-Дарьинской области на юге республики. Авария в энергосистеме соседней страны затронула всю Центральную Азию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики. Ранее сообщения о массовых отключениях электроэнергии поступили из Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Без света остались 14 районов Алматы и Алма-Атинской области, а также несколько районов Душанбе. Перебои со светом фиксировались и в Бишкеке. Московские врачи удалили женщине 49 миом. Специалисты Юсуповской больницы приняли решение о проведении операции, сохранив возможность пациентке забеременеть, рассказали медики. Они добавили, что операция выполнялась лапаротомическим доступом. Хирурги применили клипирование маточных артерий. Это позволило значительно уменьшить объем кровопотери и удалить все узлы с сохранением матки. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 8 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
16: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
17: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Умные парни.
14: Продолжаем. Пятница, 14 августа, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». Сегодня с нами исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич. Николай Марович, здравствуйте.
18: Добрый день.
14: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Пользователю «Говорит МСК-бот». Традиционно во второй части программы дозвониться можно будет. Знаете, с чего я решил начать? Не с новости. Но это была такая новость, которую, как мне кажется, мало кто заметил. А, по-моему, надо было бы. Министр Лавров направил обращение по случаю 30-летия союзного государства России и Белоруссии. Праздник. А говорили об этом мало.
18: Дело в том, что, да, у нас юбилейный год. Я бы не стал сосредотачиваться на каком-то одном заявлении по этому вопросу. Давайте посмотрим внимательно на постсоветское пространство. Мрак и ужас. Общая такая оценка, да? Ну, объективно.
14: Приезжает... Ни один из руководителей государств, которые на постсоветском пространстве находятся, с вами бы не согласился.
18: Возможно. Но когда приезжает господин Токаев и призывает к миру нашего президента, то, с одной стороны, что плохого, призыв к миру, да? Но мы же понимаем контекст. Более того, президент Республики Казахстан сам его обозначает. Меня попросили вам сказать.
14: Да. При этом, еще раз, это надо подчеркнуть, он это делает на территории Российской Федерации, да, приехав сюда.
18: Да, а Восток, как справедливо говорилось в фильме, Восток дело тонкое, и это очень важно, что я могу у себя сказать дома, и что я не могу сказать, когда я в гостях. Ситуация с Азербайджаном, ну, мягко говоря, сложная, но давно. Ситуация с Арменией сложная, но относительно недавно. И вот на этом фоне действительно Республика Беларусь – это светлое окно на печальном в целом фоне постсоветской интеграции, ибо здесь удалось сохранить и развить за 30 лет многие те добрые, хорошие, правильные вещи, которые когда-то были у нас на не на двоих, а на все 15 союзных республик. Теперь... Это достояние России и Белоруссии. Вот недавний визит, весьма идеологизированный, да, визит Геннадия Андреевича Зюганова в Республику Беларусь, еще раз это подтвердил президент республики и наш лидер компартии. Нашли о чем поговорить, вспомнить прошлое, поговорить о будущем. И на этом фоне, да, 30 лет мы по крупинкам восстанавливали то, что разрушили одной подписью в Беловежской пуще.
14: А что восстановлено? Союзного государства как такового мы вроде не видим. Есть границы, есть отдельные деньги, есть отдельные цены. Все свое. А в чем тогда оно?
18: Ну что ж, граница есть, ибо два независимых государства, которые расположены рядом, имеют границу. Если ее нет, безусловно, значит, это одно государство. У нас два государства, две конституции, два президента. Два государственных гимна. Правда, есть нюанс. У нас в основном все-таки один язык. Преобладают общие культурные коды. Стереотипы нашего взгляда на окружающий мир очень близки. Да? И вот это нас объединяет. Объединяет нас гигантское количество решений в социальной политике, в промышленной политике, в военной кооперации. И я повторюсь, разрушить все очень легко. И мы видели, как это происходило в 91-м году. А вот строить приходится вот 30 лет, и до результата еще далеко. Теперь справедливо отвечаю на ваш вопрос. А что может быть результатом? Сохранение двух независимых государств при максимально возможной степени или уровне интеграции. Ну, например, перенеслись мы по щучьему велению на ковре-самолете на границу Бельгии и Нидерландов. Это не просто Европейский Союз. Это внутри европейского хозяйства Бенилюкс. То есть степень интеграции такая, что в кафе, пограничном кафе, этот столик может быть голландским, а этот уже бельгийским. Тем не менее, все проблемы решены. Опять же, два независимых государства есть, а проблем в отношениях нет. Единая внешняя политика, но не то чтобы она на 100% едина, есть нюансы, да, но в целом координация работает на пользу общества и государства. Вот примерно то же самое нам надо выстраивать.
14: Дальше. Россия будет рассматривать провокации Киева против Минска как посягательство на все союзное государство. Это уже более свежая новость. Это в интервью ТАСС говорит замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. А... Что-то подобное уже было?
18: Заявлений подобных было достаточно.
14: А действия?
18: А действия, ну, знаете, режим Зеленского, он, конечно, на всю голову отмороженный, да? Но обратите внимание, прямых военных провокаций почти нет. Почему я говорю почти? Потому что на территории Республики Беларусь в последние несколько лет неоднократно залетали одиночные беспилотники. Но они залетали в Румынию, Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву. Вот в Новую Зеландию не залетали. У Новой Зеландии никаких вопросов.
14: Она довольно далеко.
18: Она довольно далеко. А в Республику Беларусь залетали. Но мы понимаем сегодня, наши белорусские друзья понимают, что одиночный беспилотник – это может быть случайность. А вот когда Зеленский заявляет о возможной атаке на два нефтеперерабатывающих завода, на военные объекты, в том числе и на сугубо белорусские военные объекты, есть и совместные, да, ну, это заявление, которое надо чуть-чуть полить сверху холодной водой.
14: Дальше. На этом фоне вы упоминали про Зеленского, про эти инициативы. Россия и Украина проводят в Беларуси обмен гражданскими лицами. А это как понять?
18: Это понять единственным возможным образом. Я слабо себе представляю участок российско-украинской границы, где что-нибудь можно менять.
14: Я, кого-нибудь, в данном случае, наверное.
18: Что-нибудь, кого-нибудь. То есть, если российский пограничник теоретически попросит воды с украинской стороны, вполне вероятно, в этой воде будет раствор цианистого калия в соотношении 1:1. Ну, жизнь такая, да? Республика Беларусь, между прочим, сохраняет дипломатические отношения с Республикой Украина. И, разумеется, имеет их с Российской Федерацией. Поэтому ничего более удобного для посреднических инициатив, чем Республика Беларусь, и спасибо Министерству иностранных дел Республики Беларусь, ну, в данном случае просто не придумать.
14: А это Белоруссии зачем?
18: Ну, вообще, статус миротворца всегда укрепляет международный авторитет любого государства, да, и вот когда мы, например, мирились в середине прошлого века с Финляндией, таким миротворцем была Швеция. Когда мы торговали совсем в начале прошлого века с Европой, мы делали это через Швецию. Это, кстати, еще и выгодно в известной степени.
14: План... А Украина в этом смысле, на этом фоне, собирается возбуждать дело против Зеленского?
18: Против Лукашенко.
14: Ой, ну да, Зеленский против Лукашенко, а не Лукашенко против Зеленского, что тоже, кстати, отдельный вопрос, почему этого нет, в свою очередь.
18: Вопрос, конечно, крайне интересный. Дело в том, что любой юрист вам скажет о том, что база законодательная для возбуждения уголовного дела в отношении законно избранного президента, ну, она изначально всегда очень такая хиленькая. А когда приказывает возбудить дело человек, который когда-то был президентом, ну, давайте честно, человек, который когда-то был президентом, даже украинская конституция, при всем хохоте, который вызывает остатки этого документа, да, даже украинская конституция признает его бывшим президентом.
14: Но, с другой стороны, там наверняка то же самое говорят про Лукашенко. Или что-то похожее.
18: А вот тут я с вами не соглашусь. Была, конечно, тетя Света Тихановская, которую Александр Григорьевич отправил в Литву, дав ей даже командировочные на обзаведение. Из нее хотели слепить президента. Ее так и называли. Демократически избранный президент Республики Беларусь, да, Светлана Тихановская. А кто она сейчас? А сейчас она лидерка демократической общественности. Это, извините, немножко другое.
14: Ну, мы-то скорее не про нее, а про Лукашенко.
18: А, нет, это как раз очень важно. Дело в том, что, соответственно, когда журналист из Литвы пишет про Лукашенко, он может не использовать слово «президент», но, по сути, власти Литовской Республики, Польской Республики, Германии, Франции, Британии де-факто признают Александр Григорьевич Лукашенко легитимным президентом.
14: Так, насколько я понимаю, Зеленского в России признают легитимным президентом?
18: Насколько я понимаю, уже не признают. Но, по крайней мере,
14: что на это указывает?
18: Я так услышал президента Российской Федерации.
14: То есть есть заявление Путина, согласно которому Россия не считает, что у Украины есть действующий президент.
18: Именно так, что был такой, был президентский срок, он закончился, все, вопрос. То есть мы признали Зеленского президентом России после выборов.
14: Но подождите, с действующей властью Украины так или иначе какие-то контакты все-таки есть?
18: Есть.
14: Это не означает признание?
18: Это не означает признание того, что Зеленский законный президент Украины. Все равно, конечно, придется выстраивать какой-то диалог, вероятнее всего, с кем-то из представителей властей Украины. Вот эксперты, коллеги, кто специально занимаются Украиной, говорят, что, может быть, кого-то в Раде, то есть в парламенте поискать. Но в случае с Зеленским есть однозначный вердикт, что он находится вне своих полномочий.
14: Но подождите, если мы найдем в Раде кого-то, с кем можно будет вести диалог, насколько этот диалог будет воспринят с той стороны? О чем можно договориться тогда?
18: Ну, вопрос о договоренностях с Украиной носит вообще теоретический характер.
14: Разговоры есть.
18: Но разговоры есть. Конечно, вот буквально сегодня, если не ошибаюсь, или вчера вечером, ну, не помню уже точно, президент Ступ в очередной раз в Финляндии заявил о том, что с Россией надо восстанавливать коммуникацию, и что он даже с уважением относится к русской культуре. Ну, по крайней мере, памятник одному из русских императоров стоит на центральной площади Хельсинки, и простоял он и несколько войн между Советской Россией, Советским Союзом и Финляндией стоит до сих пор. Расскажите мне, пожалуйста, какой памятник российскому императору сегодня стоит на территории Украины?
14: Путин говорит о готовности России к компромиссам. Когда вы услышали эту фразу, на ваш взгляд, это разговор об украинском направлении или это о более общих компромиссах?
18: Я думаю, что это может быть и более общие компромиссы, тем более, что договоренности с Европой объективно так или иначе будут основываться на компромиссе вокруг Украины.
14: Какими могут быть эти компромиссы, учитывая все, что уже сказано и с той, и с другой стороны?
18: Ну, вопрос крайне сложный. Но ведь после окончания Великой Отечественной войны мы сумели восстановить более-менее приемлемые отношения с ФРГ. Не сразу, но сумели. И, разумеется, у нас были прекрасные отношения с Германской Демократической Республикой. То есть встречать советскую государственную делегацию в каком-нибудь 56-59 году, да, выходили люди на вокзал, которые вполне вероятно с винтовкой и автоматом сидели в окопах Сталинграда, штурмовали Москву и участвовали в блокаде Ленинграда. И тем не менее мы их на каком-то этапе признали законными представителями немецкого народа, который теперь живет в двух государствах. Ну, а если считать возврат аншлюса, откат аншлюса Австрии, то в трех.
14: Но даже вы сравнивали историю Финляндии, к примеру, с историей современной Украины, когда говорили о памятниках. Вот эта история, когда Путин говорит о готовности России к компромиссам, и почти сразу звучит заявление того же Дмитрия Медведева, который говорит, специальная военная операция приостановится или закончится исключительно на российских условиях. То есть это ведь не компромисс.
18: Нет, если исключительно на российских условиях, то давайте прежде всего уточним, что условия специальные, особые российские условия, они многократно менялись, корректировались.
14: Вполне компромиссы уже там.
18: Возможно, да, какие-то компромиссы зашиты в те условия, которые многократно предлагались. Стамбул – это был компромисс. А совсем уже древние компромиссы – это Минск-1, Минск-2. Вполне возможно, и дальше будет какой-то компромисс. Если бы что-то сложилось с Анкориджем, прости господи,
14: это был бы компромисс.
18: Вообще бескомпромиссное решение проблемы отношений Москвы и Европы – это расширение Атлантического океана до российско-эстонской границы. Ну и, соответственно, один берег Днепра становится берегом Атлантического океана, а другой берег просто сам Атлантический океан. Но мы же взрослые люди, мы же понимаем, что это невозможно.
19: Не, мы много чего понимаем, но это так или иначе требует объяснений. Вот в любом случае любые компромиссы заканчиваются дальнейшей жизнью.
18: Да.
19: Ну вот если уйти от украинского направления, то тогда, смотрите, другая история. Дональд Трамп отвергает идею о выплате компенсаций Ирану за разрушение из-за американских ударов. Это компромисс? Нет.
18: Это может быть частью компромисса.
19: Это может быть компромисс.
18: При условии, что отказав Ирану в этом вопросе и в этом требовании здесь, он другой рукой что-то Ирану предложит. Ну, например, изменение режимов, связанных с ядерной энергетикой.
19: На ваш взгляд, американцы в этом смысле собираются двигаться? По-моему, Трамп абсолютно уверен в своей победе.
18: Трамп во-первых, Трамп уверен в своей победе. Во-вторых, Трамп с удовольствием оставит по наследству этот конфликт следующему президенту.
19: То есть я победил, а ты разбирайся.
18: Абсолютно так.
19: Примерно так.
18: Да. Собственно, так передавали Вьетнам, пока уже терпение, по-моему, не кончилось у всех. Ну, кстати, прежде всего, у американцев. Вьетнамцы готовы были еще пару-тройку десятилетий воевать. Что же касается Европы, вот в Европе усталость, в том числе от украинского конфликта, все больше и больше. Я просто вижу с каждым днем по некоторым проявлениям, ну, скажем так, внутренних дискуссий в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, то есть странах, которые нас люто ненавидят, да, но при этом готовность воевать до последнего поляка, до последнего эстонца, до последнего финна, ну, все-таки уменьшается.
19: Но эта усталость в пользу России?
18: Объективно, она в пользу России, конечно.
19: Но это история, которая длится уже не первый год. И почему сейчас?
18: Ну, столетняя война...
19: Вот Виталий говорит, пятый год, европейцы устают, а техника идет и деньги идут.
18: Да, да, безусловно, пятый год, лифт в вашем подъезде поднимается вверх и вниз опускается. Он все стареет и стареет, его возможности уменьшаются, уменьшаются. И однажды Мослифт проглядел контрольные сроки, и лифт оборвался.
19: Сейчас вам скажут, Мослифт не может проглядеть.
18: Ну...
19: Какой-то другой.
18: Согласен. Я это понимаю. Был не Мослифт.
19: В мире есть страны, которые не поддерживают целостность государства как главный принцип, так что ли?
18: В мире есть страны, которые к принципу территориальной целостности относятся...
19: Неоднозначно.
18: Неоднозначно. Ну, они поддерживают территориальную целостность Грузии, например, но не поддерживают территориальную целостность Сербии.
19: Но это же распространенная история, это не история 26-го года, всегда было так.
18: Да, но вот был какой-то период еще в памяти Андрея Андреевича Громыка, когда мы были настолько сильны, что эта шутка не проходила. То есть мы так или иначе всех заставляли действовать по определенным правилам. Мы старались их тоже не нарушать. Ну, я напомню совсем древнюю историю, да, когда в Греции после Второй мировой было коммунистическое восстание. Рядом, я напомню, социалистическая Албания, социалистическая уже Югославия и социалистическая Болгария. Если бы Иосиф Виссарионович просто щелкнул пальцами, небольшой британский экспедиционный корпус был бы выброшен на пляж, а потом и отправлен купаться. Возвращаться на родину вплавь.
19: Но к тому времени уже были договоренности.
18: Но к тому времени были договоренности, и Сталин не счел возможным их нарушать. У нас был очень сложный с Венгрией, опять же, да, 56-й год. Туда тоже можно было добраться нашим оппонентам. А они, конечно, хулиганили, да.
19: Вы Прагу не упоминаете.
18: А?
19: Вы Прагу не упоминаете. То есть был только 56-й, 68-й.
18: Почему? 68-й тоже упоминаю, но с точки зрения географии 68-й был для наших оппонентов сложнее, потому что Судеты и Рудные горы никто не отменял. Поэтому поляки, ГДР, восточные немцы и мы заходили легко, а немцам пришлось бы так, вспоминать, что такое прорыв Орденок. Для них, кстати, неудачный, да? Вот, поэтому, опять же, ничего не произошло. Но, повторюсь, это были правила. А теперь вместо правил беспредел.
19: По поводу того, что происходит в Приднестровье сейчас. Подвели итоги, видимо, первые или промежуточные итоги того, сколько людей из тех, кто живет в Приднестровье, подали заявки на российское гражданство. А это что?
18: 60 тысяч человек. Еще 60 тысяч.
19: Дополнительные, да.

0: это не только Академия, это еще и дар надо иметь, этот конфликт остановил. После этого в Кишиневе и в Бухаресте возникло две различных линии поведения в отношении Приднестровья. Первая линия – попробовать еще раз. Ну, не хватило там 10 БТРов и 5 танков, давайте пошлем 1000 БТР и 1000 танков. Вторая линия хитрая. И вот действующая сейчас власть...
1: Полминуты есть у нас.
0: Да, действующая власть в Кишиневе готова играть в долгую. Ждать, пока Россия проиграет СВО, из Приднестровья уедут русские, украинцы, молдаване.
1: Они могут не дождаться.
0: Они могут не дождаться, но они рассчитывают дождаться.
1: И если граждан России в Приднестровье станет много?
0: Если станет много граждан России, им будет тяжелее. Поэтому, разумеется, эта работа не встречает поддержки, мягко говоря, в Кишиневе.
1: Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Это программа «Умные парни». Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Во второй части программы можете дозваниваться по телефону. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение беседы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны Румынии сообщили о падении БПЛА в лесу у границы с Украиной. Беспилотник обнаружен у населенного пункта Лунковица, уточнило ведомство. Дрон упал в лесистую местность и, по предварительной информации, не причинил материального ущерба. Жертв нет, пояснили в министерстве. Там добавили, что воздушная цель не была обнаружена радиолокационными системами наблюдения, так как она двигалась на очень низкой высоте. Военные направили в район ЧП группу специалистов на вертолете для обследования территории. SpaceX после обращения вернул Польшу в европейскую зону роуминга терминалов Starlink. Американская компания ответила на запрос Варшавы и не будет относиться к клиентам страны хуже, чем к пользователям из других европейских государств, сообщил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. Ранее американская компания исключила Польшу из европейского региона связи для пользователей Starlink, который включает более 30 стран. Мотивы своего решения SpaceX не раскрывала. Глава МИДа Радослав Сикорский пригрозил владельцу корпорации Илону Маску, что страна перестанет оплачивать терминалы Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи. В МИДе Ирана заявили о загрязнении берегов Персидского залива после ударов США. Нефтяные выбросы, зафиксированные у побережья острова Кешм, пояснил замглавы ведомства Казем Гарибабади. Ущерб, причиненный окружающей среде, свидетельствует о необходимости выработки и внедрения Ираном как прибрежным государством механизма управления Ормузским проливом, написал дипломат в соцсетях. США возобновили удары по Исламской республике с начала июля. Затем американские корабли начали блокаду иранских портов. При этом обе стороны конфликта утверждают, что именно они контролируют Ормузский пролив. Занятость в автомобилестроительном секторе ФРГ упала до минимума за 20 лет. На конец июня в этой сфере работали 691 тысяча человек, что стало наименьшим числом с 2025 года. За последние 12 месяцев отрасль потеряла 42 тысячи рабочих мест, или почти 6%, отмечается в отчете Федерального статистического ведомства Германии. В последние недели крупнейшие немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, BMW и Mercedes, ухудшили годовые прогнозы из-за слабых продаж в Китае. Автомобильная отрасль считается второй по количеству рабочих мест ФРГ, уступая только машиностроению, где заняты около 900 сотрудников. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12, утром в субботу до плюс 15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: Продолжаем. Пятница, 14 августа, 15:35. Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко. Он доктор экономических наук и профессор. Прямой эфир. Значит, вы можете нам писать или дозваниваться в эфир. Вы в первой части программы говорили об отсутствии оригиналов Беловежских соглашений. Насколько я понимаю, это довольно давняя история, по-моему, лет 15, наверное, назад они пропали, но вы так говорите, как если бы это что-то меняло, ведь нотариально заверенные копии есть, пишут слушатели.
4: Это, безусловно, ничего не меняет. Более того, если бы не нашлось нотариально заверенных копий, то это все равно ничего не меняет, поскольку есть независимые государства.
3: Ну да, это было довольно давно
4: всё. Да. Та история закончена. Сегодня, вот когда мы говорим о российско-белорусских, к примеру, отношениях, мы можем говорить лишь о том, что мы преодолеваем некоторые, не все, но некоторые последствия тех экономических и политических процессов, которые привели к распаду СССР. И делаем так, чтобы житель Москвы, оказавшись в Минске, или житель Смоленска, оказавшийся в Витебске, не чувствовал себя как на другой планете. В принципе, это достигнуто.
3: Дальше. Значит, про Приднестровье мы до новостей говорили. Виталий обращает внимание вот на что. И сейчас довольно многие говорят об этом и по поводу новых российских территорий, точнее, жителей новых российских территорий. Мол, достаточно интересная история, в которой люди получают российские паспорта, сохраняют прежние паспорта. То есть некоторые остаются членами Евросоюза, при этом огромное количество, если говорить про Приднестровье. Насколько справедливо, когда мы говорим, что это наши люди?
4: Вопрос очень сложный. Есть в Приднестровье люди с двумя и с тремя.
3: Есть, наверное, и с одним, но не об этом
4: паспортами,
3: речь.
4: Да. И, конечно, паспорт – это, в общем-то, маркер идентичности. Если у человека только российский паспорт – это один разговор. Хотя тех, кого ловит Федеральная служба безопасности, вполне... велик процент, который вообще никогда никакого другого паспорта не держали в руках, и тем не менее по двадцаточке вам граждане Российской Федерации за госизмену, а кому-то и 25 ломится, да? Но тем не менее, когда у вас в кармане на выбор румынский, молдавский, российский, украинский паспорт, то говорить полностью, что это вот совсем наш человек, наверное, нельзя. Но сегодня в Бендерах, в Дубасарах, в Тирасполе жить с одним российским паспортом действительно немножко сложно. Вот если бы Россия была рядом, был бы другой разговор.
3: Тут, видимо, тот же Виталий говорит, ну, может быть, хотя бы говорить российское и приднестровское гражданство, но не более.
4: Безусловно, соглашусь с такой формулировкой. Если у человека российское гражданство и гражданство ПМР, Приднестровской Молдавской Республики, это прекрасно. В 99 случаях из 100 это, как говорится, наш человек, но мы же при этом признаем территориальную целостность Республики Молдова. На сегодняшний день признаем.
3: И, несмотря и тогда на... придется признавать и все остальные паспорта, вы об этом? Ну,
4: да, что это создаст определенные сложности. И несмотря на печальную роль президента Вучича в рамках тех той встречи и тех встреч, которые он проводит последние полгода, я имею в виду, ну, шедевр — это встреча с Зеленским и последующая пресс-конференция, мы территориальную целостность Сербии тоже признаем, то есть, а Косово не признаем.
3: Дальше. Вернемся к Лукашенко. Есть много вопросов по поводу того, что он говорит, хотя на самом деле вопросы к тому, что говорит белорусский президент, возникают из года в год. Значит, во-первых, вы уже упоминали визит Зюганова. Во-вторых, Лукашенко недавно говорил о том, что не хватает аналогичной советской системы управления в Беларуси. Зюганов, напомню, руководит коммунистической партией Российской Федерации. Лукашенко коммунист, он хочет в социализм.
4: Понимаете, какая штука? Вот если взять обыкновенную лошадь и покрасить ее под зебру, внешне будет выглядеть зеброй, а внутри все равно будет лошадь. Но тут хотя бы можно покрасить. А в случае с экономической и политической моделью сделать подобное невозможно. Кстати, это прекрасно понимает Геннадий Андреевич, и Александр Григорьевич тоже это прекрасно понимают. Да, безусловно, экономическая система Республики Беларусь предполагает несколько, буквально несколько, чуть-чуть больше уровень госрегулирования, чем российская. Но в целом эти уровни сближаются. Невозможно полноценную плановую социалистическую экономику построить без госплана, госснаба, госкомцена и так далее и тому подобное. В этом случае, да, вы оставляете рыночной экономике то, что, в общем-то, появилось на последних годах советской власти. Кооперативное кафе на Тверской, пожалуйста. А все остальное, это, извините, плановая экономика. Но вернуть это уже невозможно.
3: Но это многим нравится как идея.
4: Нравится не эта идея. Нравится некий результат, позволяющий на любом предмете, на чайной ложечке, гравировать цену. Чайная ложечка, там, цена 9 копеек.
3: Ну, это совсем давно было.
4: Прошло 10 лет. Цена 9 копеек.
3: Ну, это даже в Советском Союзе было сильно до
4: 80-го. Цены на товарах, на металлических предметах штамповкой продавливались вплоть до конца... Почти до конца советской власти, да, до 90-го года. Но вот такая экономика, она вряд ли заинтересует самого Геннадия Андреевича, потому что, ну, ему костюм в спецотделе ГУМа, конечно, продадут по символической цене.
3: Но... Секция 200, по-моему.
4: Что-то такое,
3: или
4: да.
3: Или 100.
4: Да, ну, слушатели нас поняли. Но остальным его партийцам уже не продадут. И набор шпроты, гречка, плавленый сыр финского производства «Виола» по случаю 7 ноября, ну, это немножко странно. На мой взгляд, это дискредитация революции, да, а не способ ее как бы вспомнить еще раз.
3: Потому в честь праздника революции мы берем у капиталистов «Виолу».
4: Да, «Виолу», да. Ну, гречка, слава богу, своя, но почему она в наборе? Потому что она дефицитна. Да, да. Только лучшим. И шпроты, как бы тоже это элемент дефицита, да, а в недефиците, ну, да, килька балтийская под мрачным названием «братская могила». Почему? Потому что она внутри без рядовой укладки.
3: Да? Но все-таки вернемся. Лукашенко, ну, мягко скажем, не первое десятилетие руководит капиталистической Белоруссией, и вот теперь заговорил о том, что не хватает аналогичной советской системы управления. Значит, он понимает, что это кому-то нравится.
4: Безусловно. Значит, во-первых, есть в Республике Беларусь коммунистическая партия, КПБ, да, и лично знаком с руководителем, практически со всеми членами президиума ЦК КПБ.
3: Это не Лукашенко.
4: Нет, это вот не это Лукашенко. Важно. Так в этом-то и специфика белорусской модели. Александр Григорьевич свой и для Сыранкова, это коммунистическая партия Беларуси, и для либерально-демократической партии Беларуси.
3: Нет, ну то есть тоже. Как бы есть Лукашенко и есть политическая Конечно. Система чуть ниже.
4: Конечно. Он над политической системой. И более того, его давний интерес, в том числе, наверное, академический, это совместить достоинства и недостатки всех основных экономических моделей. В принципе, это есть, потому что в ряде случаев социальная политика, аграрная политика, промышленная политика содержат видимые, явные элементы от советской системы. Но этот фокус нельзя распространить на всю экономику. Вы можете поддержать Минский тракторный, но ваши ресурсы не бесконечны. И если сам Минский тракторный не станет прибыльным, то в вашем корабле государственного бюджета будет дырочка. А если таких предприятий много, значит, дырочек будет больше.
3: Смотрите, Трампу 80. Недавно был совсем юбилей, и у нас довольно часто принято комментировать сообщения: Трамп опять вот это предложил, или Трамп опять вот это написал, но вы понимаете, что происходит вообще. Лукашенко сильно моложе. У него скоро день рождения, если кто не следит. В конце августа у него очередной день рождения, ему будет 72 года. И вот Лукашенко предлагает создавать абсолютное оружие против беспилотников. Или вот эту историю про советскую систему управления. Как к этим предложениям относиться? Это примерно то, что с Трампом?
4: Нет. Относиться надо вообще ко всем высказываниям Александра Григорьевича надо относиться с глубоким уважением. Что касается экономической и политической модели. Об этом, кстати, и в России даже Борис Николаевич время от времени заявлял взять все позитивное. В конце концов, государственное регулирование, государственная социальная политика, государственная медицина, пусть увязанная со страховой, это же здорово, правда? Вот. Другое дело, что существуют объективные пределы изменения экономической модели. Про оружие. То же самое. Все беспилотники нельзя объединить в одну какую-то группу. Они очень-очень различаются. Поэтому универсального оружия тоже против них не может быть, да? Можно лишь...
3: Так зачем тогда Лукашенко говорит о том, чего не может быть, как с социальной, с советской системой, так и с этой историей
4: Очень
3: с абсолютным
4: просто.
3: Оружием?
4: Он подсказывает в том числе направление видения и направление действий для своих и не только своих граждан. Потому что, конечно, идея разработки универсального оружия крайне интересно. Многие открытия...
3: Нет, лучше быть, как это говорят, бедным, богатым и здоровым, чем бедным и больным.
4: Безусловно.
3: Это не идея.
4: Безусловно. Но искать пути к не то чтобы универсальному, но технической системе, которая могла бы работать против БПЛА различных типов, да, это, в принципе, очень интересно.
3: Ну, смотрите, Виталий это вот совсем уж жестко формулирует, но разве это не звучит, как «принеси то, что не знаю что»?
4: Думается, что когда перед Лаврентием Павловичем Берией ставили задачу по атомному проекту, Иосиф Виссарионович Сталин имел о технической части этого проекта, как и Лаврентий Павлович, очень отдаленное представление. И задача примерно так и формулировалась, как в русских народных сказках. Тем не менее, пошли туда, не знаю куда, и принесли то, что ого-го, даже теперь известно что.
3: То есть можно поставить цель, а вдруг достигнут?
4: Можно поставить.
3: Еще одно. Как понимать... Еще одно недавнее заявление Лукашенко насчет формулы сохранения мира в Белоруссии. А он говорит, для того, чтобы мир был, нужно работать, собирать хлеб, распахивать поля, работать в промышленности и продавать продукцию. Формула сохранения мира.
4: Если говорить о экономической базе государства, да. Дело в том, что сам президент Республики Беларусь относится к группе лидеров, немногочисленной группе лидеров на этой планете, которая прекрасно знает, с какого конца подходить к корове, чтобы ее подоить. То есть для него это не загадка.
3: Да? Если он помнит.
4: Помнит, помнит. Уверяю вас, я практически все репортажи с президентом республики просматриваю, это моя работа. Помнит, очень даже помнит.
3: Просто пока вы говорили о Лукашенко, или пока мы говорили о Лукашенко, вот, например, Григорий говорит, не забывайте, Лукашенко стал президентом в 39. Ну, мол, давно. Или, Катя, нельзя управлять более двух сроков, иначе власть поглощает, и, как следствие, теряются края. Ну, то есть, помнит ли он то, что было с ним до 39, это вопрос.
4: Ну, тут вопрос Кате, помнит ли, если ей хотя бы 50, помнит ли она, что было с ней до 39? Думаю, что
3: да помнит, конечно.
4: Вот и я помню, и вы помните, и все наши слушатели прекрасно помнят, что с ними было в школе. И здесь я могу сказать, что работа по укреплению экономической системы государства очень важна. Когда у нас в России Егор Тимурович говорил о том, что все, что надо, мы купим, потому что продадим нефть и газ, да, это ведь была концепция, да, глобализация экономики, то есть это не совсем была импровизация экономиста, это была экономическая концепция. Потом выяснилось, что некоторые вещи не купить, даже если есть деньги. Вот сегодня я думаю, что если бы американцы сняли запрет на Боинги, да, у нас бы тут же подписали бы бумагу и купили бы очень даже на хорошую сумму, но не получается. Пришлось возвращать то, что когда-то мы прекрасно умели. И в этом смысле Александр Григорьевич, он ведь действует так. Что мы можем? Что мы не можем? Можем мы практически все. Вот мы не можем вырастить кофе. Холодно у нас. Мы не можем вырастить чай.
3: Нет, подождите, но вы говорите о натуральном хозяйстве, и говорят, что человечество, оно как бы уже доказало, что натуральное хозяйство неэффективно.
4: Нет, натуральное хозяйство – это когда я утром работаю смазчиком на железной дороге, а вечером выращиваю у себя на участке, рядом с железной дорогой, картофель. Вот это натуральное хозяйство. А если я аграрий, если я оператор комбайна, картофелеуборочного сложнейшего комбайна, теперь такая техника.
3: Катя говорит, ей 39, она не помнит, что было.
4: Не помнит, соответственно. Да. Понятно, да. То я уже не принадлежу к натуральному хозяйству. Это агробизнес. Кстати, термин прекрасно используется в Беларуси. Агробизнес.
3: То есть внутри закрытого общества может быть произведено все.
4: Оно не закрытое. Оно не закрытое.
3: Или полуоткрытое.
4: Если бы предположить, что в Европе вернулись бы к здравому...
3: Если они не могут купить все, значит, полуоткрытое или полузакрытое.
4: Они не могут купить все, как и мы не можем купить все, потому что мы в санкционном режиме.
3: Ну, об этом и речь.
4: Но если вернуться к нормальной экономике, досанкционной, то мы продавали бы очень много в Европу, и она бы продавала бы очень много нам. При этом, ну, смотрите, сколько было разговоров, кстати, и у нас, и у белорусов одинаково, да, по поводу сыроварения. Белорусская оппозиция, разбежавшаяся ныне как тараканы по всему глобусу, да, говорила, что не, ну мы белорусы, сыр нормальный сварить не можем, там дома что-то на печке, да. Вот литовцы могут сделать джугас.
3: Теперь сделали. Но сколько стоит этот сыр, скажут вам наши слушатели?
4: А вы знаете, он стоит ровно столько же, сколько литовский в Литве.
3: Об этом и речь. Ну. А зарплаты у нас не литовские.
4: А вот насчет зарплаты я вам могу сказать, что когда вся эта история начиналась, 92-й год, литовская зарплата почти в любой отрасли экономики была больше белорусских, российских.
3: Ну да.
4: А сейчас, ну, условно говоря, среднестатистический оператор машинного доения в Республике Беларусь получает столько же, сколько оператор машинного доения в Республике Литва.
3: 7373948. У вас наушники, попрошу вас надеть. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, многоуважаемый ведущий.
3: Да, прошу.
5: Уважаемый приглашенный эксперт. А я бы хотел задать вопрос. Вот многие публичные, мягко говоря, не публичные ораторы бравируют фразой, что политика – это концентрированное выражение экономики. Как вы расшифровываете эту фразу? Непонятно, в том числе для меня на самом деле. И второй вопрос. А что за попытки России были мистификаторские, может быть, опять нас обманули, либо не делали планов на то, что с 1994 года Россия так и не вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития под эгидой Соединенных Штатов Америки, подписывая не только Киотские соглашения, но и вступая в ВТО.
3: Все, давайте все-таки, а то как-то мы уже, я чувствую, начинаем углубляться. Ваши комментарии.
4: Исторически это ленинская фраза, да, политика – это концентрированное выражение экономики. На каком-то этапе это было так. В основе списка причин Первой мировой войны – это экономические противоречия. Да? Собственно, потом уже после войны англичане не скрывали. Мы объявили войну Германии, потому что если бы мы этого не сделали, то еще через 10 лет германская экономика бы нашу британскую экономику скушала бы. Но потом последующие 100 с лишним теперь уже лет показали, что есть вполне самостоятельное значение политики. Например, если мы пригласим сейчас в студию министра экономики Эстонии и предположим, невозможно, что он с нами будет говорить, да, и что мы его пригласим не в кандалах ручных и в ножных, да, то он скажет, да, нам, эстонцам, выгодно торговать с Россией, мы могли бы снизить расходы на топливо, на металл, на дерево, на многое другое на 20-50-60%, но мы не будем это делать, потому что у нас такие принципы. То есть политика взяла и растоптала экономику.
3: Так, Виталий просит вас коротко прокомментировать вот что. Если вы говорите, что в Беларуси зарплата как в Литве, а то и лучше, я, говорит, почему тогда в Молодечно, Барановичах видел много объявлений о работе в Польше и Литве? Почему в Москву, в конце концов, многие белорусы едут, если там так хорошо?
4: Ну, обратите внимание, я все-таки сказал про Литву, а не про Польшу. Что касается Польши, то поляки единственные, кому удалось после распада социалистической системы пойти сильно вверх, а не упасть сильно вниз. Болгария лишена своей экономики национальной, в Румынии от экономики остались слезы, в Венгрии от экономики осталась только знаменитая Токайская, и то с ним проблемы. А вот у поляков все нормально, и учитывая, что условный польский сантехник из Варшавы давно живет в Берлине и там же работает, да, то на его место с удовольствием приглашают сантехника из Киева или из Минска, и какое-то количество людей, безусловно, туда уехало. Ну и опять же, сравнивать так применительно ко всем отраслям очень сложно, и опять же, средняя зарплата или медианная, опять же, надо учитывать расходы на ЖКХ, да, не мне вам рассказывать, что белорусская жировка выглядит весьма оптимистично, это квитанция за ЖКХ. Для российских слушателей я поясняю. А литовская аналогичная квитанция выглядит как приговор привести в исполнение.
3: А тут у нас начинается спор по поводу того, как правильно Барановичи ударять. Барановичи или Барановичи. Значит, в общем, стандартная история Барановичи.
4: Да.
3: 7373948, телефон прямого эфира. На рынке ИЖС встречаю постоянно. Это по поводу того, много ли белорусов в Российской Федерации. Это Алексей 615. Григорий, в Польше цены ниже, чем в Литве. 7373948. Слушаем вас.
6: Здрасте, Андрей, Москва. Скажите, пожалуйста, почему мы не выходим из ВТО, если минусов от ВТО гораздо больше, чем плюсов?
3: Секунду, а откуда вот у вас это минусов больше, чем плюсов?
6: В 17-м году коммунисты сказали, что за 5 лет пребывания в ВТО...
3: Коммунисты сказали, я понял. Итак, почему?
4: А я не знаю.
3: А надо?
4: Ну, идеально было бы туда просто не вступать.
3: Нет, секундочку, мы уже вступили.
4: Да, мы вступили, да. Это в фильме, опять же, прекрасно. Все побежали, я побежал, да? Джентльмены удачи, классическая версия. Теперь, по идее, надо выходить. Но как только мы начнем выходить, то сразу станет нам понятно. И, собственно, я думаю, поэтому мы и не выходим, что надо выходить сразу из всех международных финансово-экономических институтов, завязанных на Вашингтон. Этого мы не хотим, мы немного боимся, для этого есть основания. Этого не хочет Вашингтон.
3: Его можно понять.
4: И его тоже можно понять. Поэтому мы сейчас все договорились, что ВТО умерла. Все санкционные режимы, они, напомню, да, выходят вне нормативных режимов Всемирной торговой организации. Но закопать трупик Всемирной торговой организации пока такого решения не принято.
3: А вот это 30-летие союзного государства России и Белоруссии, с которого мы начали разговор, 40-летие будут встречать более громко, менее громко? Будут встречать?
4: Я думаю, что все у нас будет хорошо. Я думаю, что, может быть, даже будет какая-то более высокая степень интеграции при сохранении двух государств. Но, я повторюсь, разрушить проще, чем построить. Сегодня любой гражданин Российской Федерации, любой гражданин Республики Беларусь очень-очень сильно будет думать, объединяться ли с кем-то в единое государство. А вот настоящий братский союз, почему бы и нет?
3: Настоящий братский союз, чем он тогда может отличаться от того, что сейчас?
4: Дальнейшая интеграция в экономической, социальной и политической сфере, даже при сохранении двух валют. Я тут большой проблемы не вижу.
3: Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Это была программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль ранен местный житель. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона. В его канале на платформе «Макс» уточняется, что противник нанес удар беспилотником в районе хутора «Семейный» в Ракитянском округе. В штабе добавили, что от детонации второго FPV дрона выбиты окна, посечены крыши и забор частного дома. Частичное разрушение объектов также зафиксированы в селах Таврово, Максимовка, Новая Таволжанка, Глотово и городе Грайворо. В ЛНР рассказали о выборе формата обучения в школах региона на новый учебный год. Минобразование республики выступает за очные занятия, но окончательное решение примет штаб обороны, сообщил глава ведомства Евгений Мирошниченко. В комментарии ТАСС он уточнил, что формат будет устанавливаться в первую очередь с учетом безопасности учеников. Мирошниченко добавил, что детские сады при фронтовых территориях Луганской республики с 1 сентября намерены запустить с ограниченным режимом работы. Это может быть кратковременное пребывание детей в рамках консультаций и дежурных групп, пояснил глава ведомства. Марокко и Испания усилили число правоохранителей на границе в Сеуте. Сотрудников вызвали на фоне опасений о новом массовом наплыве мигрантов в субботу. Как отмечается в публикации местных СМИ, в течение нескольких дней в марокканских соцсетях распространяются сообщения, призывающие к новой попытке прорвать границу с испанским автономным городом. МВД разместило в Сеуте 880 полицейских и 714 сотрудников гражданской гвардии, что почти на 500 человек больше, чем было на рубежах во время первого массового наплыва нелегалов в конце июля. Ассоциация садоводов России зафиксировала дефицит сезонных работников. По сравнению с 2025 годом ситуация не улучшилась, а стала более напряженной в некоторых регионах, сообщил президент организации Игорь Муханин. Рабочих для сбора урожая крайне мало, особенно в регионах Центрального федерального округа. Часть ягодников пришлось оставить без уборки. Землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично. Даже при наличии финансовых ресурсов у фермеров привлечь людей на сезонные работы очень тяжело, сказал он в комментарии ТАСС. По словам Мухина, заметно лучшая ситуация складывается в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 42 копейки, доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +19, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или дозванивайтесь.
2: В движении.
3: Прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают. А, нет, 4 балла на 16 часов нам и обещали. А дальше вот 3 часа 5-бальных пробок. В 5, в 6 и в 7 вечера. Главная проблема – это третье транспортное кольцо. Почти на всем протяжении довольно много заметных сложностей. Особенно те, кто едет по внешнему кольцу от площади Гагарина, как я понимаю. А, нет, даже раньше. От Лужников медленно вам придется ехать. Если вам далеко ехать, придется долго ехать до Волгоградского проспекта. Нормального движения нет на всем этом протяжении. Проблемы возникают у тех, кто едет по внутреннему кольцу от Сити в сторону Беговой и далее до проспекта Мира. Это такая привычная история. Теперь на западном направлении внутреннее кольцо Московской кольцевой в районе, соответственно, Кутузовского проспекта или там, соответственно, Можайского шоссе, как я понимаю. Но, в общем, вот там многокилометровая пробка, которая начинается для людей, которые едут по внутреннему кольцу где-то в районе Мичуринского проспекта или Рябиновой улицы. И вот стоять до места дорожно-транспортного происшествия, а это вот не доезжая пересечения с Рублевкой. Пока 4 балла, впереди 3 часа 5-бальных пробок, и, говорят, уже на следующей неделе пробки перед 1 сентября.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
3: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центре избиркоме называют число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на участие в таком формате подали более 1 100 000 россиян. Но это же мало или нет? Как объяснить эту цифру? Чем объяснить? Первая тема. Вторая. МИД Японии вызвал посла России из-за поездки Владимира Путина на Курилы. Соединенные Штаты подтверждают свое признание суверенитета Японии над так называемыми северными территориями. Это из сегодняшних новостей. Чем объяснить поездку Путина, почему это именно сейчас произошло, чего ждать от Японии и вот теперь после заявлений США, чего ждать от США в этом смысле. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Следим за пожаром в Петербурге. Соседнее здание с домом Щербакова в Петербурге, где крыша загорелась, не пострадал, пишет агентство РИА Новости. Соцфонд сообщает, что онлайн-калькулятор его работает, и с помощью этого калькулятора более 1,5 миллиона человек уже сделали расчеты будущей пенсии. Тоже с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что внешний долг Российской Федерации вырос на 6,5 миллиардов долларов и на 1 июля составил более 313 миллиардов.
1: Поток. Успеем сказать главное.
3: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. У нас продолжается спор еще из предыдущих часов по поводу того, как называть, как правильно называть китайский бренд. Вот на самом деле Хавал, Хавейл. Оказывается, официальное название все-таки Хавейл. Разговорная речь. Хавал, а в Китае, говорят, этот бренд и вовсе произносят как хафу. Вот как-то так. Поэтому спорить, кто правильно, а кто неправильно, наверное, было бы не очень справедливо. Об этом говорим. Еще, соответственно, пишут о том, что у нас происходило в предыдущем часе. Кому нравится, кому не нравится то, как устроена программа «Умные парни». Максим 304 рассказывает, что на госработе ему предлагают 2500 за каждого подтвержденного человека, который... А как вы будете подтверждать, а и главное, как вам будут выплачивать? Но в любом случае, Максим говорит, не больше 10 тысяч. В общем, за кого голосовать неважно, и как-то так. Значит, Максим настаивает на том, что власти хотели бы, ну, с его точки зрения, по его утверждению, чтобы явка была побольше. Есть разные взгляды на то, как на самом деле выгодно, но вот это история, о которой пишет Максим. Первая тема для обсуждения – это как раз будущие выборы. В Центре избиркоме назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн, то есть не лично приходить на участки, а участвовать в этом самом электронном голосовании. Заявки на участие в таком формате, говорят, подали более 1 140 000 россиян. Так, во всяком случае, эту цифру назвала на заседании комиссии председатель ЦИК Элла Памфилова. По его словам, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «мобильный избиратель» направлены чуть более 240 тысяч 600, а, нет, более 241 тысячи 600 заявлений. Еще Памфилова сказала, что на выборы выдвинуты разные кандидаты, к примеру, более 1600 участников СВО, но мы вернемся к истории про тех, кто желает проголосовать на выборах. Говорят, будет как минимум средняя явка, но... Интересно, что за 1 140 000? Александр Коньков, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Итак, электронное голосование, по идее, оно должно, что называется, победным шагом идти по стране, и миллионы должны переходить на него, но получается нет. Что за 1 140 000 заявлений на участие в электронном голосовании?
8: Ну, во-первых, только неделя прошла с момента запуска возможности подачи такого рода заявлений. Во-вторых, обратил бы внимание, что в целом у нас дистанционное электронное голосование в этом году предусмотрено чуть менее чем для трети населения страны, то есть порядка 48 миллионов избирателей. Это предел, да, тех, кто может потенциально участвовать в электронном голосовании, потому что не все субъекты федерации еще перешли на такую возможность. Ну и самое, наверное, принципиально важный момент – это то, что город Москва, как крупнейший субъект Российской Федерации, субъект Федерации с максимальным, наверное, опытом дистанционного электронного голосования – он не предусматривает необходимость москвичам подавать такого рода заявление. То есть москвичи могут автоматом по умолчанию, что называется, на МОСРУ голосовать электронно. Поэтому в этом ключе, в общем-то, мне кажется, нужно рассматривать вот такого рода заявления, которые сейчас, еще раз повторю, только начинают подаваться, еще несколько недель впереди. И я думаю, что это, конечно, момент, который будет использован максимально избирателями, особенно современными избирателями, молодыми избирателями, которые обращаются к электронным формам во всех сферах своей деятельности.
3: Вы же наверняка неоднократно слышали возражения по поводу электронного голосования. Обычно люди в этот момент говорят, что там, мол, не очень понятно, как учтен, какой голос учтен из того, что ты подавал через электронное голосование. Или эти люди не правы?
8: Ну, собственно говоря, поэтому на самом деле до сих пор электронное голосование еще не стало общим для всей страны. Да, это все еще мы рассматриваем в контексте такого большого эксперимента, который от выборов к выборам только ширится. Соответственно, после каждых выборов находятся какие-то возможности, да, для совершенствования инструмента, и к следующим выборам он совершенствуется, потом делается опять обратная связь и так далее. Поэтому понятно, что здесь вопросов много, но на самом деле вопросы возникают и к текущим, обычному, да, традиционному голосованию. Всегда мы помним, что, собственно говоря, здесь тоже есть вопросы к прозрачности и обычных бюллетеней, поэтому все эти вопросы нужно просто решать вот в таком профессиональном ключе, ну и в политическом ключе тоже, безусловно, потому что политические силы, на то и политические силы, чтобы руководствоваться теми форматами голосования, которые им более выгодны, продвигать более удобные для себя и для своего электората инструменты. Но здесь нужно находить баланс, соответственно, между политической целесообразностью и реальным техническим прогрессом, реальной потребностью, которая есть у людей, у граждан, у рядовых пользователей.
3: Мы не претендуем совершенно на какую-то социологичность наших исследований, но мы вчера проводили голосование, мы спрашивали, кто собирается участвовать в этих выборах, ну, голосовать на этих выборах, а кто не собирается, и получается, что не то чтобы многие, а подавляющее большинство людей так или иначе голосовать собираются, причем половина на половину. Кто-то лично собирается, а кто-то, соответственно, электронным голосованием. На ваш взгляд, какой явки можно ожидать на самом деле?
8: Ну, сейчас еще рано прогнозировать, на самом деле, явку. В общем-то, как правило, крупные федеральные кампании, президентские, думские, они являются наиболее выдающимися в плане явки. Насколько, собственно говоря, прибавка явки по сравнению с предыдущими думскими и позапрошлогодним президентским голосованием состоится или не состоится, да, то есть это все вопрос непосредственно избирательной кампании, которая еще толком и не началась. То есть, словно говоря, агитация такова не началась еще, в общем-то, люди еще не все знают про предстоящие выборы, поэтому, собственно говоря, от процедуры, да, от процесса, который будет заключаться в информировании людей, в привлечении их на избирательные участки, мы уже можем потом отталкиваться, говоря о том, что насколько люди считывают вот, приглашение их прийти, проголосовать или там проголосовать электронно, да, поэтому пока что все возможности для того, чтобы привлечь максимальное число избирателей сохраняется, собственно говоря, завершается летний сезон, люди сейчас возвращаются от отпусков, начинается политический сезон, будет активность на телевидении, активность в интернете политическая, да, во всех средствах массовой информации, поэтому посмотрим, ну и плюс, конечно же, масса проблем, масса вызовов, которые люди сами декларируют в плане того, что обращаются к своим депутатам, своим представителям, чтобы решали какие-то вот такие текущие повседневные темы, да, которые мы слышим, в первую очередь, социальные, экономические.
3: Смотрите,
8: поэтому да. Большой потенциал, посмотрим, да, как будет двигаться кампания.
3: С вашей точки зрения, властям, чиновникам, им важно, сколько людей придет на выборы? Ну, просто вот сейчас приходят сообщения, один пишет, что, мол, на госработе деньги предлагают за подтвержденного работника, который за подтвержденного голосователя, неважно, за кого голосует. В другом случае, пишут, нет, важно, у нас, мол, требуют привести трех человек, дать телефоны и требуют даже, чтобы знали, за кого голосовали. Получается, что это какая-то местечковая история инициатив, которые никем не инициированы, или это вот какая-то система?
8: Знаете, но это на самом деле общеполитическая проблема вообще, не только в нашей стране, везде. Везде политики говорят, что неважно, сколько людей придет, главное, чтобы те, кто хотели, пришли и проголосовали. Но при этом, конечно, власти и политики всегда смотрят на то, чтобы люди пришли и стараются максимизировать это число. Где-то есть обязательное голосование вообще в некоторых странах, да, то есть, он говорит, лишь штрафуют, если не проголосовали. Но в большинстве стран, конечно, это все свободные выборы, это свободная такая рыночная, в хорошем смысле слова, история, когда людей приглашают, привлекают, так скажем, завлекают в какой-то степени, да, для того, чтобы легитимировать и политическую систему, легитимировать и результаты выборов, которые все равно так иначе сформируют орган власти, да, парламент у нас и те органы, которые еще будут избираться в регионах. Поэтому, ну, разные инструменты, кто придумает наиболее эффективный, тот, наверное, сорвет природный куш в этом плане.
3: Ну и еще, смотрите, вот пока мы говорили, Сергей 954 пишет про разницу между обычным и электронным голосованием, что, мол, на обычном есть наблюдатели, которые следят за подсчетом голосов, а в электронном голосовании голос уходит в черный ящик, и дальше непонятна его судьба. Ну вот картина прямо черная и белая, с одной стороны. С другой стороны, когда мы проводим голосование, оказывается, что каждый второй собирается участвовать именно в электронном голосовании. Это как бы... перебор, когда Сергей рисует картину, или это абсолютное, как это, пофигизм, да, это так называют, тех, кто собирается, несмотря на все это, голосовать именно электронно?
8: Но если рассматривать цифровые инструменты как черный ящик, то, в принципе, тогда есть риски, не знаю, там не только в голосовании, но есть риски вообще в обращении в любых инструментах. Если в этом не разбираешься, нужно просто больше в этом разбираться, потому что общественные наблюдатели, они есть и на дистанционном электронном голосовании. И здесь тоже важно, чтобы было их можно больше технических специалистов приходило в эту сферу, которые смогут проследить судьбу голоса, да, видеть, что он никуда не пропал, что здесь нет черного ящика. Потому что в конечном счете избирательная урна тоже черный ящик, да, то есть мы видим, что да, бюллетень падает, а что внутри происходит, это тоже можно об этом догадываться и задавать вопросы. Поэтому все есть черный ящик. Просто вопрос в том, что черный ящик функционировал по определенным алгоритмам и правилам, а не действовал, да, так скажем, в нарушении некого общественного консенсуса относительно результата, который из этого черного ящика должен выйти.
3: Спасибо. Александр Коньков, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Евгений 197 пишет, почему-то у нас в госорганизациях голосование недобровольное. Ну, неоднократно ведь уже говорили, что, возможно, вот то, что вы называете недобровольным голосованием, ровно потому, что люди позволяют заставить себя так или иначе голосовать. Ну вот и Елена 659 говорит, почему учителей под угрозой разных кар заставляют голосовать за партию власти. Ну, возможно, потому что учителя и другие бюджетники, как вы говорите, их ведь не заставляют, их призывают, им предлагают, а они соглашаются.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
3: Из новостей, которые в эти минуты появляются, из Китая. Впрочем, нет, новость из Москвы, но ученица Ларисы Долиной стала первой русской певицей, которая выступила на фестивале Джеки Чана в Китае. О как! Зовут певица Марфа Николаева. Она стала первой российской артисткой, которая выступила на этом международном кинофестивале. Именно так написано в сообщении агентства РИА Новости. Причем рассказал об этом агентству продюсер артистки Виктор Дробыш. Марфа исполнила собственную песню, а одним из главных событий поездки стала ее личная встреча и знакомство с Джеки Чаном. Следующая тема не на китайскую, а на японскую тему. МИД Японии вызвал посла России из-за поездки Владимира Путина на Курилы. В диппредставительстве заявили, что комментарий будет официально дан после того, как Николай Ноздрев посетит ведомство. Есть уже соответствующие комментарии. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги опубликовал пост, в котором выразил решительный протест России, в очередной раз заявив о принадлежности Японии и Курильских островов. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. В частности, президент побывал на Итурупе. Об этом пишут российские СМИ, еще там сообщение со ссылкой на посла США в Японии. Джордж Глаз говорит, Соединенные Штаты подтверждают свое признание суверенитета Японии над так называемыми северными территориями, в скобках Курильскими островами. Виктор Кузьменков к нам присоединяется, ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он кандидат исторических наук. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Ну, во-первых, чем объяснить эту поездку и как понять вот эти сообщения? Путин впервые посетил Курильские острова. Насколько я понимаю, все-таки в последнее время там еще Медведев был. То есть, по-моему, 15 лет назад. Или это первый действительно столь высокий визит на Курильские острова в России?
9: Нет, вы все правильно говорите. В 2010 году Медведев посетил Кунашир, а значит, Путин сейчас посетил, соответственно, и Туруп. Вот, так что это уже, если считать в должности президента, то это второй визит президента Российской Федерации. А Путин сам по себе, да, приехал в первый раз. Вот так это будет. А
3: чем объяснить поездку именно сейчас?
9: Ну, вы знаете, цена политического этого действия, она минимальна, а символический эффект очень высок, да, то есть... Если мы посмотрим, даже начиная с истории, скажем, да, в эти дни, как раз 81 год назад, эти острова, на этих островах шли очень ожесточенные бои, поэтому, в общем-то, символично достаточно. А плюс, ну, это было в рамках поездки, значит, на Тихоокеанские учения Тихоокеанского флота, да, то есть совместилось две важных цели, чтобы продемонстрировать, соответственно, и... значит, Японии, ее военно-политическому союзнику Соединенным Штатам, что у нас на границе все спокойно, как говорится. Вот. И, ну, конечно, демонстрация суверенитета, потому что первый личный визит его, он долго его откладывал, я знаю, вот, помню, в 24-м году он говорил, что он обязательно туда съездит, да. Вот, то есть продемонстрировать Японии, которая все время начинает свои все заявления с того, что она претендует на Курилы, соответственно, что это наша территория, мы будем ее осваивать.
3: А вот историческая сторона этого конфликта, видимо, вот и Соединенные Штаты уже подтверждают признание суверенитета Японии, то есть это правда, две правды, или как?
9: Ну да, у Японии есть своя позиция, вот, которая впоследствии была поддержана Соединенными Штатами, а во многом она
3: так получилось?
9: Была не то, что... Ну, вы знаете, это было как раз после войны, когда Соединенные Штаты изменили свою политику в отношении Японии. Сначала она была направлена на то, чтобы, значит, демилитаризировать Японию, но потом, когда, значит, союзник Соединенных Штатов Чан Кайши бежал, соответственно, на Тайвань, вот, а Китай стал коммунистическим, то США решили, что из Японии нужно сделать такой плацдарм для борьбы с коммунизмом, да, и тогда как раз изменили свою политику в отношении Японии, стали его во всем поддерживать, и вот вопрос этот возник подготовки Сан-Францисского мирного договора в 51-м году, который был подписан, а вот там стал вопрос о том, что США не могли не вписать, скажем, те договоренности, которые были сделаны в Ялте, соответственно, между Черчиллем, значит, Сталином и Рузвельтом, да, вот, и они, значит, были записаны, что Япония отказывается от всех прав, правоснований и претензий на, значит, южную часть острова Сахалин и Курильские острова, но японцы были недовольны и начали, значит, искать возможности для того, чтобы как-то получить все-таки какую-то возможность настаивать на возвращении какой-то хотя бы части этих островов. И вот тогда началось постепенно. Сначала Хвамай и Шикотан они назвали, что они не входят в состав этих территорий. Хотя, в общем, если мы посмотрим карты, там все прекрасно показано, да, это те же самые японские карты, что, да, острова входят в состав этих, значит, раньше эти Курилы назывались Тихима, да, по-японски, тысяча островов. Вот, но, значит, начали вот так утверждать, и потом постепенно к декларации 56-го года, которую мы подписали с Японией, нужно же было положить конец состоянию войны между СССР и Японией. Вот в 56-м году, к 56-му году японцы уже укрепили свои позиции о том, что вот эти четыре острова, они не входят, значит, в Курильские острова, а значит, это утверждение они строили на том, что вот в 1855 году в Симоцком трактате мы в первый раз признали за ними права на эти территории, и они все время принадлежали Японии до 45 года, соответственно, да, то есть вот такая вот была выстроена концепция, что и тогда якобы эти острова были не Курильскими островами, а не некой группой отдельных островов. Ну, а Соединенные Штаты потом поддержали их своими, значит, записками о том, что да, надо вот, надо какое-то зерно раздора, чтобы было между Японией и, значит, Советским Союзом, потому что, понимаете, да, в те годы шла достаточно мощная волна социалистических движений, и в том числе в Японии была сильная социалистическая партия. И вот, чтобы удержать Японию в своих руках, Соединенные Штаты поддерживали всячески вот эти вот японские настроения, настроения реваншистские достаточно. Так вот это и получилось, так это сохраняется и сейчас.
3: Короткие вопросы от наших слушателей и ваши короткие комментарии. Насколько прав Виталий, который цитирует американскую прессу, в которой, в свою очередь, написали, это символический способ поддержать многополярный Китай в противостоянии с Японией?
9: Ну, Китай, да, Китай тут сейчас, видите, складывается как мы с Китаем, как бы против Японии и США. Вот. Но китайцы же нас поддержали, насколько я помню. Вот недавно буквально Китай сказал, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны. Хотя раньше, еще в эпоху Мао Цзэдуна, они относились к этому по-другому. Поэтому...

0: как бы эффект будет минимальный от этого, урон какой-то, да, могут отозвать посла, скажем, да. Ну а дальше куда? У нас и так все уже заморожено. В отношениях нет никакого движения. Вот недавно на саммите АСЕАН в Маниле министры иностранных дел друг друга поприветствовали. Это все за 4 года, что у нас было, да. Поэтому
1: спасибо.
0: Куда дальше-то?
1: Виктор Кузьменков, ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Новороссийске после атаки БПЛА зафиксировано более 350 фактов подтверждения повреждения жилья. Комиссия по оценке ущерба зарегистрировала соответствующие акты, сообщил мэр Андрей Кравченко. Проводятся подомовые обходы. На данный момент специалисты обошли 268 квартир и 90 частных домовладелий, написал он в телеграм-канале. Кравченко уточнил, что данные станут предварительными. Работа по фиксации урона продолжится в выходные. В ночь на 12 августа ВСУ нанесли массированный удар по побережью Краснодарского края. В Новороссийске погибли двое, пострадали 18 человек. Были повреждены дома, в основном разрушены фасады, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка. В РКН назвали объем жалоб на нарушения в сфере персональных данных. За полтора года получено почти 150 тысяч обращений от граждан. Такое количество на 20% больше, чем за предыдущий аналогичный период, пояснил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер. По его словам, по каждому выявленному нарушению операторам ресурсов ведомство направляет письма с требованием о приведении деятельности в соответствии с законодательством. Белый дом начал выстраивать контакты с израильской оппозицией. Вашингтон налаживает диалог на фоне падающих рейтингов премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху. Отношения необходимы для того, чтобы не ставить под угрозу ближневосточные инициативы США, сообщил информпортал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Оппозиционные деятели Израиля передали негласный сигнал Дональду Трампу и его помощникам через общих друзей, доноров и политических союзников, призывая американского лидера сохранять нейтралитет, отмечается в статье. Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях. Фиби Гейтс обвинили в получении незаконной прибыли с помощью стартапа «Пиа». Информацию разместила в своем аккаунте в соцсети X адвокат Ариэль Гивнер. Ранее агентство Bloomberg опубликовало расследование со ссылкой на внутренние корпоративные переписки, подтверждающие участие дочери Гейтса в махинациях в компании с получением комиссионных с фиктивных продаж. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Влажность более 50%. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 4.

0: 95. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями. За пробками на московских дорогах следим и главные темы обсуждаем в прямом эфире.
1: В движении.
2: Прямо сейчас в Москве... Пятибальные. Я вот специально посмотрел и решил уточнить. Пятибальные пробки нам обещают 3 часа пятибальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы, как вы понимаете, на вылетных магистралях, при этом и на третьем транспортном кольце есть очень заметные и продолжительные пробки, например, от Лужников до Волгоградского проспекта. Внешнее третье кольцо едет крайне медленно. Внутреннее третье кольцо, соответственно, от Ленинского проспекта, нет, скорее от Тульской, наверное, надо говорить, едет медленно и, в общем, наверное, до проспекта Мира. Хотя там есть фрагменты, где есть нормальное движение на внутреннем третьем кольце, ну, например, в районе Беговой. Но недолго. Прямо сейчас 5 баллов, впереди 3 часа пятибалльных пробок, и некоторые эксперты прогнозируют, что уже со следующей недели в городе начнутся пробки, которые обычно усиливаются к 1 сентября.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут, и обе темы денежные. Первая. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей, и это впервые аж с 20 марта. Согласно торгам, американская валюта с начала сессии подорожала на рубль 35 только по сравнению со вчерашним днем. Первая тема. В чем причины, каковы перспективы? Вторая. Почти половина родителей, это результаты опроса, которые опубликованы, регулярно дают детям деньги на карманные расходы летом. 29% помогают подросткам финансово только по просьбе детей. Кто прав, тот, кто деньги дает, или тот, кто не дает? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, новости из Центробанка. Реальный эффективный курс рубля в январе и июле вырос на 2,2%, а в июле только, если то, снизился почти на 5%. Еще Турция не обращалась официально к России по мораторию в Черном море. В данном случае это ссылки на источник в турецком правительстве. С ленты ТАСС новые сообщения, которые в эти минуты появляются. Болгария до сих пор не получила от Украины разъяснений после ЧП со взорвавшимся беспилотником.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Ну и продолжаются вот эти предсказания. Не начнутся, опять нет бензина. В прошлый раз, когда бензина не было, тоже все говорили, что пробок не будет, а пробки были. Давайте не будем об этом забывать. Первая тема. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей. И это впервые с 20 марта. Согласно торгам, только на одной сессии американская валюта подорожала сразу на рубль 35. В моменте подскакивала даже до отметки 84 рубля и 2 копейки. Насколько это серьезно? Начало ли это новые тенденции? Все-таки с 20 марта такого не было. То есть с 20 марта курс доллара был ниже, чем 84. Может быть, впереди 85, 87, а то и все 90. Некоторые, кстати сказать, об этом говорили. Ближе к осени что-то подобное будет. Богдан Зварич, управляющий по анализу в банковского и финансового рынков в ПСБ. Богдан Викторович, здравствуйте.
3: Юрий, добрый день.
2: В чем причины? Можно ли говорить о том, что это какая-то новая тенденция?
3: Но если мы говорим об ослаблении рубля, да, которое наблюдалось в последнее время, то здесь стоит отметить, что основным фактором стало снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Если мы посмотрим на статистику Центробанка, то мы увидим, что в июле объем предложения, объем продаж валюты со стороны некредитных юридических лиц снизился на 20%, то есть фактически. И при этом мы наблюдали достаточно стабильную ситуацию со спросом, то есть уровень спроса находился где-то на средних значениях в течение относительно текущего года. Это привело к тому, что у нас рубль оказался под умеренным давлением, то есть произошел некий дисбаланс в пользу спроса на валюту, и это, конечно, толкало рубль к ослаблению.
2: И дальше? Чего мы ждем?
3: Если говорить о дальнейшей динамике, то, на наш взгляд, рубль может в ближайшее время перейти к укреплению. Здесь мы видим несколько факторов сразу, которые могут этому поспособствовать. Во-первых, отмечаем технический фактор. Юань и доллар подошли к достаточно важным уровням. Это 12,5 рублей за единицу китайской валюты и 85 рублей за доллар. Это технические уровни сопротивления для валют, и здесь часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах, что увеличит предложение на рынке. Плюс мы ожидаем, что постепенно будет восстанавливаться предложение валюты со стороны экспортеров. Дело в том, что у нас валюта поступает с лагом в 1-2 месяца, экспортная выручка, и, соответственно, в июле мы наблюдали рост цен на нефть достаточно хороший, и это скажется на уже где-то во второй половине августа, может быть, в начале сентября, приведет к тому, что объем предложения валюты со стороны экспортеров вырастет. Ну и плюс мы наблюдаем, что у нас сейчас несколько улучшилась ситуация с валютной ликвидностью, в частности, если мы смотрим на ставки привлечения юаней, то они сейчас находятся ниже 1%, тогда как, например, в июле мы наблюдали их рост до 9%. В такой ситуации, в принципе, если вот смотреть там ближайшие две недели, плюс к этому у нас, соответственно, и не на следующий, а через неделю еще будет предналоговый период, 28 августа у нас будет пик налоговых выплат, в преддверии этого события экспортеры создают рублевые резервы и, соответственно, пополняют их, в частности, и через конвертацию иностранной валюты. И мы видим некоторую возможность для восстановления позиции рублем. В частности, ожидаем, что юань может вернуться в район 12 рублей 20 копеек. А если говорить о долларе, то здесь, наверное, ориентиром на конец месяца может служить район 82,5 рублей за единицу американской валюты.
2: И все-таки это какие-то локальные изменения тогда получаются. Вот смотрите, новость ровно годовой давности. Сентябрь 2025-го. Расчетный курс доллара поднялся впервые с апреля 2025-го выше 85 рублей. Получается, что нынешние данные по доллару даже ниже, чем в прошлом году.
3: Ну, фактически да. Рубль, если мы посмотрим на динамику рубля, то вот буквально в конце мая рубль показывал достаточно такие уверенные уровни, и здесь, что называется, нет возможности даже поспорить. Действительно, рубль в принципе выглядит достаточно неплохо, и мы не видим каких-то существенных поводов, факторов, которые могли бы привести к его дальнейшему сильному ослаблению. То есть, если смотреть, например, на наш прогноз на конец года, то мы, по нашим оценкам, к концу декабря, там юань, скорее всего, стабилизируется в районе 12 рублей 60 копеек, а доллар в районе 85 рублей. Поэтому мы не видим в текущий момент какого-то существенного потенциала для роста основных мировых валют там, до конца года.
2: А вы не видите, а наши слушатели массово видят. Смотрите, первое сообщение. Путин на курилах рассуждал, что рубль сильно укрепился и экспорту плохо. Елена 659. Путин на днях общался на выезде с кем-то из экспортеров, и тот прям плакал, как им тяжело от твердого рубля, и сразу подумала, отпустят вожжи, и доллар пойдет вверх. Так и происходит. Макар 768 тоже цитирует Путина, согласно которому укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспорта ориентированных предприятий создает проблемы.
3: Ну, здесь, когда мы говорим о валютном рынке, мы говорим о балансе спроса и предложения. И, в принципе, мы не видим, во-первых, возможности для сильного роста спроса на валюту со стороны импортеров. Все же замедление экономической активности способствует тому, что спрос на импорт снижается. Плюс к этому мы ожидаем, что поступления валюты со стороны экспортеров будут достаточно стабильными. И это может привести к тому, что мы увидим стабилизацию курсов основных мировых валют на текущих, может быть, чуть ниже уровнях и к концу года их возвращение к наблюдаемым сейчас отметкам.
2: Но, как бы то ни было, вы упоминаете о неких биржевых колебаниях, о некоторых результатах деятельности биржи, а люди пишут, вот смотрите, та же Елена, у нас же доллар не в свободном плавании, а строго регулируется.
3: Мы говорим о валютных потоках, которые формируют курс основных мировых валют. Они определяют, это же не только, как бы, это не совсем, да, это биржевой инструмент, но это все-таки инструмент фундаментальных факторов.
2: То есть валютный рынок все-таки существует?
3: Конечно, он существует.
2: Еще раз, вопрос на уточнение, хотя цифру вы уже называли. Так 120 не будет к концу года?
3: Мы не ожидаем такого движения. Как я сказал, мы к концу года ждем, что доллар может закрепиться в районе 85 рублей.
2: Спасибо. Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ, был с нами на прямой связи. Виталий, о каком рыночном курсе доллара мы можем говорить, если санкции, тяжелые ситуации, свежие доллары же из США к нам не завозят, пишет Виталий. Он уверен в такой ситуации. 402-й говорит, ну Центробанк же может выйти на биржу и прикупить валюту. Дальше. Вариант с ухудшением экспорта не рассматривается кем? Биржей? Видимо, не рассматривается, если мы видим те цифры, которые мы видим на сегодня. Но, видите, люди по-другому смотрят на все это. Вот Елена уверена, что все зарегулировано, и никакого валютного рынка у нас нет. При этом внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей, а 10 сентября 2025 года, например, были точно такие же новости, примерно такие же цифры, но, видите, люди говорят, совсем другая ситуация, теперь все понятно. В прошлом году тоже было все понятно. Напомню, тогда расчетный курс доллара, сейчас внебиржевой курс доллара поднялся выше 84, и это впервые с 20 марта, а в 10 сентября 2025 года это было про курс доллара, который поднялся впервые выше 85 рублей, и это было впервые с 10 апреля.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Простой ответ у Григория. 859-й пишет, просто люди сделали загранпаспорта и теперь покупают валюту. Ну да, просто покупают валюту, сделав загранпаспорта, и внебиржевой курс доллара сразу поднимается выше 84 рублей. Куда там истории про бензин, нефть, газ и все такое? Загранпаспорта люди сделали. 7373948, код города 495, это для звонков, смс-портал +7 925 48 94 8, если будете писать через мессенджеры, телеграм или макс, то тут пользователь говорит МСК-бот. Вот так, все очень просто. Новый исполняющий из обязанности генерального директора авиакомпании «Азур Эйр» назначен с 15 августа, это Шухрат Ибодов. Об этом пишет агентство ТАСС. Прежний генеральный директор Евгений Королев из авиакомпании уходит. Это молния, которая появилась вот только буквально. В эти минуты на ленте агентства ТАСС я вам цитирую. Еще про пожар. Теперь магазин стройматериалов в Самарской области. Соответственно, тут площадь 800 квадратных метров, город Жигулевск, городское образование Жигулевск, улица Магистральная, дом 9. Происходит горение магазина и здания склада. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли 49 специалистов и 16 единиц техники. Следим за этим, следим за другими сообщениями. Что тут, лента РИА Новости. В Белоруссии не допустят необоснованного роста цен. Это заявление премьера этой страны. Александр Турчин говорит об этом. Все под контролем правительства. Мы однозначно не допустим необоснованного роста цен. Но тут вот важно, необоснованного. То есть некий обоснованный рост цен все-таки предусмотрен. Следующая тема. Деньги. Почти половина родителей регулярно дают детям летом на карманные расходы деньги. То есть сами родители, ну вот, там, я не знаю, понедельник, среда, пятница, выдаю ребенку деньги. Ну, что-то такое, потому что есть еще 29%, которые говорят, даю деньги, но если попросят. Только так. 29%. Четверть взрослых обычно выделяют деньги на конкретные покупки или развлечения. Ну вот, иди в кино, на тебе денег. Вот что-то подобное. 40% родителей говорят, от 500 до 1000 рублей дают. Но есть люди, которые не дают денег. Вот кто прав? Кто дает деньги, кто не дает, кто дает деньги, что называется, по календарю, ну там, я не знаю, каждую неделю выдает. Или тот прав, кто дает деньги ради конкретного кино или ради конкретного похода в торговый центр. Бизнес-психолог Юлия Овчинникова к нам присоединяется. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Итак, есть ли какое-то обоснованное научное объяснение? Кто прав? Тот, кто деньги дает, что называется, автоматически, или тот, кто ждет просьбы?
4: На самом деле, я думаю, что подросткам лучше давать карманные деньги. Это не воровство, это, знаете, это про тренировку самостоятельности, про тренировку финансовой грамотности. Но есть некие, как бы, правила, условия, при которых дается. То есть определенная точно фиксированная сумма, определенная точная периодичность, согласованная, затраты, на которые подразумевается, либо накопление, на которые подразумевается, что подросток будет тратить. И самое главное, чтобы не было привязки к оценкам или к каким-то наказаниям. То есть это про самостоятельность. Как еще научиться самостоятельности ребенку, подростку? Как еще научиться финансовой грамотности, не совершая, как бы, регулярные свои действия и ошибки, безусловно, за которые не надо ругать, а которые надо вместе разбирать.
2: То есть все-таки по календарю?
4: Да, по календарю, да.
2: Теперь дальше.
4: Четкая сумма, четкий период.
2: Дальше. Сумма. Что это может быть за сумма? Судя по опросу, каждый четвертый устанавливает лимит в 500 рублей в сутки. 18%. 1000-2000, еще 18% больше 2000. Как определить сумму?
4: Затрат семьи, какие вообще в семье приняты затраты. Нельзя единую сумму для всех привести.
2: Это понятно.
4: Опять, смотря под какие цели этот, ну, подросток, как бы, берет. Если это какие-то микроскопические регулярные расходы, это одно. Если туда закладывается возможность накоплений на что-то, вот, это уже другое.
2: Нет, ну вот тут важно понять, как не перебрать, как не передать, как не сделать так, что эта цифра больше, чем ты мог бы себе позволить. Ведь обычно родители любят детей.
4: Конечно. Я бы предложила подростку самому попробовать составить план. На какие затраты, с какой периодичностью...
2: Бизнес-план?
4: Бизнес-план, да, элементарный, просто на бумажке, в Excel, наши подростки сейчас все, как бы, подкованные, просто составить, как бы, посмотреть, и этот план оптимизировать, согласовать, и за определенную периодичность выдавать определенную сумму и просить, как бы, показать, как ему удается, уложился он в план, или вышел он за лимит, что он предпринял. То есть это такая финансовая грамотность, очень такой хороший задел на взрослую жизнь.
2: Так, во-первых, я хотел бы уточнить, подростки, вы сказали, с какого возраста требовать бизнес-план?
4: 13 лет вообще абсолютно правомерно. На самом деле, зависит от того, если ребенок с математическим складом, то и раньше можно.
2: Так, а теперь дальше. Вот написал мне подросток бизнес-план, и я вижу там, значит, среди прочих целей мороженку, и я вижу, что он закладывает, или она закладывает в бизнес-план. Я понимаю, что это в некотором смысле преувеличение, но вот представим себе. И я понимаю, что она закладывает на мороженку, или он, там, по 150 рублей. Можно ведь дешевле.
4: Можно, но надо смотреть на состав этого мороженого. Если это с животными жирами, это одна стоимость. Если это фруктовый лед, это другая. И это тоже обсуждается.
2: Нет,
4: и тоже может быть вот разное мороженое.
2: Это я понимаю, но вот этот сам спор с ребенком по поводу того, что ты мог бы найти на рынке более дешевый товар, но при этом должен задуматься о его качестве. Это реальный спор?
4: Абсолютно. Но только это не спор, это защита бизнес-плана. Когда мы в корпорации защищаем бизнес-план, с нами там очень строго. Очень строго мы обосновываем каждую копейку, хотя, ну, там, в масштабах корпорации это действительно копейки. А это привычка рационально мыслить, рационально расходовать бюджет.
2: То есть и это нормальный и уместный разговор родителя и ребенка?
4: Абсолютно. Абсолютно. Это показывает ценность денег. Это показывает твои вложения в то, чтобы эти деньги рационально потратить, а не просто освоить бюджет.
2: То есть, когда ребенку говорят, ты не убедил меня, тот вариант расхода денег с кино, мне кажется, не так убедительным, как другой вариант, к примеру, похода в спортзал, который ты не предлагал.
4: А, надо смотреть совокупно. Не может ребенок мыслить только спортзалом.
2: Об этом и речь.
4: Даже взрослый человек не хочет мыслить только спортзалом. Взрослый человек тоже хочет абсолютно как бы правомерно мыслить удовольствиями. И это тоже абсолютная норма. Но мы же учимся контролировать свое удовольствие. И таким образом мы помогаем ребенку контролировать свои удовольствия через вот такие как бы примитивные способы планирования.
2: А, так, вот и смотрите, и 724-й, а почему нельзя платить за отметки или дела, или дальше? Ну, а вот бизнес-план, как вы его описываете, и кого же таким образом мы вырастим?
4: Нет, можно платить и за отметки, если родители считают, что это приемлемо для их семьи, и за результаты, но я говорила про регулярные карманные расходы, которые без заслуг и без наказания, для того, чтобы научить ребенка контролировать, планировать деньги.
2: То есть это разные цели. Подождите, то есть есть такая зарплата ребенка и есть премия, которая за определенные действия.
4: Так, простите, у меня...
2: Не вышло. Бизнес-психолог Юлия Овчинникова была с нами на прямой связи. Не знаю, если получится, давайте попробуем все-таки, чтобы договорить. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, Виталий 357-й к нам только что, видимо, присоединился. Говорит, в Московской области опять очереди большие на заправках. Да, мы об этом уже говорили буквально 2 часа назад. Где-то очереди большие, где-то цены большие, где-то нет никаких очередей, потому что нет бензина. В общем, ситуация развивается. Да не оскудеет рука дающего, пишет Игорь 580-й, возвращая нас к истории про деньги, которые выдаются детям. Еще одна попытка. Юлия Овчинникова, бизнес-психолог. Юлия, вы здесь, да?
4: Да, прошу.
2: Я говорю, то есть то, что вы описывали, это примерно есть своего рода зарплата ребенка и есть премия, которая сверх зарплаты дается.
4: Абсолютно верно. Бонусы с определенными заслугами за определенные достижения. Это не отменяется. Был вопрос про регулярные карманные деньги. Я про них высказывалась, да.
2: Спасибо. Юлия Овчинникова, бизнес-психолог. Игнат, 172-й. Карманные деньги – это не зарплата. Их просто так дают без работы. Ну, что такое без работы? Еще раз. Что такое зарплата? Зарплата может быть, ну, вот за то, что человек – твой ребенок. Ну, в некотором смысле. Понятно, что это преувеличение, понятно, что это не так формулируется, но смысл не в том, что человек должен какие-то действия обязательно осуществлять для того, чтобы эти карманные деньги получить. 7373948. Здравствуйте.
5: Да, Юрий, здравствуйте. Костя Дмитриевна. У меня это вообще процесс построен. Смотрите. Старший получает 500 рублей, потому что он в 5-м классе, младший получает 300 рублей, потому что в 3-м классе.
2: А, то есть вот, подождите, то есть в 6-м будет 600, но если инфляцию, да. Логично. Да. Так.
5: Это база. Дальше. За хорошие оценки по итогам четверти там выпадает премия. Ну, там пару-тройку тысяч накидываю по настроению. И плюс еще у меня они подрабатывают в моем бизнесе. Там разгрузить машину 100 рублей, там 200 рублей. Что-нибудь упаковать, перенести коробки. Тоже там 100-200 рублей.
2: Ну, я надеюсь, вы следите за тем, как они разгружают машину, и чтобы там не было ничего тяжелого. Про другое.
5: Нет, все легкое. Но просто они понимают ценность деньгам теперь.
2: Я понимаю. А контролируете ли вы расходы?
5: Пытаюсь, но, знаете, это достаточно тяжело, то есть он как накупит какой-нибудь химии вот этой вот мармеладной, ну и как тут отконтролируешь, ну стараемся что-то там рассказываем, но убеждаем детей, что надо на что-нибудь серьезное копить. Вот у меня там он телефон, допустим, за несколько месяцев он на хороший телефон себе накопил, была цель, поэтому...
2: Ну вот, смотрите, есть люди, которые не дают денег, они не правы, на ваш взгляд.
5: Ну, я считаю, что если не давать деньги, то он не научится ими обращаться.
2: Понял. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно через мессенджеры писать. Значит, возвращаясь к тому, как дети тратят деньги. Ну, уж раз мы заговорили о том, контролируют или нет. Вот Игнат говорит, мне денег не давали, а я ими пользоваться умею. Это правда. На самом деле, вот мне тоже, например, в детстве денег не давали, я как-то быстро научился пользоваться этими деньгами, когда, собственно, у меня собственные деньги появились. Телефон работодателя, использующего детский труд, надо в опеку передавать, пишет 319-й. А что такое использование детского труда? 402-й говорит, вот мы бутылки сдавали. А вот это использование детского труда, возвращаясь к вам, 319-й, это тоже ведь вопрос. Если коротко, давайте, слушаем вас. Полминуты, прошу.
6: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Вы знаете, деньги, конечно, ребенку давать нужно. Другой вопрос, что, может быть, не за учебу, но вот за то, что, например, разгрузил автомобиль, ну, по-моему, прекрасно.
2: А детский труд?
6: А себе могу сказать, ну, детский труд, если я папа, я решаю, что делать моему ребенку, и мне не надо советовать, я так скажу.
2: Но это все-таки не советы, это история того, как это трактует законодательство Российской Федерации. Куда тратят деньги дети? 81% детей покупают мороженое, напитки и сладости. Каждый второй тратит деньги на кино, аттракционы и другие активности. Треть подростков ходят в кафе и заведения фастфуда, при этом более половины детей часть денег откладывают. Далее новости.
1: Говорит Москва. Поток. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В небе над Севастополем системы МПВО уничтожили 3 украинских БПЛА. Они были ликвидированы в Гагаринском и Балаклавском районах, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем канале на платформе «Макс» он предупредил, что воздушная опасность не отменялась. Военные отражают атаку противника. Вместе с подразделениями противовоздушной обороны работают мобильные огневые группы. Центробанки назвали сумму внешнего долга России. На 1 июля он составил 313 миллиардов долларов. Объем задолженности увеличился с начала 2026 года на 6,5 миллиардов долларов или на 2%, уточнил регулятор. Там добавили, что наиболее существенно выросли внешние обязательства разных сфер, а также банковской системы. В Казахстане заявили о восстановлении энергоснабжения после сбоя. Алматинский энергоузел работает в штатном режиме. Параллельно функционирует объединенная энергосистема Центральной Азии, отметил системный оператор республики. По его данным, нарушения произошли в 14:37. Они сопровождались отключением линии электропередачи по двум направлениям. В организации также опровергли распространяемую в СМИ информацию о том, что перебои со светом в Узбекистане произошли из-за аварии в казахстанской энергосистеме. Астроном рассказал о сближении Юпитера и Меркурия в ночь на субботу. Их слияние можно будет увидеть с территории всех регионов России после захода Солнца. Планеты будут заметны низко над горизонтом, естественно, в разное время из-за разницы часовых поясов. Где-то ранним утром, а где-то ночью, пояснил лектор пермского планетария Виталий Францев в комментарии РИА Новости. Он добавил, что для наблюдения за небесным событием можно использовать бинокль, тогда будут видны и спутники Юпитера. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 42 копейки, доллар – 83 рубля 81 копейка, евро – 96 рублей и 75 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-16, ночью 10-12, утром в субботу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире филинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: А вы говорите «милин».
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне «милин».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за пробками на московских дорогах. Они пятибальные и будут оставаться таковыми как минимум еще 3 часа. Возможно, будут более серьезные. Вот сейчас мы видим очень серьезные сложности на пересечении Московской кольцевой автодороги и шоссе энтузиастов. Там бордового цвета пробка, может быть, и больше, чем 5 баллов будет. Но в любом случае, это пятничные пробки, а, как говорят специалисты, после выходных там уже близко к 1 сентября, и значит, пробки будут такими первосентябрьскими. Все серьезнее и серьезнее с каждым днем. Следим за новостями, срочные сообщениями, срочное сообщение, заявление Собянина: силами ПВО Минобороны уничтожено 3 беспилотника, летевших на Москву. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС пишет о том, что представитель сирийских авиалиний подтверждает возобновление прямых рейсов из Дамаска в Москву по воскресеньям. Уже в ближайшее воскресенье перерыв, соответственно, в этих полетах был 1.5 года. Следим за новостями. И вот тема, которую мы сегодня взяли на обсуждение. Россияне, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики, резко меньше едят хлеб. Потребление хлеба в России снизилось в 1,8 раза с 2006 года. Рекордно низкие 34,8 килограмма в среднем на человека в год. По итогам прошлого года в среднем жители России употребили 23,7 килограмма пшеничного хлеба, чуть больше 11 килограммов ржаного и прочего. А в 2006 году хлеба в стране потребление оценивалось более чем в 62 килограмма на человека в год. Плохо это или хорошо? Что с этим делать? Нет ли с этим дополнительных проблем? Вот это мы все будем сегодня обсуждать. Параллельно у нас голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва», либо через Телеграм, либо через Макс входите в это голосование. Мы выложили его в 12 часов. Такая стандартная история. Продолжается оно. Принимайте участие. Мы спрашиваем, что вы о себе на этом фоне можете сказать? Да, потребление хлеба снизилось радикально. Первый вариант. Второй вариант. Потребление хлеба снизилось, но точно не в 2 раза. третий вариант. Потребление хлеба не поменялось, потребление хлеба увеличилось, это четвертый вариант. И пятый вариант для тех, кто говорит о себе: а я не ем ни хлеб, ни мучные изделия. Заодно и долю этих людей попытаемся определить в нашей аудитории. Значит, это потому что про колобок. Значит, вы поэтому решили. Нет, не поэтому мы решили поговорить, потому что есть другая история, которая, как нам кажется, более важная в этом смысле. Не про колобок, а про то, что хлеб всему голова. И вот когда мы перестаем пользоваться хлебом в этом смысле, не теряем ли мы каких-то жизненных ориентиров? Нет ли с этим проблем? Ну и главное, когда мы просто меняем свои пищевые привычки настолько серьезно, когда то, что было главным, вдруг уходит куда-то на второй план, может быть, от этого организма только хуже станет. В общем, все это будем обсуждать сегодня. Здесь Елена Соломатина, врач-диетолог. Елена, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
2: Здесь Гайнея Бреева, ресторатор, телеведущая, автор кулинарных книг. Гайнея, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
2: Вы пишете через СМС-портал, пишете через мессенджеры. Во второй части программы традиционно присоединяйтесь к нам по телефону. Ну, первый вопрос. У нас голосование, поэтому я спрашиваю собравшихся. За последние 20 лет, Гайнея, в два раза, не в два раза, не изменили потребление хлеба? Может быть, вообще, правда, не едите?
7: Я лично, да, сейчас, ну, я немножечко такой нестандартный человек, я всегда мало потребляла хлеб, но при этом очень много ела всегда хлебобулочных изделий, торты, сладкое и так далее. То есть именно потому, что, может быть, в моей культуре мы действительно меньше едим хлеб, у нас лаваш такой тоненький, и меньше такой вот именно потребности есть вот такой хлеб, но классический.
2: Я понимаю,
7: я мало ем хлеб, но всегда мало.
2: Меньше.
7: Нет, всегда мало.
2: То
7: ела,
2: есть, как было,
7: то есть,
2: так,
7: как
2: и
7: было так и осталось. У меня вот не уменьшилось, не увеличилось.
2: Потребление
7: хлеба одинаковое.
2: Не осталось, говорит Гайнея, да. Бреева про себя. Елена Соломатина.
9: Ну, честно говоря, я тоже не так много ела хлеба, но, да, когда училась, потому что это было очень давно, и, соответственно, хлеб, он всегда присутствовал, потому что мы знали, наверное, 122 способа, как вообще сделать из оставшегося хлеба различные гренки, сухарики, шарлотки и прочее, и главное, что он не портился, и в те времена, действительно, еще у наших мам были маленькие холодильники, было не так много продуктов, и они действительно быстро портились, не было такого количества консервантов, и поэтому хлеб, он был, во-первых, продукт, который долго не портится, который можно взять с собой всегда. Во-вторых, конечно же, калории тратили значительно больше. А так как я говорила, что продуктов было, в общем-то, значительно меньше, зимой меньше овощей, фруктов и так далее. Да и курицу одну на всю семью там не сильно там ее сваришь и разделишь. Поэтому все дальше заедали хлебом. И поэтому вот, видимо, то поколение, которое на нем выросло, плюс оно обучило этому своих детей, там, внуков, оно тоже уже уходит, это поколение, и которые ели картошку, макароны с хлебом, все, да, кашу, да, да, с хлебом. И сейчас превалирует уже даже не хлеб, а действительно пицца, гамбургеры, там, хот-доги и так,
2: но,
9: далее.
2: Но видите, в килограммах даже при пересчете меньше.
9: Изделия, а не тот самый хлеб. И поэтому хлеб, он перестал быть всему голова. То есть он не стоит уже вот прям в центре стола, что называется. И даже пищевая пирамида, она сейчас же поменялась. Если раньше в основе были углеводы, и действительно там присутствовал в большом количестве и хлеб в том числе, то сейчас в основе это все-таки овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб остался, там и растительные масла, но то есть она уже перевернулась, она поменялась, потребности изменились. Нам не нужно так обогреваться
2: даже.
9: Это плохо
2: или хорошо?
9: Ну, это хорошо. Значит, уровень жизни это человека вырос, поэтому ему не нужно дрожать где-то на остановках, ему не нужно, соответственно, работать вручную, там, приходить на завод и там что-то делать и так далее. Ручного труда такого уже не стало как такового в таком объеме. Ну, и, соответственно, появилось очень много продуктов и выбор. Пожалуйста, зачем есть, если есть те же овощи, если есть белок, потому что раньше все-таки ту же клетчатку.
2: Нет, хлеб был в магазинах везде, всегда,
9: белок,
2: когда даже всего остального не было.
9: Это растительный белок, конечно,
2: да.
9: Это была замена.
2: Теперь дальше, Гайнея. Да. Сергей сначала написал, теперь вот Илья 72-й пишет. Другая причина.
7: Да.
2: Такой плохой хлеб стал, что его перестали есть.
7: О, как интересно. Я бы сказала наоборот.
2: Мне тоже казалось,
7: мне
2: что
7: казалось,
2: люди пишут.
7: Интересно, интересно услышать, какой конкретно хлеб покупают и почему он кажется невкусным. Но мне кажется, что я бы не согласилась с тем, что он стал хуже. Мне кажется, сейчас, наоборот, огромное количество именно пекарень, которые делают потрясающий совершенно хлеб. И мне кажется, что здесь вот как раз тенденция, я тоже раскрою немного эту тему, именно заключается в том, что раньше даже не спрашивали. То есть ты будешь хлеб или нет?
2: Ну да.
7: Потому что сразу же мы, когда вот выставляли все продукты, в первую очередь мы сразу же ставили на стол хлеб. И это даже не было вопросом. То есть ты даже сам не задавал сам себе вопрос, буду ли я есть хлеб, хочу ли я есть этот хлеб. И, конечно же, и салатом, и супом, и с пастой, макаронами подавался хлеб. И это действительно вопрос того и пищевых привычек, на мой взгляд, и, конечно же, уровня жизни, потому что хлеб – это тот продукт, которым мы быстро насыщаемся.
2: Тут уже кто-то написал, что это все-таки еда для бедных.
7: Но хлеб сейчас становится очень дорогим, потому что для того, чтобы приготовить качественный хлеб на закваске, на цельнозерновом там, да, и так далее, это долгий процесс. И плюс сейчас заключается в том, что да, конечно же, тот же батон и такой простой более хлеб, он недорогой, быстро насыщаешься, и, конечно же, он, ну, менее такой вот, да, за счет этого, ну, для, не для бедных, но для людей, которые не так следят за своим питанием то, или что, не могут себе позволить то, более что, дорогое питание.
2: То,
7: да.
2: Что люди стали есть меньше хлеба, на ваш взгляд,
7: да.
2: Это хорошо или плохо?
7: На мой взгляд, это хорошо, потому что сейчас мы не едим хлеб просто бессознательно. Мы действительно осознаем, что я хочу вкусный, качественный хлеб, хочу его съесть с конкретным каким-то продуктом или просто так чисто. И поэтому, на мой взгляд, это хорошо, потому что мы переориентировались на более дорогой, качественный хлеб.
2: А отношение к еде. Вот эта вот фраза «хлеб всему голова», mm-hmm. она ведь не про хлеб как таковой, это про отношение к еде. То, что теперь хлеб уходит с этого места, и фраза становится как бы неактуальной. Это может быть проблемой, Елена Соломатина?
9: Нет, это не может быть проблемой, mm-hmm. с моей точки зрения, потому что действительно «хлеб всему голова», оно действительно было так. Ну, люди, страна испытывала перманентный почти голод, да, то одна проблема, другая и так далее. И поэтому, естественно, все, что они, в общем-то, зачастую имели, и не буду перечислять, это был этот хлеб, который брали с собой и в поле, и в осажденном, мы прекрасно понимаем, там же, да, и Ленинграде, и так далее. То есть хлеб, это действительно, это некая ценность, это средство выживания.
7: Основа.
9: Поэтому это основа. Без него можно было погибнуть. Сейчас этого нет.
2: Но это говорит о том, что теперь нет и того отношения к еде.
9: Да, уже нет такого пиетета, нет, вы знаете, у нас уже меньше стали, ну, мы понимаем, что уже новое поколение не запасает, ведь даже, еще раз я говорю, вот это поколение, которое сейчас уходит, ведь откройте, зайдите на кухню, там и гречка, там и консервы, там, хотя вот, это же в шаговой доступности.
2: А вдруг не будет?
9: И плюс доставка, да, но это уже все, вот этот, тот, кто испытал в свое время недостаток, он все равно будет запасать. А вдруг? А вдруг? Вот.
2: Так, про хлеб все-таки давайте чуть поподробнее. Вот тут люди продолжают спорить по поводу качества хлеба. Да, что-то 70 в один день все может измениться, мол, а
9: да,
2: у вас нет, знаете,
9: согласна,
2: ли запасов гречки на ближайшие полтора года.
9: Именно, да, но,
2: да. Но. Так вот, значит, Илья 72-й...
7: продолжает спорить со мной.
2: Да, потому что хлеб стал хуже по качеству, он... И вот это вообще совсем мне непонятная история. Может, вы объясните. Он говорит, теперь современный быстрее черствеет. Раньше такого не было и лежал неделями. Мне кажется, как раз наоборот. Вот тот, что
7: но
2: раньше черствел быстрее.
7: Это как раз странно, потому что, да, на мой взгляд, все, что можно хранить вот долго, то есть это, наверное, какой-то консервант, либо
2: ну,
7: какой-то
2: да,
7: продукт, который, собственно говоря, благодаря чему он и хранится. Но, с другой стороны, все очень относительно. Сейчас как раз, наоборот, есть тенденция, если мы говорим, ну, я как ресторатор больше говорю с точки зрения того, что мы готовим, как мы, каким образом, что мы производим для наших гостей, что ты делаешь все-таки в меньших количествах,
10: количествах, и даже когда ты видишь хорошие дорогие пекарни, даже хлеб, вот он уже не такой большой, маленький, батон, да. Маленькие порции, для того, чтобы можно было и продегустировать, и попробовать, и посмотреть, как он себя ведет в хранении, то есть с чем как бы он сочетается. Огромное количество сейчас людей, которые имеют аллергии, может быть, тогда тоже это было, но мы не знали об этом. И это глютен, все эти фри, да, и вот это все без этого, чтобы было, на какой муке это все приготовлено и так далее. Поэтому я не думаю, что сейчас, если отвечать 72-му.
2: Сейчас просто, понимаете, это такой спор, вы тут пытаетесь с ним спорить, он говорит, я имею право спорить.
10: Да, конечно,
2: я закончил университет пищевой промышленности. Всё,
10: да,
2: безусловно. У вас документы, знаете, мы же ведь...
10: Ну, на мой взгляд, все-таки сейчас очень большая ориентировка вот именно на качество. Мы ориентируемся на то, чтобы мы подготовили и новые интересные какие-то вот позиции, и на закваски, и живой хлеб, и вот на какой муке, и каким образом это выпекать. И критерием является, безусловно, то, что он через день-два уже, да, несъедобен, и это нормально, это всегда так было, в общем-то. Поэтому дальше ты можешь делать гренки, как уже, да, вот Ольга сказала, это очень верно, либо приготовить какие-то другие там, да, ну, то есть через мясорубку для того, чтобы можно было пропустить, и дальше делать какие-то котлеты интересные и так далее.
2: 123-й, не будем про второй хлеб забывать, картофель, который в последнее время существенно вырос в цене, тоже, он как бы рос в цене, потом падал в цене, поэтому, то есть, давайте, то есть, поаккуратнее как-то. 639-й у меня на даче закупают как раз вот нынешний хлеб столичный, он неделю мягким остается и скорее заплесневеет, чем зачерствеет. Вот мне кажется, про современный хлеб, конечно, вот это более такая уместная
10: более
2: история.
10: Правда, да,
2: вот и 674-й. Раньше хлеб просто засыхал, теперь плесневеет. Так вот, то есть, получается, как пишет Татьяна Сороковая, у нас теперь такой тренд на осознанное потребление.
10: Да.
2: То есть, хлеб не для насыщения, а хлеб для удовольствия.
10: Да.
2: Такая история?
9: Да. По большому счету, вся еда сейчас. Сейчас мы даже больше говорим в большинстве случаев. Я, конечно, не беру всю страну, потому что разные ситуации есть по стране. Но в основном в крупных городах, то есть это все-таки больше про удовольствие, нежели про насыщение. Потому что люди уже не так. Им все вкусно. Гречка, гречка там. И неважно, да, каша
2: гречка,
9: с хлебом.
2: Дефицит. Да. Достали гречки,
9: да,
2: сварили,
9: вот как
2: счастье.
9: Раньше, это счастье. Если бы я был царем, я каждый день бы ел пшенку с молоком, да? Ну, все, предел мечтаний. Поэтому сейчас, конечно, больше про удовольствие. И это хорошо. То есть мы разнообразнее питаемся. Другое дело, что качество еды, ну, отчасти да. Потому что вот как спорят и правые дети, и сохнет хлеб. И, наоборот, он плесневеет. Почему? Да потому что все зависит...
2: Можешь по-разному хранить.
10: Ну, это еще какой сегмент, как бы, мне кажется, вот как раз мы про это говорим.
9: Выбор огромный.
10: Да.
9: Раньше был батон, буханка, и он или засыкал, или... Да, а сейчас вот этот хлеб, который сделан, больше добавлено глютена, он такой пышный, он там, да, его... Он быстрее, конечно, будет засыхать. А без глютена, там, скажем, больше добавлено какой-то закваски, да его еще положили в целлофановый пакет, и он там
10: хранение.
9: Просто задохнулся, он будет быстрее плесневеть. То есть там все зависит от сорта. И поэтому, откровенно говоря, вот сейчас, да, и больше консервантов, я согласна, но раньше было больше отравлений, откровенно, ну, не хлебом, ну, хотя и хлебом тоже, потому что когда хлеб, он начинал там немножко покрываться какими-то зелеными точечками, нет, мы это срежем, мы сейчас на греночки пустим, а этот афлатоксин, он же никуда не девался. То есть он повреждал печень, может быть, сразу человека явно там не было каких-то клинических проявлений, но по организму это очень хорошо ударяло. Поэтому сейчас, да боже мой, господи, что там хлеб вчерашний? Позавчерашний, значит, все в мусор и так далее. Поэтому сейчас...
10: Более сознательно.
9: Более сознательно и, конечно, изобилие, откровенно
2: говоря. Эта история, опять она не столько кулинарная, сколько, наверное, философская. Вот эта история «хлеб вчерашний в мусорку», история «выбросить еду». Это ведь тоже про то же самое. Это плохо или хорошо, ГНЭ?
10: Хороший очень вопрос. Да, и тяжелый вопрос, потому что, конечно же, особенно в ресторанах это большое количество, как бы, именно, да, списания, порчи продуктов, так как мы действительно, ну, у нас портится продукт, мы не имеем права больше держать, и хлеб, и особенно зелень, салаты, овощи, которые очень, ягоды, это все то, что очень быстро портится, ну, какие-то заготовки. Плохо ли это? Конечно, плохо. Конечно, плохо. Но с точки зрения безопасности, пищевой безопасности, с точки зрения отношения к людям, хорошо. Вот все имеет вот такие, знаете, двойные стандарты. Потому что, когда ты понимаешь, что ты можешь каким-то образом это вот там, да, вот, ну, как-то успеть кому-то передать.
2: Переработать,
10: да. То это хорошо. Но так мы делаем, кстати, вот мы очень аккуратны, и в ресторане я, например, придерживаюсь этого вот момента. Для меня это очень важно, когда мы видим, например, ягоды, один день, полдня, все, мы уже начинаем готовить варенье, джемы и так далее. Если мы понимаем, что там зелень портится буквально через пару часов, мы начинаем его зелень быстро разрезаем и замораживаем. Она прекрасно потом хранится, замороженная, и выглядит прям очень свежей. Ну, с хлебом тоже. На следующий день, то все, мы уже его не используем, мы уже не даем гостям, то мы, конечно же, тоже на то, чтобы уже готовить какие-то котлеты, там, делать какие-то вещи. Но, кстати, я хочу просто сказать, с одной стороны, действительно, потребление хлеба меньше стало, но если мы посмотрим на хлебобулочные изделия, именно вот так вот, которые вот для наслаждения,
2: их стало больше.
10: И это тоже, на мой взгляд, говорит о том, что более сознательно принимают решения. Потому что когда хлеб сразу выкладывали в стол, ну, как бы все начинали потреблять его. Ну, потому что это вот как всему голова, и мы всегда ели хлеб в большом количестве. А когда сейчас ты понимаешь, ну, я от хлеба откажусь, потому что все-таки с макаронами я хлеб не хочу есть, там, ну, вот с углеводами не хочу есть хлеб, но зато потом выпить кофе или чай с булочкой.
2: Теплой
10: булочкой, только что приготовленной, вкусной, с корицей. Вот это вот говорит о том, что я уже принимаю решение осознанно.
2: Ну, и это показывает статистика. Люди действительно в целом хлеба едят сильно меньше, а вот потребление булочек немножко увеличилось. Да. У меня то же самое. Получается, что хлеб сильно меньше, а булочек больше.
10: Вот.
9: Это про удовольствие.
10: Дофамин, да, счастье.
9: Это и есть про удовольствие.
2: И все-таки, Елена Соломатина, история про то, что чаще заговорили о том, что хлеб можно выбросить.
9: Да.
2: Вот что с этим делать?
9: Но,
2: я кстати, думаю, что бабушка меня бы по рукам била.
9: Ну, и правильно бы делала, потому Миша что есть, и Миша не покупать. Только в отношении хлеба, потому что оптимизация, то есть это, откровенно говоря, ведь идет откуда? Это вообще общая грамотность, и финансовая грамотность, да, и вот оптимизация труда, энергозатрат, ресурсов, то есть всегда нужно сопоставлять. Вообще, ну вот ты сейчас это выбрасываешь, но это имеет свою цену. Я сейчас не говорю даже про какие-то аспекты морально-нравственные, хотя это должно стоять вообще вот в центре, потому что без этого не будет ничего. И я это, ну просто не эта передача могу доказать с точки зрения физиологии, да, как у нас там ген экспрессируется и так далее. Потому что это не, вот эта часть, которая сейчас, да ладно, это все, знаете, там, а где-то там вот, давайте мы нашим, а материальным, но без вот этого отношения ко многим вещам просто мы теряем очень много в материальном смысле. И когда человек начинает жаловаться, что его не обеспечили чем-то, все вокруг плохо, что ему он там... мне всегда, боже мой, да тебя поместили сейчас, извините, в райские условия. Никогда человечество не жило в таких райских условиях. То, что ты не умеешь этим управлять, ну так же тебе самую крутую машину дай, ты ее тоже разобьешь. Вот, поэтому извини, зачем тогда езди на телеге, и не надо жаловаться. Поэтому или ты начинаешь управлять этой жизнью и, соответственно, оптимизировать и потребление и продуктов, и хлеба, и отношений к труду. Сколько труда в этом было заложено, души у многих, да, и вот как ресторан была, действительно, там, это не просто ресторан, а в том, что пришел, поел, наелся, ой, желудок набил, что называешься, пошел. Нет, это целая философия. Вот о чем речь. И поэтому, если человек этого не видит, не чувствует, не понимает, его это не обучили, ну, к сожалению, это проблема.
2: А, Марина о другой проблеме. 426-я пишет, хлеба едят меньше, потому что культ худой фигуры доминирует. Мне кажется, правда, это какая-то история вот из позавчерашнего дня.
9: Это вот из области, о чем я говорила. Понимаете, это вот это, ну, сейчас популярно говорят, клиповое мышление. Вот что-то выдернул откуда-то из контекста. То есть к чему это привязано? Причем здесь худая фигура и хлеб? Вообще какие корреляции? Да? То есть это уже давно бабушка, уже прабабушкин сундук, что хлеб там и влияет на фигуру. Извините, смотря какой хлеб, вообще очень...
10: В каком количестве?
9: В каком количестве и вообще...
10: Какое время суток?
9: Какое время, когда?
2: Первое, что приходит на ум, это итальянцы.
10: И вот именно, они... просто пицца, вот,
9: итальянцы,
10: паста,
9: да. Да, так это общая культура, я же об этом и говорю. Какая разница? Ну, давайте орехи выбросим, они калорийнее хлеба вообще-то. Да, давайте много чего там, уж я про авокадо, манго и прочее. Там арбузы
10: масло.
9: Даже сейчас.
10: Конечно.
9: Пожалуйста, съешьте целиком арбузы, да вы так повысите себе сахар там или пол арбуза. Да. Что никакой хлеб там рядом не стоял.
2: То есть
9: хотя низкокалорийный.
2: Когда я в прошлые выходные целый арбуз съел, я был неправ.
9: Ну,
2: но было вкусно.
10: Если отдельно от всего, то были правы.
2: Отдельно от всего. Прямо вот
10: и все. Прекрасно.
9: Бывает, но я это делаю сознательно, я понимаю. Если еще перед этим какой-нибудь салат...
2: Нет, я делал это сознательно, потому что было вкусно, но не понимал, что за этим...
9: Нет, я не сознательно, осознанно, я неправильно... Да, осознанно я понимаю, что да, вот сейчас, что я... Опять же, это...
2: То есть, когда ешь арбуз, вот с тобой может такое происходить?
9: Может. Лучше перед этим съесть салат.
2: Максим говорит, только с хлебом надо.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Утром в Московской области была объявлена ракетная опасность. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. При ударе дрона ВСУ по центру Мелитополя пострадали три мирных жителя. В момент атаки противника люди находились на остановке общественного транспорта, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что раненые госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Сегодня днем украинский дрон атаковал территорию возле Мелитопольского областного онкологического диспансера. Были повреждены два автомобиля. Генсек УДКБ сообщил о предложении диалога странам НАТО. В Североатлантическом альянсе на эту инициативу не отреагировали, отметил Талатбек Масадыков. В комментарии РИА Новости он отметил, что организация договора о коллективной безопасности планомерно совершенствует политический, силовой, а также аналитический и прогнозный потенциал. Путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности, по нашему убеждению, должен основываться на рациональном подходе и консенсусе, сказал Масадыков. Ранее российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявлял, что НАТО не хотело и не планирует сотрудничать с организацией в сфере коллективной безопасности. Смысла ломиться в закрытые двери нет. Во Франции заблокировали законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Решение принял Конституционный совет, который проверяет законы на соответствие Конституции и следит за правильностью проведения выборов. Положение документа, с одной стороны, наносит несоразмерный ущерб свободе выражения мнений и свободе коммуникации, а с другой стороны, не предусматривает правовых гарантий, необходимых для обеспечения права на уважение частной жизни, подчеркивается в резолюции. Запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет поддерживал французский президент Эммануэль Макрон. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 10-12. Утром в субботу до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 вечера

0: и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
3: Продолжаем про то, что у нас меньше хлеба стали употреблять в России. Сегодня говорим о пятнице, 14 августа, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня врач-диетолог Елена Соломатина и ресторатор, телеведущая и автор кулинарных книг Гейне Бреева. Вы голосуете, во-первых, на сайте радиостанции «Говорит Москва». У нас вопрос, что вы о себе можете сказать на фоне новости? В среднем в России потребление хлеба за 20 лет почти в два раза снизилось. У вас тоже? У вас снизилось, но не так сильно, у вас не изменилось потребление хлеба. Тут, правда, видите, есть вариант, о котором и наша гостья Гайне Бреева говорила, ведь можно сказать о себе, я никогда не потреблял много хлеба, и потребление не изменилось. Вот ваш вариант тоже. Третий. Четвертый вариант, потребления хлеба увеличилось за последние 20 лет. Пятый вариант, я не ем хлеб и мучные изделия. 7373948, телефон прямого эфира, можете присоединяться к нам по телефону, код города 495, Григорий, у нас человек из Петербурга пишет, поэтому вы понимаете, у нас в магазине в садоводстве, пишет Григорий, ограничена продажа хлеба по два наименования в руки, а детям его вообще не продают, люди им уток кормят. Любые углеводы, это 724-й, отражаются на внешности, и потому надо ли оно. Это вот, кстати, очень распространенная история, при том, что до новостей мы говорили, что, мол, это не очень про то, что теперь принято быть худеньким, но любые углеводы отражаются на внешности, Гайне Бреева.
4: Ну, я бы так не сказала, потому что углеводы тоже вопрос такой растяжимый. Что за углеводы? Какого качества углеводы? Да? То есть есть углеводы, которые, наоборот, нам важно потреблять, и они держат достаточно долгое время нас сытыми, и это тоже очень хорошо. Поэтому вот вы же тоже пример дали, как бы итальянцы какие, как они выглядят, сколько они едят. Они до того, чтобы поесть главное блюдо, горячее блюдо, они едят сперва пасту, а потом уже едят мясо и рыбу. Поэтому вопрос того, каких сортов паста, там, да, и какие углеводы. Вот, поэтому я думаю, что все зависит от того, в какое время мы потребляем. Если, конечно же, углеводы – это торты, которые мы едим, там, жирные, с кремом, с маслом, со сгущенкой, то да, ничего полезного в этом нет. Но, опять-таки, если маленький кусок вот, с чаем, то тоже хорошо для счастья.
3: Игнат 172 знает каких-то других итальянцев. Еще раз, люди разные, но все-таки. Игнат говорит, итальянцы толстые, не надо по ним судить по фильмам. Ну, можно же приехать, ну, во всяком случае, раньше можно было приехать в Италию более-менее свободно и убедиться в том, каково количество итальянцев, которые с весом выше среднего и которые с весом меньше среднего, а потом убедиться в том, что едят эти люди. А теперь про другое. 239 пишет, это скорее вам, Елена Соломатина. Хлеб на Руси ржаной был 2000 лет, а не вот это все, что мы теперь едим. Мол, это не, как это сказать, у нас историческая еда, хлеб, а мы от нее отказываемся. Проблем не будет?
5: Ну, у нас вообще за последнее время очень сильно изменился, в принципе, ну, не то что уровень жизни, то есть вся жизнь изменилась.
3: Да, но живем-то мы в том же погодном окружении, в том и так далее, а едим другое.
5: Нет, как мы живем в погодном окружении?
3: Ну, та же погода,
5: прям
3: та же
5: как 2000 лет назад, да, ну, извините, да. Мы жили в печерах, и там, я не знаю, ну, ну нет, да, ну, не 2000, ладно,
3: отопление
5: там раньше
3: еще, лучше,
5: да, и
3: согласен.
5: Так далее. Нам нужно было, да, пробегать километров 30, чтобы там кого-нибудь поймать, и то не каждый день, потому что они тоже были хиленькие, тощенькие, и тоже, в общем, дичь-то была не особо жирненькая. Да и фрукты, овощи, которые тогда не селекционировали, эксплуатировали, они тоже были совершенно иными. Поэтому энергозатраты, температурный режим, да, возможно, планета-то не сильно изменилась, но наши условия жизни изменились за последнее время. Очень-очень-очень сильно, даже с прошлого века. Да, я вот привела пример, ну, что, это еще вообще одно-два поколения, это вот, это совсем недавно, казалось бы, было, да не было пуховиков, шуб даже, ну, то есть даже одежды такой не было, поэтому нам приходилось тратить значительно больше калорий, и, соответственно, хлеб, действительно, он был, я же уже говорила об этом, необходим, это традиционно. Но сейчас это как традиция. Я же не говорю о том, что надо всем переходить там, на пиццу, там, как, или там, на какие-то лепешки или так далее. Нет, он остается.
3: Это было бы, наверное, все-таки вот такой вариант: переходить всем на манго.
5: Ну, да,
3: или вот на что-нибудь то, чего не было у нас никогда.
5: Абсолютно верно. Нет, здесь нужно учитывать все равно. Генетика, она не так быстро меняется, как эпигенетика. Mm-hmm. Что такое генетика? Ну, как бы понятно, то, что нам там заложили наши предки и так далее. Они путем эволюции, они поняли, что вот надо вот это в тех условиях. Но есть эпигенетика, которая, что это такое? Это условия жизни. Поэтому так, как жили наши предки, и так, как живем мы, да, они вносят коррективы. И поэтому и манго, там, и арбузы чуть ли не круглогодичные, ну, и прочее-прочее.
3: Это не противопоказано, это можно.
5: Но это можно. Другое дело, конечно, нужно делать упор на нашу традиционную еду. Но, опять же, где сейчас найти пареную репу, брюкву, или там... А картошка вообще, это, честно говоря, не наша еда, были картофельные бунты, про томаты я вообще не говорю.
3: Нет, картошка и томаты это привезенное,
5: да,
3: это понятно.
5: Все привезенное, поэтому мы видоизменились. Пищеварение, оно так или иначе, у нас тоже видоизменяется, не так быстро, конечно, но тем не менее. И поэтому хлеб, он не ушел из нашей жизни, он стал несколько иным. Вот.
3: Превратился в булочки для удовольствия.
5: И он не занимает то
3: хорошо.
5: Место просто.
3: 639-й говорит, если вы хотите кивать на тысячелетние традиции, тогда надо мясо есть 3 раза в год, перейти на репу и дальше, да. И умирать в 40. Ну вот, если вспоминать...
5: И эволюцию не надо вытаскивать тогда всех людей, доношенных, недоношенных и так далее.
3: Да. Что маркетинг?
4: Мне кажется, что вот как раз вот такой вот какой-то, в какой-то степени некорректный маркетинг, который был на протяжении вот последних 5 лет, 10 лет, о том, что... Что такое ЗОЖ? Вот это вот восприятие совершенно атрофированное, потому что как раз не очень профессиональные, мне кажется, маркетологи, не знаю, ну, социологи, диетологи, mm-hmm. то есть не с такими базовыми знаниями, столько твердили, что углеводы – это зло, хлеб – это зло, ты поправишься, нужно быть худыми, здоровыми, есть вот одну зелень. И вот и люди стали в какой-то степени и пугаться вот этого вообще, этих углеводов и хлеба в том числе. А сейчас только-только вот начинает вот это вот все возвращаться, и более грамотно, осознанно восприятие вот как раз продукта, полезности, неполезности и так далее. То есть вот в какой-то момент это действительно был бум. Либо мы ели Макдональдс, вот если даже мы посмотрим, в каком году они к нам пришли, и мы вот все стояли в очереди, это 94-й какой-то?
5: Нет, какой-то... раньше.
3: 90-й,
5: да,
3: мне... А, нет, подождите.
5: Раньше.
4: 89-й, 89-й. 89-й,
3: да.
4: 89-й, и все.
3: Это
4: еще
3: Советский Союз.
4: Вот, Советский Союз, 89-й.
5: Нет, уже не был Советского уже, Союза.
4: Ну, в общем, там... что-то такое. Я приехала в Москву,
5: был, да, еще был,
4: и я стояла в этой конкретной очереди.
5: Беловежское соглашение, да.
4: И это все такое американское, вот это все, да, западное, быстрая еда и так далее. А потом... наоборот, все это зло, зло, зло, и мы перестали это бояться, это все есть.
3: 31 января 90-го года.
4: А,
3: вот.
4: Вот,
5: ну,
4: все,
5: вот 90-й
4: год, да, прям... вот, 89-90-й. И сейчас как раз все наоборот, мне кажется, ну, более грамотно. Вот эта вот тенденция, вот такая вот она волнообразная, она возвращается. То есть мы, конечно, можем даже и очень качественный бургер сейчас съесть. Крутейшие рестораны делают потрясающие бургеры, и в этом нет ничего страшного, потому что и майонез
3: нет.
4: Нужно
3: не
4: приготовить...
3: надо есть бургер каждый день,
4: каждый
3: как
4: день,
3: я понимаю.
4: Да, конечно, не надо. Но ты можешь приготовить и майонез качественный, и пасту качественную, и хлеб качественный. Вопрос заключается в том, что ты начинаешь это есть осознанно.
3: Но,
4: и потребляешь по-другому.
3: Мы все-таки пытаемся упрощать. Вот 724-й. Давайте, Елена Соломатина, с вас начнем. А что правильнее есть, хлеб или макароны?
5: Правильный хлеб и правильные макароны, но желательно не вместе.
4: И не каждый день.
5: Да. Нет, дело в том, что у нас все равно углеводы – это наша энергия. Как бы мы... У нас мы не поменяли физиологию, потому что мы, конечно, энергию можем получать и альтернативным путем, из жира, из белка, там, и глюконеогенез, да? Но это все сложнее. А вообще углевод – это тире-энергия, это не строительный материал. Но дело-то в том, что, опять же, какой углевод? Так как наши, вот здесь действительно, как наши предки никогда не ели продукты из муки высшего сорта, они это просто не умели делать, очищать так зерно, чтобы оставалась вот эта сама середина, которая не имела ничего там, ни белка, ни микро-макроэлементов, ни клетчатки. Вообще про микробиом стали говорить прям буквально вот последнее время. Поэтому, наоборот, считалось, что вот полноценное зерно, все, и вот хлеб, изделия из цельного зерна, это для бедняков. Правильно, потому что они давали максимальное количество питательных веществ. А для богатых это было удовольствие. Булочка, удовольствие, вот, ну, собственно, белый, что сейчас очень и происходит. А насыщались они другими продуктами. Но потом поняли, что вот это удовольствие, оно, в конце концов, ведет к постоянному удовольствию, да, то есть чем больше удовольствия, тем больше хочется удовольствия. Но организм-то недополучает, и главное, недополучает наш микробиом. А это иммунная система, а это как раз большинство всех наших нейромедиаторов и гормонов, это и дофамин, и серотонин, ну, там даже частично норадреналин и так далее. Это все те нейромедиаторы, которые вообще мотивируют вообще регулируют нашу жизнь. Будем ли мы вставать утром и что-то захотеть делать? Вот если нету там дофамина, значит, все, это клиническая депрессия, и все, из окна.
3: Игнат 172 уже спрашивает. Вот я каждое утро пью чай с белым хлебом, на который намазано сливочное масло. В общем, он спрашивает, я не прав? Он не прав?
5: Не прав. Не прав.
3: Ну вот, если...
5: это же вкусно, особенно с утра, потому что человек не ел, ну, надеюсь, он ночью не ел, да, большой такой перерыв, потом он начинает свой день, если еще со сладкого чая вообще, ну, то есть он...
3: А, вот да, кстати, вот тут не написано, сладкий чай или нет.
5: Простой углевод сразу поступает в кровь, сразу залетает уровень глюкозы в крови.
3: Нет, подождите, ну хорошо, когда мне бутерброд с маслом съесть?
5: Вот. Поэтому желательно белый хлеб вообще, а с цельнозерновым бутерброд с маслом, да, можно на завтрак, но тогда только на этот хлеб еще положить сыра, что-то такое, чтобы был белок еще. Вот. И, собственно, тогда желательно не со
3: так,
5: сладким чаем.
3: Подождите, секундочку, на масло икру надо, пишет 402.
5: Можно икру.
3: И, кстати, не единственное, сразу уже три человека написали, надо накидать икры обязательно.
5: Да-да-да.
3: Слушайте, подождите.
5: Ну, с цельнозерновым хлебом.
3: Ну, подождите, ну, цельнозерновой хлеб не так вкусен.
5: Ну, что вы.
4: Ну, это он очень вкусен.
5: Ну, что вы.
3: Убедите меня.
4: Да?
5: Ну что,
4: это надо
3: махайте
4: было
3: на меня. Да-да-да.
4: Это надо было привезти с собой цельнозерновой и угостить вас, чтобы убедить, что он на самом деле намного
3: нет,
4: вкуснее.
3: Нет, ну тут
4: интереснее.
3: Многие люди об одном и том же пишут, что вот этот мы понимаем, что этот хлеб полезнее, но, мол, он не так вкусен.
5: Это привычка.
4: Это вкусовые привычки, и, конечно же, это вопрос того, что ты каким-то образом меняешь свои вкусовые привычки, понимаешь, и, собственно говоря, через какое-то время тебе становится очень-очень вкусно.
5: Это еще, знаете, вот как раз вот эти углеводные качели, я уверена, что после вот такого завтрака сладкий чай, белая булка, там, а если еще что-нибудь вареница туда капнуть, да,
3: класс.
5: Человек проснется сразу. С одной стороны, все, прилив энергии, но значительно, но очень быстро,
4: да.
5: То есть он доедет до работы,
4: опять
5: он
4: голодный.
5: Почувствует у него, да, он мало того, что голодный, и голодный он будет иногда просто до трясучки. И ему уже не цельнозерновой хлеб, ему опять нужно вот такую инъекцию углеводную сделать, а это только даст белая булка.
3: Слушайте,
5: со сладким чаем.
3: Опять же, маленькая детская радость из давних советских времен. Кусочек хлеба, масло, сахар.
5: Ну, конечно, потому что...
4: Ужасно.
5: А потом бежать играть в футбол во двор, на морозе, приходить с такими щеками.
3: Ну, если ты не играешь в футбол...
5: Нет, взрослыми тоже. А взрослому делать горку, чистить снег этому ребенку, а потом идти, так сказать, там, я не знаю, валить лес.
3: О, точно, я понял.
5: Тогда да.
3: Зимой, когда прошел снег, и у тебя впереди очистка территории...
5: Пожалуйста.
4: Да.
3: Вот когда. Блины на завтрак со сгущенкой.
5: Пожалуйста, а потом чисти снег и делай сборки.
4: Нет, на самом деле, мне кажется, что все-таки мы уже знаем все. Мы, конечно, сейчас вот это говорим, там, да, это юмора здесь очень много. Но очень важно вот именно сладкое есть в небольшом количестве после того, как вы просто поели нормальный, качественный, хороший завтрак или обед и так далее. Маленький шоколад или что-нибудь сладкое, или отдельно от всего, вот как вот, например, арбуз. Если я хочу сейчас съесть там эту булочку вкусную или там какой-то кусок торта с кофе или с чаем, желательно не сладким, то я это ем отдельно от всего, как прием пищи, либо маленький какой-то шоколад после еды, после того, как это я съела жиры, белки и качественные углеводы. Вот тогда меньше будет вот такой вот потребности, собственно говоря, через полчаса опять есть еду.
3: Вот смотрите, ту картину, которую ГНН нарисовала только что Елена, представим себе ситуацию. Вот это все есть. Значит, все правильно сделали, отдельно, без сахара чай. Ну, очень вкусная булочка. А есть вторая. Ну я очень том, хочу вот, вторую.
5: Гайна правильно сказала. Она ведь сказала, она отдельно, но все равно это может... Арбуз может быть как ланч, да? То есть его нельзя есть натощак до завтрака. Вот. А как ланч, то есть... И нельзя есть после шашлыка, условно, там, когда много мяса в желудке, которое очень не рыба там легкая, а именно которое долго переваривается, и углеводу, и также торту, там делать нечего совершенно. Он будет вот любой фрукт, там, особенно виноград, банан, говорит, ой, у меня так прям вот все распирает.
3: Руините так, все так скрепы, он, пишет Виталий.
5: Так он же.
3: Руините.
5: Да, да, да, руините. После шашлыка холодный арбуз там, да. Ну, мало того, что пищеварение сразу нарушается, потому что холод.
4: Хотя бы через полтора часа.
5: Да, потому что у нас ферменты вырабатываются только в тёплой среде.
3: А мы всегда так едим, пишет Максим.
5: Ну, что же делать? Много чего делаем всегда. А второе, арбузу там просто со своим сахаром делать нечего. Он в желудке, он дальше должен. А у него путь закрыт вот этим мясом, которое долго там будет. И что мы, знаете, когда брашку делаем в тепле, сахаре, знаете, шарика раньше там надевали, и он салютует шарик. Вот приблизительно.
3: Алкоголь
5: нас...
3: вреден для здоровья.
5: Нет, дело-то в том, что...
3: Даже в этом виде.
5: Что вот это все брожение... Все брожение, ну, прекрасно...
3: Произойдет внутри вас,
5: сахар,
3: да?
5: Конечно, ну, начинает бродить, у нас всегда есть бактерии, и все, что там будет потом после этого. И это очень сильно нарушает, конечно, пищеварение, внутреннюю среду ЖКТ, потом это идет в кровь, то есть, ну, все это, конечно, это очень неприятно. И то, что мы всегда делали, это не значит, что мы делаем.
3: И вот с этим
5: хорошо.
3: Всем придется теперь жить на выходных, понимаете, да, аудитория? Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели, да, к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий, уважаемые эксперты. Вы знаете, я не ем ни сливочное масло, ни сахар в натуральном виде, ни хлеб. Я считаю это ядом, тем более неблагодарен моим родителям, которые нас пичкают хлебом, в том числе и так называемой колбасой, которую рекламируют по телевизору. Не все вкусное полезное, как и не все полезное вкусно. Тем более в хлебе, и не только в этом, но и в советском, гораздо больше клейковины, глютена, чем клетчатки. И последнее хочу сказать.
3: А что вы едите, я не очень понял только.
6: Я за редким исключением, когда меня угощают чего-нибудь ханжой, ем и выпечку, и кондитерку, но в мерных пропорциях. Я просто хочу сказать, что многие ученые, в том числе и за океаном, утверждают, что до знакомства с зерновыми культурами, в том числе и с хлебом, да исторические люди жили гораздо дольше, без болезней, и выглядели гораздо крепче.
3: Вот как.
5: Да, нет, я согласна с этим, правда, недолго они выглядели, но там еще по другим причинам.
3: Вот, да, это...
5: Вот, а это действительно, потому что те люди, они занимались собирательством, и у них в рационе было огромное количество различных семян, растений и так далее. Да, да, конечно.
3: То есть они ели то, из чего потом хлеб делают?
5: Нет, не совсем. Потом начали выращивать зерно, и уже оседлость появилась, и так далее. Изменился, опять же, образ жизни. Вот. Поэтому, если мы хотим перейти на тот уровень полезный, да, действительно, все в диком виде, все органически, ну, тогда нам нужно отказаться от нашей такой вредной цивилизации. Вот, собственно, и все, и быть, и главное, что еще тогда нужно, просто помнить об эволюции, что если заболел, то, ну, или тебя звери съели, охотиться не можешь, и так далее.
3: Если тебя съели,
5: но следующее поколение, вот 10 их родил, там, да, двое выжили, отлично, они дают хорошую генетику, ну, как семена, да, тогда все вообще в принципе гуманизма, ну, тоже это все тогда убираем. И живем естественным образом.
3: 711-й, вот про естественным образом, Гайна, это вам, наверное, лучше будет прокомментировать, вот почему. Еда, секс, сон. Три радости, доступные человеку. И если вот все это опять переводить, пытаться переводить на научную историю, получается, что вот еду мы вычеркиваем.
4: Вы знаете, мне кажется, самое основное, которое вот важно, мне кажется, сказать сейчас, это мера. Во всем надо знать меру. И если я бы себя не лишала вообще абсолютно
3: сладости... Ну, то есть это получается, надо думать
4: вкуса.
3: Об этом.
4: Да, это очень важно. Мы же понимаем, что нам приносит радость. Если я действительно, например... Я лично большая сладкоежка, я никогда себе не отказывала в сладком. Я ем торты, я ем сладкое, я ем шоколад. Для меня это супер важно, и я это понимаю, что
3: горький,
4: ну, вредно.
3: Горький.
4: Мне вкусно горький.
3: Он ты, вкусный,
4: он
3: правда.
4: Мне вкуснее, да. Как бы, да, горький шоколад, и торты мне вкусно там, да. Но, с другой стороны, я понимаю, говорю, ну, ладно, хорошо, Гайна, но ты же не ешь хлеб. Ну, и хорошо, ты хлеб не ешь, а то ты ешь торты, какой-то баланс. Поэтому, на мой взгляд, вопрос количества, вопрос времени, вопрос того, что не каждый день, но не лишать себя. Потому что для меня, например, еда – это самая большая страсть в моей жизни. И я вообще себе представить не могу, чтобы я исключительно думала о том, полезно это или не полезно. Для меня должно быть это вкусно.
3: Ну и про меру еще. Смотрите, соблазнили вы меня, пишет Игнат. Пойду за тортиком.
4: Прекрасно.
3: 630. Главное, не увлекайтесь. И вот дальше как раз. Человек – мера всех вещей. И пока в меня лезет, все в меру. Пишет 639.
4: Нет.
3: Ну, нельзя. Нет, ну правда, нельзя себя заставлять есть.
5: Нет, заставлять нет. Не надо, оно не переварится. Просто нужно тогда искать причину, почему человек, скажем, не хочет есть. Это обязательно, это противоестественно, да? То есть, но другое дело, что мы ломаем свою систему, мы настолько извращаем вот этими вкусовыми нашими привычками, чтобы получить удовольствие, всю эту систему, такого не было никогда у наших предков. Еда – это совершенно про другое, это не про удовольствие. Как таковое. Но это и другие, это и секс, и прочее. У нас есть удовольствие в этой жизни. Для чего? Да потому что мы размножались, для того, чтобы мы познавали, вот почему мы скроллим эти все ленты, там, тиктоки и прочее. У нас есть еда для того, чтобы мы не умерли с голода, пошли охотиться, что-то нас мотивировало получить это удовольствие. Но когда это удовольствие стало дешевым, ну, то есть дармовым и ушатами, да? Поэтому здесь получается, что мы притупляемся, мы как наркоманы. Ну, то есть, чем мы больше это потребляем, тем, ну, все, организм, как бы он эти рецепторы, он их фактически убирает. И все больше и больше, ну, как с сигаретами, не буду называть еще.
3: Виталий чем... говорит, просто у наших предков вот. Не было нутрициологов, диетологов.
5: Поэтому у наших предков были совершенно, еще раз я говорю, другие условия жизни. Мы...
3: Плохо отапливаемые пещеры.
5: Переедаем сейчас.
3: Удаленные магазины, в которых, как правило, товар сам бегал.
4: Кстати, я хочу еще что-то порекомендовать. Вот с точки зрения потребления. Да, очень коротко, что вопрос того, что мы можем каждый день заказывать продукты и, например, там, ходить в магазины в пешей доступности, должно привести нас к тому, чтобы мы меньше покупали и меньше выбрасывали еду, как раз с чего мы тоже начинали.
3: Что логично.
4: Что логично, как бы, и меньше потребляли.
3: Еще один наш слушатель обращает внимание, что именно сегодня мы разговариваем об этом, а именно сегодня начинается Успенский пост по строгости, сопоставимый с Великим постом. Вы еще что-то хотели добавить, Елена Сергеевна?
5: Нет, я говорю, что в жизни, вот я просто продолжение, вообще очень полезно думать, да? И в принципе, тут нужно, если меняется окружение, окружающая среда, значит, нужно адаптироваться. Если нам не нужно такое количество еды, значит, нужно адаптироваться, нужно понимать, что происходит. И эта эволюция выживает только самое адаптированное.
3: Ну и голосование. Как вы думаете, самый популярный ответ какой? Итак, снизилось радикально, у меня снизилось, но не сильно, не изменилось потребление хлеба, увеличилось или я не ем хлеб? Как думаете, самый
4: радикально
3: популярный?
4: Снизилось.
3: Радикально, вы думаете?
5: Ну, я думаю, снизилось, наверное.
3: Вы тоже так думаете? На самом
5: деле, хлеба, но не булок.
3: Самый популярный ответ – потребление хлеба не изменилось. 37%. Говорят об этом, может быть, среди них такие, как вы, ГН, кто говорит, я и так мало ел, и теперь мало ем. Второй по популярности ответ, потребление хлеба снизилось радикально. Потом вариант, потребление хлеба снизилось, но точно не в два раза, 18%. 8% нашей аудитории не едят хлеб и мучные изделия, а 4% утверждают, что за последние 20 лет стали есть больше хлеба. Так люди проголосовали. С нами сегодня были ГН Бреева, Елена Соломатина. Благодарю вас.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении в порту Одессы резервуара с горюче-смазочными материалами. Ресурсы предназначались для украинских формирований, пояснили в ведомстве. Там добавили, что российские войска нанесли удар по складу с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ в порту Южный. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. В министерстве отметили, что армия продолжит наносить удары по инфраструктуре, портам и морским судам, задействованным в интересах противника. В Италии сообщили об обнаружении дрона на американской базе в Неаполе. Началось расследование обстоятельств попадания БПЛА на объект. Как отметило издание Star and Stripes, правоохранители определили, что беспилотник не содержит взрывчатку. Его модели и производитель неизвестны. Также нет данных, был ли аппарат снабжен каким-либо средствами слежения. Журналисты добавили, что на этой базе располагаются силы 6-го флота США. В МВД предупредили о блокировке мошенниками Apple ID от лица работодателя. Аферисты предлагают пользователям установить или настроить корпоративное оборудование. Неизвестные настаивают на выходе из аккаунта и просят ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только вы вводите чужие данные в свой мобильный телефон, то вы сразу же теряете устройство. Не можете им пользоваться, пояснил руководитель пресс-службы столичного главка ведомства Владимир Васенин. Он добавил, что злоумышленники затем сообщают человеку, что его мобильное устройство находится в их распоряжении, и для того, чтобы получить к нему доступ, нужно передать деньги. Даже при неоднократном перечислении средств на практике доступ к смартфону не возвращается, подчеркнул Васенин. Мегафон модернизировал телеком-инфраструктуру в горках Ленинских и одноименном музее-заповеднике. Теперь жители и гости могут смотреть фильмы и общаться в соцсетях на средней скорости 100 мегабит в секунду. Благодаря проведенным работам оборудование равномернее распределяет нагрузку между пользователями и поддерживает стабильную работу мобильного интернета в периоды повышенной активности абонентов. Также им доступна технология Вольте, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. Юань – 12 рублей 48 копеек, доллар – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей и 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 6 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 10-12 градусов. Утром в субботу до плюс 13-15. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире фелинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Аритмия и ее лечение». В эфире врач-рентген-хирург, аритмолог Максим Горев. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
12: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
13: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: 18.09 в Москве, сегодня 14 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео и на Ютубе, а Рутюб Осипов пришел и сломал зачем-то, и не может его никак починить. Он чинит, но у него пока не получается его починить. Но на Рутюб заходите, сейчас, может быть, что-нибудь произойдет, и как-нибудь его озарение какое-нибудь на него снизойдет, и он сможет наконец-то запустить. Ведь это так тяжело, зайти просто на Рутюб и нажать play, да? Ну, там, конечно, не так это делается, но, мне кажется, утрированная версия здесь сойдет. В общем, заходите везде, подписывайтесь, лайки ставьте, потом на Рутюбе еще кнопочка с ракеты появится, как появится трансляция. И надо будет на нее тоже нажать. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс, он у нас виднеется в наших трансляциях в виде QR-кода. Вы его сканируете, и вас перекидывает на этого бота, добавляете его себе и можете писать через него нам сообщение. Также у нас есть еще Дзен, Макс и Телеграм. Это наши информационные каналы. Они работают, на них можно подписаться. К ним Осипов. До них Осипов еще не дотянулся, поэтому там все функционирует. Поэтому обязательно заходите и подписывайтесь. Эдвард пишет, что мертво умереть не может. Не понимаю, о чем вы. Осуждаю, если что. Рутюб мне очень нравится. Рутюб прекрасный. Надо перезагрузить Рутюб. Был бы Сашка Казаков здесь, он бы удалил бы Рутюб. Если сильно бы постарал, как будто бы он был. Смешно. Так. Добрый вечер, пишет Эдвард. Игнат пишет, давайте хлеб обсудим, но этого Трампа. Можно, можно. Но я, честно говоря, после эфира про хлеб, мне очень теперь хочется есть. Осипов даже метнулся в магазин и купил себе колбасы, хлеба накупил. Причем какого-то мерзопакостного хлеба, да, ты купил? Не, обычного. Я думал, вот этот, знаешь, который американский такой, резиновый, как антистресс, хлеб-антистресс. А? Цельнозерновой. А, ну вот, видите, слушаете эфиры, и у вас что-нибудь, да, откладывается. Если даже Георгий Вячеславович сообразил, что цельнозерновой надо брать, то и у вас тоже получится. Запустил ты Рутюб? Он запустил. Все. Теперь отстаю от тебя. Это Рампеску тот еще хлебушек, как говорят в бахрейнских деревнях, пишет Виталий Фили. Это да. Максим пишет, в Дзене слабые статьи у вас, к сожалению. У нас в Дзене нет статей. У нас там точно такие же материалы, как и в Телеграме, и в Мессенджере Макс. Это не статьи, это скорее новостные заметки. Так что статей там в принципе нету. Ни слабых, ни сильных, никаких. Женя пишет, что за очередной позор с Киевстонером. А что с Киевстонером? Я что-то как-то мимо. Он у нас иноагент или кто? Экстремист-террорист? Нет, просто нельзя такие слова произносить. Чуть не произнес. Я даже не знаю, что с ним. А есть кому? На Киевстонера?
16: Нет.
15: Ну, поймали человека в Польше, типа нашего какого-то, который готовил покушение. А при чем здесь Киевстонер? Он Киевстонера хотел убить? А почему? Ты не можешь сказать? Почему ты мне показываешь какие-то дурацкие... Вот он так и в сериалах играет. Если вы смотрите трансляцию с сайта, то вы сейчас видели все эти уродские пантомимы, просто жуткие. Ничего он так мне не смог. А, ну Жень пишет, что это его хотели убить все-таки в Польше. Так это Киевстонера хотели. Ну так и скажи. Да, ты говоришь, нет. Я же задаю тебе вопрос, ты говоришь, нет, ты показываешь мне какую-то чушь. И вот это, мы играем с тобой, знаешь, в угадайку. Одно слово.
16: Крокодил.
15: Да, крокодил, да. Осипов смотрит «Локомотив». Смотрел, сейчас что-то отвлекся. Да, ну сейчас пойдет смотреть. Дальше. Я не знаю, я слышал про историю в Польше, я не знал, что это про Киевстонера. Ну, как бы, ну и ладно. Жалко, что... Ну, в общем. Да, давайте с вами пойдем... Не хочу я про Киевстонера говорить. И, честно говоря, про хлеб тоже не хочу. Иначе я здесь просто не досижу. Это будет невозможно. Я и так уже слишком голодный. Вы еще когда описывали хлеб, завтракаю хлебом, на него масло. А кто-то потом сказал, а лучше бы икру сверху потом на это масло. Боже мой, все невозможно. 236 говорит, что с VIP-сервисом приложение не работает. Печаль, беда. Какое приложение не работает у вас с VIP-сервисом? Попробуйте без VIP-сервиса, и тогда заработает. Какое бы это приложение ни было. Может быть, это госуслуги. Вроде как они не работают с VIP-сервисами. Так, Рутуб, ролик в 20 секунд, 3 блока рекламы по 15 секунд. 3 блока рекламы по 15 секунд у вас там будет, скорее всего, да, но у нас ролик сегодня не на 20 секунд, а почти на 2 часа. Поэтому можете спокойно эту рекламу посмотреть и дальше. Хотя, я не знаю, на трансляциях вообще бывают рекламы? Наверное, бывают. Вот так я испалился, что не часто я смотрю трансляции через Рутюб. Хотя смотрел, но про рекламу не помню. Может быть и нету. ГМовское приложение не работает. У меня работает. Ну, отключите. А что вам нужно в этом приложении? А, камеру вы, наверное, хотели посмотреть. Но вы уже опоздали. Он уже ушел, слава богу. Значит, что у нас с вами из интересного? В продолжение, на самом деле, вчерашней нашей темы и того, что мы обсуждаем уже на протяжении нескольких месяцев, я сейчас даже не про Уитков и Кушнера, хотя их прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, он сказал, что мы, конечно, готовы их принять, но мне понравилось, что он добавил, другое дело, с чем они приедут, заявил, ну, то есть принять-то примем, но я так понимаю, что пока им особо не с чем приехать, поэтому они сюда не приезжают. А вот интересная история поступила из, не поверите, Финляндии. Финляндия. В последнее время, вообще за последние несколько лет, наверное, Финляндия упоминается в новостях чаще, чем за всю предыдущую историю Финляндии. И независимой, и в составе Российской империи. Вот никогда так часто про Финляндию никто не вспоминал. Вообще Финляндия, ну вот мы-то выяснили, что это просто заправка, да, там посреди, что там, озера какого-то, да, по-моему, это заправка была. А так Финляндию иногда вспоминали, ну, поехать туда. Петербуржцы, наверное, часто вспоминают, вспоминали Финляндию. Но это не новости. А вот здесь... В последнее время особенно все это связано со Стубом, с Александром Стубом, с президентом финским. Все чаще и чаще залезают они в новости, и здесь надо отдать ему должное, потому что он все-таки вот в этом преуспел, с помощью новостей на карту страну свою нанес. Но что он заявил? Он заявил это какому-то своему изданию, которое называется Ильта Саномат, вот так вот называется это могущественное издание, но нам не издание нас интересует, а интервью президента Финляндии. Он сказал, что необходимо восстановить диалог с Россией. Причем восстановить диалог с Россией нужно не только на европейском уровне, но еще и просто диалог между Финляндией и Россией. В комплиментах начал рассыпаться. Значит, что он заявил? Контакты в какой-то момент необходимо возобновить как на европейском, так и на двустороннем уровне. Также он заявил, что хорошо относится к россиянам и ценит российскую культуру и историю, несмотря на свое неприятие политики Москвы. Переговоры с Россией президент Финляндии предлагает вести скоординированно с другими европейскими странами. Финляндия — это шводка. Пишет Егор, да, сначала водка, потом страна, такая градация у Финляндии. Финляндия, я надеюсь, финская водка хотя бы, было бы нелепо, если бы это еще была не финская водка, безалкогольная водка, естественно, хотя безалкогольная водка — это, наверное, вода, но все вы меня поняли, почему я говорю про безалкогольное. Значит, друг Стуб, это же один из самых больших ястребов в Европейском Союзе. В какой-то момент этот человек отвечал за восстановление контактов с Дональдом Трампом, потому что они оба играли в гольф вместе, и как-то Дональду Трампу приглянулся Ступ, как партнер по гольфу. Он, правда, его не очень запомнил, как его зовут, но вот то, что в гольф с ним играл, вроде как запомнил. Он даже ездил, помните, тогда вот, когда они ездили, после Анкориджа, наверное, это было как раз, ездили в Вашингтон снова переманивать Дональда Трампа на свою сторону, пытаться сделать так, чтобы Анкоридж ни к чему не привел, у них в итоге-то получилось, надо сказать. Но вот Ступ был в этой делегации среди гигантов европейской политики. Там была фон дер Ляйен, там была Мелони, там был, понятное дело, Макрон, был Мерц. И вот был еще предыдущий уже премьер-министр Великобритании Стармер, и вот был еще и Ступ. Хотя, казалось бы, что он там забыл, да? Германия, Франция, Италия, Британия, весь Европейский Союз и Финляндия. Он как-то не укладывается, но он там был. В этом списке. И вообще очень яро топил за то, чтобы вот Россия — это всемирное супер-турбо-зло, и русских надо побеждать. И вот здесь вдруг именно этот человек начинает говорить о диалоге и о том, что его необходимо возобновлять как можно быстрее. Причем не только на общеевропейском уровне, но и между нашими странами, между Финляндией и Россией. А вот почему вдруг решил он сейчас об этом заговорить? Вот это самый интересный момент. Помните, я вам говорил, что они в ближайшее время постараются с нами выйти на контакт? Им нужно будет сейчас о чем-то с нами поговорить, как-то нас заболтать. И вот, возможно, Ступ сейчас занимается именно этим. Они долго искали человека, который сможет с нами разговаривать. Возможно, этот человек — это Ступ. Хотя я не знаю, почему мы должны разговаривать со Ступом после всей его неприкрытой русофобии, то, что он сейчас говорит, что он, оказывается, там, уважает россиян и очень сильно уважает нашу культуру, это все, конечно, как деревня говорят, булшит откровенный. На это вестись не стоит. Но о диалоге снова говорят. И один из самых оголтелых. Я не знаю, кроме Ступа, вот на более оголтелый, чем Ступ, это, наверное, сама фон дер Ляйен. Это, наверное, это у них, как она, министр иностранных дел. Напомните мне, как эту дуру звать. Каллас, да, вот, спасибо, Виталий Филипп, Кая Каллас. Вот, Непоседа, да, там есть еще. Ну, это уж совсем было странно. Ну, вот, Кая Каллас, наверное, на самой верхушке, потом фон дер Ляйен, потом Ступ, в моем понимании. Если вот такую градацию русофобов в Европейском Союзе мы будем брать, из тех, которые хоть что-то делают, действительно за что-то отвечают, и у которых это не сказать, что прям вот в перманентной традиции, поэтому я не беру прибалтов, не беру поляков, например, в этом списке. Они в своем отдельном турбо-VIP-списке русофобов никогда его не покинут. Кто бы на их место не пришел, все равно никогда не покинут, в этом я уверен. Ступа с бабою Егой зачеркнуто Урсулой фон дер Ляйен, пишет Тальфили. Но о чем они собираются с нами разговаривать? Вот это интересно. И как вам кажется, ну, во-первых, надо ли нам с ними говорить? И если уж мы все-таки решим, что надо, то как вы думаете, что они могут нам принести, эти самые европейцы? Зачем им с нами возобновлять контакт? Тем более, что мы с вами в интересное время живем, когда не обязательно для того, чтобы доносить свою позицию, делать это тет-а-тет. Очень открыто. Очень информационно мы живем последние лет 20, так точно. А особенно последние лет 6. Очень информационно. После ковида прям все это в гипертрофированную какую-то историю превратилось. Все делают свои заявления через соцсети, через различные интервью, дают эти интервью по 50 раз на дню. Чемпион мира, конечно, президент Соединенных Штатов, но и европейцы тоже в этом преуспевают. Можно постоянно созывать, как мы видим с вами, саммиты, конференции, приезжать обниматься на этих конференциях, делать заявления после этих конференций, подписывать какие-то документы, где будет консолидированная позиция. Зачем, в принципе, нужен диалог, если вы и так уже все сказали? И мы сделали это много-много раз. Причем даже вот в этом предложении, звучит как предложение, ну, либо хотя бы как констатация факта того, что нужно разговаривать, Ступ все равно говорит о том, как он не принимает политику Москвы и все прочее. О чем разговаривать? И что они хотят нам сказать? Вот это меня даже больше всего интересует. Я бы здесь послушал. Потому что это действительно любопытно. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе уже тоже идет. Жмите лайки, кнопки с ракетами. В общем, на все нажимайте обязательно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
16: Здравствуйте, Олег.
15: Здравствуйте, Олег.
16: Здравствуйте, Георгий. Ну вот, да, помните, по-моему, год назад примерно у Макрона тоже было жгучее желание позвонить в Москву, но что-то он так и не разродился тогда звонком. Это, ну, можно объяснить, очень большая граница у Финляндии с Россией. Ступ, ну, грубо говоря, боится и так далее. Ну, то есть у него какое-то вот чувство реальности, чувство страха проснулось, и это нормально. Так сказать, начало ему все-таки как-то на него действовать. Тут в чем вопрос? Просто они, ну, европейцы, в частности, финны, ну, понимаете, вот просто это действительно продолжительный вот этот украинский военный конфликт 4,5 года. Но Ступ же понимает, что вот рядом Финляндия, там еще это Прибалтика мелкая, злосчастная. Он просто, ну, у него есть какие-то вот такие геополитические, военные опасения, с одной стороны. С другой стороны, он
15: что, понимает, они у него что... только сейчас появились? Когда ну, вот, он всю эту чушь нес до этого про размещение ядерного оружия на территории Финляндии, у него не было опасений?
16: Да, это вот такие люди. Ну, сейчас-то он опять может что-нибудь брякнуть про размещение ядерного оружия с таким же успехом, как он предлагает возобновить диалог с Россией. Это очень такие разнонаправленные у них высказывания, так сказать, и комментарии, и какие-то хотелки, предложения. Вот, но потом, может быть, он ощущает, что все-таки вот эта затяжная война, ну, может закончиться тем, что, не знаю, в конце осени, зимой все-таки Украина падет, надорвется и падет. Тоже надо соломку подстелить. Нужно сделать так, чтобы, ну, Россия, так сказать, как-то, может быть, какие-то вот те же территории все-таки исторически принадлежат России, а не какой-то там Прибалтике или Финляндии. Ну вот подстелить соломку, сделать так, что вот он, ну глупо лезть на самую мощную в мире ядерную державу, да, постоянно.
15: Это, вот это вроде как глупо, спасибо. Все время было глупо, понимаете? Это изначально было глупо, особенно от Финляндии. Вот это все выглядело глупо. И про размещение ядерного оружия от Финляндии. Это изначально было глупо. И все говорили постоянно, не только про Финляндию, а про любую страну, которая изъявляла желание разместить на своей территории ядерное оружие, что если вдруг вы это сделаете, ну вы первые будете тогда. Кто будет уничтожен. Вы прям решили записаться в список первоочередных целей для нанесения нашего ядерного удара. Ну хорошо, записывайтесь. Записываться у стойки номер 3. Пожалуйста, вперед. Документы обязательно с собой. Без документов не запишем. Это и раньше было глупо. Что-то что поменялось? Вдруг. А что-то явно поменялось. В этом-то и все дело. Где-то что-то щелкнуло. Или мы где-то что-то щелкнули. И они теперь пытаются по чуть-чуть, но заднюю давать. Мы же говорили с вами об этом, что они придут. Они придут обязательно. И сначала принесут свои стандартные все вот эти пункты. Россия там должна вывести отовсюду войска, заплатить репарации, покаяться, еще много-много всего, что сделать. И вот тогда, значит, будет мир, и тогда отменим все санкции, и тогда классика. Они эту классику обязательно принесут. Понятно, что ничего этой классикой не добьются, это так, ну, просто чтобы лицо сохранить. А потом начнется настоящий разговор, и вот о чем должен быть этот разговор. То, что могут принести приоткрытые границы для туристов, пишет Виталий Фили. Особенно это интересно для самого княжества финляндского, где местные магазины закрываются из-за отсутствия питерцев, покупающих порошок и моющие средства. У них в Лаперанте закрылся аэропорт из-за отсутствия питерцев. Да, да, да, был такое, была такая новость. Шаг типа незначительный, но сущностный. И для начала почему нет? Шаг ни к чему не обязывающий, ничего не надо признавать, бумаги подписывать, но послабление, которое ничего не стоит и может быть вкусным для разных слоев граждан обеих сторон. Но тут есть заковыка. Остальные не горят открывать. И финка недавно подписывалась за ужесточение Шенгена. Я не думаю, что он сейчас пойдет, побежит открывать границу. Конечно, это ему было бы супервыгодно. От того, что они с нами границу закрыли, они в первую очередь потеряли, а не мы. ему действительно было бы очень выгодно. Но мне не кажется, что он сейчас побежит. Но как вариант, вот опять какое-то такое небольшое послабление, да, как демонстрацию намерений. Я в таком же ключе рассуждал о наших спортсменах, которых начали допускать там до разных соревнований. Сегодня Формула-1 выдали, что теперь, значит, русские гонщики Формулы-1 и белорусы могут выступать под своими флагами. У меня сразу вопрос к фанатам Формулы-1. Там наши вообще есть? Там кто-нибудь ездит? Из наших гонщиков. Ездили раньше, я помню, Виталий Петров был. Да, а сейчас кто-нибудь там вообще есть? То есть это на кого рассчитан? Ну, могут, хорошо. Ну, ладно. Но, типа, Льюис Хэмилтон вряд ли будет под белорусским флагом ездить. Или Алонсо под нашим. Ну, по-моему, сейчас там нету никого из наших. Но могут. Типа тоже послабление. Ну, супер незначительное. На кого это рассчитано? Не понимаю. Но движение определенно есть. Ладно, продолжим с вами после выпуска новостей.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: Жигуликова заявила, что демографическая ситуация в России остается непростой, но находится под контролем. В России появится внутренний реестр педофилов. МВД запустит единый перечень лиц, совершивших сексуальное насилие против несовершеннолетних в 2027 году. В базе будут собраны данные для дальнейшей идентификации еще не найденных преступников и потерпевших. Также реестр позволит сохранять и запрашивать доказательства при расследовании подобных преступлений. Кроме того, власти разрабатывают проект федерального закона о расширении статьи 242 пункт 1 Уголовного кодекса, которая касается оборота детской порнографии. В частности, предлагается наказывать за хранение, изготовление, покупку и перемещение таких материалов вне зависимости от цели. Действующая практика требует от следствия доказать цель распространения, рекламирования или публичной демонстрации. Конституционный совет Франции отменил запрет соцсетей для детей младше 15 лет. По мнению судей, такая мера представляет собой непропорциональное посягательство на свободу выражения мнений и распространения информации. Парламент принял документ, напомню, 21 июля. Он должен был вступить в силу 1 сентября. Закон запрещал бы детям младше 15 лет пользоваться TikTok, Snapchat, а также социальными функциями популярных сервисов вроде YouTube. Как показало исследование французского регулятора Arcom, почти 70% детей в возрасте от 10 до 14 лет сами выступают за запрет социальных сетей для своей возрастной группы. Конституционный совет Франции назвал такую меру несоразмерной. В частности, она может распространяться на интернет-сервисы, риски которых для здоровья и безопасности несовершеннолетних не доказаны. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на юге Европейской России в ближайшие дни. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. В республиках Северного Кавказа и на юге Ставропольского края пройдут дожди. Они возможны на побережье в районе Сочи. В это время и осенью там всегда идут интенсивные дожди. Месячная норма составляет порядка 150 миллиметров, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что в ближайшие дни на юге России возможен штормовой ветер до 25 метров в секунду. В субботу в некоторых республиках Северного Кавказа к ветру и дождю с грозами добавится град. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 7-9, днем 19-21 тепла, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк, я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
12: В эту субботу тема программы «Аритмия и ее лечение». В эфире врач-рентген-хирург.

0: невролог-аритмолог Максим Горев. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944-го. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18:38 в Москве, сегодня 14 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, кнопку с ракетой на Рутюбе обязательно нажимайте, также заходите к нам в Макс, Телеграм и в Дзен, подписывайтесь на наши информационные ресурсы там. Еще сканируйте QR-код в трансляции, он вас приведет на бота в мессенджере Макс, через него можно нам отправлять сообщения, так же, как через СМС или через подобного бота в Телеграме. Мазепина, вот Кунжут вспоминает, да, Мазепин еще был точно в Формуле-1, но его в 22-м погнали, несмотря на то, что его отец много денег заносил там в команду. Ну, я помню, да, Мазепина я помню. Ну, получается, что Мазепина пытаются вернуть или что они сейчас? Ладно. Так, Ксаджиков, конечно, красавчик, пишет Эдвард. Да, и вот передают привет. Еще тут Осипову из Оренбурга Игнат передает. Да, он пытается включить. У него сегодня очень плохо получается что-то включать. Вот, прям не даются ему трансляции. Причем и его собственные, и трансляции футбольные. Пытается подключить здесь футбол в студии, но у него не выходит ничего. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
4: Георгий, добрый вечер. Сан Саныч.
3: Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте.
4: Ну, как, в общем-то, мы убеждаемся все чаще и чаще, русофобия, она не только убивает, она еще и, так сказать, делает нищими, понимаете, те, кто ее исповедует. И вот тут, в общем-то, я так понимаю, накопительный эффект такой вот сработал. Вот я пока были новости, я пару цифр загуглил. Ну, смотрите, вот все просто очень. Вот бюджет Финляндии, он где-то 86 миллиардов евро годовой. Он дефицитный, то есть у них расходы больше, чем доходы. Вот. И от потерь, от закрытия бизнеса в России, вот всех, по оценкам самих же финнов, составляет где-то 18-20 миллиардов ежегодно, можете себе представить. То есть это вот где-то вот так вот, ну, пятую часть вот с этим, это как раз бамс и нету. Вот, это вот то, что как бы, и это еще без мультипликативного, как там экономисты говорят, эффекта, да. Вот, ну, вот могу сказать, у меня там сын старший, он в Питере живет, они там туда, да, раньше ездили, он на электричке, там, смотрите, он как это, как в Ашан там у нас ездит, смотрите, да, там, да. Бизнес, ну, на выходные, то есть много чего было, вот. Но вот из крупного, теперь вот уже я вот так вот по своей теме, то, что вот я знаю по атомной энергетике, да, ну, в Финляндии две атомных станции. Одна построена, значит, Советским Союзом, еще советские времена, значит, вот, там два реактора, и вторая станция... Значит, а ее строил Евро, значит, эти вот реакторы. Вот последний реактор, значит, вот, строила Франция. Значит, его начали строить там в 2005 году. Строительство затянулось там на 18 лет. Знаете, 18 лет строили реактор. Французы, то есть передовая европейская страна, нам как бы это все. И смета выросла там в 3 раза, там обещали за 3 миллиарда построить, а обошлось там 18, знаете, там, ой, фу, не 18, 8, 9 примерно миллиардов. То есть бешеная, так сказать, то есть некомпетентность, да, тягомотина долга. Строй, а вот с советскими реакторами, вот какая штука, в 27 году надо закрывать. Один точно, это вот железобетонно. Второй еще, может быть, протянет еще там пару лет. Их построили в 70-е годы, понимаете, вот такая штука. И вот такой вот, как бы сказать, еще до кучи, вот такая вот история, понимаете, она может привести к тому, что страна, в общем-то, ну, она и так там у них экономика-то не то чтобы очень, понимаете, а вот такая совокупность факторов, конечно, вынуждает циников вот так вот заднюю-то врубать, понимаете, то есть кушать-то хочется, понимаете, а нечего. Вот такая вот история, поэтому тут, как говорится, экономика, она, как у нас говорят, политика, это концентрированное выражение экономики, правильно? Вот. То да. Есть вот, пожалуйста, высып. А так что, ну,
3: я, конечно, а еще мишенью этим, быть. Но, да, говорят.
4: А еще быть мишенью для наших ракет тоже, понимаете, не хочется вот так вот, это тоже неприятный факт. Это психологически давит, а это факт. Вот так вот. Вот,
3: ну,
4: так
3: думаю. А что, как, они, получается, как маленький ребенок, да, то есть они учатся на ходу.
4: Ну, понимаете, Европа, это фактически, как сказать, во многом это колония США, понимаете, то есть вот им сказали, они ляпнули, а потом посчитали, проследились, пытаются что-то вырулить, понимаете, в чем дело. Вот в чем фокус. Им сказали, американцы, им совсем не нужно это ядерное оружие, они понимают, что там воевать с Россией, это глупо. Но им приказали, ложа прошла, заседание там все, он раз, бамс, так сказать, постановило, им сказали, ребята, давайте, все, надо. Ну, надо так надо. Посмотрите на этого стуба, это ж масонище там, так сказать, гадалки не ходи, такая рожица какая. Протокольная, знаешь, вот так вот. Mm.
3: Ну, мне кажется, масоны должны обидеться, что стуба к ним записали. Но всегда не устану напоминать, чтобы можно узнать легко, масон человек или он не масон. Его надо просто спросить об этом. Да, он должен ответить, что он масон. Поэтому, если вдруг у кого-нибудь предоставится такая возможность, задайте Стубу вопрос, он тогда скажет, я масон, значит, да, значит, подтвердится. Если он скажет, что я не масон, значит, не масон. У них все четко в этом смысле. У масонов работает. Все просто. Чует ЕС, что соскальзывают они с грани. Дальше уже опасно. Так-то их загнали под стол переговоров. Это эскалация. Они пытаются из-под стола сесть за стол. Масонов, вот пишет Григорий, Санкт-Петербург правит Филиппинами. Денис Девятиэтажник спрашивает. Георгий, а вы масон? Поймали меня сейчас. А вот что мне теперь делать? Нет, я не масон. И вот думаете, работает или нет. И, конечно, если я масон был бы, то я бы эту дичь про то, что надо спросить у масонов, я бы ее всем лепил и сам бы потом отнекивался, потому что, ну, это ж чушь, правильно? Не обязательно. Ну, не, я не масон. Не масон, конечно. Да, ну, вот Виталий Филипп то же самое, что и ты выдал. Я махат, я масон. Угу. Да, ладно. Тут пишет Сергей, он пишет, а я думаю, что Георгий Вячеславович крутой парень. И палец вверх поставил. Ты что, ники меняешь у тебя в Телеграме? Скажи, пожалуйста. А ну, верни свой нормальный, верни на свое название. Хватит писать мне под чужими именами. Ну, видишь, я вот это что, не пойму, что ли? Не допру? Заведутся здесь хитрые. А на здании журфака МГУ на Маховой масонские знаки, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Или вы сионист? Спрашивают ЛГ. Сионист? А вы уверены, что, ну, что слово сионист подходит? Я точно не сионист. А Денис Девятиэтажник пишет, ну тогда и я не масон. Ну, так и договорились. Вечером тогда в ложе, да, как обычно, в наше время, Денис. До встречи. Тамплиер. Я вот, знаете, привык быть за ассасинов обычно. За тамплиеров как-то нет. Я за ассасинов. Так, да. Пятница, пятница. Квятыча, вот Квята вспомнили. Но это все не выступающие ныне. У нас параллельно. Вот Формула-1 существует параллельно. Тема про Формулу-1. Соскальзывают, вернусь к сообщению дела техники, что они, значит, почувствовали, что они на грани, и дальше уже опасно. Если они почувствовали, что они на грани, и дальше опасно, это хорошо. Честно скажу, это тогда хорошая новость. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Не верится мне, что они вдруг что-то почувствовали. Вот то, что они пытаются крутануться и нас опять каким-то образом кинуть, это да. То, что вариантов мало, это как бы остается, это стабильная история. Это мы со стола не убираем. Сегодня кто-то еще, кто? Поляки, по-моему, да, заявление сделали, что им нужны самим все боеприпасы, которые у них есть. И они не будут отдавать Украине вообще ничего. Там уже целая куча стран, которые в открытую заявили, что они ничего Украине передавать не будут, даже несмотря на то, что у них действительно есть определенные запасы вот этих ракет для Патриота, там, и что им еще надо. И вот еще и поляки, по-моему, к этому присоединились. То есть проблем много. А, мне еще, знаете, какая новость сегодня повеселила? То, что Украина не может найти кандидатуру для посла в Соединенных Штатах Америки. Ну, скажите мне, что они не в кризисе сейчас. Причем я такое слово еще выбрал, очень нейтральное, кризис. Да? На самом деле-то больше подходит слово «жопа», но кризис как будто оно поэфирней. Вот. Да, поэтому выберем кризис. Ну, вот в кризисе они. По всем фронтам не очень. Европейцы, конечно же, ну, на них самая большая ответственность. Они сейчас за это ответственность несут. Американцы на них это все возложили. Чувствуют, что больше не тянут на данном этапе. Или как? То, что они прозрели, ну, я не верю в это прозрение. Сан Саныч сказал, что они, конечно, там, криптоколония Соединенных Штатов Америки, что им сказали, то они и сделали. А они бежали вперед паровоза. Вот криптоколония Соединенных Штатов Америки, это, знаете, это была на момент начала специальной военной операции, я, наверное, скажу, что это была Япония. Про Японию мы, кстати говоря, тоже, наверное, сегодня еще поговорим. Это была Южная Корея, например. Вот этим, да, им сказали, и они такие, ну ладно, значит, будем делать. Но при этом все-таки определенное количество и производств, и наличие брендов на рынке они постарались оставить. Как-то где-то там вот в этой пыли ухода всех Кока-Кол и Макдональдсов с рынка они решили, что мы сейчас как-нибудь отсидимся и про нас в итоге все забудут. Так оно и получилось. Я говорю про Samsung, я говорю про Hyundai, Kia, которые вот этот, как Solaris, да, они решили назвать этот новый бренд. Но у нас же машины собираются. Это кто? Это что за машины такие? Это все еще они. Это Hyundai Kia, да, там не просто значок, там новый значок, он наклеен поверх старого. Там старый тоже есть. Ну, то есть, вот это криптоколонии. А европейцы, они бежали впереди. Особенно все вот эти вот финны и так далее. Они сами говорили, мы сейчас, ух, мы как вообще, ну, мы надорвемся, себе все порвем, что только можно порвать, ну, мы этим русским, мы их сейчас запретим. Моя любимая история, это русский салат. В Испании русским салатом зовется наш оливье. Это одна из самых распространенных закусок в Испании. Вот вы в бар в Испании приходите, футбол посмотреть, например, и у вас там все будут есть, ну, точно две вещи будут у всех на столе. Потатос бравос, это картошка такая запеченная кубиками обычно, в соусе, ну, как, кто как режет, в соусе остром. И салат, вот этот энсалата руса. русский салат. Это по факту оливье. Тапос. Ну да, да, закуски. Вот это самые две распространенные. Они будут у всех, они копеечные, особенно ничего не стоят. И вот все берут себе там, а для Испании это принципиально, чтобы было копеечно. Вот они будут, значит, не с хамоном сидеть и паэлью пожирать, а будут вот этот вот русский салат. И они начали переименовывать русский салат в 22-м году. У меня все эти ходы записаны. Я тогда целую программу делал про эту русофобию. Я знаю каждую новость русофобскую, которая выходила тогда в 22-23 году. Как они Айвазовского подписывали, кто во что был. Кто-то подписывал его как украинского художника. Кто-то шел дальше и подписывал его как армянского художника. Главное, чтобы он не был русским. Ни в коем случае. И это все делали европейцы. Шанель. Знаете такой прекрасный бренд Шанель, который запрещал покупать свои товары в магазинах, причем не только в Европе. Например, в Арабских Эмиратах. Я не знаю, я не покупал никогда ничего в магазине Шанель. Но, может быть, есть кто-то из наших слушателей, кто... Вроде как сняли сейчас это. То есть теперь можно уже, откатилось назад. Но поначалу они это все делали. Это французы. Вообще, Шанель — это шикарная такая марка, там надо... Прям есть в чем покопаться, там история богатая. Вот про... Я не знаю, есть фильм какой-то про Коко? Наверняка есть фильм про Коко Шанель. Вот про Гуччи недавно сняли фильм с Леди Гагой. Всем очень зашло, кроме некоторых участников событий. А вот про Коко тоже можно хороший снять фильм. Но это будет такое, немножечко будет в стилистике 17 мгновений весны. Ну, по крайней мере, те же самые костюмы будут мелькать в кадре, причем регулярно. Вот это вот Коко Шанель. И они с удовольствием делали это все. Закрывали представительства, выводили свои бренды. Бегом-бегом они это делали. Быстрее, чем это делали американцы. Быстрее, чем это делал кто-либо еще. Они сами себе стреляли в ноги, улыбались и кайфовали с этого. И вдруг теперь они решили, что все... А, прозрение. Оказывается, что мы... Это что у нас? Ноги как решето. Мы сами себе в ноги постреляли. Надо срочно вернуться к русским и с ними снова разговаривать. Да я в это не верю. Они делали это за идею. Вот бывает из-под палки. Из-под палки — это компания... Я как бы свечку не держал, но я делаю выводы из того, какое количество товаров у нас есть на рынке. И вот компания Coca-Cola, например. Вот это называется из-под палки. Ну что они сделали? Они взяли, переименовали свой завод, который у нас здесь. Остались, переименовали полностью компанию, остались в виде этой новой компании, делают свою колу, только она теперь с другим названием. А еще, на всякий случай, в разных соседних государствах отгружают партии специально под Россию. И каким-то образом они все оказываются у нас в магазинах. Я думаю, что любой человек, который был в магазине, в любом магазине продуктовом, видел там гигантское количество Кока-Колы именно под самим брендом. Вот это из-под палки, да. То есть они не хотели терять рынок, явно. Но политическое решение превыше всего, сказали, сделали, мы ничего не можем с этим поделать. Приходится. Европейцы, да их еще никто не успевал заставлять, они уже бежали. И еще вдогонку, я не слышал, чтобы компания Coca-Cola, я сейчас без этого, просто выбрал первое попавшееся, что в голову пришло. Не слышал, чтобы компания Coca-Cola какой-то русофобской дрянью занималась. Например, запрещало бы пить Кока-Колу без сахара русским, только с сахаром, чтобы они, значит, становились толстыми и умирали от ожирения. Вот какое-нибудь такое официальное заявление не слышал я от Кока-Колы. А вот европейцев сплошь и рядом. От гигантского количества и брендов, и политиков, и так далее. Поэтому они сами. И я не верю в прозрение. Да, делают свою колу, теперь она добрая, до этого была злая. Да, да, а компания, которая принадлежит, все та же самая, только называется по-другому. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
3: Здравствуйте, Денис.
2: Ну да, по поводу Стуба, я не думаю, что это какое-то общеевропейское решение, я думаю, это его инициатива как Сима. Ага. Видимо, он вспомнил старый советский опыт. Финляндия была, в общем-то, тоже врагом, страна капиталистическая, западная и все такое. Но это не мешало ей быть таким хабом для обхода санкций. ну, эмбарго были всяческие, на технику, на продукты питания. Очень много шло через, в Финляндию. Просто там как, ну, или как финские фирмы, как бы под маркой. Ну, Запад шел вот через Финляндию, заходил в Советский Союз. И также там очень много там Цветмет шел через финнов, чего только не было. Вот сейчас он, мне кажется, вспомнив советский опыт, и как иногда выражается Роман Георгиевич, через завсклад и товаровед.
3: Да, да.
2: Да, вот так как-то потихонечку что-то именно себе, пользуясь ситуацией, выторговать и так вот вернуться вот на те советские позиции. Вот так вот я это вижу.
3: Но все-таки немножечко и... прозрение.
2: Да какое прозрение? Кошелек проверил. Вот и прозрел, грубо говоря. То есть вот все будет то же самое, русофобия, но потихонечку, причем, может быть, даже втайне от своих, от западников, приторговывать. Чем Бог послал? Торговлюшку вести, а на дому немножко шить. Знаете, вот так вот.
3: Да, ну хорошо, такое... кошелек навел на мысли этих самых финнов. Но самое забавное, что это как бы изначально было очевидно. И финны должны были это понимать. И уже упомянутый сегодня аэропорт Лаперанты, как самое яркое этому подтверждение. А вот интеллектуальное упражнение. Чисто подумать. Рофла ради, пишет Виталий Филе. Мы же тут недавно видели, как макароники поступили, когда к испанцам прибежали тысячи ценных иностранных специалистов из многополярного мира. Взяли, плюнули на Брюссель и вернули погранконтроль. А что, если финка найдет тестикулы и пойдет в Ронды? И сама откроет для нас кордоны, вернет бизнесы, начнет свои финские марки зарабатывать, рейсы Москва-Хельсинки вернут и все прочее. Если мы просто вот посмеяться, я бы на это посмотрел. Это был бы хороший значок, хороший был знак был, если бы это произошло. Это, конечно, очередной раздрай. И да, не стоит переоценивать роль Финляндии, но ступ заметно выступал в этих европейских рядах. Заметнее многих. И если вдруг он бы таким образом начал бы поступать, ну, это раздрай, это лишний повод задуматься. Вот на этой неделе я тоже видел новость там, что на фоне приближающихся парламентских выборов Мелони со своими, значит, союзниками по партии обсуждают, как бы ей тоже сыграть на этой пророссийской карте, потому что ей очень многие предъявляют, что потери достаточно большие, с русскими надо было оставаться друзьями, надо сотрудничать, и типа итальянцы этому не рады, и есть у нее оппозиция, которая готова выступить с пророссийских позиций, поэтому она сейчас как-то думает, как бы ей отыграть обратно. И вот если бы вдруг так сделала бы Финляндия, то я думаю, что и у Мелони бы появился аргумент за, и еще у кого-нибудь бы появился аргумент за, и скоро нам предстоит с вами еще обсуждать Марин Ле Пен, напоминаю тоже, да, там у них выборы планируются во Франции, и это бы тоже начала об этом говорить. Ну, а как нам себя вести? Вот сейчас придет эта Финляндия и скажет: слушайте, ну, мы вот подумали и решили, что любим вашу культуру, историю, и ваш рубль, который приезжает, здесь обменивается и покупается. Евро же, да, наверное, в Финляндии? Ну, наверное, евро. Вот на евро обмениваете, и у нас здесь покупаете моющие средства, какие-то печеньки. Что там еще в Финляндии? Мумитролей плюшевых, да, вот покупаете. Очень мы это все любим. Давайте-ка снова дружить. Открываем границы. А мы должны сделать вид, что всего, что было до, нет. Понять и простить, как пишет Борис. Ну ладно, у нас новости, потом продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два охранника гипермаркета «Галактика» в Енакиеве ранены при атаке ВСУ. Пострадавших забрали в больницу, сообщил замглавы города Сергей Божик. Он рассказал, что украинские войска атаковали торговый центр с помощью дронов в ночь на 14 августа. Огонь охватил всю площадь гипермаркета, порядка 8 тысяч квадратов. Открытое горение ликвидировали за 19 часов. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по ДНР. К тушению пожара привлекли около 100 человек и почти 20 единиц техники. Работы осложнялись угрозами повторных атак ВСУ. Как сообщили ТАСС, представители оперативных служб ДНР, украинские военные использовали для атаки на торговый центр в Енакиеве тяжелые ударные беспилотники. В сгоревшем гипермаркете работали 320 человек. Об этом рассказали в региональной профсоюзной организации работников торговли, общепита и предпринимательства в ДНР. В Минприроды сообщили о завершении строительства автомоста между Россией и КНДР. Вскоре по нему начнется движение, заявил министр Александр Козлов. Он уточнил, что транспортную переправу заканчивают возводить через реку Туманную. Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, а самого моста – километр. Там будет две полосы движения. С российской стороны в работах задействованы 70 человек и 30 единиц техники. Стыковка пролетного строения автомобильного моста на границе России и Северной Кореи завершилась в апреле. Татьяна Голикова призвала стремиться в клуб 80+ по продолжительности жизни. Об этом заместитель председателя правительства заявила в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. «Пока у нас таких регионов немного, но они есть, и это амбициозная, важная задача», — сказала она. Вице-премьер посетила медучреждение региона и ознакомилась с развитием медицинской инфраструктуры и новыми подходами к организации помощи пациентам. Одним из объектов стал Центр активного долголетия. Его оснастили комплексом диагностического и лечебного оборудования. Здесь создали условия для регулярного медицинского наблюдения и проведения необходимых обследований. Также Голикова заявила, что демографическая ситуация в нашей стране остается непростой, но она под контролем. К профориентационному проекту «Стажировки» за 4 года присоединились более 2500 московских подростков из семей участников СВО. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, только в этом году его участниками стали около 900 ребят. Они приобрели первые профессиональные навыки в ведущих компаниях и учреждениях российской столицы. На выбор им предоставили свыше 250 профессий – от автослесаря и помощника инженера до реставратора и флориста. Все участники, успешно прошедшие стажировку, получили стипендию. Этот проект – часть масштабной городской профориентационной программы «Лето в новом формате». Курс валют на выходные дни и понедельник. Китайский юань будет стоить 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 54 копейки. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. И о погоде. В Москве сейчас плюс 17. Завтра в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью плюс 7-9. Днем 19-21 градус. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
8: В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире фелинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
9: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
11: 94.8 FM.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 19.08 в Москве, сегодня 14 августа, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на кнопку с ракетой на Рутюбе. Отличная кнопка, надо нажимать. Также обязательно заходите... куда еще надо заходить? Все, забыл я, пятница. В Дзен надо еще куда? В Макс? Что-то еще было. Телеграм еще был. Вот туда заходите. Слушайте, это все... У меня есть отмаза. Это погода. Я считаю, что вот это преступление. То, что 14 августа происходит, то, что происходит на улице. Я в свитере сижу. Какой свитер? Я не планировал доставать свитер. Еще где-то месяц минимум. Нет, я просто сказал, что так оно будет. Но все равно это не отменяет того, что это преступление. Ты до сих пор думаешь, что там хорошая погода? Он мне говорил, что сегодня будет тепло. Ну да, удачи. Поэтому меня вот от этого колбасит, я думаю. Все забыл. Даже забыл, чуть не забыл, сказать вам, что у нас есть бот в мессенджере, Макс. Его можно найти, отсканировав QR-код в нашей трансляции. Или по ссылке сайта говоритмосква.ру. Тоже можно. Так, ЛГ спрашивает, главный редактор ваш сын, он же Георгиевич? Да, да, так оно и есть. В Финляндии официальная безработица среди молодежи 37,8%, пишет Василий. Не 3%, не 7%, а 37,8%. Италия потеряла 8 миллиардов из-за санкций, скоро выборы, вот и задумались. Только это все уже было, и Мелони перед прошлыми выборами была весьма прагматична в суждениях, и ступ. Но как только выбрались, стали ярыми русофобами. Второй раз с нами такое... точно пройти не должно. Но это как бы не особо с нами. Это так должны рассуждать итальянцы и финны, что это с ними не должно так пройти. А мы не должны подкидывать карт всем этим сволочам. В моем... Я за контакты. Я считаю, что говорить о том, что Европа для нас мертва навсегда, и мы теперь только с Азией и больше ни с кем никогда контактировать не будем, европейцы все, больше теперь ненавидим навсегда, и в гробу вас видали, и все, больше с вами общаться не будем, так не сработает, потому что европейцы у нас рядом. У нас достаточно богатая история взаимоотношений с этими европейцами, и нам придется так или иначе с ними контактировать. Но вот с этими конкретными европейцами, я считаю, разговаривать не о чем. У них, у этих конкретных европейцев, есть имена и фамилии. Это Мерц. Он Мерц кто у нас? Внук, да? Нациста. Вот, значит, Мерц. Че ты удивляешься? Да, это же известная история очень. Мерц, Макрон, фон дер Ляйен, Стуб, Мелони. Вот конкретные очень люди. У них у всех есть имена и фамилии. Вот с ними разговаривать не о чем. Собственно, история с тем, что они пытаются подобрать какого-то переговорщика, через которого с нами вести дела, она ровно об этом и говорит. Это значит, что у нас, мое мнение совпадает с мнением того человека, который решил, что с ними разговаривать с этими людьми не надо. Поэтому они пытаются найти какого-то человека, с которым мы бы поговорили, рукопожатного. Но к Финляндии, Италии, Франции, Германии и так далее, это, в принципе, отношения практически не имеет. То есть, если туда придет какой-то другой человек, и он будет по-другому настроен, то с ними можно будет разговаривать. Можно будет постараться наладить какие-нибудь взаимоотношения. Мы на это обречены. Потому что ни они, ни мы никуда не денемся. Нам так рядом и существовать. Европа еще не ответила за все, пишет дело техники. И Меркель тоже к ответу. Ну, Меркель уже никакому ответу особо не призовет. И Меркель все сидит, пиво пьет, колбаски жрет, отдыхает человек. Финны уже давно ничего делать не хотят. Даже эти магазины на границе в той же Лаперанте держали азербайджанцы и эстонцы, а украинцы курорты держали с рыбалкой, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Смешно, но вам я верю. Вы должны были там бывать достаточно часто. Осипов, что скажете по Пеняеву? Эдвард задает вопрос. И какие-то две скобочки в конце ставит вот этого вопроса. Я не знаю, что это значит. Улыбается, походу, с вторым подбородком. Ну, что скажете? Че молчишь? Что молчишь? Не смешно? Не поняли? А? Да, вот что он скажет. Нечего ему сказать, он в печали. Сказал, что готовится к ФНЛ уже потихонечку. Виталий Филиппович, а турки прям главные русофилы. Прям любят всех наших царей, писателей, художников и наших граждан? Да нет. Лирочки надо зарабатывать. Денежка — это то, что можно потрогать, пощупать, потратить. И кто-то это понимает и не рвет связи. А кому-то надо доказать, что его пальто белее всех. Я за это страшную вещь скажу. Но турков уважаю. На фоне европейцев турки в этом смысле молодцы. Но я, честно говоря, в турках в этом контексте никогда и не сомневался. Турки знают, что такое денежка. И что денежку надо зарабатывать. А Эрдоган еще и мощнейший политик. И прекрасно знает, что в кризисные времена как раз в основном и зарабатывается денежка. Для кому кризис, а кому окно возможностей. Они молодцы. Это прагматичный подход. Это ровно тот подход, о котором я много раз говорил, который нас устраивает вполне. Кому-то, может, не нравится. Осипов голос сменил. Да, он в голову мне залез, теперь он управляет. Сейчас еще гимн Турции буду исполнять такими темпами. Нас такой подход всегда устраивал. Не надо нам клясться в верности и любви. Давайте просто взаимодействовать, торговать, сотрудничать, обмениваться опытом, в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться, но обсуждать, чтобы был диалог, чтобы можно было приходить к какому-то компромиссу, а главное, чтобы не страдала торговля. Торгуем. Вам есть чем торговать, нам есть чем торговать, зарабатываем деньги. У нас такой очень капиталистический подход с нашей стороны. Но мы не зря в свое время в этот капитализм прыгнули. Деньги должны зарабатываться. Нас это устраивало. Но некоторые видят современный мир как-то иначе. Я допускаю, что, конечно, европейцы, может быть, им кто-то это внушил. Может быть, они и сами достаточно тупые для того, чтобы поверить в это. Может быть, они действительно подумали, что это сейчас все очень быстро пройдет. И быстро очень Россия сдастся, проиграет. И это не нанесет по ним никакого удара. Ну, или нанесет, но небольшой, и они быстро его отыграют потом на развалинах России. Заработают свои потерянные денежки. Может быть, они думали так. Но если они так думали, тогда, ну, они просто идиоты. Здесь по-другому и не скажешь. Ну, хорошо. Но уже это не случилось. Уже много воды утекло, много всего было сказано, много всего было сделано. В своем неонацистском угаре и русофобии они там захлебывались в какой-то момент. Года два это точно держалось, причем очень так хорошо держалась вся эта русофобия. Все это уже было сделано. Забыть это, я не знаю. Я человек не злопамятный, но память у меня отличная. И все зло я помню. Вот меня здесь не получится обдурить. Я думаю, что я не одинок. А почему мы опять должны стараться наладить отношения, пишет Сергей. Пусть они стараются. Но на данный момент, Сергей, справедливости ради, вот то, что мы с вами обсуждаем, это их старания, а не наши. Это их заявление. В принципе, пока именно так, как вы пишете, и есть. Это они нам всякие гадости делают, это они сами с нами связи разорвали. Вот пусть теперь постараются нас убедить, что хоть какие-то дела с ними вести можно. Ну, так оно сейчас и происходит. Другое дело, что может ли тот же самый человек налаживать эти связи, который рвал, который делал заявление, который сжег мосты. Он может прийти и налаживать эти связи? Тот же Ступ или Макрон. Я не очень понимаю, как. Я знаю людей. Это сейчас такое. Я понимаю, не всегда отношения между людьми похожи на отношения между государствами, но отношения между государствами все равно построены на человеческих отношениях. Там все равно есть президенты, премьер-министры, которые друг с другом так или иначе контактируют. У меня есть такие люди, которые, знаете, им вот можно прям чан с калом на них вылить, измазать их во всем самом-самом грязном, оскорбить их как только можно, и их, всю их семью полить грязью и так далее. Но они потом прийти и сказать, ой, я была не права, я ошиблась. И они такие типа, ну и хорошо, ну и забыли. Я знаю таких людей, я к таким себя не отношу. Я вот такое никогда не понимал. Мне кажется, не все можно простить. Не всем и не все. Поэтому, когда финны заходят с таких позиций, а конкретно даже Ступ заходит с этих позиций, мне кажется, что это странно. Их старания перегрузкой заканчиваются, пишет XMR, видимо, намекая на знаменитую историю с кнопкой, которую привезла Хиллари Клинтон тогда в Москву, когда они пытались перезагрузить с нами отношения, привезли кнопку, на которую ошибочно написали не перезагрузка, а перегрузка. И вот так вот тогда все такие ха-ха-ха, американцы, чего вы хотите? Вспомните фильм про Джейсона Борна и что у них там было в паспорте написано. Типа, ну, они не очень понимают, как по-русски писать. А вот сейчас задумываешься, и случайности кажутся уже не случайными. Или они не успевают своих европейцев радикализировать. Нужны годы и годы, лет 30. Поняли, что план Б нерабочий, европейцы выйдут на улицы и воевать не хотят. Хорошая, кстати, тоже говоря, история. То есть они посчитали и поняли, что война с Россией им сейчас не по карману. И в ближайшие лет, какого они, до 30-35 хотели, да? Ну, получается, лет 10 примерно. Лет 10 им не хватит. Поэтому нужно тянуть время каким-то другим образом. Ну, хорошо, да, но это Украину не убирает из повестки дня. И их поддержку Украины. Повторюсь, после Великой Отечественной войны ГДР был самым верным и надежным союзником СССР. Почему повторюсь? Вот вы потому что писали. ГДР был лучшим другом СССР. Вот как-то взяли, да забыли. Забыли ГДР? Нет, ГДР помню. Покажите мне ГДР. Это что за государство такое? Где оно на карте? Или, может быть, представителя какого-нибудь ГДР мне назовите? Может, в ООН где-то заседает ГДР? А что нам, зачем нам сейчас помнить о ГДР? ГДР в в экстазе слился с ФРГ, все были в восторге. Сейчас, я так понимаю, не все в восторге, то есть, от того, что они слились, и есть у них вопросики к руководству ФРГ, но про ГДР рассуждать на полном серьезе, ну, ладно. Ну, давайте, у нас все-таки пятница, мы не забываем об этом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
13: Слушайте, Георгий, ну, это, да, Ларин Александр,
3: да.
13: Пятница вечером,
3: пять колес.
13: Я сейчас нахожусь, Ларин Александр.
3: Да, пять колес.
13: Да. Я сейчас... Да что ж такое-то? Я сейчас нахожусь в Крылатском.
3: Ага, в Крылатском.
13: Да, да, я ж прошел от станции Мелники до почти метро Молодежь.
3: Да.
13: Вы там ходили в этом замечательном районе?
3: Да.
13: Как там построено прекрасно все, да? Там, там люди живут и наслаждаются жизнью. Ага. А вы рассказываете о какой-то там Третьей мировой войне, о каких-то там ядерных оружиях, ядерных взрывах по России. Георгий, я думаю, что вы провокатор.
3: Провокатор?
13: Мне стыдно, но мне стыдно за то, что вы постоянно говорите об ядерном оружии и о том, что они хотят нас убить. И ваш главный редактор постоянно кричит в понедельник в передаче, что... они хотят нас все поубивать, они прям спят и видят.
3: Ага. Но так и есть же объяснение, они же не живут в Крылатском. Они-то живут у себя в загнивающих странах ужасных. У них нет этой идиллии
13: Крылатского. Какая разница между Крылатском и этим самым Мюнхеном?
3: Колоссальная, колоссальная, конечно.
13: Какая?
3: Огромная. Вы были в Мюнхене?
13: Ну, я представляю, что там тоже прекрасное состояние души.
3: Ну, не знаю,
13: там нет. Там люди живут и наслаждаются жизнью, как у нас в стране, в нашем городе, замечательно, Москва.
3: Там же они наслаждались жизнью в Мюнхене конкретно. Ну, там самые жизнерадостные обычные движения зарождаются в этом прекрасном городе.
13: Я хочу, чтобы...
3: Я у них даже в пивнухе был.
13: Георгий, уволься, пожалуйста, всех девятиэтажников и прочих этих самых...
3: Пятиколесников.
13: Георгий... Ну, его тоже, да, замечательно. И этот это Георгий из Санкт-Петербурга тоже уволится, потому что он уже...
3: Он Григорий. Зануда,
13: такой... Ну, какая разница, Георгий?
3: Огромная. Георгий, для меня это принципиальная разница. Я здесь ревностно отношусь.
13: Георгий Осипову, чтобы он больше о Турции не вспоминал и забыл, что это такое. Пусть он будет самым главным россиянином на свете. Не надо его в эти османы записывать. Он россиянин, он же правда россиянин.
3: По-моему, нет.
13: По-моему, да, потому что он ни разу не был турком. Это вы тут придумали сказку о том, что он турк. Ладно, Георгий, слушайте, давайте поменьше пропаганды и популизма.
3: Давайте еще кого-нибудь уволим. Евгений Мирзон, вам как вообще? Увольняем его, звукорежиссера нашего? Евгений Мирзон, звукорежиссера. Мне кажется, надо уволить.
13: Давайте Рафаэль Рухоняна уволим.
3: Ага, Рафаэль Никитич. А еще кого?
13: Мизулину младшую тоже, она вредно носит полную да нашей она, стране.
3: Она у нас не работает, она, я вообще не знаю.
13: А это не важно, важно то, что вам нужно сказать, что Мизулина наносит вред, потому что ну она Собчак даже больше пользы несет, чем эта Мизулина. Ну это ужас просто какой-то. У меня испанский стыд из-за этой Мизулиной младшей. Она, конечно, прекрасная девушка. И хороший, и шаман тоже добрый человек, который с ней замужем находится.
3: Его оставим? Вечером, его не будем увольнять?
13: Ну да, он совсем такой хороший. Все, давайте, Георгий.
3: Да, ну вот что-то вечера. Вы там расплылись, когда про шамана начали говорить.
13: Ну потому что он совсем...
3: А мою Мизулину не трогай! Россия! Вот так вот надо отвечать на это. Не трогай Мизулину. Не-не-не. Нельзя. Нельзя оставить Ярослава и уволить его жену. Так не получится. Хорошее тут было. Галактионова увольте, пишет Игнат. Браво, это хорошее. А, Оля-ля пишет, ну, кто виноват в уходе художников? Всех уволил. Всех. А ты, видишь, вот смотри. А, вот скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Никто так за тебя не заступался, как Витя Колесник. Вы прям кореша, да? Как понимаю, прям вот братья. Бразов Романа Азамаза. Ага. Ну, интересно, интересно. Увольте Эрдогана. Что на это скажешь? А? Он вообще, он только гражданин вообще России, он самый большой россиянин, он это, я вам точно говорю, он мамой клянусь, он вообще никакой не турок, это вы все придумали. Ай, ужас. Так, пятое колесо довело парня до либерализма, пишет Олег. Куда, куда за расчетом зайти, пишет Денис, девятиэтажник, мы его уволили, потому что у Григория из Санкт-Петербурга спросите, вам в одну кассу, в одно окошко. Мне страшно, оно близко, а мне еще домой ехать, пускай обратно в свою Марину Рощу, пишет Виталий Фили. Осипову сегодня со всех сторон прилетело, да. 14 августа у тебя этот черный день календаря. От Оренбурга прилетело, от Петербурга прилетело, потому что там, да, питерские ребята поучаствовали в этом позоре. А от меня прилетело, естественно, от слушателей прилетело, и только один человек, достойный воин, рыцарь твой, вышел на защиту. Пятиколесник, пятиколесник с тобой, ты можешь спать спокойно. Хотя, кстати говоря, вот уже не уверен, честно говоря, если вдруг ты проснешься, а в окне фигура... Имею в виду, он приглядывает за тобой. Как россиянин за россиянином. Слушаю, здравствуйте.
14: Алло, Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
14: Скажи, Андрей, скажите, а тут у вас передача сегодня заявки на увольнение, что ли?
3: Получается, ну, так не планировалось, но да.
14: Понятно, а я смотрю, один уже уволился, либо его уволили, либо с кем. А, коммуниста, вы спрашиваете, что делать с коммунистом?
3: С коммунистом?
14: Коммуниста оставить, всех оставить, не слушайте никого.
3: Я про коммуниста... А, это, наверное, это Евгения впутаете, что ли, да? Не-не-не, подождите, это другой Евгений. Развелось у вас Евгений? Вам как бы как-то, я не знаю, собраться, у вас чат есть, наверное, какой-нибудь во ВКонтакте, да? Как-то договориться, что... Евгений, да, больше, наверное, не надо. Помнишь, в ВКонтакте были такие? Все Евгений, все Георгии Москвы, там, да? Армяне и греки, братья навеки, там вот эти вот прекрасные сообщества. Да, но надо как-то вам договориться, что хватит, все. Типа, больше не надо пока Евгениев. Подслушано Евгений. Григорий Санкт-Петербурга пишет, мне за неиспользованный отпуск не заплатили. Я не верю, знаете, во что, Григорий, что у вас есть неиспользованный отпуск. Вы как не пришлете фотографию, так вы на море. Мне кажется, вот у кого, но это не у вас неиспользованный отпуск. Все-таки пьянство зло, пишет Мария. Кому зло, а кому весело в пятницу вечером. В какой валюте платите, в евро или в финских марках? Мы в лирах. Кому как? Кому мы любой валютой можем расплатиться. У нас все есть. Меня, заметьте, не уволил, пишет Виталий Фили. Да, кстати говоря. Всех, кого не уволил, вы все теперь под колпаком, вы теперь на карандаше. Вот, да, что-то подозрительные вы люди. Все, кого пятиколесник уволил, все заслуженные люди. И уверенные, прям настоящие герои, патриоты. А вот все, кого не уволил, что-то... А он меня не уволил. Вот в чем проблема. Сам себе, получается, приговор выписал. Так, Локомотив не называл... О, Локомотив называли пятым колесом. И вправду называли. После Спартака, ЦСКА, Динамо и Торпедо. Поэтому пятиколесник за Осипова, который за Локомотив. Кстати говоря, а это интересная, очень стройная теория. Он же почему-то назвал себя пятиколесным. Я уже даже не помню, откуда это пошло. А, он сказал, что это я придумал, что он пятиколесник, да? Это опять я кому-то крикух раздал, они прижились. Да, ладно, спасибо. Спасибо, турок. Рыцарь пахлавы, пишет Виталий Фили. Так, сколько у нас? Ну, у нас минута. Я вижу звонки. Я пока сейчас не буду брать. Перезвоните после новостей, потому что иначе мы с вами не успеем поговорить. А поговорить мне хочется. Так, это я уже читал. Про Галактионова читал. Очень много. Очень богатая реакция на человечка. В Мневниках прекрасный Гагаринский мост. Боже, он ходит еще один среди людей. Если тот, кто рвал отношения, публично извинится и признается, что был неправ и раскаивается, то можно поверить и простить. Но этого, скорее всего, не будет, пишет Сергей. Вот какие вы все добрые. Я даже иногда удивляюсь, честно, искренне удивляюсь. Может быть, это и хорошая такая способность, так быстро все забывать. Все что сказанное, все плохое сделанное. Вот у меня никогда так не получалось. Ни на межгосударственном уровне, ни на межличностном. Никогда. Но вот кому-то достаточно будет, чтобы публично признали, что были неправы. Хотя я, конечно, здесь с вами согласен, я убежден абсолютно, что этого никогда не произойдет. У нас новости.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Министерства энергетики сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправках.

0: 15 августа. Огонь охватил всю площадь гипермаркета, порядка 8 тысяч квадратов. Открытое горение ликвидировали спустя 19 часов. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по ДНР. К тушению пожара привлекли около 100 человек и почти 20 единиц техники. Работы осложнялись угрозами повторных атак ВСУ. Как сообщили ТАСС, представители оперативных служб Донецкой Народной Республики, украинские военные использовали для атаки на торговый центр в Янакиеве тяжелые ударные беспилотники. В сгоревшем гипермаркете работали 320 человек. Под Барселоной загорелся природный парк. Об этом сообщила региональная пожарная служба. Возгорание началось в горной местности. На месте работают пожарные расчеты. Для тушения огня мобилизовали воздушную технику. Как пишет испанская газета «Авангардия», возгорание видно из различных точек Барселоны. Ранее из-за сильной жары Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о высоком риске возникновения лесных пожаров. Синоптик спрогнозировал возвращение летнего тепла в Москву уже на выходных. В воскресенье воздух в столице прогреется до 25 градусов. В понедельник термометры покажут до плюс 27. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Летнее тепло вернется, но уже без жары. Днем в субботу столбики термометров начнут движение вверх, и после полудня температура подрастет до 21 градуса. А ближе к вечеру регион пересечет теплый атмосферный фронт. Отмечаясь небольшими дождями, он даст старт воскресному потеплению, написал Леус в своем телеграм-канале. Синоптик отметил, что в воскресенье температура в Москве вернется в климатическое русло. Днем ожидается 23-25 градусов. Также в последний день недели пройдут дожди. Сейчас в Москве плюс 17 градусов, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 7-9, днем 19-21 тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемы.

0: Икея на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
0: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: 19:37 в Москве, сегодня 14 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, обязательно нажимайте на кнопку с ракетой на Рутюбе. Меня самого порой раздражают все эти фразы про лайки, про ракеты, но, к сожалению, вынуждены просить вас о том, чтобы это нажать, потому что так работают все эти площадки. Они следят за подобного рода активностью. Поэтому, если вы нажмете, нам будет приятно, наш канал будет расти быстрее. Поэтому просим вас об этом постоянно. Ну, я так точно. Я, видите, мне важно, чтобы наши соцсети росли. Это наш способ с вами контактировать. Также вы можете контактировать через бота в мессенджере Max. Сканируете QR-код в трансляции, находите этого бота, он вас, QR-код туда сразу приведет, все, добавляете, пишите через него ваше сообщение. Также у нас еще Дзен Max и Telegram, это каналы, информационные каналы, туда тоже подписывайтесь. Где проводите собеседование на внештатных корреспондентов, звонящих в студию, я хочу себя попробовать. Собеседование проводится у нас по телефону. Собеседование номер 7373-948, код 495. Вот, звоните, там как раз вас проинструктируют и собеседование проведут. Так, этот свин-рэпер Киев Стонер пережил подготовку покушения доброжелателей из ДНР, пишут польские СМИ. Теперь только хрюкать и оглядываться. Я видел, да, это, ну, хорошо, ладно. С одной стороны, забавная история, а с другой стороны, немножко грустная новость. Какая-то незаконченная, как будто. Думаю, ключевой вопрос в том, приведет ли смена конкретного Стуба или Мелони к изменению политики, ведь они представляют определенные властные элиты, они не самостоятельны, пишет Василий. Может быть, и не приведет. Но у человека, который придет вслед за ними, не у каждого, естественно, но у многих есть возможность прийти и начать с чистого листа, если они не делали никаких подобных заявлений. Если они не отличились по-русофобски, тогда можно будет попробовать. Если отличались, ну тогда нет, тогда не получится. Собеседование проходит в ресторане «Берег», пишут Виталий Жили. Алды помнят, да. Примерно 2 года назад, или даже полтора, обсуждали каких-то диванных экспертов, диванное обсуждение. Набрал Александр, начал говорить что-то в духе, какая разница, на чем кто сидит. Я вот сижу на офисном стуле с 5 колесами. Вот оттуда и пошли 5 колес. Лор знать надо, пишет Виталий Жили. Ну, я впечатлен, честно. Да, видите, я уже даже успел забыть. Так, а можно проверить, кто не прожал лайк? Осипова, давайте проверим. Давай сюда свой телефон. Не-не-не, сюда сейчас дай свой телефон. Что ты там судорожно нажимаешь? Давай. Сейчас проверим. Вот мы сейчас проверим в прямом эфире. Нажал он лайк или нет? Так, ВК. Как это пишется? Латиницей, наверное, да? ВК-видео. Сейчас мы все проверим. Не переживайте. А где ток? Не знаю. Так, вот, лайв, да? Вот она, трансляция. Ой, нет, я только что чуть не отправил что-то. Вот она. Не нажат лайк, пожалуйста. Не нажат. Это твой аккаунт, а не мой. Ну, здесь не нажал. Хорошо, смотрим на Рутюбе, да? Поставил ли ты кнопочку с ракетой? Мне высветил твой телефон вонючий, все уведомления, какие только мог высветить. Он мне как будто парализует специально работу, понял? Ты как-то ему управляешь издалека. Разрешить ли доступ к приложению ВК-видео ко всем твоим фотографиям? Разрешить? Разрешить полный доступ. Так, значит, Рутюб. А надо уже нет, штраф 500 лир. Пишет Виталий Филин. Не нажатый лайк. Уже 5000 лир. Он быстро поднял таксу. Ну, так бывает со штрафами. Сейчас мы тебя, конечно, на чистую воду и выводим прям в прямом эфире. Мне не впервой. Вот так вот, представляете, вот я говорю. А почему написано в эфире авторская программа Романа Бабаяна? А, нет, они все в эфире, я понял, да, хорошо, это сейчас претензия снимается, сейчас все в эфире параллельно. И где здесь я? Не могу себя найти. В эфире, ну вот, наверное, это я в эфире. Ага, нету, не нажато, ни в топ кнопочка с ракеты, ничего. Слушай, а ты какой-то нелояльный. Что происходит? Это не твоя работа, это моя работа. Ты что происходит-то? А, да? Хорошо, что я твою могу оценивать работу. Да. Да, хорошо, что я могу. Так, ладно, повеселились и хватит. Найду-ка я сейчас сообщение какое-нибудь к теме нашего эфира. Так, это Василий, это я уже читал про смену. Борис пишет, я не оправдываю их отношение к нам, но на Нюрнбергском процессе исполнителей простили, надо наказать начальника. На Нюрнбергском процессе кого-то простили, кого-то не простили, и еще и не довели, на самом деле, Нюрнбергский процесс до конца. Там уже разногласия между союзниками не дали довести это до конца. В итоге простили слишком многих. Но сейчас о Нюрнберге речи не идет. Сейчас речь идет о том, что они пытаются к нам каким-то образом подлизаться и опять начать с нами о чем-то разговаривать. А почему мы опять... А, ну это я тоже уже читал. Почему мы должны стараться наладить отношения? Мы не должны, они стараются. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
5: Добрый вечер.
6: Тема «Последний нюрнбергский процесс», кстати, вот одно маленькое слово скажу. От Скорцени, кстати, избежал и дожил до старости благодаря господам из Израиля. Он с ними договорился, что немцы не будут египтян тренировать. Так сказать, эти ребята закрывали глаза и тогда уже, когда эхо еще, так сказать, Бухенвальда Освенцима было в воздухе. Mm-hmm. А так договариваться, не договариваться. Да мне кажется, нам надо жить сами по себе уже. Ну, не знаю... Договариваться надо, я не знаю, развивать внутренний туризм, не внешний все. У нас прекрасная, могучая страна, красивейшая, жизни не хватит посмотреть. Но, к сожалению, на Алтай съездить, про Камчатку вообще молчу, если там так реально посетить места, покататься, ну, очень дорого. Вот развивать, сделать это массово, как-то культурно, грамотно, вот мое мнение, что нужно делать. А так люди туда-сюда, Таиланды всякие, Бали и прочие, Маврики, ну как-то не знаю, надо, у нас реально потенциал огромный, развивается, я знаю, что с каждым годом растет, я бы хотел где-то взять квартиру, там 8 тысяч в сутки, я обалдел, блин, ну,
5: а чем вам что делать? Маврики-то не угодил, что плохого
6: смотрит? Нет, Россию, я хочу Россию посмотреть, а Россию дорого, Камчатка, ну, просто неподъемная, я не могу себе позволить
5: Камчатку, как вы вообще на даже туризм
6: если буду два года копить.
5: А? Как мы на туризм, я говорю, с вами к туризму пришли? Я как-то упустил этот момент.
6: С чего момент то, что нам, ну, типа они, мы, они. Я вообще вот про надо говорить больше, хотя бы пару дней в неделю, я не знаю.
5: А почему они,
6: про Россию,
5: почему
6: про
5: они, Россию. Мы у вас ассоциируются с туризмом именно? Я вообще про туризм ни слова не говорил.
6: Не, я не к тому, я к тому, что
5: это не только туризм.
6: Не нужны нам их проблемы, их пути. И не нужна нам их дружба. Нам надо зациклиться на себе. Вообще закрыться от всего. И чисто решать свои внутренние проблемы.
5: Закрыться от всего? В смысле, от всего внешнего мира, да. Нам надо закрыться?
6: Вообще никуда не влазить, не влазить, и все. Просто отгородиться и развивать свои косяки, свои решать. Сильные стороны усиливать, слабые...
5: Этого не будет никогда. Этого не будет никогда.
6: Ну, к сожалению, да.
5: Не к сожалению, к счастью, но это просто невозможно. Вы размер России видели?
6: Да, я про то же и говорю, что огромный, и, ну, к сожалению,
5: это так не работает,
6: дорого на Камчатке отдыхать.
5: Это просто невозможно, чтобы такая страна, как Россия, закрылась и в своем только исключительном котле варилась. Тем более, что нас не так
6: я
5: много
6: имею,
5: здесь
6: не живет. Я имею в виду не в другие ипостаси, не вот эти миллиардные постоянные прощения долгов, строительство школ и прочее. Я в общем говорю про это все.
5: Ну, этого, я говорю, этого никогда не будет. Это просто невозможно. И дай бог, чтобы этого никогда не было. Это тупиковая ветвь абсолютно развития. Россия просто не того масштаба страна. Так бывает. Это, причем даже не в укор странам поменьше, с меньшими амбициями. Просто вот так бывает. Кто-то большой, кто-то маленький. Все решают свои задачи. У нас задачи глобальные, потому что мы Россия. Я думал, что уже как-то... надо было уже как-то к этому привыкнуть. СССР как-то же жил, пишет Диванов. СССР жил, закрывшись в самом себе? Советский Союз? Одна из двух сверхдержав на тот момент? Был страной, которая занимался только своими проблемами? СССР? Мы что-то сами, по-моему, какую-то разную историю изучали. А где связь между закрытием России, прощением долгов и стоимостью вояжа на Камчатку? Не знаю, кстати, не понял я тоже. Да, хороший вопрос. Не знаю, где связь. Однако, Георгий, поспорю, дай людям землю без налогов, многие попрут даже в Карелию и другие холодрыжные... Даже в Карелию. Карелия это, по-моему... К Карелии слово «даже» неуместно. У нас есть более «даже». В этом контексте. И другие холодрыжные места, ощутив себя хозяевами земли. Ну, во-первых, вот есть такая, если бы мы с вами про землю, у нас есть такая история, как дальневосточный гектар. Там поскольку под 0% дают, да, дальневосточный, или просто тебе, нет, там вообще не, там просто тебе выдают, ты должен его каким-то образом просто реализовывать. Вот многие поперли под дальневосточный гектар. Я что-то не слышал. Я знаю, что еще на Дальнем Востоке ипотеки какие-то были копеечные. Я блогера одного видел с Дальнего Востока. Он сам оттуда, он с удовольствием взял квартиру под очень-очень выгодные проценты в свое время. Просто чуть ли не бесплатные деньги ему выдали. Да, но я что-то толп не видел, чтобы туда поехали. В Карелии все москвичами посижено, там цены атомные, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я тоже не понял про Карелию. Мне кажется, у Карелии нет никаких проблем с количеством людей, которые туда ездят. А трамваи, Татры из Чехословакии сами материализовались в закрытом СССР. Да-да-да, СССР очень-очень закрытая была страна. Советский Союз вообще не лез ни в чьи вопросы и проблемы, решал только свои проблемы. Только-только сами собой занимались. Все остальные вообще нам по боку были. Да. Советский Союз такая была страна, конечно. Так, при большевиках в Магадан бесплатно уезжали смотреть на местные достопримечательности. Да, было. У меня куча знакомых сейчас на Алтай улетели. У жены сестра сейчас с семьей на Алтае отдыхают. Они в Сбербанке работают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. То, что Верходжа набрал, пишет Виталий Фили. Не договариваться надо, а выкатывать удушающие условия. Пусть думают впредь, как плевать в колодец. Ну, для того, чтобы выкатывать удушающие условия, это тоже контрпродуктивно. Потому что можно выкатить и такие условия, которые невозможно принять. И тогда не наладится никакое будущее сотрудничество. То есть, когда ты выкатываешь условия, ты должен иметь в виду, вот, что тебе нужно. Вот, я не знаю, продаешь ты машину, например. Твоя машина по рынку стоит в районе там, 2 миллионов рублей. А ты тебе звонят и говорят, отдадите за 1 900 000. А ты говоришь, нет, отдам за 3. Вот ты специально берешь, ставишь цену 3 миллиона, чтобы ее никто не купил. И на нормальные условия идти не готов. Даже не 2 100, 3. Можно и в внешней политике так сделать. Можно выкатить заведомо неприменяемые условия. Применить вообще ни к чему невозможно. Все, это не будет работать априори. Но нам такое надо? Мне кажется, нет. Еще раз, мы за сотрудничество. Парадокс заключается в том, что мы всю дорогу были за сотрудничество. Самое катастрофическое, в первую очередь для Европы история, что они, судя по всему, в новом прочтении мира могут сохраниться как какая-нибудь на что-то похожая сила только в союзе с кем-то. Самостоятельным игроком, полноценным и могущественным, они, видимо, уже быть не смогут. Либо им надо очень сильно постараться и очень сильно пересобраться. И то, я там могу отметить несколько стран, да даже одну, наверное, которая может себе это позволить, это Германия, у которых бывал опыт так себя вести. Но это ничем хорошим обычно у них не заканчивалось. Но на базе Германии, может быть, и получится. Но все равно, не в тех масштабах. А в союзе с кем-то они могут быть очень уверенным игроком. Союз с американцами чуть отваливается. А с кем еще остаются союзы? А эти союзы их не устраивают идеологически. Они сами себя загнали в эту ловушку. С американцами поссорились, с русскими поссорились, с китайцами, ну, с китайцами так. С китайцами тяжело поссориться. Китайцы напрямую ни с кем не ссорятся. Они, у них все через тонкие намеки. У этих самых китайцев. Ну вот под китайцев. Либо с нами, либо с китайцами, либо с американцами. Варианта только три на данный момент. Это вот Европейский Союз. Но мы готовы сотрудничать. Просто я бы вот с этими людьми никаких дел бы не имел. Все, вот вы, вам руки пожимать не будем. Вы русофобы и враги России. С вашими преемниками поговорим. Будут они из вашей партии или, может быть, из другой партии. Вот это уже второстепенная история. Но с вами конкретно. К слову о странах, которые там голову поднимают. Я обещал, правда, у нас мало времени осталось, да, про Японию. Тут какая интересная история, да, пошла. Я даже сейчас вам зачитаю. У меня есть на этот счет новость. Я про визит Владимира Путина на Итуруп, который подорвал пожестче Нагасаки в Японии. Прям разошлись. Послов вызывают, осуждают, называют эту поездку оскорбительной для чувств японского народа. Японцы голову поднимают. Чувствуете? Все больше и больше. Японцы поднимают голову. Более того, настолько это разошлось, это вообще вот очень важный звоночек, что Китай отреагировал на это. У Китая с Японией нежно друг друга любят. У них богатая история взаимоотношений. Китай все эти сигналы тоже прекрасно считывает. Поэтому официальный представитель Министерства иностранных дел КНР прокомментировал эту историю и сказал, что призывает японскую сторону придерживаться послевоенного международного порядка. Потому что они четко видят, что Япония из этого послевоенного международного порядка вылезает. Американцы в лице своего посла в Японии тоже прокомментировали. Сказали, что считают острова японскими. Японской суверенной территорией. Американцы японцев терять не хотят. Более того, они, может быть, даже и вложатся в их укрепление. Но это все сигналы. Китай, как никто, умеет считывать японские сигналы. Япония начинает верить в себя. Мы, несмотря на наши заявления постоянные о том, что мы теперь на восток, мы вот с востоком, у нас даже программа есть такая, да, про то, что мы вот на восток смотрим, да, правда, пускай про Ближний Восток, но все равно, да, вы понимаете, о чем я говорю. Мы на самом деле немножко восток упускаем некоторые вещи из виду, мне кажется. И то, что сейчас президент туда съездил, это отлично. Это говорит о том, что мы все-таки руку на пульсе держим. И за японцами глаз да глаз нужен. Вот с того фланга японцы могут сделать так, что европейцы нам вообще покажутся пусечками сладенькими. Просто такими тю-тю-тю-тю-тю. Аниме будет в Европе, а не в Японии. Эти устроят конкретное аниме. Они прям голову поднимают очень серьезно. Поздравляю Спирсяна с первым голом, пишет Игнат. Да, гол забил. Отлично. Это мы смотреть, конечно, не будем. А вы все смотрите аниме и токийские катакафе. Да. Там катакафе даже не пахнет. И именно то, что Китай на это начинает обращать внимание, говорит о том, что там все очень серьезно. И обратите внимание, японцы с нами не стремятся отношения наладить. Японцы тоже в этом смысле почестнее будут. И они намного хитрее. Они тоже не встали все и не убежали резко. Ну, они очень неплохо работают. Toyota тоже, станки загружены. Toyota для России отдельные партии автомобилей делает. Все четко. Ну, там враг. Поэтому Россия не может взять и закрыться. Вот слишком вот такая вот Россия. Прикиньте, с одной стороны ступ, с другой стороны японцы. Обложили, зараза. Ну что-то мы будем с этим делать. Все равно ничего у них не выйдет. А? Столб и японцы. Да. Возьмем вот так вот ступа, возьмем японцев, намотаем друг на друга. Да, сюда, по классике. Марк хороший был. А еще хорошая, мне кажется, была программа «Отбой», и сейчас будет отличная рубрика «Русские женщины». Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
7: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: Сейчас даже трудно представить, что было время, когда «Маленький принц» не входил в круг чтения всех и каждого, в саму нашу жизнь, отмечала переводчица Раиса Облонская. Сказка выдержала десятки изданий, а перевод книги на русский язык появился благодаря Элеоноре Гальпериной. Жизненный путь литературоведа начался в Одессе 27 апреля 1912 года. Детство она провела в Москве. Тягу к работе со словом было видно еще в школе. Во время учебы Элеонора Гальперина опубликовала несколько стихотворений. По словам ученицы-переводчицы Раисы Облонской, она успешно сдала экзамены на литературный факультет, но ее зачислили не сразу. Галь не отступилась, сдавала снова и снова в МГУ, МГПИ, РИИН. Приняли ее лишь на 17-й раз. В те времена рабоче-крестьянскому государству дети интеллигенции были не нужны, а за плечами Норы Яковлевны стояло не одно поколение интеллигентов. Врачи, учителя иностранных языков, юристы, судьбой и трудом тесно связанные с народом, среди которого жили. И все же Гальперина смогла окончить МГПИ, и уже там, в 1941 году, она защитила кандидатскую диссертацию о творчестве Артюра Рембо. В годы Великой Отечественной войны она впервые попробовала себя в переводе. По ее окончании много работала как редактор, преподавала зарубежную литературу в Московском полиграфическом институте. Творческий псевдоним Гальпериной, Нора Галь, появился благодаря сокращению фамилии и имени. Под ним она выпустила переводы романов Харпера Ли «Убить пересмешника», Ричарда Оудингтона «Смерть героя», повесть Альбера Камю «Посторонний», рассказы Уильяма Сомерсета «Моэма» и «Селлинджера». Помимо переводов, Галь написала книгу «Слово живое и мертвое». В ней она разбирает примеры удачного и неудачного написания текстов, призывает избавляться от речевых штампов и канцеляризмов. Книга стала настольной для нескольких поколений журналистов, редакторов и переводчиков. Скончалась Нора Галь 23 июля 1991 года в Москве. В память о ней учреждена премия. Она выдается за лучший художественный перевод короткой прозы с английского и французского языков на русский.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 8 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Министерства энергетики сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправки. Как говорится в сообщении Кабмина, крупные нефтекомпании принимают необходимые меры по увеличению поставок бензина и дизтоплива в наиболее уязвимые субъекты. Также отмечается, что предприятия сельского хозяйства обеспечили топливом в достаточном объеме. Уборочная кампания в России проходит в штатном режиме. В рамках Северного завоза поставки топлива в труднодоступные регионы страны продолжаются по утвержденному графику. Об этом заявили представители нефтяных компаний и Минвостокразвития. На совещании отдельно рассмотрели ситуацию с завозом бензина и дизтоплива в Оренбургскую, Липецкую, Тверскую и Орловскую области, а также в Туву, на Кубань, в Хакасию, Забайкальскую, Кальский, Приморский и Красноярский края. Джефф Безос приобрел часть акций футбольного клуба «Ливерпуль». Стоимость доли, которую получил основатель Amazon, оценивается в 6 миллиардов долларов. Основной владелец клуба – компания Fenway Sports Group. Она продала малую часть акций консорциуму 1892 Holdings, который возглавляет Амит Бхатия, зять индийского миллиардера Лакшми Миттала, бывший акционер клуба Queen's Park Rangers – В консорциум, в частности, входит фирма K5 Sports, инвестором которого, который выступает Джефф Безос. Ливерпуль – 20-кратный чемпион Англии. По итогам прошлого сезона футбольный клуб занял 5-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Новый сезон чемпионата команда начнет 23 августа гостевым матчем с Ньюкаслом. Евгения Чекунова стала чемпионкой Европы на 200-метровке брасом. Россиянка завоевала золото турнира по водным видам спорта в Париже. Еще одна наша пловчиха Дарья Клепикова заняла 3-е место на дистанции 100 метров баттерфляем. Ее результат составил 56,76 секунды. Чемпионкой стала Рос Ван Оттердейк из Бельгии. Серебро завоевала немка Ангелина Колер. Эта бронзовая медаль стала для Дарьи Клепиковой 4-й на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ранее она заняла 3-е место в женских эстафетах 4 по 200 и 4 по 100 метров вольным стилем в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Первенство континента, напомню, проходит в Париже и завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолоданий в регионах Центральной России. По словам сотрудника прогностического центра «Метео» Александра Ильина, температура в столичных озерах сейчас не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных значений. «Пора закругляться», — заявил синоптик в беседе с РБК. Александр Ильин добавил, что дополнительным фактором стал порывистый ветер. Он отметил, что заходить в воду в августе смогут еще несколько дней только самые отчаянные любители купания. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 7-9. Днем 19-21 тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама.
11: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Итоговая наша передача на этой неделе. Говорим о Соединенных Штатах Америки и не только. Говорим о российско-американских отношениях и не только. Стараемся дать более полную картину уходящей недели. Как всегда, это передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, мнения, критику, замечания. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». А заходите в Дзен, наша страничка, в ВКонтакте мы на Максе нашем, родном отечественном. Так что, пожалуйста, но, как я всегда говорю, ничто не заменит прямой эфир. 495-7373-94-8. Много материала было собрано, не успел я утром сказать, сейчас я продолжу. Конечно, история с Каролин Левит, ее отставкой, пресс-секретарь Белого дома, вызывала очень много недоразумений, споров, что произошло. С одной стороны, она молодая мама, конечно же, здесь есть объяснение, но не только. Как я уже вам говорил, информация это, судя по всему, подтверждается. Каролин Левит была возмущена отношением к ней со стороны Дональда Трампа. В какой форме это было выражено? Ну, вообще-то, конечно, это за пределами вот моего даже понимания. Зная, что все-таки молодая женщина, мама, и он позорно сбежал с борта номер один, потому что там были какие-то вопросы по поводу безопасности, что я не оспариваю ни в коем случае. Но Каролин Левит, она устроила, как вот говорят сейчас вот очевидцы, я смотрю по прессе, истерику настоящую. Она, так сказать, была возмущена тем, что, оказывается, Дональд Трамп ее посылал, ну, фактически, как бы на верную смерть. То есть там был вариант 50 на 50, да? Он ничего не сказал ей, ничего не предупредил, исчез, ну, собственно, как и всего его состава там. Ну, правда, говорят, Марко Рубио не было там, вот, Венса тоже вроде бы не было, но вот, тем не менее, он вот решил, так сказать, ну, что делать, вот такие вот сопутствующие потери могут быть, да. И это, конечно, послужило, скорее всего, триггером, потому что Каролин Левит, она достаточно импульсивная. Женщина, которая посвятила, собственно говоря, всю свою карьеру, придя волонтером, работая в его штабе еще во время первого срока, она была действительно предана этой мага-повестке. И, конечно же, ее глубина ее разочарования мне понятна. Помимо всего прочего, помимо чисто человеческих каких-то качеств. Потому что она, судя по всему, как многие члены администрации и вообще окружение Трампа, разочаровались в нем как в политике, но я думаю, что к этому еще добавилось разочарование как в человеке. Но это, конечно же, человеческого здесь вообще-то достаточно мало. Давайте согласимся с этим. Это уносит нас в период какого-то средневековья, я не знаю, знаете, так, времена грибных человечков и, так сказать, вассалов, которые готовы были пожертвовать своей жизнью ради суверена своего. Ну, ладно, это, как говорится, мы еще, я думаю, много услышим и узнаем о том, что происходит. Трампу не впервой терять своих ярых приверженцев. Почему Каролин Левит должна быть исключением? Он потерял Илона Маска, он потерял Мэджори Тейлор Грина, он потерял Джо Рогана, он потерял Такера Карлсона. Видно напряженные отношения с Джей Ди Венсом. Ну, здесь, как говорится, субординация работает пока. Пока работает, посмотрим, как это будет после ноября. Ну, а чем Каролин Левит лучше вот всех этих людей? Так что, да, в какой-то степени революция пожирает своих детей. Это уж точно здесь. Естественно, встает вопрос, кто же будет вместо нее. Выдвигается несколько кандидатур. Они достаточно известные люди. Первым называют Стивена Ченга. Это человек, который служит директором по коммуникациям как раз. То есть он фактически коллега Каролин Левит. Не знаю, не очень презентабельный человек и во внешнему виду. Не знаю, насколько его шансы будут велики. Но, по крайней мере, скажем так, вот в этой иерархии он стоит вроде бы первым. Но вот другой персонаж, это фактически такая небольшая копия той же самой Каролин Левит, ее зовут Алина Хаба. Я думаю, те из вас, кто следит за событиями, связанными с Трампом, помнят эту очаровательную женщину, адвоката, которая яро, опять же, видите, яро защищала Трампа во время судебного преследования со всех сторон по поводу как раз этого секс-скандала с Торнадо, это Лу, которая обвиняла его, сотрудница обвиняла Трампа в сексуальном насилии. Она рьяно защищала его, ну вот. История ни к чему не учит. Не знаю, в какой степени Алина Хаба хочет эту должность и не разочаровалась ли она, тут еще надо ее спросить. Но, тем не менее, вот ее тоже ставят как вот один из, собственно говоря, претендентов. Она немножко прослужила прокурором в Нью-Джерси, федеральной судьей. К сожалению, потом она ушла в отставку, ее не пропустили. Она была действительно ярой как бы сторонницей этого. Ну вот Трамп вроде бы, я так понимаю, что он хочет приблизить ее. Посмотрим, получится ли это у него, потому что на эту должность... неизвестно, сможет ли она претендовать в полном объеме. Анна Келли — это другой претендент. Она тоже, собственно говоря, работает в Белом доме. Вот, она является заместителем как раз пресс-секретаря, являлась тоже такая достаточно молодая, энергичная. Она была во время президентской кампании 24-го года его пресс-секретарем. То есть это тоже человек и люди из окружения. Еще одна женщина — Кати Миллер. Тоже ее, значит, пророчит на этот пост, но здесь немножко странно, потому что она является женой Стивена Миллера, Стефана Миллера. Это тоже один из помощников в Белом доме по иммиграционной политике. Ну, она себя особо как бы не проявила вроде бы еще, но, тем не менее, была как бы при муже все это время. Ну, посмотрим. У нее была неплохая карьера, она выступала с достаточно консервативных таких позиций. Ну, вроде бы является как бы сторонницей этого. Но, вы знаете, мне кажется, что вот по мере того, как будут ближе к назначениям уже, я не знаю, мне кажется, что эти женщины, наверное, еще дважды подумают, соглашаться или не соглашаться на это. Ну, тоже посмотрим, каким образом это будет. Еще одного называют. Тейлор Будович такой есть. Это он бывший заместитель главы администрации. Работал вот как раз с мужем Кэти Миллер, Стивеном Миллером. Там. То есть тоже это из-за окружения Трампа люди. Вот это такой короткий список, который будет... Вот мы с вами говорили о кандидатах на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, но это место тоже в ближайшее время будет заполнено. Я должен сказать, что это такая, ну, в кавычках, конечно, расстрельная должность, потому что в преддверии ноябрьских выборов вы сами понимаете, что пока назначение, пока будет... Здесь не нужно утверждение Конгресса, не нужно утверждение Сената, это будет прямой указ от президента, и, конечно же, вы понимаете, что если это вот сейчас август, сентябрь, это где-то конец, это фактически уже в преддверии ноябрьских выборов, этот человек будет, ну, непосредственно, что называется, из огня да в полымя сразу. Конечно же, он сразу должен будет ворваться, влиться вот в этот поток предвыборной кампании и выборной самой уже кампании. И, конечно, ему, ну, мягко говоря, понадобится сверхусилие, чтобы соответствовать вот тому вызову, который у нас есть в данный момент и вот складывается в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Так, у нас уже полная линия, давайте возьмем, потом я продолжу. Да, слушаю вас.
12: Здравствуйте, Евгений, Москва.
10: Да, Евгений.
12: Скажите, пожалуйста, я у тебя вас правильно понял, что она... обиделась на Трампа за то, что он ее не взял с собой в другой самолет, да?
10: Он не в другой самолет, да, спасибо. Он не в другой самолет, он сбежал через черный ход с другой стороны. Есть видео, это... Зайдите на мою страничку в телеграм-канале «Америка Лайт», я там это рассказываю, еще утром я опубликовал это. Сначала это было предположение, сейчас это, судя по всему, уже является доказанным фактом. Он не предупредил ее, может быть, не надо было брать с собой там или еще что-то. Он просто ничего не сказал, понимаете? Она села в самолет, полетела, ну, все обошлось, там все нормально. А было данные разведки, что вот этот борт именно этот хотят сбить. Ну, иранцы хотят сбить. Ну, что, в принципе, неудивительно. Его же приговорили, собственно говоря, за то, что он там натворил с этими бедными девочками. Так что фетва, соответственно, вышла уже. Так что здесь, я думаю, Трампу-то не надо удивляться особо. Вот, и это серьезно воспринимает опасности для себя, но, а как насчет персонала твоего, люди, которые в тебя верили? Я понимаю, есть вопросы национальной безопасности, я понимаю, что есть такие моменты, когда, да, люди должны как бы жертвовать, там, понятно это все, то есть там многие должны там, кто знает, заслонить грудью иногда, да, там бывает это все, это работа службы охраны, она такая, это везде, это не только в Америке, повсеместно, но здесь, по-моему, достаточно была деликатная ситуация, и Трамп мог бы выйти из этого положения, ну, так сказать, условно сказать, я сейчас, конечно, же иронизирую. Кэтрин, я там очки свои забыл на столе в Анкаре во время заседания. Сходи, пожалуйста, принеси. Ну, или что-нибудь в этом роде. Так что, как вы сами понимаете, здесь полный швах. Да, слушаю вас.
13: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
10: Да, далее.
13: Ну вот, да, Трамп летел из Турции. Вот, наверное, это связано также и с тем, да, он боится угроз Ирана, что все-таки его иранская авантюра провалилась. И да, вот этот меморандум Пакистана, Саудовской Аравии и Турции, который хочет Египет также присоединиться, может, потом кто-то, это о том, что Америка, ну, радикально теряет свое влияние, и военное, и политическое влияние вот на Ближнем Востоке, в Западной Азии. Наверное, это можно, да, констатировать?
10: Да, спасибо. да. Я думаю, вы очень хорошо подметили, уважаемый радиослушатель, что это как раз вот показатель. Вот мы говорим очень часто, и вы задаете справедливый вопрос. Ну, что вы опять Америку хороните? Мы говорим, что Америка проиграла. Ну, это уже все в военном, политическом смысле, экономически она проиграла. Но вы спрашиваете и говорите, ну, где доказательства? Что вы так? Авианосцы там стоят, вот сейчас Авраам Линкольн, значит, заберут обратно, почистят туалеты, там трубы почистят, так сказать, успокоят бедных солдат, которые выпрыгивают там в попытке самоубийства, и другой авианосец, Джордж Вашингтон, придет, и все будет нормально. А вот, пожалуйста, есть совершенно какие, знаете, косвенные, казалось бы, косвенные причины, которые говорят, собственно говоря, о мейнстриме, об основном, так сказать, основном ситуации, основном положении дел, да? Ну вот с какой стати, допустим, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция, вдруг, чем Турция страна НАТО, с какой стати они создают дополнительный военный альянс? Ну вот так, если говорить. У каждой из этих стран, Пакистан, может быть, в меньшей степени, но и у Саудовской Аравии, а уж Турции, так это вообще в рамках НАТО, там есть полная, казалось бы, гарантия уже. Вот все уже железно. Если что, мы сделаем. Но Саудовская Аравия смотрит сейчас и видит что? Что, оказывается, это все дырявые зонтики. Я вам скажу больше. Уже после подписания этого документа, уже после подписания документа с Пакистаном и с Турцией, хуситы, они атаковали все-таки Саудовскую Аравию опять своими ракетами, нефтеперегонные заводы, которые там были, и чтобы воспрепятствовать экспорту арабской, саудовской нефти через Красное море уже. То есть не Армузский, а значит через Красное море, чтобы, так сказать, прямо напрямую выходило на Суэцкий канал. Бабок-Мальдепский пролив, так называемый, да? И ничего, что Пакистан объявил войну, что ли, Йемену там или это же? Или Турция послала свои войска, чтобы с хуситами воевать? Да нет. Нет. И это тоже уже не работает. Но сам факт того, что они ищут дополнительную защиту какую-то для себя, это говорит о том, что действительно в Америку уже не верят. По крайней мере, в этом плане. Я не хочу сейчас, опять же, уважаемые радиослушатели, я не хочу хоронить Америку ни в коей мере. Нет, конечно. Но, тем не менее, тенденция однако. Так, да, слушаю вас.
14: Да, здравствуйте, Рафаэль Иванович.
10: Да, Вась.
14: Вы не подумайте, что я вас хочу протестировать по поводу прогнозов.
10: Тестируйте.
14: Нет, сбудутся, не сбудутся. Вот знаете, в американской прессе опять поднимался вопрос совсем недавно, то, что Трамп заслуживает не только импичмента, но и уголовного преследования. Но на самом деле, независимо от политической принадлежности, ни один президент американский не был подвергнут экзекуции Фемиды. Я вот хочу спросить, и как вы реально оцениваете, если демократы, в продолжении прошлой рубрики, если демократы одержат в Конгрессе победу в двух палатах, перспективу импичмента, вот. И второй вопрос, такой отвлеченный. Вот вы ездили по Америке, вот я видел в статьях про Америку, есть такой синдром Дикого Запада. Остались ли среди жителей Дикого Запада не только в Калифорнии, в Орегоне, там, в штате Вашингтон, но и в Оклахоме, например, в двух Дакотах, или там в Монтане, там, в Неваде, синдром Дикого Запада. Насколько эти люди отличаются от людей Центральной Америки, я имею в виду США, восточного побережья, может быть, на душу населения огнестрела, насколько они нелюдимы или, наоборот, доброжелательны при общении?
10: Я понял. Значит, по поводу уголовного преследования, ну, это было, самого Трампа вызывали в суд, мы с вами это знаем, Ричарда Никсона пытались привлечь к ответственности, Линдона Джонсона пытались привлечь к ответственности. Так что здесь это есть определенная тенденция к этому. То, что Трампа после, если, допустим, Конгресс будет в Нижней Палате, будет большинство, то, безусловно, как минимум будет, конечно, попытка импичмента. Там оснований будет миллион, опять найдут какой-нибудь сексуальный след, опять начнут списки Эйнштейна ворошить, или же непосредственно, вот посмотрим, как эта авантюра на Ближнем Востоке закончится, тоже это будет вмешательство, влияние другого государства. Не будем забывать, что демократы под большим влиянием находятся социалистов и так называемая мусульманская улица внутри Соединенных Штатов, поэтому там карта вот израильская, она антиизраильская карта, она будет разыграна в полной мере против Трампа, потому что, как утверждают и Нетаньяху, и другие деятели в Израиле. Лучшего президента для Израиля вот еще не было. И Трамп сам себя называет это. Так что здесь найдут. То, что касается Дикого Запада, как называемые вот глубинки или это. Да, я там был, я ездил. Ездил достаточно много, вот проехал через эти штаты, и Алабама, и Оклахома, и Южная Каролина, и Северная Каролина, Джорджия, многие это все. Потрясающие люди, простые люди, добрые, открытые люди, которые живут достаточно, очень небогато по сравнению с Нью-Джерси или с Нью-Йорком. Работящие люди, как правило, рабочих профессий. Люди, которые занимаются ремонтом, строительством многие, сезонные рабочие. Тем не менее, это очень открытые, доброжелательные люди. В очень большой степени они вот потомки тех ковбоев, которые вот сейчас уже немножко они остепенились, уже не гоняют стада буйволов там и коров, и быков, так сказать, между Техасом и Нью-Йорком, и в Чикаго туда. А это люди, которые принципиально отличаются от этого. Вообще, я хочу сказать, что если вы переезжаете из одного штата в другой, по мере того, как вы отдаляетесь, допустим, от севера, едете на юг, в каждом штате вы чувствуете абсолютно другую атмосферу, абсолютно другую даже формальную картинку, так называемую. Потому что вы въезжаете в другой штат, музыка моментально меняется, какие-то роковые, рэповые ритмы уже меняются кантри-музыкой, полицейские машины другого цвета, форма полицейских другого цвета, номера автомобилей вообще принципиально другие. В Пенсильвании вообще переднего номера нет, только задний номер, а в Нью-Йорке там оба номера и вдруг во многих штатах. То есть там столько вот по мелочи вроде бы, но там другой, и кухня другая, и, соответственно, показывают там совершенно другие какие-то изыски, вот что свойственно для этого штата. Это, безусловно, вот Соединенные Государства Америки в очень большой степени. Дух этот в хорошем смысле остался. Остался ли в плохом, как каком-то или еще что-то, ну, я не знаю, мне очень сложно судить сейчас, как после 2001 года прошло много времени, народ немножко стал другой, но в целом, конечно, я хочу сказать, что американцы доброжелательные, достаточно гостеприимные люди. Чем проще люди, чем они беднее, несостоятельные, вот если у них нет этих хай-тековских заскоков, которые мы видим в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, это тоже заметно было, это достаточно открытые люди, которые в очень большой степени, они, и, кстати, там и гораздо больше симпатии к России. Когда они говорят, там люди книги читают, понимаете, еще. Они читают книги, они помнят Вторую мировую войну, они, так сказать, это, понимаете. Это не то, что я там в Принстоне студенту одному, третьекурснику, советологу будущему причем. Я ему объяснял, он мне пытался убедить, я там чуть с ума не сошел. Он мне пытался убедить, что во время Второй мировой войны мы вместе с Гитлером воевали против Америки, понимаете. А операция в Ардене, он что-то про Сталинград слышал, Курск, Москва, это вообще для него было. Так что я думаю, что там, так сказать, есть вот те люди, вот эта глубинная Америка, это молчаливое большинство, которое, может быть, я надеюсь, еще скажет свое слово. И выразителем его дум я все-таки считаю Джей Ди Венса. Вот я уже так на перспективу как бы смотрю. Так, давайте. Да, слушаю вас.
15: Вечер добрый.
10: Вечер.
15: Ну вот Америка, великолепный университет, лидеры по Нобелевским этим лауреатам. Ученых, на науку они, на ученых денег не жалеют, миллиарды тратят. Скажите, как так получилось? Наверняка есть люди, которые специалисты по Ирану. Я почему говорю? У меня знакомый иранец есть. Uh-huh. Они очень не любят своих аятол, этих жирующих. Uh-huh. Я с ним разговаривал, реально не любят. Но это совершенно не значит, что они, значит, вместе с Америкой будут их там... свергать. Они сами разберутся без Америки. Как могли так прошляпить, профуфыкать?
10: Ясно.
15: Вот ясно. Замёрзнутый, если можете объяснить.
10: Расскажите. Да, спасибо. Вы совершенно справедливо говорите. Есть действительно прекрасные университеты. В одном из этих университетов я защищал свою докторскую. Вопросов нет. Но есть принципиальная, глубинная разница между естественными науками и гуманитарными исследованиями. В том числе и литература. Принципиальное различие, особенно школа политологии, она на самом, я считаю, нижайшем уровне, какой только можно себе представить. А уж советология и специалисты вот по России или по другим таким, с точки зрения Америки, конфликтным странам, там вообще этого нет. О каком анализе может идти речь, если там, ну, сторонники фактически вот бывшего шаха? Они ведь изучают и работают с теми, кто в свое время благосклонно относился к Америке. А с этим они считают, что вот уже сколько лет революции, да, про, с 1979 года прошло, они даже не считают нужным изучать это общество. Это от незнания. Да, прошляпили в полном объеме. Точно так же, как и они постоянно ошибаются по поводу России, по поводу Советского Союза и по поводу России. Но во время холодной войны там были серьезные исследователи. Серьезная, была целая школа советологии. Я застал эти осколки в лице Стивена Коэна, профессора Принстона. К сожалению, он скончался несколько лет назад. Это были люди, которые досконально знали Россию. Я сейчас просто экстраполирую ситуацию с Ираном на это. Этих специалистов больше нет. Там говорят и работают политологи из того, значит, состава, чего изволите, понимаете? Они говорят то, что им, так сказать, хотят услышать, что американцы. Они это говорят, ну а что нет, деньги платят, people have it, и все. А отсюда потом вот такие вот недоразумения. Ой, а Иран, оказывается, защищается. Ой, оказывается, там есть ракета. Они же думают, что там все в тапочках, в чувяках ходят с тюрбанами на голове и в дырявых халатах. Вот это если так в целом говорить. Про Россию они, вы сами знаете, что думают. Посмотрите, эти иностранцы приезжают сюда, снимают ролики по поводу Москвы, метро, и говорят, господи, какое метро, какой строй, какие дома, как чистота, как это. Они же ехали увидеть балалайку, водку, так сказать, селедку, ушанку и, как говорится, мужика в валенках с медведем на улице. Но это же буквально прямо, понимаете? Это же в буквальном смысле это воспринимается. Ну, не может быть. Как это такое может быть? Не может быть. Лучше мне это не может быть. А как чистота, порядок, криминал? Не может быть такого. Может быть, но это не принимается во внимание. А естественные науки, я даже не хочу говорить, конечно, там потрясающие школы, Чикагский университет, я помню. Да, да, действительно, да, огромное количество там нобелевских лауреатов. Но я думаю, что это, знаете, помимо всего прочего, конечно же, я отдаю должное успехам американских коллег там, и как они высасывают умы, перекупают, это одно дело. Но, конечно же, здесь и наши деятели от образования помогают. Лет 30 уже с этой своей болонской системой, они уже, ну, простите меня, достали всех. Качество образования по вузам. Посмотрите, сколько у нас вузов. Это же просто что-то неописуемое. Халтура абсолютно. Я это говорю как человек, который непосредственно общается с ними. О каком там может идти, так сказать, в образовательном процессе у нас, о какой школе только можно идти, говорит, когда эти люди элементарно не могут организовать нормальный учебный процесс и фондировать те вузы, которые действительно являются передовыми. Ну, хотя бы у Советского Союза учились. В советское время был определенный паритет и в этом тоже. Посмотрите, сколько было у нас в 60-е годы нобелевских лауреатов, прорывные были технологии. Где это все сейчас? Это, безусловно, сейчас я адресую туда, наверх, потому что это, я считаю, что это искусственно созданный такой дефицит. У нас есть все для этого ресурсы, надо просто умело ими распорядиться. Но с такими деятелями, которые у нас сейчас, вот чиновники от образования, которые курируют работу университетов, у нас никогда не будет нобелевских лауреатов. В том объеме, в каком мы себе это представляем. Нет, потому что их надо растить. Это американцы могут купить, допустим, нашего, так сказать, ученого, который в 90-е годы уехал, и он там, это, я забыл его фамилию, и он уже создал там Грифо, там материал новый, и получил Нобелевскую премию там от Бельгии, от Америки, от чего-то, это русские фамилии, китайские фамилии, индийские фамилии в основном. Вот это и есть. Это не их заслуга, это наше упущение. Это мое личное, персональное мнение. Можете с ним соглашаться или не соглашаться. Уважаемые радиослушатели, я вам сейчас предлагаю послушать выпуск новостей, который подготовили мои коллеги. Не пропустите. После этого продолжим. Я обязательно вижу все ваши звонки, все ваши послания. Я их обязательно озвучу и обязательно отвечу на все абсолютно, что вы здесь вот и прислали, и на все ваши звонки. Оставайтесь с нами вместе.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 20:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 221 украинский беспилотник над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили с 8 до 20 часов. Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской области и Московского региона. Кроме того, беспилотники самолетного типа нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Курске появится памятник в честь корейских и российских бойцов. По словам министра обороны Андрея Белоусова, его установят осенью. Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с вооруженными силами России освободили Курскую область от неонацистских формирований Киева, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры, заявил Белоусов на приеме по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Глава Минобороны поздравил жителей КНДР с этой датой. По его словам, в 1945 году корейский трудовой народ проявил стойкость, мужество и несгибаемую волю. Под руководством товарища Ким Ир Сена он изгнал японских захватчиков с родной земли, отметил Белоусов. Министр подчеркнул, что победа в борьбе за независимость Кореи внесла значительный вклад в окончание Второй мировой. Наши общие успехи на полях сражений заложили прочную основу для стратегического партнерства, указал глава Минобороны России. В США проверили идеологическую лояльность союзников в политике Дональда Трампа. Соединенные Штаты направили государствам-членам НАТО анкету, определяющую отношение стран-союзниц к действиям президента страны. Среди пунктов есть, к примеру, вопрос о том, оказывал ли

0: Видео, на котором три подростка танцуют под музыку на русском. Ими оказались одиннадцатиклассница из Тернополя, которая приехала к бабушке, и две местные жительницы, ученицы 9 и 10 классов. В отношении родителей двух несовершеннолетних школьниц в полиции составили административные протоколы. Старшая из девочек, которой исполнилось 16 лет, будет нести ответственность самостоятельно, отметили в правоохранительных органах Украины. Погода. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Почему от Трампа уже ушла Левит, это мы говорили. Андрей, может, Псаки опять позовем, с ней весело. Вы знаете, да, да, вы знаете, до такой степени уже дошла ситуация, что подумываешь немножко, да, может быть, лучше это. С ней, по крайней мере, было весело. Как скажешь что-нибудь, все хохочет. А здесь у нас какой-то такой криминал. Так, Витазус XPX, это очень странный ник, но, Рафаэль, добрый вечер. Как вы думаете, Трамп хоть раз пожалел о том, что от него кто-то ушел? Нет, вы знаете, как о женах не жалел, так и, по-моему, о людях не жалеет. Расходный материал, сопутствующие потери. Верит ли Кушнер и Уитков Трампу? Их сделки как-то не особо проходят. Ну, вы знаете, у меня вообще очень много вопросов к этим двум персонажам. Что они вообще, чем они занимаются, так что это. Олег пишет, зачем уличать Трампа в том, на чем он не властен? Ситуация с Левит, это не совсем честно. Олег, я думаю, без

0: Честно поступил он в отношении... Я оговорился же, я говорил, что есть вопросы, конечно, безопасности, это, но вот таким образом поступать, это в отношении женщины, молодой матери, человек, которому преданно верил, нельзя было. Можно было найти какой-то предлог, чтобы каким-то образом все-таки ей это объяснить как-то, или, по крайней мере, поговорить. Он обязан, с моей точки зрения, я не знаю. Это не по-мужски, и это... Ну, хотя, конечно же, я с вами, может быть, Олег, соглашусь, в политике говорить о чести, бесчести, тем более с американцами, ну, это, конечно же, нет. Алексей, против кого у них союз? Вы имеете в виду, наверное, этот тройственный союз? Не от американцев. Я думаю, вы знаете, в очень большой степени от американцев. Я хочу обратить ваше внимание, что греки отказали в противоракетных... вооружение Украине под предлогом того, что им самим нужно в противостоянии с Турцией. То есть две страны НАТО между собой собираются бодаться, и они, собственно говоря, здесь вот как бы тоже, вот греки, они сказали, под таким предлогом это было. Я думаю, что да, здесь это безусловно в той или иной степени это выходит именно туда. Андрей, видимо, это был не очень умный студент. Вы, наверное, ввиду этого Принстона. Ну, по крайней мере, он не был, так сказать, это уж точно. Добрый вечер, Эдвард. Рафаэль, а вы в курсе, что Кушнер покупает Лейкерс? Как-то так за год человек прямо обогатился на фоне. Да, покупает семья Кушнеров, только не Джаред, а Джошу, там у них фронтмена, выступает за 12,5 миллиардов. Покупает известнейший баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс, безусловно, неоднократный победитель НБА, легендарный буквально. И самое здесь смешное, с моей точки зрения, там они покупают вот такого Марка Уолтера, это финансист такой, 12,5 миллиардов. Год назад этот клуб он же купил за 10 миллиардов. Вот у нас здесь, как говорится, за 2,5 миллиарда сразу человек заработал, лишнее взял. Но здесь не это смешно, смешно другое немножко. Дело в том, что вот этот Марк Уолтер, которому он просто за 3 дня оформили сделку, это вообще беспрецедентно, обычно они длятся очень долго. Но здесь вот как-то, понимаете, семейство, видно, вмешалось, это очень быстро все оформили. Причем Джаред Кушнер сейчас говорит, да я и не думал об этом, мы как-то не думали, ну прямо вот заставили его, понимаете, купить. Дело в том, что этот Марк Уолтер, он очень быстро поместил свои деньги в госзаказы, в фонды, которые занимаются финансированием военно-промышленного комплекса. Вы знаете, там настолько это все уходит глубоко, я вот так пытался немножко копнуть, посмотреть, что там было, но там такие уши торчат. Такие уши торчат. Я убежден, что этому бедному Марку Уолтеру сделали предложение, от которого он уже не смог отказаться. Как вы сами понимаете, да? И я еще раз хочу повторить, это не то, что Джаред, это вся его семья, они, так сказать, естественно, это Иванка в том числе, они сейчас являются вот владельцами вот этого легендарного клуба, это, безусловно, колоссальная инвестиция, и более того, и деньги, за которые они отдали, они тоже, что называется, ну, пошли на дело, которое есть. Поэтому, но криминалити, конечно же, никаких там нету. Ну, что вы говорите? Будете искать наличку, не найдете. Это наши идиоты складируют у себя дома. Эти ребята миллиардами кидаются налево-направо строго по закону. Украл, выпил, сел. И никаких проблем у них с этим нет. Это вот к вопросу о разбирательстве. Я думаю, что вопросы будут. Я думаю, вопросы будут, если Конгресс этот наконец дойдет. А что Такер Карлсон не подходит? Или он совсем разошлись? Ну, никогда Такер Карлсон. Для него это шаг вниз, господа. С его миллионными подписчиками, с которыми он работает, ему это не нужно абсолютно. Так что здесь Трамп в целом может спокойно заменить Нетаньяху. Где? На каком? В качестве подсудимого или в качестве премьер-министра? Какой-то шухер с безопасным президентом, тот никто не вспомнит о пресс-секретаре, но надо было помнить. Николай, ладно, советологи, а какие были потрясающие криминологи с такой точностью, они предсказывали ситуацию в СССР, к сожалению, уже не помню по фамилиям. Но я Стивена Коэна вам сказал, уважаемый радиослушатель, я застал еще Ричарда Пайпса, это один из крупнейших, так сказать, советологов, человек, который прекрасно знал Россию, человек, который писал очень много работ еще о Московской, можете себе представить, у него были эссе о Московском еще княжестве, человек, который очень тогда уже показывал о том, что путь развития России, он отличается от европейского. Он говорил о том, что в России не было, так сказать, традиции частной собственности. Это все-таки коллективистская страна была. Там был глубочайший анализ этого, понимаете? Мартина Малея я могу еще вам посоветовать, тоже человек. Он был учеником, любимым учеником никого-нибудь, а Михаила Михайловича Карповича. Этот человек эмигранта, с первой волны еще, который приехал в Америку, и он организовал, собственно говоря, русистику как таковую. Это не были там просоветские, никаких здесь иллюзий не должно быть, но это были специалисты. Это были преподаватели Гарварда, это люди, к которым обращались. К Мартину Мали его привлекал Джордж Буш во время анализа и Пайпса. Это постоянно они были в контакте, это люди постоянно советовали. И я убежден, что вот там вопросы разрядки в свое время, подписания этих исторических договоров по поводу ограничений стратегических вооружений, ядерных вооружений. И я думаю, эти люди сыграли свою позитивную роль. А сейчас таких нет. Сейчас есть вот эти вот у нас Нуланды, Блинкины и прочая шваль, которая понятия не имеется. Вот. Стивен Коэн, Николай Пайпс, сколько это были именно советологи. Ну, вы понимаете, в чем дело? Это здесь не нужно, это, как бы, знаете, советология — это часть русистики все-таки была. Потому что советология 70 лет существовала, а русистикой занимались люди давно уже. Так что я здесь это особо не различаю, потому что там невозможно провести какую-то грань. Это люди, еще раз, хороший научный анализ, он, как правило, не подвержен политической конъюнктуре. Я думаю, что психотип, пассионарность народа, она проявляется во время любых общественно-политических режимов, с моей точки зрения. Он Абабентович, похоже же на отмы в день. Ну, естественно, а что они еще делают? Что они еще делают? Так, давайте возьмем у нас. Да, слушаю вас.
1: Алло, добрый вечер, да. Наталья. Вы знаете, судя по результатам, значит, президентство Трампа вряд ли закончится победой в Конгрессе на предстоящих выборах, республиканцы, вернее. Значит, и в этой связи нам нужно настраиваться на то, что там будут преобладать демократы. А вот вопрос к вам. Скажите, вот ваша оценка, можно ли какую-то такую очень скромную надежду иметь, что демократы, по крайней мере, хоть не очень сильно будут поддерживать Украину в противостоянии, значит, с нами?
0: Я понял, да. Ну, вы знаете, я думаю, что с приходом демократов, конечно, ситуация изменится не в нашу пользу, это то, что касается Украины. Но вот здесь любопытный момент, я бы хотел обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Я знаю, что очень многие мои коллеги достаточно так уже фривольно говорят, ну, все уже, Конгресс потерян, все-все. Not so fast, не так быстро, не так быстро. Значит, дело в том, что демократы себя загнали в ловушку. В какую? В коммунистическую социалистическую ловушку сейчас. Республиканцы очень эффектно и очень продуктивно в свою пользу разыгрывают эту антикоммунистическую, антисоветскую карту. А это за последние 80 лет, это была квинтэссенция, собственно говоря, всей пропаганды внутри Соединенных Штатов. С времен еще маккартизма. Американцы в фильмах совсем красные, высаживаются, красные идут к погоне за Красным Октябрем. Это все у них на уровне уже менталитета въелось, понимаете? И сейчас вот этот крен демократической партии влево, слишком далеко, и приход фактически к власти в демократической партии социалистов, как они себя называют, прогрессисты, там очень многие эти, это вызывает огромное недовольство среди американского истеблишмента и вообще среди среднего американца, вот среди такого среднего класса, да, те люди, которые политически активны. Они прекрасно понимают, можно как угодно к Трампу относиться, как угодно можно быть сторонником, допустим, там, глобалистской, это вок-теория, да, но коммунизм, социализм, но пасаран, это уже, как говорится, американцы знают. Это уже въелось, это социализм, это очередь, и у них были основания, так, кстати, думать. Это очереди, это дефицит, это постоянные, так сказать, маленькие зарплаты, это невозможность начать свой бизнес там и так далее. Американцы это не купят, не покупают по разным причинам. В очень большой степени это чисто ментально не будет воспринято. И то, что демократы сейчас вот пытаются на этом коньке куда-то въехать, ну, на праймерис еще у них получается. Аль-Саед в Мичигане победил, Мамдани в Нью-Йорке победил. Бенни Сандерс у нас, как говорится, ну, второе дыхание буквально. А Окасия Кортес заявляет о своих президентских уже, так сказать, амбициях. Понимаете? Это все, как говорится, хорошо. Но я думаю, что здесь вот как раз демократы могут споткнуться. И если республиканцы правильно разыграют карту, правильно выстроят политтехнологию предвыборную, то они могут сохранить, я думаю, большинство и в Конгрессе, и в Сенате. Если они, конечно, это сделают. Ну, я им помогать не буду, так что есть вариант, что они все-таки потеряют нижнюю палату, как минимум в этом. Но кто знает, может быть, все-таки им удастся вот каким-то образом здесь потеснить демократов здесь. Потому что шанс для прорыва здесь есть очень реальный для республиканцев. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, еще раз Олег. Вот скажите, можно ли говорить о том, что когда в январе 25-го года Трамп победил на выборах, и вообще в августе 20-го у Трампа был реальный большой авторитет, в частности, для влияния там и на Украину, и на Евронато. Но сейчас, по прошествии года, в общем-то, Трамп потерял свой авторитет и возможность влияния. И он будет, видимо, еще дальше падать после, опять же, той же провала иранской авантюры. То есть в том плане, что в 25-м году он не захотел или не смог, значит, ну вот реализовать аляскинские договоренности, ну теперь понятно, что это просто невозможно. И России остается только, естественно, самой решать этот вот злосчастный украинский кризис.
0: Ну, в принципе, да. А потом, ну, я еще раз апеллирую к словам, которые были сказаны Рубио. Они на стороне Украины. О чем здесь вообще можно говорить? Турция тут предлагает себя в посредник. Какой посредник? Человек или страна, которая поставляет оружие туда. Так что здесь, я думаю, что ситуация более-менее ясна. Единственное, что я бы хотел, вот эта фиаско, которая связана с переговорами, как вы говорите, на Аляске, вот Анкоридж и все остальное, это только часть его провала. Гораздо больше провала его ожидает, и уже, в принципе, он наступил на Ближнем Востоке. Гораздо больше провала его связи с НАТО. Гораздо больше провала это его тарифы, которые отвергает его же собственный Верховный суд, и судьи блокируют его решение. Вот. Да, у него есть определенные достижения в области нелегальной иммиграции, но даже это уже повернулось против Трампа. Почему? Потому что уже были случаи, когда значит, иммиграционная полиция застрелила двоих, то есть там возмущение это вызвало, конечно, в Америке. Теми методами, которые Трамп там это все осуществляет, они не пользуются поддержкой большинства Америки. При всем при том, что спроси любого американца, мы против нелегальной иммиграции, но не таким способом, как они говорят, да? Поэтому у него везде, куда ни кинь, везде клин у него, понимаете? И это вот на Украине фиаско, это только часть того, что сейчас происходит. Но вы знаете, его мне такое впечатление, что его это особо уже и даже не волнует, по крайней мере, промежуточные выборы. Он здесь, у него, будучи социопатом и нарциссом, как вот мы определили с психологом Светланой Березовской на одной из наших передач, он, его это не волнует, вы понимаете, что я? Его не волнует там Кэролин Леви, там, ну, подумаешь, там, Мэджори Тейлор Грин там какая-то была, ну, поддерживала она меня, ну, и что, горяну огнем, так сказать, Такер Карлсон тоже, вообще, так сказать, разбрасывается он налево-направо, понимаете, в этом плане. Это говорит о его, в принципе, уже такой опасности. Ну, послушайте, девятый десяток. Тоже здесь надо все-таки понимать, при всей его, как говорится, выдержке, безусловной энергетике, очень такой определенной харизме, но пределы тоже есть этого, понимаете? Пределы не только физические, но и ментальные. И, конечно же, здесь этот, как американцы это говорят, poor judgment, да, это когда неверная оценка событий, неадекватная оценка событий, она здесь налицо. Абсолютно здесь налицо. Он не совсем понимает вообще, что происходит. А шептунов там очень много, которые нашептывают ему налево и направо. И он каждый раз вот под влиянием этого находится. А это, по-моему, один из основных показателей того, что как президент, как политик этот человек кончается. Потому что он не принимает свои собственные решения. Ему сказали, что Зеленский проигрывает, да все, Зеленский, у тебя нет карт играть это. Потом пришли и сказали, нет, вы знаете, Зеленский все выигрывает. А кто ему сказал, непонятно, кто ему это сказал, понимаете? Можно только догадываться. Нет, давайте тогда, значит, сейчас помогать. Сейчас ему говорят, да, мы готовы помогать, но у нас ракет нет. Как это нет ракет? Вызывает Хекс, это что ж такое, тут у нас ракет нет, как это такое? Господин Верховный Главнокомандующий, это ваша обязанность знать, чего у вас есть в закромах, а чего у вас нет. Если вы не смогли это организовать, не надо, как говорится, стрелочника винить во всем этом. Хотя Хексет подходит идеально на эту должность, понимаете? На эту роль. Это, конечно, уже такие, знаете, метания стороны в сторону. Ну, жалко это. Жалко. Да, слушаю вас.
3: Алло.
0: Да, слушаю вас.
3: Рафаэль.
0: Да.
3: Безумно люблю ваши передачи. Ну,
0: спасибо.
3: Учитывая, что я летчик, то есть там, и нахожусь на СВО, в основном я вас слушаю в записи.
0: Угу.
3: Вот.
0: Спасибо.
3: Безумно, то есть там, я с вами согласен, и более того, я летаю на Су-34, и у меня есть возможность нанести удары достаточно.
0: Спасибо вам большое. Ради бога, извините, пожалуйста. Я вам, если то, что вы говорите, это правда, у меня нет оснований вам не доверять. Я вам желаю всего самого доброго. Вы, самое главное, берегите себя. Берегите себя просто. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, дорогие вы мои друзья.
0: Угу.
4: Я вам желаю хорошего вечера, хорошего
0: отдыха.
4: Летом, последние дни лета надо провести с пользой. Удачи,
0: обязательно.
4: Здоровья вам.
0: Обязательно.
4: Никому не мешайте.
0: Ни в коем случае. Спасибо вам большое, да. Кремлинологи – это специалисты, которые конкретно наблюдали за ситуацией именно в высших кругах Советского Союза. Например, они могли только по расстановке членов этой трибуны музея предсказать, кто из приближенных к телу будет пользоваться. Вы понимаете, Николай, эти вот, ну, я считаю, не совсем достоверная информация, скажем так, кто как сел, кто как расположился, кто там первый идет, кто хоронит. Есть, конечно, определенная процедура, она известна всем. Для этого не надо быть кремлинологом там или еще кем-то, понимаете? Причем это же, понимаете, это же так оно и есть, понимаете? Это не только, так сказать, это такая, знаете, общая, как говорится, информация такого плана, понимаете? Это кто хоронит там, тот потом, естественно, является преемником этого. Так что это не такая, знаете, достаточно дешевые знания, чтобы выдавать это за какой-то глубокий анализ. Или это. А я говорю вот именно о тех людях, которые в очень большой степени влияли на ситуацию внутри Соединенных Штатов и, безусловно, влияли на характер российско-американских отношений. Андрей, как понимать слова Трампа: «Биби сам себе злейший враг»? Ну, он загоняет, собственно говоря, себя и всю свою страну, то же самое, в абсолютно такой военный Армагеддон. Это ясно сейчас. Политика Нетаньяху, она сейчас служит для консолидации абсолютно всех сил, которые находятся на Ближнем Востоке, именно на этом. И он должен понимать, что, конечно, есть противоречия между Ираном, шиитским Ираном и суннитскими, допустим, монархиями залива, так называемым. Да, это есть. Но они всегда найдут, так сказать, знаете, они всегда найдут контакт, они всегда найдут выход из какого-то положения. А виноватым окажется, как мы с вами прекрасно понимаем и знаем, кто. Страдать будут простые израильтяне. Страдать будут простые израильтяне. Это опять будет то, что, к глубокому сожалению, там было уже неоднократно. Вот Биби себя загоняет именно, то есть Бенджамин Нетаньяху, он загоняет именно вот в это. И это не вопрос там, я сейчас не говорю, там он правильно, неправильно, я не хочу сейчас даже в эту сферу ходить. Тут это и так, как говорится, мы никакую сторону не переубедим. Но здесь просто работает демография, работает экономика, работает абсолютно, так сказать, численные факторы, знаете, числительные, которые, ну, не в пользу Израиля в любом случае. При всей развитости, при всей подготовленности израильского общества, безусловно, они консолидируются всегда перед лицом внешней угрозы. Это, но так нельзя же жить, понимаете, постоянно. И вместо того, чтобы все остальные предыдущие премьер-министры в той или иной степени даже жизнь свою отдавали, чтобы найти выход из этой ситуации. Нетаньяху совершенно не стремится к этому. И мне даже страшно подумать, что он это делает для того, чтобы отстрочить свое, так сказать, криминальное судилище, которое там ему готовят за коррупцию там, или за это. Но есть все основания именно так и думать. Именно так и думать. Так что давайте возьмем. Слушаю вас.
2: Скажите, пожалуйста, Рафаэль Никитич, да. Ну, это значит, наверное, что аврамические соглашения, ну, полностью похоронены. А с другой стороны, вот немножко другой вопрос. Как вы считаете, это будет, да, больше, чем через 2 года? Но вот если Трамп укажет на одного из, на Руби или на Венца, второй из них пойдет, как бы смириться и пойдет, как вице, угу, у того, на кого укажет Трамп. Спасибо.
0: Да. Вы знаете, здесь сейчас уже ситуация перевертыш такая. Дело в том, что рекомендации Трампа, так называемый эндорсмент, который он может сделать, а это может служить очень злую шутку с тем кандидатом, о ком он это, собственно говоря, скажет. Это может, наоборот, во вред ему быть. Я вам приводил пример Билла Клинтона и Элла Гора в 2000 году, я просто был свидетелем этого, когда Билл Клинтон порекомендовал своего вице-президента на пост следующего президента, и у Элла Гора было все, собственно говоря, данные для того, чтобы именно стать следующим президентом, его рейтинг упал. Потому что после скандала с Моникой Левинской никто, естественно, не воспринимал Билла Клинтона серьезно, а его рекомендации серьезные. Так что здесь может именно такая вот ситуация сложиться, и кто знает, как это, так сказать, все это обернется для него. Так что здесь. Я думаю, в любом случае ни Рубио, ни Венс, они не сдадутся. Они могут быть оппонентами, и я думаю, что я не удивлюсь, если на праймерис они будут основные кандидаты от этого, да. Мы только должны с вами понимать прекрасно, кто стоит за Марко Рубио, кто стоит за Джей Ди Венсом. Да, это сложный такой вопрос. Я не хочу сейчас, знаете, просто говорить, а вот мне Джей Ди Венс нравится, Марко Рубио не нравится, что, собственно говоря, правда и есть. Здесь есть очень много подводных камней, и так просто мы этот вопрос не решим, как и эти люди. А потом я хочу вам сказать, что это, в принципе, не только они будут решать. Я даже берусь себя смело сказать, и не столько они будут решать. Кому там быть президентом и кому, так сказать, это. Какая группировка победит? Посмотрим. Какая военно-промышленная группа, финансовая олигархическая группа, какая из них победит? Пока, вот, как я уже сказал, произошла смычка леворадикальных спонсоров, скажем так, демократической партии с крайними правыми неоконами, которые стоят за Рубио. Там очень сложная схема, с моей точки зрения, вырисовывается. Сможет ли молчаливое большинство Америки протолкнуть своего кандидата Джей Ди Венса? Для нас это было бы, в принципе, конечно, хорошо. Я еще раз подчеркиваю, это выбор не между хорошим и плохим. Это выбор между плохим и очень плохим. Потому что, к глубокому сожалению, тренд американской политики, внешний политический фактор, он антироссийский. Никогда не будем об этом забывать. Будем держать это, как говорится, в уме. И, конечно же, будет это. Рафаэль, добрый вечер. Послушай же в записи. Увы, это Хишадо пишет. Куда ушел? Где его теперь слушать? Я не знаю, уважаемые радиослушатели. Правда, не знаю. Андрей, когда будет Грегушка? Грегушка будет, скоро прибудет. Обязательно через пару недель, наверное, прибежим. Ирина, Рафаэль Никитич, вам звонил постоянный слушатель Кирилл, военный летчик. Он сейчас в отпуске на Балтике. Расслабился со служицем. Не сердись. Я не сержусь, Ирина. Ради бога, не сержусь, так сказать, поверьте мне. Ни в коей мере. Но есть просто определенные права прямого эфира, так что я, по-моему, достаточно деликатно, и я благодарен радиослушателю, который выразил свое, так сказать, уважение к маме, это, что здесь вопросов никаких нет, поверьте. Просто хочет, чтобы и другие тоже сказали. Рафаэль, вы ходите по тонкому лжу, льду. Должен ли был Трамп знать о наличии ракет, а должен ли был Путин в 22-м узнать о том, что у нас ни армия не готова к Украине, нас не ждут со спортивными объятиями, нет. Олег, уважаемый, то, что были ошибки, мы это с вами прекрасно понимаем, и, конечно же, анализ их еще предстоит нам всем сделать. Я, по крайней мере, точно знаю, что этим занимаются в Кремле и рассматривают все наши достижения и все наши, как говорится, недостатки и просчеты. Завтра, уважаемые радиослушатели, 14:00, я вас приглашаю в путешествие в буквальном смысле слова, потому что группа, о которой я вам расскажу, она будет называться Journey, то, что и означает путешествие. Послушаем замечательный английский рок, вспомним старую добрую Америку, музыкальную Америку. Всего вам самого-самого доброго. Извините, сбрасываю ваши звонки. Всего вам самого доброго. Завтра 14:00, Америка Лайт.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 21 час, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В результате удара ВСУ по центру Горловки погибла женщина. 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Средства ПВО за день сбили 221 украинский беспилотник над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили с 8 утра до 20 часов. Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона. Кроме того, беспилотники самолетного типа нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Предполагаемому подельнику бизнесмена Ильи Трабера продлили арест. Басманный район и суд Москвы оставил Саида Саладинова под стражей по делу о заказных убийствах. Накануне срок ареста продлили самому Илье Траберу. Фигурантам ранее предъявили обвинение по статьям об убийстве двух и более лиц организованной группы из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия организованной группой. Ранее Трабера доставили из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу об убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Александра Петрова в 2020 году. СМИ называли Илью Трабера одним из самых влиятельных петербургских бизнесменов. В 90-е годы он был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал компанию, которой принадлежал нефтеэкспортный терминал в порту Санкт-Петербурга. В России начнут маркировать чупа-чупсы. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Карамель шарообразной формы, закрепленная на палочке держателей и упакованная путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте, говорится в документе. Вторичная упаковка тоже будет подлежать маркировке при отсутствии цифрового кода на первичной упаковке. Минпромторг, напомню, в июне предлагал исключить из маркировки карамель на палочке из-за особенностей упаковки таких изделий весом до 30 граммов. Напомню, поэтапное обязательное нанесение цифровых кодов на кондитерские изделия началось в России с 1 марта. Первыми стали маркироваться печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточная сладость, а также ореховые и шоколадные пасты. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15 градусов, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Умные парни.
6: Продолжаем. Пятница, 14 августа, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». Сегодня с нами исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич. Николай Марович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Традиционно во второй части программы дозвониться можно будет. Знаете, с чего я решил начать? Не с новости. Но это была такая новость, которую, как мне кажется, мало кто заметил. А, по-моему, надо было бы. Министр Лавров направил обращение по случаю 30-летия союзного государства России и Белоруссии. Праздник. А говорили об этом мало.
7: Дело в том, что, да, у нас юбилейный год. Я бы не стал сосредотачиваться на каком-то одном заявлении по этому вопросу. Давайте посмотрим внимательно на постсоветское пространство. Мрак и ужас. Общая такая оценка, да? Ну, объективно.
6: Приезжает... Ни один из руководителей государств, которые на постсоветском пространстве находятся, с вами бы не согласился.
7: Возможно. Но когда приезжает господин Токаев и призывает к миру нашего президента, то, с одной стороны, что плохого, призыв к миру, да? Но мы же понимаем контекст. Более того, президент Республики Казахстан сам его обозначает. Меня попросили вам сказать.
6: Да? При этом, еще раз, это надо подчеркнуть, он это делает на территории Российской Федерации, да, приехав сюда.
7: Да. А Восток, как справедливо говорилось в фильме, Восток дело тонкое. И это очень важно, что я могу у себя сказать дома, и что я не могу сказать, когда я в гостях. Ситуация с Азербайджаном, ну, мягко говоря, сложная, но давно. Ситуация с Арменией сложная, но относительно недавно. И вот на этом фоне действительно Республика Беларусь – это светлое окно на печальном в целом фоне постсоветской интеграции, ибо здесь удалось сохранить и развить за 30 лет многие те добрые, хорошие, правильные вещи, которые когда-то были у нас не на двоих, а на все 15 союзных республик. Теперь это достояние России и Белоруссии. Вот недавний визит, весьма идеологизированный, да, визит Геннадия Андреевича Зюганова в Республику Беларусь, еще раз это подтвердил президент республики и наш лидер Компартии. Нашли о чем поговорить, вспомнить прошлое, поговорить о будущем. И на этом фоне, да, 30 лет мы по крупинкам восстанавливали то, что разрушили одной подписью в Беловежской пуще.
6: А что восстановлено? Союзного государства как такового мы вроде не видим. Есть границы, есть отдельные деньги, есть отдельные цены. Все свое. А в чем тогда оно?
7: Ну что ж, граница есть, ибо два независимых государства, которые расположены рядом, имеют границу. Если ее нет, безусловно, значит, это одно государство. У нас два государства, две конституции, два президента. Два государственных гимна. Правда, есть нюанс. У нас в основном все-таки один язык. Преобладают общие культурные коды. Стереотипы нашего взгляда на окружающий мир очень близки. Да? И вот это нас объединяет. Объединяет нас гигантское количество решений в социальной политике, в промышленной политике, в военной кооперации. И я повторюсь, разрушить все очень легко. И мы видели, как это происходило в 91-м году. А вот строить приходится вот 30 лет и до результата еще далеко. Теперь справедливо отвечаю на ваш вопрос. А что может быть результатом? Сохранение двух независимых государств при максимально возможной степени или уровне интеграции. Ну, например, перенеслись мы по щучьему велению на ковре-самолете на границу Бельгии и Нидерландов. Это не просто Европейский Союз. Это внутри европейского хозяйства Бенилюкс. То есть степень интеграции такая, что в кафе, пограничном кафе, этот столик может быть голландским, а этот уже бельгийским. Тем не менее, все проблемы решены. Опять же, два независимых государства есть, есть, а проблем в отношениях нет. Единая внешняя политика, ну, не то чтобы она на 100% едина, есть нюансы, да, но в целом координация работает на пользу общества и государства. Вот примерно то же самое нам надо выстраивать.
6: Дальше. Россия будет рассматривать провокации Киева против Минска как посягательство на все союзное государство. Это уже более свежая новость. Это в интервью ТАСС говорит замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. А что-то подобное уже было?
7: Заявлений подобных было достаточно.
6: А действия?
7: А действия? Ну, знаете, режим Зеленского, он, конечно, на всю голову отмороженный, да? Но обратите внимание, прямых военных провокаций почти нет. Почему я говорю «почти»? Потому что на территории Республики Беларусь в последние несколько лет неоднократно залетали одиночные беспилотники. Но они залетали в Румынию, Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву. Вот в Новую Зеландию не залетали. У Новой Зеландии никаких вопросов.
6: Она довольно далеко.
7: Она довольно далеко. А в Республику Беларусь залетали. Но мы понимаем сегодня, наши белорусские друзья понимают, что одиночный беспилотник – это может быть случайность. А вот когда Зеленский заявляет о возможной атаке на два нефтеперерабатывающих завода, на военные объекты, в том числе и на сугубо белорусские военные объекты, есть и совместные, да, ну, это заявление, которое надо чуть-чуть полить сверху холодной водой.
6: Дальше. На этом фоне вы упоминали про Зеленского, про эти инициативы. Россия и Украина проводят в Беларуси обмен гражданскими лицами. А это как понять?
7: Это понять единственным возможным образом. Я слабо себе представляю участок российско-украинской границы, где что-нибудь можно менять.
6: Я, кого-нибудь, в данном случае, наверное.
7: Что-нибудь, кого-нибудь. То есть, если российский пограничник теоретически попросит воды с украинской стороны, вполне вероятно, в этой воде будет раствор цианистого калия в соотношении 1:1. Ну, жизнь такая, да? Республика Беларусь, между прочим, сохраняет дипломатические отношения с Республикой Украина. И, разумеется, имеет их с Российской Федерацией. Поэтому ничего более удобного для посреднических инициатив, чем Республика Беларусь, и спасибо Министерству иностранных дел Республики Беларусь, ну, в данном случае просто не придумать.
6: А это Белоруссии зачем?
7: Ну, вообще, статус миротворца всегда укрепляет международный авторитет любого государства, да, и вот когда мы, например, мирились в середине прошлого века с Финляндией, таким миротворцем была Швеция. Когда мы торговали совсем в начале прошлого века с Европой, мы делали это через Швецию. Это, кстати, еще и выгодно в известной степени.
6: Mm. План... А Украина в этом смысле, на этом фоне, собирается возбуждать дело против Зеленского?
7: Против Лукашенко.
6: Ой, ну да, Зеленский против Лукашенко, а не Лукашенко против Зеленского, что тоже, кстати, отдельный вопрос, почему этого нет, в свою очередь.
7: Вопрос, конечно, крайне интересный. Дело в том, что любой юрист вам скажет о том, что база законодательная для возбуждения уголовного дела в отношении законно избранного президента, ну, она изначально всегда очень такая хиленькая. А когда приказывает возбудить дело человек, который когда-то был президентом, ну, давайте честно, человек, который когда-то был президентом, даже украинская конституция, при всем хохоте, который вызывает остатки этого документа, да, даже украинская конституция признает его бывшим президентом.
6: Но, с другой стороны, там наверняка то же самое говорят про Лукашенко. Или что-то похожее.
7: А вот тут я с вами не соглашусь. Была, конечно, тетя Света Тихановская, которую Александр Григорьевич отправил в Литву, дав ей даже командировочные на обзаведение. Из нее хотели слепить президента. Ее так и называли. Демократически избранный президент Республики Беларусь, да, Светлана Тихановская. А кто она сейчас? А сейчас она лидерка демократической общественности. Это, извините, немножко другое.
6: Ну, мы-то скорее не про нее, а про Лукашенко.
7: А нет, это как раз очень важно. Дело в том, что, соответственно, когда журналист из Литвы пишет про Лукашенко, он может не использовать слово президент, но, по сути, власти Литовской Республики, Польской Республики, Германии, Франции, Британии де-факто признают Александра Григорьевича Лукашенко легитимным президентом.
6: Так, насколько я понимаю, Зеленского в России признают легитимным президентом?
7: Насколько я понимаю, уже не признают. Но, по крайней мере,
6: что на это указывает?
7: Я так услышал президента Российской Федерации.
6: То есть, есть заявление Путина, согласно которому Россия не считает, что у Украины есть действующий президент.
7: Именно так, что был такой, был президентский срок, он закончился, все, вопрос. То есть мы признали Зеленского президентом России после выборов.
6: Но подождите, с действующей властью Украины так или иначе какие-то контакты все-таки есть?
7: Есть.
6: Это не означает признание?
7: Это не означает признание того, что Зеленский законный президент Украины. Все равно, конечно, придется выстраивать какой-то диалог, вероятнее всего, с кем-то из представителей властей Украины. Вот эксперты, коллеги, кто специально занимаются Украиной, говорят, что, может быть, кого-то в Раде, то есть в парламенте поискать. Но в случае с Зеленским есть однозначный вердикт, что он находится вне своих полномочий.
6: Но подождите, если мы найдем в Раде кого-то, с кем можно будет вести диалог, насколько этот диалог будет воспринят с той стороны? О чем можно договориться тогда?
7: Ну, вопрос о договоренностях с Украиной носит вообще теоретический характер.
6: Разговоры есть.
7: Но разговоры есть. Конечно, вот буквально сегодня, если не ошибаюсь, или вчера вечером, ну, не помню уже точно, президент Ступ в очередной раз в Финляндии заявил о том, что с Россией надо восстанавливать коммуникацию, и что он даже с уважением относится к русской культуре. Ну, по крайней мере, памятник одному из русских императоров стоит на центральной площади Хельсинки, и простоял он и несколько войн между Советской Россией, Советским Союзом и Финляндией стоит до сих пор. Расскажите мне, пожалуйста, какой памятник российскому императору сегодня стоит на территории Украины?
6: Путин говорит о готовности России к компромиссам. Когда вы услышали эту фразу, на ваш взгляд, это разговор об украинском направлении или это о более общих компромиссах?
7: Я думаю, что это может быть и более общие компромиссы, тем более, что договоренности с Европой объективно так или иначе будут основываться на компромиссе вокруг Украины.
6: Какими могут быть эти компромиссы, учитывая все, что уже сказано и с той, и с другой стороны?
7: Ну, вопрос крайне сложный, но ведь после окончания Великой Отечественной войны мы сумели восстановить более-менее приемлемые отношения с ФРГ. Не сразу, но сумели. И, разумеется, у нас были прекрасные отношения с Германской Демократической Республикой. То есть встречать советскую государственную делегацию в каком-нибудь 56-м, 59-м году, да, выходили люди на вокзал, который вполне вероятно с винтовкой и автоматом сидели в окопах Сталинграда, штурмовали Москву и участвовали в блокаде Ленинграда. И тем не менее мы их на каком-то этапе признали законными представителями немецкого народа, который теперь живет в двух государствах. Но если считать возврат аншлюса, откат аншлюса Австрии, то в трех.
6: Но даже вы сравнивали историю Финляндии, к примеру, с историей современной Украины, когда говорили о памятниках. Вот эта история, когда Путин говорит о готовности России к компромиссам, и почти сразу звучит заявление того же Дмитрия Медведева, который говорит, специальная военная операция приостановится или закончится исключительно на российских условиях. То есть это ведь не компромисс.
7: Нет, если исключительно на российских условиях, то давайте прежде всего уточним, что условия специальные, особые российские условия, они многократно менялись, корректировались.
6: Компромиссы уже там.
7: Возможно, да, какие-то компромиссы зашиты в те условия, которые многократно предлагались. Стамбул — это был компромисс. А совсем уже древние компромиссы — это Минск-1, Минск-2. Вполне возможно, и дальше будет какой-то компромисс. Если бы что-то сложилось с Анкориджем, прости господи,
6: это тоже был бы компромисс.
7: Вообще бескомпромиссное решение проблемы отношений Москвы и Европы — это расширение Атлантического океана до российско-эстонской границы. Ну и, соответственно, один берег Днепра становится берегом Атлантического океана, а другой берег просто сам Атлантический океан. Но мы же взрослые люди, мы же понимаем, что это невозможно.
6: Не, мы много чего понимаем, но это так или иначе требует объяснений. Вот в любом случае любые компромиссы заканчиваются дальнейшей жизнью.
7: Да.
6: Ну вот если уйти от украинского направления, то тогда, смотрите, другая история. Дональд Трамп отвергает идею о выплате компенсаций Ирану за разрушение из-за американских ударов. Это компромисс? Нет.
7: Это может быть частью компромисса.
6: Это может быть компромисс.
7: При условии, что отказав Ирану в этом вопросе и в этом требовании здесь, он другой рукой что-то Ирану предложит. Ну, например, изменение режимов, связанных с ядерной энергетикой.
6: На ваш взгляд, американцы в этом смысле собираются двигаться? По-моему, Трамп абсолютно уверен в своей победе.
7: Трамп во-первых, Трамп уверен в своей победе. Во-вторых, Трамп с удовольствием оставит по наследству этот конфликт следующему президенту.
6: То есть я победил, а ты разбирайся.
7: Абсолютно так.
6: Примерно так.
7: Да. Собственно, так передавали Вьетнам, пока уже терпение, по-моему, не кончилось у всех. Ну, кстати, прежде всего, у американцев. Вьетнамцы готовы были еще пару-тройку десятилетий воевать. Что же касается Европы, вот в Европе усталость, в том числе от украинского конфликта, все больше и больше. Я просто вижу с каждым днем по некоторым проявлением, ну, скажем так, внутренних дискуссий в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, то есть странах, которые нас люто ненавидят, да, но при этом готовность воевать до последнего поляка, до последнего эстонца, до последнего финна, ну, все-таки уменьшается.
6: Но эта усталость в пользу России?
7: Объективно, она в пользу России, конечно.
6: Но это история, которая длится уже не первый год. И почему сейчас?
7: Ну, столетняя война.
6: Вот Виталий говорит, пятый год, европейцы устают, а техника идет и деньги идут.
7: Да, да, безусловно, пятый год, лифт в вашем подъезде поднимается вверх и вниз опускается. Он все стареет и стареет, его возможности уменьшаются, уменьшаются. И однажды Мослифт проглядел контрольные сроки, и лифт оборвался.
6: Сейчас вам скажут, Мослифт не может проглядеть.
7: Ну,
6: какой-то другой.
7: Согласен. Это был не Мослифт.
6: В мире есть страны, которые не поддерживают целостность государства как главный принцип, так что ли?
7: В мире есть страны, которые к принципу территориальной целостности относятся
6: неоднозначно.
7: Ну, они поддерживают территориальную целостность Грузии, например, но не поддерживают территориальную целостность Сербии.
6: Но это же распространенная история, это не история 26-го года, всегда было так.
7: Да, но вот был какой-то период еще в памяти Андрея Андреевича Громыка, когда мы были настолько сильны, что эта шутка не проходила. То есть мы так или иначе всех заставляли действовать по определенным правилам. Мы старались их тоже не нарушать. Ну, я напомню совсем древнюю историю, да, когда в Греции после Второй мировой было коммунистическое восстание. Рядом, я напомню, социалистическая Албания, социалистическая уже Югославия и социалистическая Болгария. Если бы Иосиф Виссарионович просто щелкнул пальцами, небольшой британский экспедиционный корпус был бы выброшен на пляж, а потом и отправлен купаться. Возвращаться на родину вплавь.
6: Но к тому времени уже были договоренности.
7: Но к тому времени были договоренности, и Сталин не счел возможным их нарушать. У нас был очень сложный с Венгрией, опять же, да, 56-й год. Туда тоже можно было добраться нашим оппонентам. А они, конечно, хулиганили, да.
6: Вы Прагу не упоминаете.
7: А?
6: Вы Прагу не упоминаете. То есть был только 56-й, 68-й.
7: Почему? 68-й тоже упоминаю, но с точки зрения географии 68-й был для наших оппонентов сложнее, потому что Судеты и Рудные горы никто не отменял. Поэтому поляки, ГДР, восточные немцы и мы заходили легко, а немцам пришлось бы так, вспоминать, что такое прорыв в Арденнах. Для них, кстати, неудачный, да? Вот, поэтому, опять же, ничего не произошло. Но, повторюсь, это были правила. А теперь вместо правил беспредел.
6: По поводу того, что происходит в Приднестровье сейчас. Подвели итоги, видимо, первые или промежуточные итоги того, сколько людей из тех, кто живет в Приднестровье, подали заявки на российское гражданство. А это что?
7: 60 тысяч человек. Еще 60 тысяч.
6: Дополнительные, да?
7: Да. Еще не успели высохнуть окончательно чернила на документах Беловежской пущи, кстати, АУ, где подлинники, да? Да, так вот, еще не успели высохнуть эти чернила, как президент новоявленной Молдовы Мирча Снегур с помощью румынских добровольцев и румынских же техники атаковал Приднестровье. Началась гражданская война. Безоружное Приднестровье сражалось как могло, а потом пришел генерал Лебедь, и, обладая даром военачальника, это не только академия, это еще и дар надо иметь, этот конфликт остановил. После этого в Кишиневе и в Бухаресте возникло две различных линии поведения в отношении Приднестровья. Первая линия — попробовать еще раз. Ну, не хватило там 10 БТРов и 5 танков, давайте пошлем 1000 БТР и 1000 танков. Вторая линия хитрая, и вот действующая сейчас власть...
6: Полминуты есть у нас.
7: Да, перерыв. Действующая власть в Кишиневе готова играть в долгую. Ждать, пока Россия проиграет СВО, из Приднестровья уедут русские, украинцы, молдаване.
6: Так они могут не дождаться.
7: Они могут не дождаться, но они рассчитывают дождаться.
6: И если граждан России в Приднестровье станет много...
7: Если станет много граждан России, им будет тяжелее. Поэтому, разумеется, эта работа не встречает поддержки, мягко говоря, в Кишиневе.
6: Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, доктор экономических наук и профессор. Это программа «Умные парни». Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Во второй части программы можете дозваниваться по телефону. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение беседы.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Госдолг США приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов долларов. За первые 10 месяцев этого финансового года, который начинается 1 октября, правительство направило на обслуживание этой суммы и выплату процентов по ней 963 миллиарда долларов. Как отмечается в проекте бюджетной резолюции Конгресса, ситуация с госдолгом продолжит ухудшаться. Так, психологическую отметку в 50 триллионов долларов он преодолеет в 2033 году. Дональд Трамп подтвердил возвращение с Ближнего Востока авианосца «Абрам Линкольн». Президент США сообщил, что корабль покинул Персидский залив в рамках плановой ротации сил. «Этот корабль находится в пути и очень скоро будет заменен очень похожим авианосцем», заявил американский лидер журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном. Глава Белого дома отверг утверждение о том, что миссия «Абрам Линкольн» чересчур затянулась. Ранее газета «Wall Street Journal» сообщила, что США готовится направить корабль «Джордж Вашингтон» на Ближний Восток в рамках плановой ротации сил. Как уточняет издание Military Times, несколько военных на борту «Абрам Линкольн» пытались покончить с собой. По информации этого издания, авианосец с 5000 матросов на борту начал развертывание во второй половине ноября 2025 года. В его задачи входило поддержание военных операций США на Ближнем Востоке. Ожидалось, что миссия корабля завершится в мае. США могли отказаться от военного сценария на Кубе. Администрация Дональда Трампа сосредоточила стратегию в отношении этой страны на усилении санкционного и экономического давления для смены руководства. Вашингтон намерен перекрыть властям Кубы источники доходов и усилить внутренние противоречия. Как отмечает агентство Bloomberg, это позволит создать условия для переговоров с руководством страны, которое ранее отвергало требования США о переменах. Ранее глава Пентагона Пит Хэксет сообщил, что в Белом доме сейчас рассматривают все варианты дальнейших шагов в отношении Кубы, включая военные действия. Климент Колесников завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине. Российский пловец преодолел дистанцию за 24,12 секунды. Еще один отечественный спортсмен Павел Самусенко стал третьим. Победу одержал чех Мирослав Кнедла. Колесников – двукратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

0: веке помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
2: Продолжаем. Пятница, 14 августа, 15:35. Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко. Он доктор экономических наук и профессор. Прямой эфир. Значит, вы можете нам писать или дозваниваться в эфир. Вы в первой части программы говорили об отсутствии оригиналов Беловежских соглашений. Насколько я понимаю, это довольно давняя история, по-моему, лет 15, наверное, назад они пропали, но вы так говорите, как если бы это что-то меняло, ведь нотариально заверенные копии есть, пишут слушатели.
3: Это, безусловно, ничего не меняет. Более того, если бы не нашлось нотариально заверенных копий, то это все равно ничего не меняет, поскольку есть независимое государство.
2: Ну да, это было довольно давно
3: всё. Да. История, та история закончена. Сегодня, вот когда мы говорим о российско-белорусских, к примеру, отношениях, мы можем говорить лишь о том, что мы преодолеваем некоторые, не все, но некоторые последствия тех экономических и политических процессов, которые привели к распаду СССР. И делаем так, чтобы житель Москвы, оказавшись в Минске, или житель Смоленска, оказавшийся в Витебске, не чувствовал себя как на другой планете. В принципе, это достигнуто.
2: Дальше. Значит, про Приднестровье мы до новостей говорили. Виталий обращает внимание вот на что. И сейчас довольно многие говорят об этом и по поводу новых российских территорий, точнее, жителей новых российских территорий. Мол, достаточно интересная история, в которой люди получают российские паспорта, сохраняют прежние паспорта. То есть некоторые остаются членами Евросоюза, при этом огромное количество, если говорить про Приднестровье. Насколько справедливо, когда мы говорим, что это наши люди?
3: Вопрос очень сложный. Есть в Приднестровье люди с двумя и с тремя.
2: Есть, наверное, и с одним, но не об этом
3: паспортами,
2: речь.
3: Да. И, конечно, паспорт – это, в общем-то, маркер идентичности. Если у человека только российский паспорт, это один разговор. Хотя тех, кого ловит Федеральная служба безопасности, вполне велик процент, который вообще никогда никакого другого паспорта не держали в руках, и тем не менее по двадцаточке вам граждане Российской Федерации за госизмену, а кому-то и 25 ломится, да? Но тем не менее, когда у вас в кармане на выбор румынский, молдавский, российский, украинский паспорт, то говорить полностью, что это вот совсем наш человек, наверное, нельзя. Но сегодня в Бендерах, в Дубасарах, в Тирасполе жить с одним...

0: российским паспортом действительно немножко сложно. Вот если бы Россия была рядом,
1: был тут, бы другой разговор.
2: Тут, видимо, тот же Виталий говорит, ну, может быть, хотя бы говорить российское и приднестровское гражданство, но не более.
0: Безусловно, соглашусь с такой формулировкой. Если у человека российское гражданство и гражданство ПМР, то, Приднестровской Молдавской Республики, это прекрасно. В 99 случаях это, как говорится, наш человек. Но мы же при этом признаем территориальную целостность Республики Молдова. На сегодняшний день признаем.
2: И несмотря на... тогда придется признавать и все остальные паспорта. Вы об этом?
0: Да, что это создаст определенные сложности. И несмотря на печальную роль президента Вучича в рамках той встречи, которую он проводит последние полгода, я имею в виду, ну, шедевр — это встреча с Зеленским и последующая пресс-конференция, мы территориальную целостность Сербии тоже признаем, то есть, а Косово не признаем.
2: Дальше. Вернемся к Лукашенко. Есть много вопросов по поводу того, что он говорит, хотя на самом деле вопросы к тому, что говорит белорусский президент, возникают из года в год. Значит, во-первых, вы уже упоминали визит Зюганова. Во-вторых, Лукашенко недавно говорил о том, что не хватает аналогичной советской системы управления в Беларуси. Зюганов, напомню, руководит коммунистической партией Российской Федерации. Лукашенко коммунист, он хочет в социализм.
0: Понимаете, какая штука? Вот если взять обыкновенную лошадь и покрасить ее под зебру, внешне будет выглядеть зеброй, а внутри все равно будет лошадь. Но тут хотя бы можно покрасить. А в случае с экономической и политической моделью сделать подобное невозможно. Кстати, это прекрасно понимает Геннадий Андреевич, и Александр Григорьевич тоже это прекрасно понимают. Да, безусловно, экономическая система Республики Беларусь предполагает несколько, буквально несколько, чуть-чуть больше уровень госрегулирования, чем российская. Но в целом эти уровни сближаются. Невозможно полноценную плановую социалистическую экономику построить без госплана, госснаба, госкомцена и так далее и тому подобное. В этом случае, да, вы оставляете рыночной экономике то, что, в общем-то, появилось на последних годах советской власти. Кооперативное кафе на Тверской, пожалуйста. А все остальное, это, извините, плановая экономика. Но вернуть это уже невозможно.
2: Но это многим нравится как идея.
0: Нравится не эта идея. Нравится некий результат, позволяющий на любом предмете, на чайной ложечке, гравировать цену. Чайная ложечка, там, цена 9 копеек.
2: Ну, это совсем давно было.
0: Прошло 10 лет. Цена 9 копеек.
2: Ну, это даже в Советском Союзе было сильно,
0: до 80-х. Цены на товарах, на металлических предметах штамповкой продавливались вплоть до конца... Почти до конца советской власти, до 90-го года. Но вот такая экономика, она вряд ли заинтересует самого Геннадия Андреевича, потому что, ну, ему костюм в спецотделе ГУМа, конечно, продадут по символической цене.
2: Но... Секция 200, по-моему.
0: Что-то такое,
2: или
0: да.
2: 100.
0: Да, ну, слушатели нас поняли. Но остальным его партийцам уже не продадут. И набор шпроты, гречка, плавленый сыр финского производства «Виола» по случаю 7 ноября, ну, это немножко странно. На мой взгляд, это дискредитация революции, да, а не способ ее как бы вспомнить еще раз.
2: Потому в честь праздника революции мы берем у капиталистов «Виолу».
0: Да, «Виолу», да. Ну, гречка, слава богу, своя, но почему она в наборе? Потому что она дефицитна. Да. Да, только лучшим. И шпроты, как бы тоже, это элемент дефицита, да, а в недефиците, ну, да, килька балтийская под мрачным названием «Братская могила». Почему? Потому что она внутри без рядовой укладки.
2: Да? Но все-таки вернемся. Лукашенко, мягко скажем, не первое десятилетие руководит капиталистической Белоруссией, и вот теперь заговорил о том, что не хватает аналогичной советской системы управления. Значит, он понимает, что это кому-то нравится.
0: Безусловно. Значит, во-первых, есть в Республике Беларусь коммунистическая партия. КПБ, да, и лично знаком с руководителем, практически со всеми членами президиума ЦК КПБ.
2: Это не Лукашенко?
0: Нет, это вот не это Лукашенко. Важно. Так в этом-то и специфика белорусской модели. Александр Григорьевич свой и для Сыранкова, это коммунистическая партия Беларуси, и для... Либерально-демократической партии Беларуси.
2: Нет, ну то есть тоже. Как бы есть Лукашенко и есть политическая Конечно. Система чуть ниже.
0: Конечно. Он над политической системой. И более того, его давний интерес, в том числе, наверное, академический, это совместить достоинства и недостатки всех основных экономических моделей. В принципе, это есть, потому что в ряде случаев социальная политика, аграрная политика, промышленная политика содержат видимые, явные элементы от советской системы. Но этот фокус нельзя распространить на всю экономику. Вы можете поддержать Минский тракторный, но ваши ресурсы не бесконечны, и если сам Минский тракторный не станет прибыльным, то в вашем корабле государственного бюджета будет дырочка. А если таких предприятий много, значит, дырочек будет больше.
2: Смотрите, Трампу 80. Недавно был совсем юбилей, и у нас довольно часто принято комментировать сообщения: «Трамп опять вот это предложил», или «Трамп опять вот это написал», но вы понимаете, что происходит вообще. Лукашенко сильно моложе. У него скоро день рождения, если кто не следит. В конце августа у него очередной день рождения, ему будет 72 года. И вот Лукашенко предлагает создавать абсолютное оружие против беспилотников. Или вот эту историю про советскую систему управления. Как к этим предложениям относиться? Это примерно то, что с Трампом?
0: Нет. Относиться надо... Вообще ко всем высказываниям Александра Григорьевича надо относиться с глубоким уважением. Что касается экономической и политической модели. Об этом, кстати, и в России. Даже Борис Николаевич время от времени заявлял взять все позитивное. В конце концов, государственное регулирование, государственная социальная политика, государственная медицина, пусть увязанная со страховой, это же здорово, правда? Вот. Другое дело, что существуют объективные пределы изменения экономической модели. Про оружие. То же самое. Все беспилотники нельзя объединить в одну какую-то группу. Они очень-очень различаются. Поэтому универсального оружия тоже против них не может быть, да? Можно лишь...
2: Так зачем тогда Лукашенко говорит о том, чего не может быть, как с социальной, с советской системой, так и с этой историей
0: Очень
2: с абсолютным
0: просто.
2: Оружием?
0: Он подсказывает в том числе направление видения и направление действий для своих и не только своих граждан. Потому что, конечно, идея разработки универсального оружия крайне интересно. Многие открытия...
2: Нет, лучше быть, как это говорят, бедным, богатым и здоровым, чем бедным и больным.
0: Безусловно.
2: Это не идея.
0: Безусловно. Но искать пути к не то чтобы универсальному, но технической системе, которая могла бы работать против БПЛА различных типов, да, это, в принципе, очень интересно.
2: Ну, смотрите, Виталий это вот совсем уж жестко формулирует, но разве это не звучит, как «принеси то, что не знаю что»?
0: Думается, что когда перед Лаврентием Павловичем Берией ставили задачу по атомному проекту, Иосиф Виссарионович Сталин имел о технической части этого проекта, как и Лаврентий Павлович, очень отдаленное представление. И задача примерно так и формулировалась, как в русских народных сказках. Тем не менее, пошли туда, не знаю куда, и принесли то, что ого-го, даже теперь известно что.
2: То есть можно поставить цель... А вдруг достигнут?
0: Можно поставить.
2: Еще одно. Как понимать еще одно недавнее заявление Лукашенко насчет формулы сохранения мира в Белоруссии. А он говорит, для того, чтобы мир был, нужно работать, собирать хлеб, распахивать поля, работать в промышленности и продавать продукцию. Формула сохранения мира.
0: Если говорить о экономической базе государства, да. Дело в том, что сам президент Республики Беларусь относится к группе лидеров, немногочисленной группе лидеров на этой планете, которая прекрасно знает, с какого конца подходить к корове, чтобы ее подоить. То есть для него это не загадка.
2: Если он помнит.
0: Помнит, помнит. Уверяю вас, я практически все репортажи с президентом республики просматриваю, это моя работа. Помнит, очень даже помнит.
2: Просто пока вы говорили о Лукашенко, или пока мы говорили о Лукашенко, вот, например, Григорий говорит, не забывайте, Лукашенко стал президентом в 39. Ну, мол, давно. Или, Катя, нельзя управлять более двух сроков, иначе власть поглощает, и, как следствие, теряются края. Ну, то есть, помнит ли он то, что было с ним до 39, это вопрос.
0: Ну, тут вопрос Кате. Помнит ли, если ей хотя бы 50, помнит ли она, что было с ней до 39? Думаю, что
2: да помнит, конечно.
0: Вот и я помню, и вы помните, и все наши слушатели прекрасно помнят, что с ними было в школе. И здесь я могу сказать, что работа по укреплению экономической системы государства очень важна. Когда у нас в России Егор Тимурович говорил о том, что все, что надо, мы купим, потому что продадим нефть и газ, да, это ведь была концепция, да, глобализация экономики, то есть это не совсем была импровизация экономиста, это была экономическая концепция. Потом выяснилось, что некоторые вещи не купить, даже если есть деньги. Вот сегодня я думаю, что если бы американцы сняли запрет на Боинги, да, у нас бы тут же подписали бы бумагу и купили бы очень даже на хорошую сумму, но не получается. Пришлось возвращать то, что когда-то мы прекрасно умели. И в этом смысле Александр Григорьевич, он ведь действует так. Что мы можем? Что мы не можем? Можем мы практически все. Вот мы не можем вырастить кофе. Холодно у нас. Мы не можем вырастить чай.
2: Нет, подождите, но вы говорите о натуральном хозяйстве и говорят, что человечество, оно как бы уже доказало, что натуральное хозяйство неэффективно.
0: Нет, натуральное хозяйство – это когда я утром работаю смазчиком на железной дороге, а вечером выращиваю у себя на участке рядом с железной дорогой картофель. Вот это натуральное хозяйство. А если я аграрий, если я оператор комбайна, картофелеуборочного сложнейшего комбайна, теперь такая техника.
2: Катя говорит, ей 39, она не помнит, что было.
0: Не помнит, соответственно. Да. Понятно, да. То я уже не принадлежу к натуральному хозяйству. Это агробизнес. Кстати, термин прекрасно используется в Беларуси. Агробизнес.
2: То есть внутри закрытого общества может быть произведено все.
0: Оно не закрытое. Оно не закрытое.
2: Или полуоткрытое.
0: Если бы предположить, что в Европе вернулись бы к здравому...
2: Если они не могут купить все, значит, полуоткрытое или полузакрытое.
0: Они не могут купить все, как и мы не можем купить все, потому что мы в санкционном режиме.
2: Ну, об этом и речь.
0: Но если вернуться к нормальной экономике, досанкционной, то мы продавали бы очень много в Европу, и она бы продавала бы очень много нам. При этом, ну, смотрите, сколько было разговоров, кстати, и у нас, и у белорусов одинаково, да, по поводу сыроварения. Белорусская оппозиция, разбежавшаяся ныне как тараканы по всему глобусу, да, говорила, что не, ну, мы, белорусы, сыр нормальный сварить не можем, там, дома что-то на печке, да. Вот литовцы могут сделать джугас.
2: Теперь сделали. Но сколько стоит этот сыр, скажут вам наши слушатели?
0: А вы знаете, он стоит ровно столько же, сколько литовский в Литве.
2: Об этом и речь. Ну, а зарплаты у нас не литовские.
0: А вот насчет зарплаты я вам могу сказать, что когда вся эта история начиналась, 92-й год, литовская зарплата почти в любой отрасли экономики была больше белорусских, российских.
2: Ну да.
0: А сейчас, ну условно говоря, среднестатистический оператор машинного доения в Республике Беларусь получает столько же, сколько оператор машинного доения в Республике Литва.
2: 7373948, у вас наушники, попрошу вас надеть, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, многоуважаемый ведущий.
2: Да, прошу.
1: Уважаемый приглашенный эксперт. А я бы хотел задать вопрос. Вот многие публичные, мягко говоря, не публичные ораторы бравируют фразой, что политика – это концентрированное выражение экономики. Как вы расшифровываете эту фразу? Непонятно, в том числе для меня на самом деле. И второй вопрос. А что за попытки России были? Мистификаторские, может быть, опять нас обманули, либо не делали планов на то, что с 1994 года Россия так и не вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития под эгидой Соединенных Штатов Америки, подписывая не только Киотские соглашения, но и вступая в ВТО.
2: Все, давайте все-таки, а то как-то мы уже, я чувствую, начинаем углубляться. Ваши комментарии.
0: Исторически эта ленинская фраза, да, политика – это концентрированное выражение экономики, на каком-то этапе это было так. В основе списка причин Первой мировой войны – это экономические противоречия. Да? Собственно, потом уже, после войны, англичане не скрывали. Мы объявили войну Германии, потому что если бы мы этого не сделали, то еще через 10 лет германская экономика бы нашу британскую экономику скушала бы. Но потом, последующие 100 с лишним теперь уже лет, показали, что есть вполне самостоятельное значение политики. Например, если мы пригласим сейчас в студию министра экономики Эстонии, и предположим, невозможно, что он с нами будет говорить, да, и что мы его пригласим не в кандалах ручных и в ножных, да, то он скажет, да, нам, эстонцам, выгодно торговать с Россией, мы могли бы снизить расходы на топливо, на металл, на дерево, на многое другое, на 20-50-60%, но мы не будем это делать, потому что у нас такие принципы. То есть политика взяла и растоптала экономику.
2: Так, Виталий просит вас коротко прокомментировать вот что. Если вы говорите, что в Беларуси зарплата как в Литве, а то и лучше, я, говорит, почему тогда в Молодечно, Барановичах видел много объявлений о работе в Польше и Литве? Почему в Москву, в конце концов, многие белорусы едут, если там так хорошо?
0: Ну, обратите внимание, я все-таки сказал про Литву, а не про Польшу. Что касается Польши, то поляки единственные, кому удалось после распада социалистической системы пойти сильно вверх, а не упасть сильно вниз. Болгария лишена своей экономики национальной, в Румынии от экономики остались слезы, в Венгрии от экономики осталась только знаменитая Токайская, и то с ним проблемы. А вот у поляков все нормально, и учитывая, что условный немецкий, простите, условный польский сантехник из Варшавы давно живет в Берлине и там же работает, да, то на его место с удовольствием приглашают сантехника из Киева или из Минска, и какое-то количество людей, безусловно, туда уехало. Ну и опять же, сравнивать так применительно ко всем отраслям очень сложно, и опять же, средняя зарплата или медианная, опять же, надо учитывать расходы на ЖКХ, да, ну, не мне вам рассказывать, что белорусская жировка выглядит весьма оптимистично, это квитанция за ЖКХ. Для российских слушателей я поясняю, а литовская аналогичная квитанция выглядит как приговор привести в исполнение.
2: А тут у нас начинается спор по поводу того, как правильно Барановичи ударять. Барановичи или Барановичи. Значит, в общем, стандартная история Барановичи.
0: Да.
2: 7373948, телефон прямого эфира. На рынке ИЖС встречаю постоянно. Это по поводу того, много ли белорусов в Российской Федерации. Это Алексей 615. Григорий, в Польше цены ниже, чем в Литве. 7373948. Слушаем вас.
3: Здрасте, Андрей, Москва. Скажите, пожалуйста, почему мы не выходим из ВТО, если минусов от ВТО гораздо больше, чем плюсов?
2: Секунду, а откуда вот у вас это минусов больше, чем плюсов?
3: В 17-м году коммунисты сказали, что за 5 лет пребывания в ВТО...
2: Коммунисты сказали, я понял. Итак, почему?
0: А я не знаю.
2: А надо?
0: Ну, идеально было бы туда просто не вступать.
2: Нет, секундочку, мы уже вступили.
0: Да, мы вступили, да. Это в фильме, опять же, прекрасно. Все побежали, я побежал, да? «Джентльмены удачи», классическая версия. Теперь, по идее, надо выходить. Но как только мы начнем выходить, то сразу станет нам понятно. И, собственно, я думаю, поэтому мы и не выходим, что надо выходить сразу из всех международных финансово-экономических институтов, завязанных на Вашингтон. Этого мы не хотим, мы немного боимся, для этого есть основания. Этого не хочет Вашингтон.
2: Его можно понять.
0: И его тоже можно понять. Поэтому мы сейчас все договорились, что ВТО умерла. Все санкционные режимы, они, напомню, да, выходят вне нормативных режимов Всемирной торговой организации, но закопать трупик Всемирной торговой организации пока такого решения не принято.
2: А вот это 30-летие союзного государства России и Беларуси, с которого мы начали разговор, 40-летие будут встречать более громко, менее громко? Будут встречать?
0: Я думаю, что все у нас будет хорошо. Я думаю, что, может быть, даже будет какая-то более высокая степень интеграции при сохранении двух государств. Но, я повторюсь, разрушить проще, чем построить. Сегодня любой гражданин Российской Федерации, любой гражданин Республики Беларусь очень-очень сильно будет думать, объединяться ли с кем-то в единое государство. А вот настоящий братский союз, почему бы и нет?
2: Настоящий братский союз, чем он тогда может отличаться от того, что сейчас?
0: Дальнейшая интеграция в экономической, социальной, политической сфере, даже при сохранении двух валют. Я тут большой проблемы не вижу.
2: Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Это была программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве на Горбушке на дворе проходят обыски. Сотрудники силовых структур задержали несколько человек. Рейд в торговом центре длится практически сутки. По данным СМИ, обыски на Горбушке ведутся по делу о нелегальных криптообменниках. Сотрудники силовых структур продолжают выводить из торгового центра людей в наручниках. Также силовики вынесли несколько коробок, сообщает информационная служба «Вести». США, вероятно, отказались от военного сценария на Кубе. Администрация Дональда Трампа сосредоточила стратегию в отношении страны на усилении санкционного и экономического давления для смены руководства. Вашингтон намерен перекрыть властям Кубы источники доходов и усилить внутренние противоречия. Как отмечает агентство Bloomberg, это позволит создать условия для переговоров с руководством страны, которое ранее отвергало требования США о переменах. Ранее глава Пентагона Пит Хексет сообщил, что в Белом доме сейчас рассматривают все варианты дальнейших шагов в отношении Кубы, включая военные действия. Государственный долг США приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов долларов. За первые 10 месяцев 26-го финансового года, он начинается с 1 октября, правительство направило на обслуживание этой суммы и выплату процентов по ней 963 миллиарда долларов. Как отмечается в проекте бюджетной резолюции Конгресса, ситуация с госдолгом продолжит ухудшаться. Так, психологическую отметку в 50 триллионов долларов он преодолеет в 33-м году. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манухина показали результат 3 минуты 19,95 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежит команде Франции, которая преодолела дистанцию в 2018 году 3 минуты 22,7 секунды. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. На счету российских спортсменов теперь 26 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Россияне выступают на турнире в Париже в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. Курс валют на выходные и понедельник. Китайский юань будет стоить 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84,54. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 7,9, днем 19,21. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Реклама.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
11: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
15: Повтор лучшего.
16: Время начинать движение.
17: Мотор! Мотор!
18: Так говорит Москва.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 14 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем самом важном, отживо трепещущем, об интересном, иногда серьезном, о чем-то тоже нет-нет, да и заговорим. Ну и, конечно, о моторах, об автомобильчиках, об автомобилях, об автомобилищах и о том, что с ними связано. Куда бенз подевался? Испарился. Ну, в смысле, он перерабатывается в результате химической реакции горения, превращается в дым, в сажу, в пепел, во что-то такое, да и улетучивается в атмосферу потом. Вот что происходит с бензином. Вот. А куда подевался бензин с заправок? Может быть, об этом спрашиваете вы? Об этом нужно спросить ответственных лиц. Вот товарищ Новак у нас есть, он отвечает у нас за, в том числе, и за это. Но почему-то вот этот виток бензинового топливного кризиса пока что остается без комментариев.

Почему в записи эфир, Артем? Артем решил, что эфир почему-то в записи. А что дало вам повод думать так? Виктор Робертович. Его просто завтра он погибнет. А сегодня он еще жив. Он сегодня может выпивать даже. Может, рисует что-то, пишет музычку, может, играет на гитаре, может, сидит у костра, общается там, ну и всем вот этим занимается.

0: А мы пели «Электрон». Но качество кассетных перезаписей, конечно, оставляло желать лучшего. Поэтому мы пели «Сесть на электрический стул», «Электрон». Доброе утро, Артем Каримов. 14 августа, сегодня пятница. Завтра Цой погибнет. Но завтра моторов не будет. Поэтому я подумал, что сегодня мы можем вспомнить голос поколения. Отдельно взятого поколения, потому что предыдущее считал революционером. А, вот, последующие считали чуть ли не соглашателем, вот это все, или провокат, ну, в общем, короче. Но было такое поколение, вот оно здесь сейчас, вот оно сидит в эфире. Такое поколение, для которого Цой, конечно, был частью жизни, причем жизни какой-то будущей, какой-то ненастоящей. Потому что он все время пел про то, вот чего хочется, как бы, чтобы вот оно вот там вот, и по ночам. Когда родителей почему-то нет дома, включаешь себе кассетку, выключаешь свет, смотришь в окно. На коробке 5, 9 и остальных этажек. И что-то думаешь такое вот. Что-то такое экзистенциальное, что-то думаешь. Что-то такое пытаешься понять, что ты вообще такое думаешь. Доброе утро, Алексей 207-й, на здоровье. Здесь, ну и играешь, конечно, на гитаре, брынчишь. Вот эту вещицу мы, как и прочие, в две гитары играли с моим другом. Я тему давал, а он держал сольничок, потому что он музыкант настоящий был. Учился все это. Консерватория потом у него была. Вот, и мы вот это все на пару. На школьном квадрате. Звали у вас школу квадрат, школьный квадрат? Нет, площадка такая, площадка в школе у нас называлась на квадрат. Ваша как школьная площадка называлась? И мы на квадрате. Там, шу, и толпа вокруг нас. Григорий тоже думал, что электрон поется. Или трон. Да вот смысл другой. Противопоставление. Сесть на электрический стул. Или трон. Хотя электрон тоже нормально заходит. В очереди вчера в подольских курсантов, на подольских курсантов, в очереди на заправку 2 часа тяжко. Да, в очереди это плохо. Я здесь с этим вступил с психопатом в коммуникацию. Значит, заправляю автомобиль, заехал. На днях было. Забыл даже. Не то чтобы это был травмирующий опыт, но просто как-то мозг идиотов. Иногда забываешь. А вот сейчас вспомнил. Вот сейчас вы заговорили про очередь, я вспомнил. Это знаете где? Это на Аминевке. На Аминевке после... Ну, вот перед... Это уже Лобачевского даже. Ну, метро Аминевское, там Лукойл есть. И не то, чтобы нужно было, как бы, понимаете, и не то, чтобы поддался панике. Вот сам сидишь в панике, про панике призываешь не поддаваться. Никого. Не нужно устраивать, не надо заезжать по 5 литров, заливать себе все это. А сам же вот едешь и думаешь, а можно было еще и не заправляться, потому что было где-то треть бака. Может, четверть. Может, вот треть с половиной где-то было. Но не половина уже, заметно меньше половины. Но еще было. Ну, что это... Они, помните, как у этого... Они не пили, но у них с собой было. Вот так и здесь. Ну, было еще. И спровоцировало меня то, что я еду и вижу заправку, а до этого проезжал несколько, они были закрыты. Ну, на Кутузе хвост был, между прочим, как один из показателей, хвост на Кутузе, где Славянский бульвар, большая заправка, Татнефть, по-моему, там. Тогда, когда первая волна кризиса была топливного, тогда по проспекту хвост стоял очереди на эту заправку метров, наверное, за 200-300 до нее уже по выделенной полосе по этой автобусной. Вот. Ну, или не автобусной. Ну, наверное, не автобусной, а значит, уже по второй, что еще хуже. И сейчас уже при повороте, только на поворот к этой заправке, а там поворот, такая длинная дорожка, рулежка к заправке, и очень много колонок, поэтому, я думаю, там быстро двигается очередь на Славянском бульваре. Я еду, и вот вижу Лукойл и думаю, ну, наверное, тоже закрыто, а Стеллу сценами закрывает дерево. Постригите деревья там у себя, кстати. Ты понимаешь, работает или нет, только тогда, когда уже там, где нужно резко разрезать несколько рядов и запрыгивать к вам, если видишь, что есть бензин. В общем, вижу, есть. И никого нет на проезжей части. То есть, если очередь есть, то она там внутри. Так и оказалось, она там внутри. Я думаю, ну, заеду, залью. А что мне, что ли? Ну, как бы... Ну, залью полный тогда уж, если у меня треть. Потому что все равно на завтра нужно было бы заезжать уже. Ну, то есть, на завтра было бы уже так, ну, уже пора. А на послезавтра уже было бы прям тревожненько, прям вот вообще. Я думаю, заеду. Заезжаю, стою. И там так организовано, что, ну, как это обычно бывает. Знаете, когда узкое помещение какое-то, а касс, потом там несколько. Или окошек, или касс. То есть сначала все стоят в одной очереди, а потом уже ближе к делу рассыпаются на несколько очередей. И самое любопытное, что стоит одна очередь с правым расположением топливных баков, ну, горловин, с правым. Это и у меня такое же правое. А колонок там 4, ну, 2. То есть по 2 автомобиля с двух сторон подъезжают. То есть 4 колонки, но по факту 2. Так что ты стоишь у одной колонки справа, с левым и с правым баком. И, в общем, первое самое, получается, нужно подъезжать с правым баком. Эта же колонка, но с противоположной стороны, вторая, с левым баком. Потом еще одна с правым и еще одна с левым. И вот вторая очередь и четвертая очередь, те, у кого левый бак, они как бы, ну, стоят чуть-чуть дальше, и они сами по себе, и там автомобилей больше, и они перекрывают проезд к третьей колонке, у которой правый бак. И там пусто. Но из-за автомобиля этого не очень видно. А передо мной... Ханчи стоит, H5. Очевидно, таксист приехал, дядечка такой в костюмчике, в белой рубашке. Вот судьба у автомобиля, а? Нормальная штачка, все хорошо. Но себе уже не купишь, потому что все будут все равно думать, что ты таксист. И, ну, только перекрашивать, если ее потом в какой-нибудь нетаксистский цвет. Тюнинговать, матовой пленкой, черные диски, все такое. Писать «не такси», не, «антитакси». Нужно будет потом писать, что всем говорить, да я не таксист, это мое. А, вот. Или в шортах ходить постоянно, в майке, чтобы ты выглядел не как, не как таксист бизнес-класса. Цепи такие, все это, зубочистка. Так выходишь в шлепанцах. Нарочито колхозно, чтобы было понятно, что ты не таксист. Хотя. Простите. Короче, эти две очереди перекрывают подъезд к совершенно пустой колонке. И этот дядечка выходит, и он тоже, наверное, начинает что-то подозревать. И я думаю, блин, если вот так слева рвануть сейчас, объехать их не справа, как все стоят, а слева через выезд, а потом задом сдать, там пустая колонка совершенно стоит. Но потом я обращаю внимание на Ханчи на этот и понимаю, что у него тоже крышка с правой стороны, как у меня, у бака. А у меня Волга. И я ему говорю, слушайте, там пустая колонка, туда можно подъехать, и рассказываю про этот маневр. Он такой, окей, а там заправщик ходит. И он заправщику руками так показывает, заеду оттуда. Заправщик такой, да, заезжай. Еще раз, непонятно почему. Вот заправщики важная в этой ситуации обязанность и должность. Но мне кажется, куда важнее сейчас координаторы, которые, у которых не просить вот это нужно, а они сами будут делать. Давай сюда, вот так вот задом подъезжай, сюда заправим. Простите. Короче, он заезжает туда, раз, задом. А я, если точно, последую за ним, соответственно, ну, я перекрою ему проезд, поэтому мне нужно подождать, чтобы он выехал оттуда и совершить такой же маневр. При этом я стою в очереди к первой колонке, у которой 3 или 4 автомобиля передо мной. А следующая очередь, которая с левым баком, она тоже продвигается. И, соответственно, сейчас у меня откроется окошко, откроется, ну, то есть место, чтобы я проехал за этим Ханчи, но уже не криво так, чтобы задом сдавать, а по-нормальному, как положено, за ним. И сзади меня в это окошко начинает вклиниваться Акташечка. Шкодочка. Акташечка. И там персонаж вот реально такой с цепью. Ну, не толстая вообще, такая, ну, цепочка какая-то такая. Маечка какая-то. Музончик орет у него какой-то такой. И он такой тихо так из-за меня так раз-раз. Ну, а там машины еще много. И тот крузак, который стоял на заправке, отъезд которого и освободил бы нам место, потому что все бы продвинулись на одну машину вперед, и я бы спокойно проехал туда, к этой третьей колонке. Вот. И я понимаю, что он меня объезжает, и такой, и уже прям почти поравнялся со мной. Я опускаю окно и спрашиваю мужчину, что, собственно говоря, он делает. Я говорю, вот какая цель у вас? Ну, я вот там, этот, колонка освободится. Я говорю, ну вы же стоите с той стороны моего автомобиля, где видно, что у меня топливный бак тоже с той стороны. На что он начинает чуть ли не матом, а что я тут себе позволяю? Причем я ему говорю, ну я же в очереди тоже. И он такой, и тут он выдает. Ну я же не знаю, какой ты стоишь колонке, первая или третья, я же не знаю этого. Я так думаю, в елки, ну вот оглядываешь ситуацию, так вот смотришь назад и понимаешь, что в жизненной парадигме человека люди, какой они колонки, должны определить еще, когда они стоят за пределами заправки, вероятно, по его мнению. И уж если я такой наметил себе, ну я же дурак, я же не вижу, что сейчас освобождается место, и третья колонка, у нее сейчас стоит один автомобиль, а к первой четыре. А он видит, он умный. Он умный, он видит, и он думает, сейчас я объеду. Я ему говорю, дружище, ну ты же за мной стоишь в очереди, за мной. Ну это же очередь, и мы стоим сейчас по одному, и ты за мной стоишь, я говорю ему. Я уже на ты, потому что он, ну он там с матерком совсем. Я говорю, в любом случае лучшее, что можно сделать, просто бикнуть и сказать, чувак, вон там колонка, она, у нее один автомобиль, давай туда. Ты же за мной стоишь. Это что за бред вообще такой? Понимаете? Втискивается. И такой прям втискивается. И такой прям вот. И такой поджимает, поджимает. Такой объезжает, объезжает. Чтобы объехать вот туда. И вместо осознания, что, чувак, ну запалили тебя уже все. Ну не вышло. Вместо осознания начинается агрессура. Так, агрессура в ответ. Это немножко удивительно. Это немножечко даже как-то так удивительно. Я так даже думаю, черт, если бы я исполнил, и самое главное, что если бы я исполнил в его адрес такое, то вони было бы еще больше. Да, интересно, какой процент слушателей владеет электромобилем-гибридом? Такое голосование не проводилось, проводилось много раз. Проводилось много раз, это было голосование о видах топлива. Это было голосование такое... какое топливо потребляет ваш автомобиль, и в итоге, так, вот здесь нужно, каким, наверное, каким, или какой топливо, как его найти? То есть там было все, дизель, 100-й, 98-й, 95-й, 92-й, и у меня электричка, а, нет, гибрида не было. Так, у меня гибрид, сейчас я посмотрю. Гибрид. Нет. Ну, как-то было какое-то такое голосование. Гибрид. Какой процент? Подключаемый гибрид, комплектация. Послед. Не знаю, как найти голосование. С собой, вставляет с собой. Что-то я... Сейчас я попробую, конечно. Может, и найду даже это голосование. О, нет, это гибриды. Угу. Депалы. Все остальное. Ну, посмотрите в канале, оно точно было. Точно, совершенно. Голосование такое проводилось насчет электричка, у тебя гибрид или что-то такое. Но я сейчас, может быть, уже даже не найду. Вот, а может, и найду потом. Ну, в общем, вот такая история про заправку. Люди, не надо так. Пожалуйста. Ну, мне кажется, что очень просто. Ну, относительно просто понять, как будет восприниматься твое поведение со стороны, если ты просто возьмешь и поставишь себя на место, вот на место человека, по отношению к которому ты сейчас совершаешь это. Но только если ты не садомаза, и ты не любишь, чтобы тебе было плохо, отвратительно, чтобы тебя поносили, унижали и все такое, и тебе это доставляет удовольствие, то ты обычно не хотел бы, чтобы, ну, столкнуться с таким же. Ну, не хотел бы. И в результате, зачем же так? Это я просто ищу сейчас голосование. Мощность вашего автомобиля. Вот даже какое у нас было голосование. Во времена были. 14, 11, 25. До известных проблем и вопросов Фемиды по отношению к Телеграму. Вот. И тогда у нас посмотрели почти 6 тысяч человек голосования, а приняли участие 2851. То есть репрезентативность просто такая, что хоть бери ее огромными кусками и на хлеб реальности намазывай. Вот так вот. Да. Мощность вашего автомобиля до 100 лошадей 6%. От 101 до 150 45%. И это самая распространенная категория. До 150, от 101 до 150. 45%. От 151 до 200 27%. Это вторая по популярности категория. То есть от 101 до 200 лошадиных сил мощность автомобиля у 60-72%. Вот так вот. Это как-то было связано, я помню, с утильсбором и еще с чем-то. И с тем, что Мантуров, по-моему, сказал, что не парьтесь, этот проблема, этот вопрос вообще утильсбора и мощные автомобили, и все, это все надумано, потому что 80% как-то, ну, это их не касается хотя бы потому, что они, либо у них уже есть, либо они планируют автомобиль до 160 лошадиных сил, а он под утиль высокий не попадает. Ну, у нас результаты вот такие, до 150 45%. Но тоже много. Потом от 201 до 250 сил у 15%. Еще раз, это очень представительное голосование. Тогда там участие почти 3000 человек приняло. Так что ему и вот этим результатам можно верить, хотя бы в отдельно взятом регионе, в московском. 15% до 250, 2% от 251 до 300, 3% более 301 лошадиной силы на ДВСе. И более 301 лошадиной силы гибрид или электричка. 2%. 2% гибрид или электричка более 301 лошадиной силы. По косвенным признакам в данном случае вот это можно понять. Ну, других я не вижу, но какие-то голосования мы точно проводили. Гибрид или электричка. А вы с какой целью интересуетесь? Потому что ведь цели могут быть разные. К примеру, хочу себе, и поэтому думаю, сколько у меня будет конкурентов в этом сегменте. Или, к примеру, не хочу себе, потому что это... Да. И тогда зачем понять, сколько таких же классных, как я, кто не хотел бы себе. Вот, я нашел по топливу. А, все, нашел, пожалуйста, вот оно. Голосование было проведено в марте нынешнего года, 17 марта. 1765 голосов. 3500 посмотрели, и почти 1800 приняли участие в этом голосовании. Но я хочу вам сказать, что гибрид параллельный, гибрид последовательный и чистое электричество, все вместе, вот это все вместе, это 4% от всех. 4. Вот вам, пожалуйста. То есть бензин 75%. Это не то голосование, где я по типам топлива спрашивал. Ну, в смысле, по октановому числу. А это просто бензин, дизель. На бензине 75%. Дизель 16%. И дальше пошла россыпь. 1% газ, 1% параллельный гибрид, 2% последовательный гибрид, 1% чистое электричество, 0%... за которым все же скрываются 3 человека. 3. При этом этого не хватило на процент. Так что 0 целых, и туда дальше. Ну, а это 3 человека все-таки. Автомобиль на водороде у них. Солнечная энергия 1%. Это, ну, как бы, это тут началось уже. Шуточки. Ветер 2%. Вот, на парусной тяге. и 1% вообще другое. Что другое? Ну, возможно, это дрова, потому что мы недавно видели, какой-то умелец там соорудил автомобильчик себе на дровах. Поэтому до шуточных вариантов, вот вам, пожалуйста, общее количество электрифицированных автомобилей в той или иной степени электрификации. 4%. Все. Из которых по 1% параллельный, 2%, этот, ну и так далее. Вы это все видели. Я надеюсь, что теперь эта статистика как-то вам поможет. И, в общем, надо брать. Пока сегмент не очень развит, а инфраструктура развивается, пожалуй, даже, может быть, с небольшим опережением. Во всяком случае, в Москве инфраструктура электрических зарядок.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 22:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Белый дом назвал прискорбной передачу Джо Байденом большого количества вооружений Киеву. Такую оценку действий бывшего главы государства дала пресс-секретарь президента США Кэролайн Левит. Журналисты поинтересовались у нее перспективами военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Левит заявила, что Дональд Трамп четко обозначил позицию по боеприпасам для этой страны. По ее словам, глава Белого дома куда более рассудителен в вопросах оказания военной поддержки, чем бывший президент. Напомню, 31 июля американский лидер отметил, что США должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензий на производство вооружений. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не давал согласия на передачу Киеву ни технологии выпуска систем «Патриот», ни крылатых ракет «Томагавк». Глава Белого дома поставил под сомнение такую возможность. В Госдуме предложили заменить латинскую букву «Пи» на русскую «П» на знаках парковки. С инициативой выступил депутат Каплан Панеш. Ведь в русском языке есть своя родная буква «П». Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Это логичное предложение политики укрепления русского языка и его символов. Замена латинской «Пи» не только сделает знаки более соответствующими национальной культуре, но и будет способствовать популяризации русского языка, сказал депутат в интервью РИА Новости. Панеш отметил, что международное значение знака сохранится. Парламентарий отметил, что по цвету и форме он останется узнаваемым для всех водителей. Депутат напомнил, что ранее в России уже приняли закон о вывесках на русском языке. Дорожные знаки – это тоже публичное пространство. И пора сделать их русскими не только по содержанию, но и по буквам, подчеркнул он. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манухина показали результат 3 минуты 19,95 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежит команде Франции. Она преодолела дистанцию в 2018 году 3 минуты 22,7 секунды. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. На счету российских спортсменов теперь 26 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Нейросеть Клауд впервые уволила человека. Модель искусственного интеллекта самостоятельно выступила в роли менеджера реальных сотрудников. Эксперимент провела команда исследовательского стартапа Andon Labs. Как пишет журнал Time, Клауд управляла магазином в Сан-Франциско, где работали люди по настоящим трудовым договорам. Сотрудника уволили после того, как он опоздал на 17 смен из 23. Первоначально ИИ предлагал ограничиться официальным предупреждением. Окончательное решение было принято после вмешательства менеджера стартапа. Он указал нейросети на неоднократные проблемы с этим работником. О погоде. +14 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность.

0: «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
9: Моторы. 7:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Террант думает, что таких заднепринимающих полно в нашей стране. Наверное, про историю с этой, с окташечкой на АЗС. Чем, кстати, она закончилась, любопытствующая здесь есть. Ну как, помните этот анекдотец про рассказ деда, нет, ну да, там был про рассказ деда, когда его в конце все-таки расстреляли эти фашисты, вот он отвлекся куда-то. А еще был такой про охотника, который от волков прятался на березе, на гибкой, а она гнулась, и они прыгают. Ну и потом тост какой-то, все, выпил, закусил. Так, ну что там? Ну вот эта береза, волки прыгают. Да что? Съели. Ну что там? Ну подрались-то. Ну что там? Да не, нормально все было на этой заправке. Человек, несмотря на то, что истеричная личность такая, ну, сразу переходит на истерику. Но, как бы это сказать, я же тоже за словом могу в карман не лезть, во-первых. А во-вторых, не всегда для того, чтобы, точнее, наоборот, всегда, чтобы весомо что-то сказать, нужно сказать это без истерики. И все, нормально, проехал я к колонке. Уехал крузак, очередь, которая перекрывала проезд на один автомобиль, сдвинулась. Я проехал туда. А он остался ждать первую колонку. Там уже было вместо 4 3 автомобиля. Но в это время на заправку въехал бензовоз. Это отдельная тоже история. И его автомобиль стал теперь мешать проезду бензовоза туда, где он будет сливать. И тетечка, я пошел оплачивать, сейчас же из приложения нельзя платить. И тетечка кричала ему по громкой связи, чтобы он пропустил бензовоз. «Вы же не заправитесь!» — говорит она, — «если не пропустите его!» Ну, в общем-то, как это продолжалась своя история. Я спокойненько сел и спокойненько уехал быстренько. И интересно, а новую «Волгу» можно переоборудовать для работы на газе? И вообще ли, все ли современные бензиновые можно ли переоборудовать? Можно. А зачем?

0: ну, если что, тут же, мне кажется, не столько зависит от двигателя, сколько зависит от принципа. В бензиновом двигателе есть принцип работы свой. Ну, там смесь топлива, воздуха попадает в емкость в определенную, в цилиндр. Там свеча, искра, пуф, взрыв, вот это все, детонация. И все, принцип вот такой. Ставишь газ, который тоже работает. Ну, я к тому, что, по-моему, не возникает вопросов. Или вы имеете в виду турбомотор? Можно ли с турбиной мотор переводить на газ? Не знаю, я в этом вопросе всегда иду за осмысленностью. А зачем? Ну, вот для чего? Там, к примеру, моя родственница, которая сейчас ездит на Жулионе, по моей наводке. Ну, в смысле, она сама выбрала, я ей дал спектр моделей. Вот, и из всех из них она выбрала Жулион. И до этого она ездила на Гранте, которую купила бушненькая уже немножечко, на Гранте, которая была переведена на газ. У нее стояло ГБО в багажнике. Гранта. Понимаете? Но это Кавказ, правда. Здесь нужно понимать, что речь идет о Кавказе. Вот, и ну, как бы смысл переводить Гранту на газ, то есть ты когда покупаешь это ГБО, устанавливаешь, оплата, все вот это. Потом документы подтверждающие, утверждающие, разрешающие. Ну, если ты все делаешь по уму. А ты должен это все делать по уму, потому что как ты потом продавать ее будешь? В общем, все это. И потом смотришь на расход гранты, который стакан там, на 100 километров. Ну, условно. И думаешь, а стоило оно того, зачем? Другое дело, когда там условно какой-нибудь Тахо, Скалейт, Крузак, что-то такое большое. Ну, или грузовичок, тут совсем уж понятно. Таксисты интересуются, мне кажется, вообще им плевать таксистам, что там переводить на газ, потому что таксистов на своих автомобилях, не знаю, однажды мы проведем такое голосование. Вы таксист? Да, нет, не знаю. Время от времени. Вот. И потом вы таксист на своем автомобиле. Кстати говоря, вот ну, сейчас таксисты, напишите, пожалуйста, вы таксист на своем автомобиле, потому что мне кажется, что большинство таксистов не на своем автомобиле. И им вообще плевать. Вот я вчера, кстати, с таким встретился, я вам даже покажу его сейчас, этого таксиста. Телеграм-канал называется Глаз народа. Глаз народа. Ну, как зрительный орган, глаз. Глаз. Вот. И так и пишется кириллическое просто название «Глаз народа». Или в «Щукино все» в канале вы можете найти прямую ссылку на него, потому что я вчера этот ролик перекинул. Нет, не перекинул, по-моему, не перепостил. Поэтому он только в «Глазе народа». В общем, история такая. У нас тут к Болотной набережной, чтобы ехать от этого Москворецкий он мост, да? Ну, в общем, таксист, короче, неважно. Передо мной таксист, который ерзает слева направо, справа налево. Так поступают люди, которые хотят ну, ехать просто быстрее того, кто едет перед тобой. Просто. Вот, ну, просто. Потому что ты видишь, что пробка, все толкаются. Но она не пробка, она такая трафик. Трафик связан с тем, что идет очередная реконструкция, что-то поперекрывали вот на Болотной этой улице, и потом на набережной, и все. Опять какие-то перекрытые люки, что-то стоят заборы, все. Ну, что-то делают, несмотря на то, что все это выглядит очень новым, то, что там сделано, очень новым. Ну, что-то снова делают, поэтому четыре полосы сужены сначала до одной полосы, а потом снова сужены две полосы, которые на набережную, ну, вдоль Болотной площади. Снова две полосы. Они просто две полосы перед светофором. И этот таксист на окташечке, вот она впереди на видео, туда дернется, сюда дернется. Причем он дергается за 30 метров до места, где сужение, и нужно будет возвращаться в этот же ряд. Но он дергается туда, чтобы обогнать один автомобиль, а потом начинать вклиниваться. Вы знаете, да, есть такой тип водителей. В общем, вот это уже сразу поведение такое. Вот на видео я вам показываю. Он поехал влево. При том, что видно, ну, видно, что стройка, там знаки висят, сужение, все. Нет, пофиг. Уехал в левый, в правый, точнее, ряд. А едет здесь на светофоре только левый. И вот мы начинаем ехать. Перед ним стоит Мерседес ГЛЦ купе. Да, гребеночкой. В таких ситуациях и я тоже всегда призываю проезжать гребеночкой. Ну, давайте, ребят, уважая друг друга. Но уважение – вещь обоюдная. Тебе сложно проявлять уважение, если уважение не проявляет к тебе. Если это не, ну, если это не взаимно. Вот. И тем более сложно это делать, если ты с актом неуважения, непроявления уважения сталкиваешься не раз в день, как в каком-нибудь маленьком городке или деревне где-нибудь, где ты ездишь, движение неплотное. А где ты с этим сталкиваешься постоянно, и у тебя уже есть определенный нагар такой внутри тебя, внутри души твоей, нагар. Определенное такое неприятие уже неуважения, потому что уже обострено это чувство. И поэтому каждый раз с этим сталкиваясь, ты говоришь, да иди ты лесом вообще. Да ты-то что, иди ты лесом просто, не буду я тебя пускать. Вот, вот что думают люди обычно. Значит, обратите внимание на красный ГЛЦ, который, не знаю, мальчик, девочка, ну, обычно на таких автомобилях девочки ездят. Она стоит в пробочке уже с поворотником левым. То есть она видит, что ряд потом исчезнет через какое-то время, там метров через 50, наверное. Она стоит уже с левым поворотником. Соответственно, включается зеленый. Поехали автомобили, такси, который стоит передо мной, не этот, не а прямо ровно передо мной. Он, разумеется, чуть-чуть подотстает немножечко и пропускает ее. Дальше вот этот вот 629 номер, видите, на двери у него. Он тоже едет этим правым рядом. Но только в отличие от Мерседеса, поворотника у него нет. Я считаю, что это... Вот это и есть начало уважительной коммуникации. Ты встраиваешься в мой ряд. Я еду по своему ряду, я никуда не перестраиваюсь. Ты встраиваешься в мой ряд. Даже поворотник не является аргументом, который вынуждает меня тебя пропустить. Даже с поворотником можно не пропускать. Другое дело, что это, конечно, будет уже неуважительно, это будет как-то уже прямо вот по-задротски. Прилипнуть к бамперу впереди идущего автомобиля и висеть на нем, типа, твои проблемы, что ты там стоишь. Хотя на самом деле вот сейчас это реально были его проблемы. Потому что он стоял в ряду, который ехал спокойно. Но ему почему-то захотелось дернуться вправо, чтобы типа, ну сейчас я типа побыстрее. Ну дернулся, дернулся, ладно. И дальше он спокойно едет по своей полосе. Тут начинается вот сплошная размена, уже сплошная. Он доезжает спокойно до нее рядом со мной, с опережением на полкорпуса он едет. Но я спокойно еду. Поворотника нет. Он пересекает сплошную линию. Сплошную. Вклинивается. Продолжает ехать. Я еду по своей линии. Он продолжает ехать и въезжать в меня. В какой-то момент я понимаю, что ну, миллиметр остается. Я останавливаюсь. Он спокойно проезжает. Он спокойно поехал. Все. Поворотника нет. Дядя в кепке. Вон он, дядя в кепке. Такой вот. И двумя руками руль, такой раз, и смотрит в зеркало, главное, чтобы, ну, расстояние смотреть, что сколько там осталось. И все, и такой, и дальше поехал. Все. Вот, такая вот история про уважение. Тут вот вопрос. Здесь вопрос о коммуникации. Понимаете? Это, кстати говоря, тоже Октавия. Да, мне здесь кто-то написал, что люди на октажках, как правило, довольно часто ведут себя словно имбецилы. Да тоже на Октаве. Шкода Октавия у него такси. Вот. Он потом то же самое исполнял уже при выезде к Большому Каменному. Вот. И когда мы рядом стояли, я его спросил, что это вообще. Вот. А он мне сказал, что я должен был его пропустить, потому что я у него справа. Понимаете, какая история? И все. А поворотник, я говорю, так, а, ну, вообще окей. Он сначала начал, что я справа, и потом, и вообще есть правила очередности проезда. Я говорю, окей, правила, я и вообще не против, я не против пропускать. А правило включать поворотники при перестроении в соседний ряд существует вообще все еще? На что он мне сказал, что вот из-за таких, как ты, и что-то там начал, что вот из-за таких, как я, что-то там в Москве происходит. В общем, вот такая история. Это как бы, ну, немножечко тонизирует. Хуже ничего нет, когда старики садятся за руль и исполняют. Нужно вводить ограничения, водительское удостоверение по возрасту. Бомбило сообщает, наверное. На своем таксую турбодизельная «Оптима», «Универсал» пригоняли из Швеции турбодизельная. Таксует на своем Артем Дмитриев. Так вот, да, спасибо, Артем, что напомнил, к чему это я все. Я это все к тому, что вот этот дядя в кепке по-любому не... Где хоть я смотрю эти видео? Ёлки. Я хоть эти видео смотрю только что, сказал тысячу раз, и выкладываю, и смотрю, и от вас получаю, и ваше видео публикую в телеграм-канале «Глаз народа». «Глаз народа». Название выбирали из целого, из целой серии предложенных мной названий. Вот. И выбрали, что «Глаз народа» самое оно. Вот. Хотя там, мне кажется, были еще более прикольные. Вот, ну, к примеру, регистратор мой у меня в телефоне, как устройство, он назван «Око Саурона». Вот, видите, Константин утверждает, что что-то я со всеми на дороге конфликтую. Константин, это у вас заблуждение такое. На дороге в 99% случаев и 90-90-90 у меня все нормально. Но это же эфир у нас. Ну, мы же здесь, вы, о чем мы должны говорить? Ну, короче, я ехал, так все нормально у меня, все такие едут, нормальные такие все. Ну, тут же конфликт должен быть, правильно? Вы же слушаете не для того, чтобы я вам рассказывал, как я классно везде езжу, как все классные. Это и так понятно. Но вы странный, Константин. Значит, вы к хирургу пришли бы и сказали, что ты, брат, всех режешь постоянно? Че ты вообще, ты че кровожадный такой? Тебе как не поступит человек, так ты его тут же скальпелем начинаешь резать, что-то вырезать, иссекать у него. Ну ты вообще как-то держи себя в руках. Нет, так это профессия такая просто. Моя профессия язвище выявлять и порочные вещи, и обсуждать их с вами для того, чтобы внутри что-то осталось, может, у вас, а вы так не делали. Понимаете, Константин? Довольно странно, что даже если и в шутку вы это говорите, так, ну это же настолько понятно, мне кажется. Так, даже на гибриды газ устанавливают, пишет Вовка Мордок мне. Ну, это уж совсем я не знаю, зачем это вообще такое делать. Так вот, возвращаясь к таксистам, я считаю, что это было бы крайне правильно запретить аренду такси посуточную. Вот такую, когда ты за 2000 рублей просто берешь рабочий инструмент, с которым тебя вообще ничего не связывает. Никакая ответственность, ничего не связывает тебя. Нет, она, наверное, есть какая-то условная ответственность за то, что если там что-то с ним случится, к тебе какие-то будут вопросы, а ты такой, а я уже в другом городе, что ты мне сделаешь? А другой город, какой-нибудь потрясающий, красивый Владикавказ или еще что-нибудь. И все. И что ты будешь гоняться за ним? Ну, как бы такая история. Поэтому он должен эмоционально быть привязан к своему рабочему автомобилю, таксист, я считаю. Эмоционально. При помощи страха, ну, опасений. Опасения наносить ему повреждения. Он должен быть заинтересован, чтобы он всегда был целым. Потому что санкции будут для него потрясающе неприятными, если что-то с ним произойдет. И сам факт ДТП, как для водителя городского транспорта общественного, сам, поправьте меня, если я не прав, водители общественного транспорта. Сам факт ДТП – это уже очень серьезный удар по твоей репутации, карьере. И зачастую ставит, ну, вообще под вопрос твою работу дальнейшую в общественном транспорте. Просто сам факт ДТП. А здесь ну, вообще не парится. Вообще не парится. То есть в голове даже нет той мысли, что сейчас я в тебя въеду, и ты с точки зрения правил дорожного движения будешь виновником. Даже это не... Ну, как бы... Ты понимаешь, что когда начинаешь чудить, там кто-то начинает чудить, ну, условно, обгоняет и начинает оттормаживаться, да? Он же это делает потому, что уверен, что сейчас, если даже в меня въедут, то я виноватым не буду. А вот так вот чудить, чтобы при этом подставлять себя, и в результате, когда все-таки случится ДТП, а ты такой на встречке стоишь при этом. На встречке просто. Но это совсем нужно быть отчаянным идиотом. Просто вот реально отчаянным идиотом. Как бы вот этого тоже нет в отделе мозга. Почему? Потому что он не боится за автомобиль. Это не его автомобиль, он с ним никак не связан. Ему плевать вообще на него. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Роман, здравствуйте, работник транспорта. Да, вот у нас в общественном транспорте, если А ты учредил ДТП, то первое, вроде как за первое ДТП в год лишает премии обычные месячные, потом еще годовалые премии лишают. А если ты в течение года там устроил 2-3 аварии, то тебе уже отправляют на пересдачу. А если у тебя там вроде 3, если больше даже аварий, тебя могут снять с линии и отправить на перегонку или на другую какую-нибудь малооплачиваемую работу для того, чтобы смотреть.
0: В больничку.
1: А потом, возможно, с пересдачи опять же обратно на линию тебя будут принимать. Так что это очень-очень хорошая мера. Допустим, я езжу на автобусе, я понимаю, что во многих ситуациях...
0: Хотелось бы жезануть, хотелось бы наказать.
1: Да. Ага. Но все вот эти вот разборки, все, допустим, тот автобус, который я уже привык, я там убираю все дела. И вот
0: имя
1: эти,
0: есть у него какое-нибудь у автобуса? Есть имя? Нет?
1: Как я уже вам рассказывал, Лясикамат у меня два.
0: Не, я имею в виду свое собственное, какой-нибудь там богатырь или мой там чувак, там еще как-то.
1: И не богатырь, да?
0: Буцефал, да, я не знаю, ну как-то назвать его, чтобы...
1: Привет, вот к нам и приезжает прям моментом, вот как у нас хорошо, что если приезжает ГАИ, они там в течение 15 минут на аварию с общественным транспортом приезжают. Но я хотел бы многим сказать, а если это ближе к МКАДу, на это многие не смотрят, потому что авария. А те аварии, которые ближе к центру, если тот человек, который виновен в ДТП, могут на него повесить и простой общественный транспорт.
0: Конечно, он же блокирует проезд, иногда трамваем там и всем.
1: Да, возмещение денег. То есть за несколько часов, то, что автобус потерял, они могут и обратиться, то есть может факт обратиться на него в суд и взять денег.
0: Вот, правильно. Упущенная выгода. Это называется
1: упущенная выгода.
0: Спасибо большое. Я поэтому и говорю, что однажды решаться... Не все проблемы нельзя решить ни в какой области. Однажды решатся, большинство проблем такси решатся, когда Москва, московские власти решатся, в свою очередь тоже, когда будет наведен порядок на клумбах, когда все бордюры поменяют, наконец, когда вот это все, да. Ну и возникнет желание заниматься всякой ерундой, мелочи уже какой-то, мелкой работы, ну, крупную, когда уже все сделают. МСД починят, потому что мне тут присылают, что мы тут изо всех сил ждем... это в телеге был комментарий. Изо всех сил ждем завершения реконструкции этого прогоревшего участка МСДшечки. Мы все надеемся и верим, что до осени хорду у Восточного вокзала допилят. Вроде бы немного осталось. И тут же фотография, конечно, ультраурбанистическая. Вот это... стройплощадку снизу убрать, и получится очень красивый снимок. Такие дома стеной за ним. Да, мы в трансляции тоже смотрим фотографии. Я все показываю. Видео показываю. Там, ну, условно, если вы из староверов, и у вас до сих пор работает ICQ, Skype и Одноклассники, вот это ваши коммуникационные темы, я не ерничаю и не смеюсь над вами. Просто, ну, всякие люди бывают. Бывают и такие. Вот, тогда у вас есть возможность все равно смотреть все то, о чем мы в эфире говорим, все, что мы обсуждаем, но в режиме реальной трансляции, прямой трансляции, которая сейчас идет, поэтому смотри радио! Раньше это звучало сумасшествием, сейчас вы спокойно можете смотреть радио в Рутубчике, в нашем канале, как-то он, вероятно, называется. Ну, просто в Рутубе, я думаю, что если вы, говорит, Москва, радио, забьете, там будет аккаунт. И во ВКонтакте, в нашей социальной группе, а ВКонтакте так можно и пересматривать, там запись остается, что очень удобно. И можно заходить потом, когда захотите, в трансляции, записи, трансляции и смотреть моторы. Так что все показываю. Вот так выглядит, видите, эта фотография, ремонт. Ну, полотно уже основное, я так смотрю, что и забетонировали уже даже. Уже как-то вот эта часть, она забетонирована. Практически вся свежая. Так что есть ощущение, что, да, конечно, должны закончить. Я думаю, что и московские власти тоже понимают, что такое завершение курортного сезона и все, возвращение всех в Москву. И они понимают, что в этом смысле значит МСД. Очень многое. И, безусловно, они тоже будут стараться успеть до осени. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро.
0: Да.
2: Я хотел про такси сказать. Вот я таксист, и вы говорите о том, что какие-то меры нужно вводить запретительные.
0: Нет, я про запрещение вообще ничего не сказал. Мое мнение, что нужно, чтобы в Москве было 5-6 конкурирующих больших таксопарков, и в них были сотрудники, которые бы работали в этом конкретно настоящем таксопарке, в котором там 500 да. машин, и вот они работают. Тысяча
2: Хорошо.
0: Машин.
2: Хорошо, я просто вам скажу, как езжу я, и как мои друзья ездят. А, тише воды, ниже травы.
0: Понятно.
2: Никогда, никогда в жизни, никогда перед пешеходными переходами, перед всякими там шлагбаумами, угу. перед заездами.
0: Да.
2: И нам нет смысла.
0: Но, но вы крутой, вы классный. А... Именно поэтому, вот смотрите, я вчера за то время, пока я вот с этим дурачком в кепке встретился, после этого и до этого я встретил несколько сотен автомобилей такси. И видите, я о них ничего не говорю. Возможно, в одном из них были вы, потому что они все классные. Спасибо вам большое. Но, как уже было сказано, говорить про то, как все нормально, это на ежегодном, может быть, медицинском осмотре обязательном ты будешь доктору говорить, да не, нормально все. Он такой, а желудок? Да не, не пучит, все нормально. Но было бы странно, если бы пришли к врачу, зачем-то записались, заплатили за прием денег, он спрашивает, что болит, а ты такой, ничего. Да что пришел-то? Доктор! Это скорая психологическая помощь. Приезжайте немедленно. Здесь человеку внезапно хорошо стало.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 23 часа, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Турция приостановила закупки нефти в России через Черное море. В Анкаре приняли такое решение после украинских атак по Новороссийску. По данным Рейтер, нефтяной терминал Шехсарис в портовом городе остановил работу из-за удара в ВСУ. Один из танкеров, который должен был встать в порту на погрузку, ушел обратно в море из-за опасений воздушной атаки. После этого прием и погрузку нефти приостановили. Обычно через Шехсарис проходит 700 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным трейдеров и британской компании LSEG, в августе после ударов по Новороссийску Турция вообще не приобретала российскую нефть «Юрлс» через черноморские порты. В июле российские терминалы отгрузили для страны около 300 тысяч тонн. Это вдвое меньше углеводородов, чем месяцем ранее. Августовские поставки могут быть еще меньше. Причем пока отгружать планируется только нефть казахстанского сорта, отмечает агентство. Белый дом назвал прискорбной передачу Байденом большого количества вооружений Киеву. Такую оценку действий бывшего главы государства дала пресс-секретарь президента США Кэролайн Левит. Журналисты поинтересовались у нее перспективами военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Левит заявила, что Дональд Трамп четко обозначил позицию по боеприпасам для этой страны. По ее словам, глава Белого дома куда более рассудителен, чем бывший президент в вопросах оказания военной поддержки. Напомню, 31 июля американский лидер отметил, что США должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензий на производство вооружений. В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве в центре Махачкалы. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов. Он пытался скрыться у своего знакомого, сообщили в МВД республики. Ранее следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства человека в центре столицы республики по мотиву кровной мести. Нейросеть Cloud впервые уволила человека. Модель искусственного интеллекта самостоятельно выступила в роли менеджера реальных сотрудников. Эксперимент провела команда исследовательского стартапа Andon Labs. Как пишет журнал Time, Cloud управляла магазином в Сан-Франциско, где работали люди по настоящим трудовым договорам. Сотрудника уволили после того, как он опоздал на 17 из 23 смен. Первоначально ИИ предлагал ограничиться официальным предупреждением, но окончательное решение было принято после вмешательства менеджера стартапа. Он указал нейросети на неоднократные проблемы с этим работником. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Вовлечение мужа при подготовке к ЭКО». В эфире перинатальный психолог Алина Никифорова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
5: Время начинать движение.
8: Мотор, мотор. Мотор.
5: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 14 августа, ну наконец-то! Ну, наконец-то, пятница! Здравствуй, дорогая! Здравствуй! Ждем тебя тут со вторника. Так, 14 августа. Ну да, нет, не в записи программы, все в прямом эфире, все у нас здесь. Все у нас здесь по-живому. Так, планы вот какие. Мы, безусловно, с толком, расстановкой, со смыслом провели первый час. Но все время ходили вокруг да около автомобильной тематики, при том, что автомобильная тематика уже требует вопиет автомобильная тематика. Немножечко, извините, ну, да, даже если вы не рассчитывали на это. Дело в том, что события имеют такое свойство становиться далеким прошлым. И чем дольше мы их игнорируем, тем более далеким прошлым они станут, а потом всегда находится кто-то, кто скажет... Так это разве новость? Это было на прошлой неделе. Начинает заявлять. И ты такой думаешь, действительно, что это я профанацией какой-то занимаюсь и вообще перестал заниматься новостным информированием. Поэтому вы уж потерпите, но какое-то время у нас будет здесь полноприводность. это самое, как называется, локальность, глубокая локальность, полноприводность, таксизм, ну, в хорошем смысле слова, не в том, в котором мы обсуждали его, программы господдержки и прочие новости, причем и один новый бренд. Спасибо вам большое, коллеги. Коллеги из пиара этого бренда, видя, вероятно, что меня не было на презентации, а вчера не было в эфире, а презентации ничего, получаю письмо, которое называется «Дублирую!» И дальше пресс-релиз. Камила, ты прекрасна, конечно. «Дублирую!» Обратите внимание, ты что, совсем, что ли? Будет новость про еще один Теннет. У нас есть еще один Теннет, и это не модель, между прочим. Кстати, пока идет ремонт, за проезд по ремонтируемому участку СВХ денег не берут. Хотя 19 рублей, разве это сейчас деньги? Ну, если умножить тысяч на 20, на 30, конечно. В этом-то и смысл. В этом и смысл вот всех этих сервисов по сбору денег. Я не помню, как они называются. Вот, когда ты... Это меня первым делом эта мысль посетила еще в детстве. Уже тогда этот ребенок надежды подавал. Он был прагматиком, что-то умел считать и оперировать большими числами. И я подумал, что 10 копеек ни для кого не деньги вообще на самом деле. Что если собрать хотя бы со всего города у нас по 10 копеек, думал я. Это ж какая сумма набежит мне. Мы тут сразу автомобиль купим, там вообще все. Да, я вас умоляю. Вот, по 10 копеек. И тогда возникал только вопрос, как это сделать. Вот как сделать так, чтобы до каждого донести, что он может стать творцом большого счастья, большого. И это не будет стоить ему ровным счетом ничего. Ну, 10 жалко, ладно, 3. 3 копейки с одинарным сиропом вода в автомате. 3 копейки. Ну, что тебе, 3 копейки жалко? Эти 3 копейки всегда мог у этого автомата найти. Они закатывались куда-то там, и ты приходил... чтобы с сиропом водички попить, ты можно было под автоматом этим посмотреть, и ты всегда найдешь там на водичку денег себе. Ну уж копейку на обычную без сиропа точно найдешь. Вот, и вот я тоже думал об этом тогда. Вот видите, и вы сейчас говорите примерно про то же самое, что если вот собрать со всех автомобилей, да, ну и вообще плата это не столько... попытка заработать, сколько попытка отсеять тех, кто не приемлет вообще, ну, просто ментально не понимает, что это я должен платить за то, чтобы тут же это все. При том, что СВХ, МСД, обратите внимание, это никакая не реконструированная дорога. Это не то, что когда-то было, а потом его сделали платным. Есть такие упреки по поводу некоторых у нас дорог, которые были бесплатные, а потом вдруг стали платными. Ни Багратиона, ни МСДСВХ не было этих дорог, их не существовало. А потом они появились. Вот. Так что это не тот случай. Ну и к тому же вы всегда можете ею не пользоваться. И вот эта плата, это скорее такой некое сито отбора для того, чтобы ну, тем, кто понимает, что это, во-первых, не копейки, во-вторых, это стоило колоссальных вложений, ресурсов. И в целом некая модерация здесь нужна. А именно, не хочешь платить, тебе кажется, сам факт оплаты неверный. И ты не выезжаешь на эту дорогу, так это же хорошо наоборот. Значит, на ней будет чуть посвободнее. Хотя и это, честно говоря, не то чтобы очень сильно работает. Так, отдельное спасибо за Цоя. За что? Спасибо тебе! За Вася. Спасибо за Цоя. Да, завтра Цой погибнет. Сегодня Цой еще жив. Или нет, это такое дело. Я вас спрашиваю в прямом голосовании, в телеграм-канале, Щукин и все. Цой, спрашиваю я вас, жив или нет? Возможно, вы затрудняетесь сказать. Имеется в виду, конечно, не физическое существование Виктора Цоя. Вы же понимаете или не понимаете? Не понимаете, поэтому я немножечко... объяснил голосование. Сейчас в телеге в вопросах можно вводить какие-то комментарии к голосованию, поэтому я спрашиваю о его творчестве. Актуально? Ведь он же живет именно в актуальности своего творчества, потому что я беру 812 год, ну, как вот прикладываю часто к 812-му, как у нас приняты экономические успехи или неуспехи России современной или России прошлой, прикладывать к 913-му, 1913-му. Потому что тогда у нас прям вот как бы мы были на, мы на подъеме и все. Вот только семейство императорское бы, если бы немножечко, чуть-чуть хотя бы как-то задумывалось о будущем стратегически, а не, этих, не ворон по паркам стреляло. Может быть, как-то вот это все удалось бы трансформировать во что-то большее. А пока что для них, ну, тогда это закончилось плачевно. Короче, я прикладываю к 812-му по некоторым причинам. Имею в виду, проверяя историческую актуальность и вообще актуальность событий, людей, произведений каких-то. Потому что 812-й — это было что-то сродни нашей Великой Отечественной. Она, между прочим, так и называлась — Отечественная. Великая Отечественная стала великой, потому что быть просто Отечественной, ну, это как бы уже была Отечественная. Поэтому она Великая Отечественная. Ну, и потому что она была частью мировой войны. Ну, примерно как Первая мировая не была Первой мировой до появления Второй мировой. Она была просто мировой войной. И только когда грянула Вторая мировая, Первая обрела порядковый номер. Она стала Первой. Это же понятно? Понятно. Так вот, я спрашиваю специалистов, как долго память о Великой Отечественной войне у нас будет актуальна, и все те события будут не легендой, не легендами, а былинами. Ну, то есть, то, что было, на самом, ну, в смысле, историями, это будет жить в нас. Ну, еще, они мне говорят, где-то поколение. Безусловно, мы чтим, помним, никто не забыто, ничто не забыто. Но когда последний участник покинет этот мир, потом вырастет еще поколение, которое не видело вообще ни одного живого участника, а все фильмы разделятся на странное черно-белое советское с непонятной динамикой, бутафорскими взрывами какими-то. А где графика-то? А где вот это все? И на новомодные блокбастеры про войну, которые будут очень мало иметь на самом деле общего с теми реальными событиями, которые происходили, потому что история такая. Это либо реальные события, к примеру, как «В окопах Сталинграда» книга, да, ну и потом экранизация ее, или «Битва за Москву», где, в общем, по содержанию и сути все реально, но материальная база не позволяла сделать из этого экшен. Реально, но чтобы экшен. Хотя некоторые советские фильмы о войне смотришь, там прям вот экшена и десятки, если не сотни танков, и самолеты, и Ил-2 штурмовики летят. Потому что чем раньше, чем более старый фильм, тем ближе он был к реальным боевым действиям, тем больше было техники еще на ходу, тем больше людей было реально воевавших, которые консультантами были, и актерами и всем. И наши известные, великие советские актеры, которые воевали, и Никулин, и Папанов, и Смоктуновский, который чудом выжил. И вот когда это поколение вырастет, уже не видевшее ничего, и фильмов советских они уже не видели, а те, что видели, превратились в что-то странное, как я своему младшему, старший-то видел, а младшему... Он достиг какого-то возраста, когда, думаю, надо уже какой-то классике его приучать. Помимо книг, думаю, покажу ему «Дети капитана Гранта». Или как он? «В поисках капитана Гранта». Он у нас как-то иначе, да, называется? Все. И решили мы с ним посмотреть это кино. Граждане, ну это же невозможно. Ну, то есть мы сломались на первых трех минутах. Потому что первые три минуты, это кадр, как на лодке... Стоит камера, и в поисках капитана... Мы сейчас вместе с вами посмотрим это все. Первая серия. Начинается с того, что три минуты лодка обплывает Дункан же, да, по-моему, назывался корабль? Дункан. Обплывает этот корабль, причем это все без склеек, это одним планом, как если бы это Нолан какой-нибудь снимал. Или Вуди Аллен еще любит, да, вот эти вещи, так, чтобы один план, без склеек, без ничего, все одним дублем. Вот, совместное производство. Сейчас я включу. И я не шучу, он реально 3 минуты плывет на одном плане. И так, и довольно медленно. Ни монтажа, ничего вообще. То есть, в общем, за это время современный кинематограф успеет показать несколько человеческих судеб, развитие событий, завязку, еще что-то. То есть, ну, план меняется раз в 4-5 секунд. Здесь же это, сейчас я открою, где он. Сюда они на корабле летят, Паганель. Первая серия по мотивам. Сейчас я найду. Но это не первый был кадр. Это я соврал. Это уже какая-то 16-я минута. Во! Сейчас. Жюль Верн. Вот он гуляет по Парижску, вероятно. Что-то думает такое, придумывает. И вот он сидит на скамейке. Что-то думает. Вот. Париж ли это? А может и Париж. Сан-Тюльри. Поехали в Парижск снимать эти. Ну, да, вполне может быть. Во! Нет, это все равно он думает. Что-то. А где же этот план? Ёлки-палки, я не найду сейчас его уже. Или это не в первой серии было? Нет, это была первая серия. Самая настоящая первая серия. И, короче, они плывут. Плывут.
7: Матросы хотели бы поохотиться на акул.
0: Минуту плывут. 2 минуты плывут. 3 минуты плывут. Час плывут. Ну, восприятие ребенка. Восприятие ребенка. И он уже начинает на меня так коситься, дескать. Пап, а что я думаю смотрю? Я говорю, понял, сына. Надо нарезать тебе, наверное, это кино, как-то нарезать его, и чтобы потом уже с монтажом, со всем вот этим, давать как-то вот фрагментарно. А может, это уже вырезали из этого фильма и сделали его, адаптировали действительно под эту, под современного зрителя, и вырезали этот план. А, нет, нет, все, я нашел, все, не уходите, нашел, вот он, вот он. Значит, мы досмотрели до 30-й минуты. Вот он. Сейчас тут начнется и тема музыкальная, главное. Вот. Значит, давайте запомним, когда они начали плыть. 32 минуты, 34, 35, 36, 38.
9: Тогда в путь же, друзья. Поплывем на поиски капитана Гранта.
0: 32 минуты, 43 секунды. Начало. Запомнили, да? 32, 43. И поплыли. Где 43, я запомню. Черный дым валит из трубы парусного судна. Они далеко плывут к нему. Вот они плывут. Плывут, плывут. Все, это все один план. Если вы не видите радио, жаль. Радио сегодня можно и нужно смотреть в нашем Рутуб-канале, в нашем аккаунте ВКонтакте. Подключайтесь к трансляции и смотрите. Они плывут. Они все еще плывут к нему. Вот они обходят его. Левым бортом пошли. Во. На корабле не Дункан никакой написано. Там А.С. Пушкин, по-моему. Ну, какое-то имя написано сзади. Ну, неважно. Вот они оплывают. Это все один план с лодочки, с какого-то катера. Стоит камера и снимает. Дальше плывут. Вот они идут. Вот они уже вторую минуту. Один план продолжается, эта лодочка плывет. Добро было бы что-то действительно потрясающее. Ты наблюдал Ниагарский водопад, или пролет сквозь Вселенную на скорости света, или полет над поверхностью Марса, или что-то такое. Но это просто план, где люди на лодочке оплывают парусное судно. Вот они уже с носа его обходят, переходят на правый борт. Но здесь написано Дункан. Да, на Дункан. На этом. Вот они правым бортом его вышли. И вот тут первая склейка была на 34-й минуте и 28-й секунде, то есть почти спустя 2 минуты, сменился дубль. Но что вы думаете в следующем этом кадре? Следующим планом идет. Тот же корабль, но только изменилась крупность. Если они шли сейчас возле него, рядом с бортом, то теперь с этой же стороны нам показывают корабль, но уже этот катер, это был второй дубль, они сначала оплыли секреты кинопроизводства. Они сначала оплыли близко, его близко, а потом оплыли его далеко. Но, вероятно, какой-то брак пленки, вот, что-то накосячили, и склейку более динамичную, смену планов. Вообще планы должны меняться динамично. Общий, средний, крупный, потом общий, средний, крупный, общий. Ну, в кино обратите внимание, как это показано. У вас всегда будет такая смена, чередование. Это чтобы гармонично все воспринималось. Но не получилось часто менять, поэтому две минуты на одном плане катер обходил этот Дункан. И вот сменилась крупность. И все то же самое. Просто вот корабль, море, небо, черный дым. Труба. Из трубы валит пар. Капитан. Капитан стоит. Она, которая все. И тут уже пошли лица, дальше нормально. Но это же невозможно смотреть. Это невозможно смотреть даже мне, при том, что я связан эмоционально связан с этим фильмом. Паганель один чего стоил, все эти вулканы, индейцы. Патагония! Это была Патагония! Я понятия не имел, где это Патагония, но само слово было потрясающим. Патагония. И все вот это. Но сейчас это же нельзя показывать. Это же никто не сможет смотреть. Вообще никто не сможет этого смотреть. Вот, понимаете, это я к чему? Это я к тому, что вот постепенно история и динамика меняется настолько, что как мы сейчас не смогли бы война 812-го, она для современников этой войны, она была невероятным в одно и то же время, она была невероятным бедствием всенародного масштаба. Она была невероятной элементом невероятной солидаризации общества, народа всего. Она была... Она прекратила доминирование как таковое. Благодаря ей в поисках новой идентичности, в том числе и дворянство, и высшие круги, которые составляли всего несколько процентов общей массы населения и народа, высшее дворянство вспомнила о том, что есть русский язык, и Александр Сергеевич Пушкин дал нам его, тот самый настоящий наш русский язык, потому что до этого, конечно, дворянство и народ говорили на разных языках. Первые говорили на французском, а вторые говорили на славянском. Это был язык не Пушкина, это был язык такой, что велеречивое изречение, какие-то все. Пушкин дал. То есть война 812-го столько всего сделала. И какое эмоциональное напряжение мы сейчас чувствуем по поводу ее? Да вообще, какое? Ну, «Война и мир», разве что Толстого, и то. Кто осилит его предложение на полстраницы сейчас? Пересматривать «Войну и мир» тоже довольно тоскливо. По той же причине. Здесь две минуты камера вокруг Дункана плыла, а там две минуты камера вокруг Пьера Безухова плыла. И Наташи. Бал был такой. Вот. И не трожьте мистера Гранта! В его честь назвали Ладу. Это хорошая интерпретация, кстати говоря. Значит, что мы чувствуем по 812-му? Да ничего. Ну, кроме, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана была. Недаром помнит вся... И вот это все. Все, больше ничего не связывает. Да, поэтому время идет, и даже фундаментальные какие-то вещи покрываются песками истории. Про это я вас и спрашиваю. Цой все еще жив? Спрашиваю я вас. От масштаба таланта и масштаба воздействия на общество, на народ, на современность зависит то, как долго будет жить персона. Ну вот, к примеру, Эвклид жив до сих пор. Представляете? Казалось бы, а жив. Один его этот прямоугольный треугольник чего стоит. Сэр Исаак Ньютон жив, его предшественники живы. Коперник в определенном смысле, несмотря на то, что заблуждался во многом. Галилео Галилей тоже жив. А Цой жив. Это голосование, которое вы можете зайти и проголосовать просто. Щукин и все. Так называется телеграм-канал. Все почему? Все потому, что Виктор завтра погибнет. Он сейчас он в Латвии. Это же в Латвии был. Сейчас он в Латвии. В Тукумском районе Латвийской ССР. Там потому что дача какая-то, наверное, что-то это все. Автомобиль у него «Москвич» был, что характерно. Новая модель. Вот, он там с друзьями что-то делает сейчас, вот, может быть, они жарят мясо, погода-то классная, волшебный свет, вот это все, лес, красота. А завтра, ну, ночью он поедет на машине и врежется в автобус, мотор найдут в 150 метрах от автомобиля. И, как говорят медики, получит травмы, несовместимые с жизнью. Но завтра... Не будет моторов. Завтра будет другая, удивительная, потрясающая, классная программа утренняя. Но не моторы. Поэтому вы уж простите, но сегодня мы какое-то время вот эти посвящаем Цою.
10: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 23:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Несколько сервисов компании Озон пропали из Google Play. Скачать невозможно приложение самого маркетплейса, а также Озон Fresh и Озон Seller. Программу невозможно найти по поиску в магазине приложений. При этом в App Store и App Gallery приложения доступны для скачивания. Ранее в среду из Google Play пропало приложение Озон Банка. Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном. Об этом президент Соединенных Штатов сообщил во время выступления в полицейской академии в округе Нассо под Нью-Йорком. «Мы сохраняем блокаду. Ни одно судно не проходит, если мы не захотим», — добавил американский лидер. Ситуация в регионе обострилась после того, как Дональд Трамп заявил об отмене действия соглашения о прекращении огня с Ираном. Вашингтон и Тегеран подписали его 18 июня. Вслед за этим американские войска нанесли серию ударов по объектам на территории Исламской Республики. В Центральном командовании США пояснили, что атаки стали ответом на провокации против гражданских судов, которые курсируют через Ормуз. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. СКР обвинил украинского генерала Баргилевича в совершении преступлений в Донбассе. Следственный комитет России объявил его в международный розыск. В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, говорится в сообщении ведомства на платформе. Макс. Как уточнили в СКР, вместе с другими представителями высшего военного и политического руководства Украины, Баргилевич с апреля 2014 года участвовал в карательных военизированных операциях на территории Донбасса. С февраля 24 по март 25 года, как начальник генштаба ВСУ, он организовывал и планировал их проведение. Турция приостановила закупки нефти в России через Черное море. В Анкаре приняли такое решение после украинских атак по Новороссийску. По данным Рейтер, нефтяной терминал Шес-Харис в портовом городе остановил работу из-за ударов ВСУ. Один из танкеров, который должен был встать в порту на погрузку, ушел обратно в море из-за опасений воздушной атаки. После этого прием и погрузку нефти приостановили. Обычно через Шес-Харис проходит 700 тысяч баррелей нефти в сутки. О погоде. Сейчас в Москве плюс 13, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 7-9, днем 19-21 тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Говорит Москва.
11: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 490.

0: заботятся о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода кошек Мейн-кун. Особенности содержания и ухода». В эфире фелинолог, заводчик породы Мейн-кун Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
3: 8:38, говорит Москва, моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас, у нас пятница, 14 августа. Если только вы не за океаном, за тем, который на западе, то у вас тоже пятница и тоже 14 августа. Если же вы там, то вам добрый вечер. У вас все еще впереди. Все еще впереди. Я сейчас, вы не поверите, все это время, пока шли новости, я тоже смотрел новости. Именно смотрел новости... 3 ноября 1977 года. Вот потому что здесь про динамику вы мне пишете, что там кто-то пишет, что это все что там про косятничество. И это все вот это привыкли к мельканиям. Да, конечно, дети капитана, эти поиски капитана, это вам не Человек-паук, это великое кино. Во-первых, я не понимаю, чего вы обижаетесь. Вот, ну, с какой целью? Вот я лично-то чем вас обидел? Я вам описываю реальность. Это, понимаете, вы, как если вы начнете всерьез не расстраиваться по факту, допустим, похолодания нынешнего, а обижаться на похолодание начнете. То есть я понимаю, когда ты говоришь, ну, блин, что-то холодно, так вроде солнце светит, а так холодно. Вообще, конечно, да. А начнете лично обижаться. Ну, блин, похолодание, это я тебе никогда не прощу. Ну, ты вообще так... Какой в этом смысл? Это глупость. Вы сейчас обижаетесь на то, что время меняется, динамика меняется, поколения меняются. Хотя на самом деле внутри себя нужно сказать так. Вы обижаетесь, что вы уже не молодой. Все. Начинаете ворчать так, как это делали ваши дети.

0: дедушка и бабушка. Просто превращайтесь в старого ворчуна. И это, конечно, обидно. Так, ну, а молодежь-то здесь при чем? И Человек-паук. Чего вы трогаете-то Человека-паука? Человек-паук — это тоже вещь культовая в определенном смысле для определенного поколения. Культовая. И не одним Человеком-пауком. К примеру, я франшизу Человека-паука не очень люблю. Я так вот только из-за ребенка смотрел. Я больше по другим персонажам Марвел. Стражи Галактики, допустим, там вот Железный Человек, Тор. Мстители, конечно же, Мстители. Это вот, вот это мое. А вот Человек-паук, я тут с вами согласен абсолютно. Не то чтобы очень. 30 лет пролежало... Ой, господи. 30 лет пролежало в доме жительницы Швеции. Что? Как в доме жительницы Швеции пролежала эта запись? Да, кстати, по поводу голосования. Сейчас я посмотрю, что там по поводу Цоя. Вы думаете?
1: Один любит рок, другой любит сок. Ну, а третий идет по стране чудес. А четвертый все
0: по... Говорят, что это на кассете запись 24.06.88 года. Это запись Витя... У, да, что-то Тустава или Тустапы, Туста. В общем, почерк такой себе. Песня неизвестная, которая и не звучала, и не публиковалась, ее вот-вот только что нашли. Ну, в этом году, во всяком случае, нашли. И песни, которые даже в большей степени, чем всякие перемен, говорит о том, что если бы Цой... каким-то образом умудрился дожить до наших дней, то как бы он вообще сейчас не релокантом был бы, потому что такие тексты уже тогда у него там что-то такое сквозило.

Ну ладно, ладно, все, дети минут. Там по-разному можно трактовать. Но придет все-таки то время, когда мы должны будем попрощаться с ним. Сегодня хотелось бы завершить как-то нормально.

А это точно не нейронка была? Евгений первый спрашивает. Текст. Очень текст вообще-то... А, не очень соевский.

0: Ну вот, видите, общество, Андрей, Витя всегда актуален. Потом какая-то... кто это была, сейчас? Ну, имя нужно, чтобы это не было просто так. О, господи, сейчас до Макса долистаю. А, это был не она, это он. Бороэт, Виктор Цой, кочегар, который не дает замерзнуть нашим душам. И тут же Павел какой-то появляется.
1: Господи, кровь из ушей.
0: Чего кровь-то из ушей? От смысла, от текста или от чего? Потому что, ну, это же... Это же просто поэзия такая. Понимаете? Вот, а вы говорите, чего мы не можем найти точки соприкосновения, что-то они на нас рыпаются все время, этот Запад, что-то. Тут свои люди, жившие в этой же эпохе, тоже сидевшие во дворах, наверное, что-то пиликавшие на гитарах.
2: Кровь из ушей,
0: говорит вот Павел, видите? Вот тоже мнение, пожалуйста.

0: моторы.
1: Ну таки что? Собираетесь вы продолжать? Да, мы собираемся тоже продолжать, конечно. Насчет нейронки, не знаю. Но это новость такая была. Это не то, что я где-то в интернетах нашел. Хотя, погодите. Нет, конечно, я это в интернетах нашел. А как вы еще получаете новости? Откуда? Но просто это была такая новость. Якобы вот нашлась запись и все такое. Ее подлинность, это пусть уже обсуждают специалисты и подтверждают или опровергают. А почему Толстой, помнится, несколько десятилетий назад при поступлении в институт написал сочинение на 12 страниц с 5 предложениями? А, в смысле, деда запишет, что не только Толстого сложно читать. Он говорит, вы бы попробовали, меня бы почитали. Я 12 страниц с 5 предложениями описал. Ну, вот так условно. Предложение на 2 страницы. Так что Толстой нервно покуривает трубку где-то в сторонке. Окей. Значит, когда вы соберетесь обсуждать бензин? Здесь у меня вопрос прозвучал. Когда вы соберетесь обсуждать бензин? Давайте, будем обсуждать бензин. Бензин – это производный продукт, получаемый из нефти путем там, нагревания. Фракции разные, одни опускаются, другие поднимаются, более легкие. Бензин становится более легким, потом дизель, а внизу вообще там какой-то этот, гудрон, мазут какой-то стоит, все. Вот это бензин, крекинговые какие-то башни. Я был на производстве, признаюсь, как раз в Уфе. Одна из больших нефтебензиновых сетей, автозаправочных, как раз питается оттуда. Мы были на месте, которое называется Куст Скважин 115. Куст Скважин. Мне тогда очень понравилось это определение. Ну, просто потому, что их там много, и под нами было море. Нам даже описывали параметры этого озера нефтяного. Ну, месторождение. Вот туда, вот туда 15 километров, значит. Вот туда еще сколько-то там километров. Глубина такая-то. И вот поэтому там кусты скважин такие прямо они все стоят, качаются. Нас же провожат. Это было потрясающе красивое время. Какой-нибудь январь, может быть, декабрь. Все в снегу. Все деревья в снегу, все, каждая веточка в снегу, так и белоснежная, погода крутая. И он стоит и пьет нефть на камеру, потому что он говорит, а что, ну тут почти 90% вода, говорит он. Хотелось ему сказать, что, ну вот, ее выпей, коллегу мою. Она тоже почти на 90% из воды возьми. Но... В общем, ну, было любопытно. А потом мы поехали после куста скважин на производство и прошли поэтапно производственные циклы. Ну, не все, конечно, но и довольно условно, но тем не менее. По нефтеперерабатывающему заводу и дошли до места, где все это разливается по железнодорожным цистернам и автомобильным, и потом уже развозится либо в другие регионы, либо автомобильными по автозаправочным станциям. Процесс непростой. Нужно сказать, что если бы вы спросили, что больше всего меня поразило, больше всего меня поразил центр управления, который построен в виде бункера, способного выдержать что-то там, ну, не знаю, насчет ядерного удара. Ну, потому что аварии всякие могут быть, а он находится прямо в центре, прямо вот в центре этого завода нефтеперерабатывающего. И такое помещение, где нарисованы окна, специально, чтобы психологически было как-то комфортно. И мы там походили, тоже пульт управления, еще что-то. Вот. Еще мы узнали, что раньше нефтюшку сплавляли по реке в специальных баках. По реке, река там Агидель. И эти баки бросали в этом месте, а потом они вниз шли по течению, там их отлавливали, и так транспортировка нефти была налажена. До тех пор, пока железнодорожное сообщение не организовали. А железнодорожное сообщение как раз, вот, и вопросы логистики, возвращаясь к вашему предложению, давайте обсудим бензин, насколько я понимаю, и являются сейчас ограничительным фактором быстрого решения вопросов, потому что мощности нефтеперерабатывающих заводов это одно, продажа нефтепродуктов за рубеж, которая также сказывалась на количестве топлива на рынке, которая, в свою очередь, сейчас запрещена и по бензину, и по дизелю для того, чтобы все оставалось здесь. Это одно. А логистические возможности и доставка необходимого количества топлива везде – это что-то совсем другое. А дальше мне сложно что-то говорить по бензину, не имея официальных данных. Потому что мы можем цокать языками сейчас сидеть и перечислять заправки, на которых у нас возникли проблемы. Вот я там был, там у меня возникла проблема. А я пытался в Подольске заправиться, и что-то у меня не получилось. А еще у меня в моем городе Тульская область Алексин. Вот Юрок ГБ7 пишет. Еженедельная потребность в бензине нашей компании примерно 500 литров. 10 человек с бензотриммерами косят поля с декоративными растениями. Сегодня заправили 300 литров в канистры. Но есть нюанс. На весь город в наличии только 95-й, улучшенный какой-то, по 102 рубля. Ну, по 101-му. Дистопливо есть на всех работающих АЗС, их штук 5. На триммерах, косах такое количество сказывается негативно. Вот, триммеры. Ну, нам, конечно, бы вот в этом вопросе, это уже не про бензин, а про соответствие актуальности и современности, конечно, нам бы уже переходить на электричество, мне кажется. Нет? Вам так не кажется? На электричество. И уж во всяком случае в том, что касается бытовых, хозяйственных, садовых инструментов, раньше которые были исключительно бензиновые, уже довольно широкий спектр представленных аналогов электрических, причем аналогов самого разного уровня, высокого, низкого, маленького, большого, слабого, мощного. Вы мне скажете, что они высаживаются очень быстро. Да, но можно иметь несколько аккумуляторов. К примеру, мои операторы, когда мы едем куда-нибудь в поля снимать, вот вы уезжаете в поля снимать программу, допустим, на целый день. У них с собой все на электричестве. Стабилизаторы под камеры на электричестве, камеры на электричестве, микрофонные какие-то штуки, которые для звукооператоров, на электричестве. Все GoPro-шки, все маленькие экшн-камеры, все на электричестве. Все на электричестве. Вообще все. И мы в полях, мы в отрыве от цивилизации. Вообще бог знает где. Конечно, есть автомобиль, который как генератор может работать, и можно периодически подключать и заряжать это все. Но также у каждого целая сумка с аккумуляторами дополнительными. Потому что это его работа. Он знает, что это его работа. И без электричества ничего из своей работы он сделать не сможет. У него много аккумуляторов. Вот, поэтому, если у вас там что-то вот это, триммеры и все остальное, я уверен, они есть электрические, потому что, к примеру, на одном из мероприятий у нас был организован конкурс по нарезке самого тонкого спила или сруба. То, что потом рублями, по-моему, ну, в том числе и поэтому называли, это когда нужно бревно отпилить так вот, блинчик спилить от бревна, максимально тонкий, с одной стороны, а потом другое соревнование было, нужно было отпилить определенного размера. Ну, определенной толщины, там условно. Вот 2 сантиметра он должен быть. И ты уже на глаз должен определить и отпилить. И пилили мы исключительно электрическими бензопилами, электрическими пилами, вот цепь. Ну, все как обычная пила, только она легче, она меньше и работает тише. Ну, только шелест вот этого ленты этой слышно, и все. А так это... Триммеры, Игнат Тёмин нам сообщает, это для стрижки бороды. А косить толстую траву полметра высотой, только бензокоса. Триммеры — это все, что, где совершаются определенные движения механические. Вот это, ну, так что триммером может быть все, чего угодно. Чисто московский квартирник, неторопливое рассуждение. Простите, деда Зая, я вот такие большие сообщения сразу вот и не осилишь, а потом, когда начинаешь осиливать, ты говоришь, читаешь, читаешь, читаешь, а там в конце как, либо потеря смысла, либо в конфетную обертку завернута какашечка какая-нибудь. Так что я большие сообщения потом перечитываю уже, когда есть возможность. Не знаю, у кого там проблемы. На Рублевке 3 заправки проблем нет. 95-й, 100-й, хоть залейся. По 73 придется постоять минут 15 в очереди. Но так это не нет проблем. Нет проблем, это когда ты приезжаешь, и ты первый стоишь. Ну, максимум второй. Это нет проблем. А для Рублевского какого-нибудь 15 минут в очереди... Хотя Рублевские в очереди не стоят, конечно. Правильно? Правильно. Там стоят водители в очереди. Официальным данным верить нельзя, только на свой опыт надо опираться. Вот мне здесь тоже сообщают. Хорошо. Как вы намерены получить свой опыт по каждой автозаправочной станции, к примеру, даже если сказать просто в одном регионе под названием Московской области Москва? Как вы лично собираетесь получить этот опыт? Внимание, не вообще на одной отдельно взятой заправке или на двух, а по всем городам Московской области, по всем автозаправочным станциям Московской области, каким образом вы получите свой эмпирический опыт? Никаким. Понимаете? Поэтому здесь, вот в этой, в изготовлении шапочки из фольги, никому нельзя верить, все вокруг тебя пытаются обмануть, везде заговор, можно только самому себе верить. Порой нельзя верить даже самому себе. Мне можно. Помните, как говорил герой Броневого? Так что нет. Когда вы говорите, можно верить только своему объективному опыту, это как раз и есть один из самых субъективных опытов. Потому что ваше поле зрения и ваша возможность оценить ситуацию распространяется на 0,000000 общей ситуации. И самое неправильное, самое заблуждающее мое, вас оно заблуждает, мнение личное, что вот это и есть объективная точка зрения. Вот я сейчас обладаю объективной точкой зрения, потому что проехал 3 заправки подряд, и ни на одной из них не было топлива. Значит, топлива нет нигде. Это очень удобная, уютная, простая позиция, абсолютно не имеющая ничего общего с реальностью.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп вновь выразил разочарование НАТО. Президент США заявил, что Североатлантический альянс не оправдал его надежд. «Они нас не поддерживают. Мы так много платили денег в течение десятилетий. Деньги, деньги, деньги, но они никогда не подавали руки», — сказал американский лидер на мероприятии в штате Нью-Йорк. Глава Белого дома также заявил, что США помнят отказ союзников Вашингтона по НАТО оказать ему поддержку в конфликте с Ираном. «Когда им нужна помощь, они зовут Америку. Я не всегда ее оказываю, поскольку бывало, что они вели себя с нами не очень хорошо», — подчеркнул Трамп, говоря о других странах. Трамп и Маск помирились из-за пожертвований республиканцам $100 миллионов. Президент США и бизнесмен восстановили отношения после того, как поссорились летом прошлого года из-за налогового законопроекта Белого дома. Предприниматель готовится направить средства на предвыборную кампанию правящей партии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание сообщает, что сейчас Илон Маск и Дональд Трамп общаются примерно раз в месяц. Миллиардер и глава Белого дома обсуждают искусственный интеллект, Китай и международную повестку. Как отмечает газета, президент США, однако, не считает, что отношения с предпринимателем можно будет восстановить полностью. 9 граждан Молдавии задержали в Италии по делу о краже картин Матисса, Ренуара и Сезана. 5 арестовали, меру пресечения для остальных еще не избрали. Подлинники полотен украли в ночь на 23 марта из частного музея неподалеку от Пармы. Картины вынесли за несколько минут, отмечает агентство ANSA. Следствие длилось около 5 месяцев. В августе прокуратура распорядилась провести обыски в провинциях Парма, Модена и Реджо-Эмилия, после чего итальянские карабинеры задержали подозреваемых. У них также изъяли огнестрельное оружие. Следователи установили, что молдаване причастны как минимум к 14 ограблениям в Парме. По данным СМИ, им помогали 9 итальянцев, их продолжают искать. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолодания в Центральной России. По словам сотрудника прогностического центра «Метео» Александра Ильина, температура в столичных озерах не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных значений. «Пора закругляться», — заявил синоптик в беседе с РБК. Александр Ильин добавил, что дополнительным фактором стал порывистый ветер. Он отметил, что заходить в воду в августе смогут еще несколько дней, только самые отчаянные любители купания. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 12, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус тепла, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 14 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Чекин. У нас здесь... у нас здесь все важное, интересное. И в этом ориентиры зачастую намечаете вы, потому что мы здесь с вами работаем в одной связке. Вас волнует? Вас живо трепещет? Мы это затрагиваем, обсуждаем, но только смотрите, как это работает. Вы говорите, давайте обсудим бензин. Давайте. Если вы хотите обсудить бензин на профессиональном уровне с точки зрения анализа происходящего на рынке с учетом всех аспектов, факторов, то вам нужен профильный специалист, обладающий информацией. Но не бла-бла вообще агентство ОБС, одна бабка сказала, а информацией обладающей. Именно поэтому я и говорю, что я привык так делать. Я привык в том, что касается условно беспилотной или пилотной опасности, беспилотной опасности и всего остального, доверяться двум источникам. Это Министерство обороны и мэр столицы Сергей Собянин. Просто у него в Телеграме ты заходишь, читаешь, потому что как только ты пускаешься на поиски домыслов, как только ты пускаешься в море воображения, в путешествие, то здесь может быть что угодно вообще. Можно придумать все, что угодно себе. Поэтому это не вопрос доверия источникам, еще раз. Это вопрос их наличия. Вот они есть или их нет? Вот они есть, источники. И это источник вот какой. Министерство обороны и официальный телеграм-канал мэра Москвы. Собянин, ну, я думаю, что, конечно, Сергей Семенович тоже пишет сам туда, вот он пишет, но тем не менее, все, что у него в телеграм-канале, это официальная позиция мэра. Еще раз я хочу, чтобы вы услышали. Это источник, можно как угодно относиться к нему, но у вас выбор вот какой. Домыслы и фантазии или источник? И довольно странно, что некоторые из вас предпочитают пускаться в домыслы и фантазии, и для них они значат больше, чем источник. К примеру, я заканчиваю сейчас гражданскую войну Цезаря. Перед этим, и заканчиваю, понимаю, что вот как только закончу, нужно начинать заново перечитывать его записки о Гальской войне сразу. Это Цезарь писал. То есть это писал непосредственный участник. Заинтересованный источник? Конечно. Безусловно. Причем любопытно, пишущий о себе в третьем лице. Предстали пред Цезарем, Цезарь помиловал, Цезарь не мог упустить такой возможности. Да-да-да. При том, что сам писал. Заинтересованный? Да. Приписывал врагам потери невероятные, а себе победы? Да. Ну, в смысле... Мы победили, у них 20 тысяч погибших, у нас 7 человек. Нормальное абсолютно явление такое. Конечно, ты понимаешь, что в этом много, в общем-то, ангажированности. Но это источник. Это руководитель одной из сторон, предводитель одной из сторон. И его записки. Там что-то изменено, может быть, что-то приукрашено, что-то преуменьшено. Все, что касается там промахов каких-то, может быть, его. Хотя о промахах тоже пишет. Это была ошибка, там все это. Вот. Но это источник. А можно опираться на мнение каких-то современников, живших в 20-21 веке, которые что-то там измышляют на тему происходившего тогда, потому что вот они в Помпеи читали, какой экскурсовод мне рассказывал, и еще что-то. Вот есть такое мнение. А есть источник. Ангажирован, нет, участник, не, что-то приукрасил, может быть, что-то приуменьшил, может быть. Что-то подавал со своей личной позиции, конечно, да. Но, простите, этому источнику я верю, в смысле, я не верю, а я отношусь к нему как к источнику. А все остальное это эти истории, литературные измышления. Вот и все. Бензина нет, но и город, но... А, в смысле, это противопоставление, что нет бензина, но и город без пробок, ГЗАР сообщает. Ну, не знаю, я сегодня ехал в 5, и что-то я не понял, даже начал перепроверять часы, свои, телефон несколько раз. Я думаю, может, я уже опаздываю на эфир, и я еду на час позже, при том, что я еду на час, ну, почти на час позже, на полчаса позже, чем если бы к 6. Но, тем не менее, значит, на Тверской на каждом светофоре я стоял где-то 5-м или 6-м. И навстречу так же. Навстречу столько же. Вы решили, что ли, катнуть на последнее? На последний бензин, что ли, решили прям вот это вот все? Прямо вот очень много. Написал ли Цезарь, как его Брут убивал? Нет, Цезарь об этом не писал. Об этом писали другие люди, в том числе и участники. Не непосредственные, но люди той эпохи, жившие там же. Так, Деда Зая, доброе утро. Теус сообщает нам о том, что... Что-то 80-й написано. 80-й бензин 63-34. Да не. Это, мне кажется, уже придумка. Это мне, я думаю, что это уже кто-то просто нарисовал. Ну, какой 80-й? Значит, 76-й пририсуем туда. Да не. Это написано Лукойл. 80-й, 63-34. Ну, не знаю. Официальные источники замалчивают информацию. Я верю только соседям, друзьям и родственникам. Ну, это, я думаю, что это, конечно же, называется сарказм. Здесь должна появиться табличка «Сарказм». Правильно? Или нет? Что значит «замалчивают информацию»? Давайте откроем официальный источник. 10 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 5 часов 53 минуты сегодня. Телеграм-канал мэра Москвы Сергей Собянин. В 23.44 силами ПВО Минобороны уничтожены 2 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Что здесь умолчали? Ну, что замалчивают? Название улицы, где упали обломки? Какими средствами ПВО сбили? Из какой точки работало ПВО? Или что? Что конкретно замалчивают официальные источники? Это... Ну, еще раз. Есть несколько вариантов. Абсолютного знания у вас все равно никогда не будет. Поэтому вы просто выбираете такую парадигму взаимоотношений с реальностью. Либо вы пускаетесь в путешествие по волнам воображения и фантазии, и тогда возможно все. Возможно, их было не 10 беспилотников, а 5000. Возможно, их не было вообще... А ракеты пускали в чистое небо. Возможно, никуда ничего и не пускали, а написали зачем-то. Возможно, что угодно возможно. Вот тогда возможно все на свете. Другое дело, что если вы человек, если вы Кир Булычев какой-нибудь от современности, и вы любитель фантастики, и вам доставляет удовольствие, до легкого покалывания в кончиках пальцев вот это путешествие в воображаемой вселенной, тогда пожалуйста, пожалуйста. Но вы точно должны понимать, что к реальности это не имеет никакого отношения. Я вас слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
4: Да, Роман, здравствуйте. Вот займу 2 минуты времени. Смотрите, с какой ситуацией я столкнулся. Я 2 раза подряд ехал по московскому скоростному диаметру.
3: Так.
4: Мне приходит начисление оплаты за проезд по платному участку на 5-й день. И тут же через 2 часа приходит штраф за неоплату. Потому
3: да.
4: что, как известно, нужно оплатить через 5 дней.
3: Да.
4: Я оплачиваю, соответственно, начисление, пишу ходатайство, трачу свое время, штраф отменяю через 2 дня.
3: Угу.
4: Абсолютно такая же история происходит через там, пару-тройку дней.
3: Угу.
4: Я звоню в поддержку. Говорю, ребята, почему так происходит? Почему вы не можете вовремя начисления отправлять через сервисы госуслуги, в конце концов, да?
3: Да.
4: Вот. А вы знаете, у нас как у нас работает. Если вы с даты начисления оплатили вот эти вот 19 рублей или сколько там по платному участку, то штраф с вас снимут. Я говорю, а зачем вы его тогда выставляете? Вы понимаете, что это людей как бы напрягает. Они тратят свое время, они беспокоятся. Кто-то, может быть, от испуга этот штраф оплатит. Потому что, как известно, исполнительное производство, судебные приставы не дремлет, когда человек что-то задолжал государству.
3: Ну да.
4: Вот давайте вот это обсудим.
3: Давайте.
4: Человека из московского транспорта. Я думаю, что не я один сталкиваюсь с этим, понимаете?
3: Да. Они не придут, потому что и я бы не пошел. Я бы сказал так, граждане, начинайте читать вообще-то. Потому что у нас пренебрежение этими инструкциями, уже много раз мы об этом говорили, что инструкции появляются в тот момент, когда у тебя осталась лишняя ножка, дверь и еще что, заглушка какая-то, когда ты мебель собираешь. Вот тут вот открываешь инструкцию и начинаешь смотреть. Или когда ты уже сломал оборудование, купил ты микроволновку и все, и сломал уже. А жена ходила и говорила, ну открой, да я знаю, я тысячу раз уже эти микроволновки. То же самое с автомобилем. Просто простой тест. Сколько раз за время эксплуатации своего нынешнего автомобиля вы открывали инструкцию по эксплуатации? Сколько? Сколько, вы говорите, сколько? Да ладно, да не, хорош чесать, ни разу. Ни разу вообще. Откуда я это знаю? Давно здесь сижу. Автомобили у меня, на история с автомобилями насчитывает десятилетия. И многожды она насчитывала истории личного владения. Да я это знаю. Потому что сейчас, даже если у тебя возникает какой-то затык с автомобилем, ну ты, конечно же, не полезешь в инструкцию. Ты полезешь в телефон, в интернете посмотреть, что по этому поводу утупчик тебе подскажет или еще кто-нибудь, видеогайд какой-то по решению вопроса, а вовсе не в инструкцию. При том, что вот стакенные головой инженеры, которые проектировали это устройство, они же занимались и написанием инструкции для него. Но мы этого не любим. Возвращаемся к МСД. Это тоже большой объект инфраструктурный, он построен, и он тоже нуждается в инструкции. И она у него есть. Она называется MSD.gov.ru. Или что-то как-то... Сейчас я открою. И там полностью вся инструкция эксплуатации. Но почему же мы думаем, что эта тема не нуждается в инструкции? Она тоже нуждается. Читали вы эту инструкцию? Нет, не читали. Готов спорить. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. Ну, да. По поводу инструкции, я, например, когда что-то сталкиваюсь в машине, ну, смотрю.
3: Да ладно.
5: Но прикол был недавно, у меня уже лет 6 Шкода Йети, и я только узнал пару месяцев назад, что у меня сиденье сзади вперед-назад можно двигать.
3: Да.
5: Да, прикольно. Я смотрю, у меня одно сиденье торчит, думаю, что за фигня.
3: При этом там потом ямка там образуется такая, ступенечка за креслами, туда можно складывать что-то. Да, есть такое дело. Вот видите, сколько нам открытий чудных. Я, к примеру, каким-то некоторым, даже иногда коллеги уже знают, но открываю глаза. Там, и всегда интересно смотреть, с каким детским любопытством и азартом люди узнают что-то новое. К примеру, как определить, находясь за рулем, с какой стороны у тебя крышечка топливного бака, горловина. Ну, ты в автомобиле не часто. Хотя вы-то точно знаете о своих автомобилях. У тебя подсказочка есть, прямо вот где колоночка нарисована автозаправочная на приборке. И там стрелочкой указана такая, видите, маленькая стрелочка. Смотрите, видите колоночку со шлангом. Шланг — это общее расположение. Шланг у них всегда с правой стороны, по-моему. А стрелочка маленькая еще, она указывает на одну из сторон колоночки. Иногда она с той же стороны, где шланг, а иногда не с той же. И она всегда указывает на сторону, с которой у вас расположена горловина. Чтобы вы заранее это понимали, когда подъезжаете к заправке. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Да, Роман, это снова я. Вы забалтываете тему просто-напросто.
3: Нет.
4: Какую я должен читать инструкцию?
3: Сейчас я вам расскажу. Так вы же не дождались. Тут же вклинился вот человек, видите, с этим, в хорошем смысле слова вклинился. Я сейчас вам расскажу. Я же открываю МСД, а вы говорите, я забалтываю. Ничего я не забалтываю. Я хочу открыть, чтобы рассказать вам, какую инструкцию вам нужно. МСД, не ГОВ, МОС, ГОВ это, ой, ГОВ сказал, ГОВ это про другое. МСДМОС.ру. Вот, хорошо, ладно. Нет, то, что там не все ультра интуитивно понятно для нас и есть шероховатости, это факт. Есть куда улучшаться? Есть куда улучшаться. Фишка в том, что мы довольно часто в тех моментах, когда на самом деле внутренне мы хотели бы улучшения, но когда это осознание из головы доходит до нашего орального аппарата, то артикулируем мы другое вербально. Вербально мы произносим обиды или недовольство. Понимаете? Вот вы знаете, говорите, почему я, почему вы... Претензии. Я же говорю о том, что, конечно, есть над чем работать еще. И сервис улучшать, и инфраструктуру улучшить. Нет предела совершенства. Но пусть это будет в виде предложения, там, допустим, ну, что-то такого. Ну, мне так кажется. 68 километров общая протяженность. Я буду вместе с вами изучать эту инструкцию. Я включаю ее в трансляцию, поэтому, когда вы смотрите радио, вы сейчас будете смотреть вместе со мной. 34 пешеходных перехода, 140 мостов и тоннелей. Время проезда через город 40 минут всего лишь. Так... Шоссе-энтузиаст, правила оплаты прежними. С 18 мая до последующего уведомления не взимается плата там, где сейчас идет ремонт. Очень хорошо. Информация, часто задаваемые вопросы. Вот, мне кажется, нам нужен раздел «Часто задаваемые вопросы». О проекте. Что такое МСД, почему проезд по МСД платный, какой проезд считается транзитным? Проезд электромобилей платный? Хороший вопрос. Да, проезд электромобилей платный. В каких часах изменились правила проезда, есть исключение категории, чтобы не оплачивать, где и в какой срок необходимо оплатить проезд по МСД. Стоимость всех совершенных за сутки проезда по МСД суммируется после чего в течение пяти, дней выставлен единый платеж за все проезды. Оплатить можно через приложение «Парковки России» на сайте msd.mos.ru, вот прямо здесь, на этом сайте, и в сторонних сервисах, например, на госуслугах, в приложении банка, где указаны... Включить уведомления, чтобы заранее, ну, в смысле, вовремя получать уведомления о проезде. Также в приложении «Парковки России» можно подключить автооплату. Об этом мы тоже говорили. Просто карту пришивайте в приложении, в том же приложении, в котором вы паркуетесь. Она же у вас, ну, вы уже пополняете там, пополняете счет этот. Но привяжите автоплатеж, установите и оплачивайте автоматом вообще просто спокойно. Вот, пожалуйста, да, что могла бы подсказать инструкция. Дальше. Оплатить транзитный – это не для нас. Если проезд не оплатить в этот период, то выставлено начисление, разрешенное для оплаты в течение 20 дней после выставления штрафа согласно статье 12.21.4 КОАП РФ. Все. Вот вам инструкция. Вы говорите, почему? Вот инструкция. Если проезд не оплатить в этот период, это 5 дней. То будет выставлено начисление, разрешенное для оплаты в течение 20 дней после выставления штрафа. Согласно такому. Оно появится на сайтах msdmos.ru, на mos.ru и в приложении «Парковки России». Оплата проезда также возможна через внешние сервисы. Где... В случае, если оплата проезда не проведена, будет ли выставлен штраф? Если вы получили штраф за неоплату проезда по МСД, оплатите проезд в течение 20 дней с даты вынесения постановления, штраф аннулируется автоматически. Штраф за неоплату проезда по МСД для легковых автомобилей. 3000 для физлиц, 10 для юрлиц. Грузовики 5 для физлиц, 15 для юрлиц. Штраф выписывает МАДИ. Если вы не успели оплатить проезд в течение 20 дней с даты вынесения постановления, оплатить штраф можно через... Ну и далее все. Как может, где узнать УИН неоплаченного проезда? Ну и далее. Вот, пожалуйста, инструкция на все случаи жизни. Просто на все случаи жизни. Теперь вы говорите, что такая кривая схема. Понимаете, в чем дело? Здесь работает утверждение древних «все познается в сравнении». Ну, к примеру, если вы попробуете провести аналогию, а она, эта аналогия напрашивается сама собой, потому что МСД – это платное пространство, это такая дорога, она же часть пространства московского транспортной инфраструктуры, и она платная. У нас есть еще одна часть в Москве платного пространства, тоже автомобильно-инфраструктурного. Она называется платные парковки. И вот в платных парковках, если бы было все настроено так, как сейчас все настроено в МСД, что вам не нравится. Не до конца они все продумали, правильно? И тут я с вами согласен, могло быть и лучше, конечно. Но могло быть как с платными парковками. Не успел за 5 минут оплатить, указал не тот номер, что-то еще сделал, не заметил этого. Проблемы негров, этих самых шерифов, не волнуют. Все, до свидос, 5 тысяч, или сколько там, иди и заплати. В следующий раз будешь внимательней, просто внимательней будешь. Мы только мечтать можем, чтобы у нас сами посчитали наши парковки, правильно, стояние. Техническая возможность такая есть. Ну, есть она такая, техническая возможность. Другое дело, что есть причина этого не делать, но и возможность такая есть. Сами посчитали. Сами в течение 5 дней выставили счет тебе. Я сейчас про парковки говорю. Вот представьте себе, что ситуация с парковками вот такая. Ты не мучаешься, чтобы за 5 минут найти что-то, где-то код ввести, приложение не работает, связи мобильной нет, СМС куда-то отправлять, что делать, бежать на столбе, читать инструкцию, как платить. Нет, ты просто приехал, поставил тачку, пошел, вернулся, сел. Тебе посчитали за неделю за рабочую все твои парковки, прислали в приложение специально в течение 5 дней. Не прислали, почему-то не пришло в течение 5 дней. Ну, прислали уже со штрафом. Но ты-то знаешь, что теперь у тебя есть еще 20 дней на оплату парковки, и штраф аннулируют. Штраф — это как бы перспектива. Тебе показывают перспективу. Тебе говорят, вот видишь, что будет, лучше оплати. И ты такой оплачиваешь в течение 20 дней эту парковку. Ну, скажите, что так было бы плохо с парковками. Нет? Не скажете? Конечно, никто не скажет. Потому что так было бы офигенно с парковками. Но только ситуация у нас с парковками выглядит совершенно иначе. Она не такая офигенная. И те, кто с парковками недоволен парковками, мечтают, чтобы так было, как на МСД. А тот, кто недоволен МСД, мечтает, чтобы так было, как где? Вот можно спросить. Ну, как где? Как у бабушки в деревне, которая все тебе, сыночек, свитерочек в брючки, брючки в носочки, носочки в сандалики, выпей теплого молочка, вот тебе горбушечка, твоя любимая хлебушка с повидлицем, только не простудись, че такой худенький, надо тебя откормить, я котлеток твоих нажарила любимых, чтобы вот так вот было. Понимаете, какая история? Вот, ну так хочется уже, чтобы было. А так оно может быть, простите, но... Ну, только у бабушки так может быть. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
6: Да, Роман, доброе утро, добрый доктор Надин, спасибо за эфир.
3: Спасибо вам.
6: Роман, ну, смотрите, это мое мнение, да, никому не навязываю там и так далее. Угу. Но вот вся вот эта цифровизация там 21 века, 20-го, это, конечно, хорошо, да, никаких претензий, но
3: плохо.
6: В чем глобально, да, хорошо.
3: Хорошо, но плохо.
6: Ага, да, в чем претензия, вот, допустим, те же дороги взять, вот эту оплату, да, там, парковки, mm-hmm. там, платные участки и так далее, чтобы там оплатить, допустим, М4, ну, там, или М12, скачать приложение Автодорна, чтобы оно было, чтобы оплатить, там, Мытищинскую Хорду, вот эту, зарегистрироваться на никому неизвестном сайте вот этой Хорды и только mm-hmm. туда вполне баланс, mm-hmm. чтобы оплатить там Псковскую дорогу и так далее, в общем, везде все свое. Значит,
3: не хватает чтобы... единого оператора какого-то одного. Надо все Автодору отдать. Все отдать Автодору.
6: Да, или чтобы официальные органы хотя бы разместили на своем сайте, mm-hmm. тоже ГИБДД. Пользуйтесь вот одним каким-то приложением.
3: Согласен, согласен. В этом смысле это называется интероперабельность в этом самом, в транспондере даже есть такая галочка. Интероперабельность, чтобы он работал на всех дорогах.
0: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь?

Так говоришь, пятница, и как-то так. Предчувствие. У кого-то дачи, у кого-то жареного мяса, у кого-то вечерние встречи с приятелями за стейком, за каким-нибудь в стейк-хаусе. Отставить говорить неправильно, правильно говорить не хаус, а дом. В стейк-доме. А стейк же тоже, наверное, неправильно. В кускомясном доме. Встреча с приятелями. В общем, приятные мотыльки в животе, да? Вот когда пятница. Вот. Но сегодня нужно эти животы утеплять немножечко, потому что все еще мы в зоне арктического чего-то, ложбинки какой-то, и у нас максимально днем сегодня, как вы знаете, 17 градусов. Ну, то есть вот сейчас уже температура достигла своего максимума, или не достигла, сейчас посмотрю. Ага, сегодня 17... Не, сегодня... Нет, сегодня 18, а сейчас 15, но ощущается как 12, а вчера было 13. Ну что все это означает, еще понять бы. Так, вы же пишете? Пишете. А я же читаю то, что вы пишете. Доброе утро. Либо пишет крестный отец, либо это, или это упоминание нашего мэра в свете крестного отца. Мэр Собянин пользуется вражеской соцсетью Telegram, который заблокирован. Не, он пользуется соцсетью, мессенджером Telegram, который не заблокирован. Нет, это какой-то другой Telegram заблокирован. Я про такой не знаю. Как? Ты идешь к этой Мегере или Горгоне? А, ты идешь к этой Горгоне? Не, я к жене, говорит Василий. Не, я к жене. Не, он в том телеграме, который не заблокирован. У которого, к которому есть вопросы у правоохранительных органов и контролирующих органов российских. И эти вопросы привели к замедлению работы телеграма. Но никакой телеграм у нас не заблокирован. Господин крестный отец, вы что-то с чем-то путаете. Поэтому нет. Мэр пользуется, да, и она никакая не вражеская соцсеть. Потому что если вы думаете, что... Вообще, на мой взгляд, как таковых вражеских соцсетей, вражеской соцсетью может быть, ну, по-настоящему вражеской, соцсетью, источником информации, источником дезинформации, может быть тот ресурс, где позиции наших врагов уделяется все пространство, а наша позиция не может быть транслирована в нем напрочь. Вот это по-любому вражеский ресурс. То есть, когда у нас нет возможности, ну, физически нет возможности, мы просто отрезаны коммуникационно, перезаблокированы все аккаунты из России, все аккаунты пророссийские, все вообще перезаблокированы. И остались только вражеские, но при этом она работает и на нашу аудиторию. То есть мы можем в одностороннем порядке, как с телевизором. То есть мы можем только смотреть, но отвечать не только лишь каждый может. Может, это только вот этот Светлаков из нашей Раши, который, как известно, с телевизором общался все время. Он вот... А так нет. Вот когда это превращается в телевизор, в одностороннюю пропагандистскую информационную сеть, вот это вражеское. Но это, еще раз, это мое личное мнение. Я не вступаю в дискуссию, даже не намекаю на дискуссию с Роскомнадзором, упаси божечки. Вы там все вот с такими головами, вы там все вот так, там такие мозги в этих головах. И вы все прозреваете, и уж, конечно, у вас больше информации, чем у меня, вы все знаете. Поэтому на всякий случай я скажу, что все правильно делает Роскомнадзор. Вообще все правильно. Но поскольку мнение, суждение, оценку уже можно выносить, мое мнение, суждение, оценка такова. Многое из того, что называется у нас вражеским, экстремистским и все остальное, тем не менее, использование этого для нас было бы полезно. Потому что, к примеру, ракета «Томагавк», летящая на нас, она вражеское оружие, угрожающее нам. Но если мы придумаем какую-нибудь такую штуку, тут такой магнит, электромагнит, земля, сместили ось, немножечко наклонили, и она такая развернулась и полетела в...

0: сторону врагов, то, в общем-то, она нормальная ракета. Нам даже прикольно, потому что мы сэкономили свою и запустили ее обратно. То есть от точки зрения трактовки и схемы использования многое зависит. Ну, к примеру, у Раскольникова топор был оружием. Оружием криминальным, оружием падения, оружием греха, оружием преступления. А у бородатого дядьки в клетчатой байковой рубашке где-нибудь сейчас на Алтае, который колет дрова, это оружие выживания. Он бы не выжил холодными ночами, если бы дров не наколол себе. Как используем? Так вот, многое из того, что используется, точнее позиционируется как чисто вражеское у нас, это каналы коммуникации. В первую очередь, почему это важно, нашей коммуникации туда. Потому что там не меньше людей хотели бы понять, что на самом деле происходит, чем здесь у нас людей. И поверьте, что там, вот чем меньше каналов доставки нашей позиции, нашего быта, обычных просто бытовых зарисовок, ну, условно там, как ты отдыхаешь. Обычный твой какой-то запретограмм, да, который ты там видишь. Вот ты с друзьями в парке Горького, там, к примеру, как офигенно все устроено. Вот открыли новую эстакаду, глянь, по новой эстакаде еду, шикардос. Вот еще что-то, вот с семьей. Даже обычные бытовые зарисовки, они, тем не менее, формируют относительно истинный, ну, или приближенный к реальности взгляд у простого обывателя там, о нас. А в отсутствии этого канала, который поставляет туда все, включая нашу, что греха таить, может быть, даже что-то пропагандистское наше, что-то идейное наше, что-то для интеллектуалов наше, что-то бытовое наше, просто показывает, кто мы вообще. Лишение людей, интересующихся по-настоящему Россией, а как там на самом деле, вот этих каналов, это нехорошо, на мой взгляд. Потому что они найдут, чем заполнить вот этот вакуум, образовавшийся информационный, который образовавшийся после удаления информации, которую они получали из этих соцсетей. Они просто смотрели, как... Да, там много дерьмища, там много русофобии, много всего, но она же никуда не делась. Она никуда не делась, эта русофобия, после того, как здесь ее потребителей стало меньше. Просто там потребителей исключительно этой русофобии стало больше. Потому что им интересно знать, что происходит, как там вообще. И они все равно эту информацию потребляют. Но только вместо того, чтобы потреблять информацию от нас лично, показывать реальность нашу здесь нашими глазами, они получают информацию, которую им доносят их инфлюенсеры, так называемые, лидеры мнений, так называемые. И эта информация, она далеко не всегда соответствует действительности, и точно она не так выстроена, как нам бы хотелось. Поэтому тут как-то, не знаю, я бы, в общем, посмотрите на Дмитрия Анатольевича. Вот как бы они узнали еще, помимо его икса, Дмитрия Анатольевича нашего, о том, что вот у нас есть мнение по всему. Сейчас я пытаюсь найти его телегу. Он тоже в телеграм-канале. Но в основном, конечно, то, что он постит в телеге, он потом еще все это дублирует в иксе. Так, чтобы... Вот здесь работает все правильно. Так, чтобы эти псы там точно увидели. Потому что они не факт, что они сидят в телеграме там. Но в иксе они точно там сидят. Точно совершенно. Даром, что ли, Макс 40 миллиардов за это заплатил? Что, ему делать нечего? Выбросить 40 миллиардов просто якобы на какую-то соцсеть? Конечно, нет. Потому что этот персонаж, как это часто у него бывает, стратегический взгляд его распространяется дальше, чем у многих других, и он понял стратегическую важность Твиттера, а ныне Икса. И как они еще узнавали бы нашу позицию? В телеге не сидят, в Одноклассники не заходят. Западноевропейские псы истошно лают про то, как называемый, про так называемый российский теневой флот. Давайте разберемся, о чем это. от 12 августа его пост. Под ним подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в наших интересах. Подобный флаг обычно называют удобным или благоприятным. Это такая система, где судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. К ним относятся Панама, Либерия, Маршалловы острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановые острова, Кипр, Мальта, Сейшелы. Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда не в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, не в соответствии с национальным законодательством. Нет, это чистой воды произвол. Но отсюда вытекает один важный вывод. Абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит, что? Значит, руководствуясь симметричным подходом, что справедливо, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз. И таких судов очень много. Наши вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна. Ровно об этом и доложил сегодня командующий Тихоокеанским флотом верховному главнокомандующему. Понятно? Но как псы узнают, что они псы? Потому что главнокомандующий верховный находится в рамках официального института президентского поста и коммуникативных, как бы сказать, каналов, которые ему доступны. Каналы Дмитрия Анатольевича Медведева, коммуникативные, значительно шире, и он ими пользуется. Вот как они узнать должны были это все? Никак. Вот, пожалуйста, узнают из Икса и из его телеграмма, кто в телеграмме сидит. Вот как бы они узнали еще, что США стукнуло 250 лет? Они пример для подражания или империя зла, задается Дмитрий Анатольевич вопросом. На мой взгляд, ни то, ни другое. Но вот в чем едино большинство стран на планете, Америка не вправе принимать решения за других. Кто это им в глаза еще вот так вот скажет? При этом это, простите меня, но помимо всего прочего, это говорит еще и экс-президент Российской Федерации. Все. Так что, понимаете, какая история. Российской Федерации глубоко соболезнуем в связи с мученической гибелью верховного руководителя Исламской Республики. Поэтому, когда вы пишете про вражеская соцсеть, Телеграм заблокирован, во-первых, это фактически неправда. Ну, это ошибка. Фактологическая ошибка. Телеграм в России не заблокирован, в отличие от некоторых других сетей. А вот те, что заблокированы, на мой взгляд, как я уже сказал, это не совсем стратегически верное решение. Потому что нести свою неуклонную волю и свою позицию мы должны по всем доступным каналам. Когда нам эти каналы урезают, это еще можно понять. Это вписывается в парадигму вражеских отношений. Они пытаются обрезать информационные каналы для того, чтобы люди там как можно меньше получали информации отсюда истинной и могли строить картину мира разнообразную, основанную на разных источниках. Это понятно. Но когда мы сами обрезаем эти каналы, когда мы сами начинаем опускать какую-то занавесь, вот это... Тут я не знаю, да, но... Ну, как уже было сказано, у меня голова размера одного человека, а там головы такие, что мама дорогая. Значит, Игорь Гудини... А, Гудини, но написано Гудини. Не надо врать. Телеграм блокируют. Это факт, пишет Игорь Гудини. Пожалуйста, пожалуйста, Игорь, вы можете пребывать в каких угодно иллюзиях. Ну, в смысле, пожалуйста, блокируют. Но в данном случае технические термины имеют значение. Блокируют и замедляют. Это разные вещи. Есть официальные, ну, как бы у нас контролирующие органы, они опираются на официальные постановления. Так вот, официально Телеграм не заблокирован в России. Это же просто узнать, Игорь. Это нужно просто, вот возьмите любой поисковик сейчас в Яндексе. Телеграм в России заблокирован? Спросите. Хотите? Не, вы не можете печатать, вы заняты, у вас яд капает из этого, из зубов. Сейчас. Телеграм в России заблокирован? Вопрос. Нет, я хочу вопрос. Как вопрос ставить? Ёлки-палки. Настолько привыкаешь печатать в телефоне, что уже невозможно найти какие-то знаки препинания на клавиатуре. Значит, официально Телеграм в России не заблокирован. Все. Я бы описал ситуацию так. Мессенджер технически доступен, и обычные пользователи могут им пользоваться. Читать каналы, писать в чатах. Но с лета 2025 года Роскомнадзор постепенно вводит ограничения, из-за чего у многих возникают сложности. Сначала ограничивали голосовые видеозвонки. Ведомстве объяснили тем, что часто используют мошенники. Это правда. С февраля нынешнего года пользователи жалуются на замедление, долго грузится фото и видео. С апреля 26-го ограничения стали более системными. При этом официальных заявлений о полной блокировке нет. В Роскомнадзоре пояснили, что такие меры – ответ на то, что мессенджер не выполнил требования российского законодательства. Санкции вводятся. Это называется санкции. Санкции вводятся в отношении Телеграма. Вводятся. Заблокирован Телеграм? Не заблокирован. Поэтому, если вы используете терминологию, используйте ее правильно. Ладно? Вот это и уж тем более, когда вы пытаетесь... меня это всегда впечатляет. Когда вы пытаетесь выйти на коммуникацию, отличную от «пошел в жопу». Ну, к примеру, допустим. Да, вот вы хотите услышать от своего оппонента какую-то коммуникационную реакцию, отличную от «пошел в задницу», допустим. Начинать такую коммуникацию фразой «не надо врать!» Это ошибка. Сразу вам хочу сказать. Потому что в технике коммуникации, в искусстве коммуникации, это считается, ну, пожалуй, одним из самых, одной из самых неправильных стратегий. Понимаете, в чем дело? Обвинение оппонента, причем необоснованное обвинение, когда за этим обвинением базируется только исключительно ваша эмоциональность и, может быть, неподготовленность к диалогу. Это прямо плохое начало. Так вот, такая коммуникация не выстраивается. Ладно? Ну, хорошо. Вот, поэтому... Сейчас, секундочку. Мне кто-то тут, Тёмкин какой-то присылает блокировка доступа к менеджеру на территории. Началась в феврале. Господин Тёмкин, обратите внимание, из какого ресурса... Он мне из этой самой Педии. Знаете Педию? Из Педии присылает. Обратите внимание, вы мне еще с этого, из CNN какого-нибудь пришлите новость про блокировку Телеграма, ладно? Из CNN или из Fox, может быть, из польского парламента, а может быть, из украинской Рады пришлите мне текст какого-нибудь докладчика, который рассказывает о блокировке Телеграма. Ёлки, ну вы что, первый день здесь, что ли? Вот из Википедии он мне присылает. Я не помню, она там признана у нас чем-нибудь. Из Говнопедии. Окей, я вам еще раз говорю, есть официальная позиция ведомства, которое занимается этим. Если вы там, на Западе, где-нибудь там ищете подтверждение каких-то своих теорий, происходящего здесь, так вы ничем не отличаетесь от тех, кто в запретограммах публикует русофобские посты. Ничем не отличаетесь от них. Ну, серьезно. Ну, это как вы будете спрашивать, трактовать поведение вашей жены, спрашивая у ее начальника на работе, а еще лучше, у бабы, которая с ней конфликтует на работе. Что она думает по поводу поступка вашей супруги? А как ты думаешь? Что там у тебя, как отношения с ней? Слушай, такая сволочная жена, конечно, такая стерва. Ты говоришь, да-да-да-да-да-да, я тоже так думаю. Мне тоже так кажется. Вот прикинь, она недавно денег у меня, она такая, да ты че, она же... Понимаете? Вот это вы делаете. Поэтому, ну, в смысле, можно, пожалуйста, избавить меня от, ну, хотя бы глупости на уровне второго класса школьного? Ну, немножечко как-то это самое. Я час назад сказал, что, ребят, вы можете либо пускаться в фантазии, которые называются всегда по-разному. Ну, в данном случае вы назвали фантазию Википедии. Вы взяли оттуда фантазию. Вот. Либо доверять источникам. Просто доверять источникам. Чувак в этой педии ушел с интервью после первого же вопроса вопрос казался, касался, сейчас, как он там, значит, сейчас, родитель Википедии прервал интервью. Это очень показательная история, сейчас. Википедия, где он? Нет. Вот он, вот это. Сорвал интервью после первого вопроса. Это вот это вот ресурс. Я Джимми Уэллс, основатель Википедии. Основатель или сооснователь, спрашивает ведущий. Это самое, это... Сейчас, секундочку. Это тупой вопрос, абсолютно. Ведущий говорит, ну, кажется, ходит спор. Он говорит, а мне все равно. Говорите, что хотите, это не имеет значения. Разве это не проблема, когда идет речь о Википедии? Ведь это, ну, я поясню, почему проблема. Потому что ресурс позиционировал себя как площадка, где мнения имеют значение. Мнения. Ведь не секрет, что любой чел сейчас из ЦЕПСО, откуда угодно, заходит в Википедию и начинает редактировать статьи. Поэтому, когда вы присылаете что-то из этой педии с грифом «Вот оно как на самом деле», это, пожалуй, даже покруче сообщения от информагентства ОБС, одна бабка сказала. Это покруче даже, потому что там одна бабка, а здесь этих бабок армии, армии. Ведущий спрашивает, разве это не проблема, когда речь идет о Википедии?
1: What are the facts?
0: Какие факты?
2: Вот здесь интервьюеры зачем-то ставят Джимми в позицию доказывания, где ему необходимо просто...
0: Ой, зачем? Можно дальше интервью, Джимми? Это не факт, это мнение. Вы можете иметь любое мнение, которое вам не нравится. Но вы считаете себя основателем. Можно еще раз скажу? Это не имеет значения. Все.
2: Здесь вариант ответа...
0: Все, и короче, и потом он снимает микрофон и уходит. Все. То есть просто вопрос такой. Я основатель, говорит он. Ведущий говорит, ну там же несколько основателей, у вас же конфликт с ними там совсем. Так вы основатель или сооснователь? На что он уходит от ответа, главное, не имеет значения. Понятно? То есть, чувак, который позиционировал себя основателем, на самом деле сооснователем, площадки, где именно мнение и факты имеют значение, это позиционировалось так, говорит, что факт не имеет значения. Вот тут сейчас пытаетесь что-то тут, я основатель, как говорится, это не имеет значения. Вот и все. Понятно. Так что, если чего еще найдете там про Россию, про то, ну, как эти младенцев пожирают, как люди просыпаются утром, приходят, забрасывают в стиральную машину грязное бельишко, а она не работает, она говорит, у меня чипа нет. Его на ракеты забрали. Вот это все, вы собираетесь вот это пересылать сюда. Лучше не надо. Это не то место, где подобные инициативы встретят, я уж не говорю о поддержке, где подобные инициативы примут во внимание. Ладно? Все. Поэтому, еще раз. Телеграм не заблокирован. Хорошо ли с ним все? Нет, тоже нет. Это как про вас сказать. Вы здоровый человек? Вот вы здоровый человек, ну, здесь группа лиц, заметная группа лиц, скажет, да, конечно. И я про себя бы тоже сказал, конечно, я здоровый. Божечки, ну поместите меня в сканер, в котором доктор Хаус просматривает всех людей, это какое-то волшебное устройство, где можно просканировать все тело и сразу понять, чем ты болен. И я вас уверяю, там столько всего повылезает. При том, что в данный конкретный момент ты ощущаешь себя здоровым человеком. Поэтому в данный конкретный момент он не заблокирован, но все ли хорошо с ним? Нет, не все хорошо. И с его основателем или сооснователем тоже не все хорошо. Он даже экстремист и террорист. В общем, быстро я прыгну к Робертовичу. Завтра погибнет Цой. А сегодня вы должны сказать, жив он или нет. Это голосование идет и в Телеграме, Щукин, и все. И в Максе, Щукин, и все, в который вы попадаете через Телеграм. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh, my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит

ресницы красит, может и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не страшно, даже на

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.